0: платформы БРИКС закрепилась в повестке и продолжает прорабатываться с учетом предложений партнеров. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
1: Ну, как любое новое дело, тем более в ситуации высоких рисков и значительной напряженности, не могу сказать, что мы движемся вперед семимильными шагами, но дело не в этом, а дело в том, что идея имплантирована в повестку дня. Это произошло в том числе с учетом значительного творческого вклада партнеров. Мы никогда не говорили, что мы обладаем какой-то истиной в последней инстанции или готовыми рецептами. Мы открыты к встречным предложениям. Соответственно, идея была доработана. Концептуально речь о том, чтобы использовать цифровой подход к привлечению инвестиционного ресурса и его направлению туда, где востребованы инвестиции. Страны мирового большинства, развивающиеся рынки испытывают острейший дефицит капиталовложения, это понятно. Мы тоже сталкиваемся с подобного рода ситуациями, поэтому выработка подходящего инструментария на повестке дня среди главных вопросов. На всех уровнях нашего экономического блока этому уделяется пристальное внимание. На двусторонней основе с целым рядом стран работаем по таким же созвучным идеям и моделям. А в рамках БРИКС тема устойчиво закреплена. Я рассчитываю, что в ходе текущего весьма насыщенного и эффективного индийского председательства мы сделаем следующий шаг или шаги, так же, как и по другим вопросам, касающимся достаточно, как вам сказать, аутоиммунной системы взаимных расчетов, клиринговой механики, перестраховочной и так далее, всего того, что так востребовано в условиях, когда более привычные давние инструменты, они начинают временами давать сбои, временами просто превращаются в политический инструмент оказания нажима, с чем нельзя мириться.
0: Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров в США договорились о реализации режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента США. Как следует из заявления, представители Ливана и Израиля провели в Вашингтоне переговоры 2-3 июня. В результате переговоров под руководством США, Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня, отмечается в заявлении. Как следует из документа, договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны радикального шиитского движения Хезболла и выводом всех боевиков Хезболла из сектора к югу от реки Литани. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты всего плюс 12 градусов, рассказала синоптик. Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос победила первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинина в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на Лукойл-арене пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал «Ухта» в гостях со счетом 6-2 победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Тюмени плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. А также он исполнительный директор, как правильно называется?
6: Ну, если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
5: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
6: Здравствуйте.
5: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала, или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
6: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами и поставлялся, ну, в основном из Дании, там, из Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень, это левый резец, единственный зуб, который
5: взрослых.
6: Нет, это резец с левой стороны такой вырастает, в основном у самцов. У самок он тоже есть, но он
5: как у слона.
6: Маленький, да.
5: Ну, один.
6: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров. Но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще. Но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
5: Ну, вы имеете в виду колющие удары?
6: Колющие, да.
5: Ну, потому что есть видео, где они лупят
6: рыбу. Они скрещивают, да.
5: Да,
6: их там и как бодаются, ритуальные такие. Да,
5: когда у них эти ритуальные игры. Да,
6: да. Все. Да, но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно
5: назначение.
6: Да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они же ловят рыбу.
5: Как нет, ну это понятно, они его засасывают. Эту
6: да,
5: рыбу
6: но засасывать иногда, наверное, полезнее и зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов
5: тоже
6: полно.
5: Засасывают.
6: Они тоже умеют засасывать вполне.
5: Я это снимал, Дим. Да, крупным планом.
6: Да, да, да. Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне
5: белухи,
6: белухи да. Да, ил, и там оттуда да, вытягивают всяких точно. Там червяков и прочее. А у нарвов такой возможности нет, особенно им мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно у них в желудках находят.
5: Так что... Ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть километра на 4 и там раскопать.
6: Они ныряют. Передатчик, который на них поставлен, показывает, что они ныряют там на километры больше. Могут
5: не
6: нырнуть.
5: На дно же?
6: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают, потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так
5: параллели, правильно.
6: Вот, но...
5: О белухах мы поговорим с вами.
6: Да, да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный.
5: Питаются.
6: Потому что энергетически довольно затратно туда нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот. И нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там условно на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы.
5: Но они же... Которое будет... А что, они не прозванивают их локации?
6: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
5: Вот. Но мы сейчас про нарвалов говорим.
6: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
5: В комочек, комочек, да.
6: Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос, вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране просто. У нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франца Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря. Все. В отличие от той же Гренландии, там,
5: но мне вот
6: или
5: не повезло,
6: Канады,
5: я не
6: далее.
5: Видел их на земле Франца Иосифа. Те месяцы там болтались.
6: Ну, вот, на самом деле, показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров.
5: Это, 5 километров.
6: Да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами из Дании. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если начинается
5: последствия промысла, скорее всего.
6: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Что? Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала. То есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
5: Пассивной локацией пользуется, как касатка.
6: Да, да, да. Так что там это активно развито. Есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются, местные. У них это традиция. Они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
5: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шов впереди.
6: Да.
5: Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
6: Да.
5: Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
6: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения и связанного с анатомическими какими-то особенностями нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень. Но тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
5: Ну, у них бывают ведь маленькие.
6: Бывает, но это нерегулярно.
5: Ну, они, может быть, у них зубы-то остаются у самок?
6: Нет, вообще у них есть маленький, вот этот один,
5: он есть
6: левый, да, но он спрятан под губами.
5: А если рот раскрыть?
6: Вот они так и делают. Может быть, может быть.
5: Ну, дельфины часто так делают,
6: да.
5: Раскрывают.
6: Нет,
5: рот,
6: может быть, это какой-то атавизм, но да. Функциональность его до сих пор пока, ну, она и много всяких, ну, раз предположений, но...
5: Когда мы не можем объяснить
7: функцию выроста какого-то, да, да, да, или да, цвета, да. Мы говорим про половой отбор обычно. Что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то.
6: Либо найти.
7: Либо найти, да. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура нет.
6: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это период не размножения, собственно говоря.
7: На Франц Иосиф
6: На Франц Иосиф, да. Или, это смешанная или левее, группа.
7: Севернее.
6: Нет, на земле Франц Иосиф, на севере земли Франц Иосифа мы в 19-21 году активно наблюдали нарвал. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но, тем не менее, мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой, знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
7: Ну, у дельфинов стая, это такая. Часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
6: Да.
7: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
6: Нет, нет, мы говорили, что он действительно отмечено глубоководное его заныривание, в том числе по объектам питания, которые известно, на какой глубине обитают. Но, тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
7: Вместе с белухами.
6: Да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот эта смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечено.
7: В других?
6: Да. У нас вот у нас и это некая такая уникальная ситуация.
7: Может, там
6: ситуация
7: фронт какой-нибудь?
6: Там или... действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь архипелага земля Франц Иосифа, они богаты рыбой и объектами питания. Поэтому наверняка они, собственно говоря, там и общаются на почве еды. Вот.
7: Поесть.
6: Кроме этого, да, еще там... Да.
7: Надо объяснить, Дим, вы запомните мысль, я быстро объясню. Фронт, потому что не все понимают, о чем речь, это столкновение водных масс, разной температуры, солености и так далее, и там очень много биогенов, на которых произрастает первичная продукция, на ней зоопланктон, это место повышенной биологической продуктивности, на зоопланктоне рыба, рыба, кальмары, ими питаются дельфины.
6: Да. Вот, извините, и, да, кстати, человек старается и человек, ловить рыбу, да. Но тоже в этих
7: смотрит,
6: же районах.
7: Смотрит, где дельфины, да, и там да, ловят, понятно.
6: Так что тут да, есть такое. Нет, там просто еще ключевой момент в том, что земля Франц Иосифа даже в период позднего лета или начала осени, там остаются ледяные поля, и лед арктический, он достаточно недалеко от архипелага. И те же самые нарвалы и белухи, они очень умеют хорошо пользоваться ледовым покровом для того, чтобы скрыться, для того, чтобы перейти с полыни на другую. И мы это, собственно говоря, и видели. Когда вертолет летит, нарвалы тут же начинают уходить вместе все под вот этот лед.
7: Прям под лед.
6: Под лед, да. И там сидят какое-то время, соответственно, мы их не видим. То есть,
7: ну, я рискну предположить, что отсутствие спинного плавника у нарвалов — это адаптация к таким вот,
6: ну, да,
7: условиям.
6: Да. Вот, ну, многие виды, которые обитают, ну, не многие, их не так много, китообразных, собственно говоря, гренландский кит, там, белуха и нарвал, они все без спинного плавника, собственно.
7: У меня вопрос такой, ну, понятно, почему белуха белая.
6: Да.
7: Потому что лед, белуха белая. А почему нарвал в пятнышку?
6: Ну, нет, я бы не связывал здесь белуха, снег там белый и прочее. Наверное, это действительно адаптация не, скорее не ко льду, а к солнечной активности, да, поскольку все-таки белухи довольно часто на поверхности воды, и солнечная активность летом, во всяком случае, она довольно интенсивная.
7: Да, там можно сгореть, да.
6: Вот, поэтому и белые медведи, и белухи, и те же самые там какие-нибудь северные олени, да, у них достаточно много способности отражать этот агрессивный свет. Вот. Что касается нарвалов, они тоже достаточно светлые, но, по всей видимости, их природа и отбор наградили вот этой вот изменчивостью такой окраски, потому что мы вот за 2 года наблюдений пытались идентифицировать этих нарвалов по окраскам, но мы отметили при том, что были характерные шрамы на теле, которые, ну, понятно, что он где-то приобрел, его не изменить. Но окраска меняется. В течение вот 2 лет жизнь, она меняется, да. То ли животное растет, то ли оно взрослеет, то ли еще что-то. Но оно там выцветать начинает, например. так же, как вот у крупных китов, у тех же гренландских, они начинают сидеть, да, вот у них седина проявляется. И с возрастом у нарвалов тоже, они рождаются темненькие такие прям. И дальше он, соответственно, ну, во-первых, он, у него пропорции там немножко меняются, а во-вторых, он растет, светлеет и приобретает вот это вот, может быть, плохое сравнение, но вот для наблюдателей, которые в море работают, цвет нарвала, все говорят, если увидел грязную тряпку на воде, значит, это нарвал. Да, потому что вот именно такого какого-то непонятного цвета именно у них шкура.
7: У меня-то было предположение, что он в бликах не виден. Вот во льдах, в мелкой рябе, там, ну, хищники, наверное, косаток было больше когда-то, да, их просто подвыбили. Нужно же смотреть не на сейчас, а на то, что
6: ну, было там. Да, наверное, эволюционно какие-то были причины для такого.
7: Тысяч, там, 30-40.
6: Да, по косаткам сейчас они не соприкасаются с плотоядными косатками, во всяком случае у них...
7: А вот это исландская популяция? Нет,
6: нет, нет, они в основном соприкасаются, если соприкасаются, то с косатками, которые питаются селёдкой, там, рыбой и так далее. Вот.
7: Не страшными.
6: Да, для них не страшными. Вот. А, может быть, это связано с какими-то другими вещами, действительно, их сложно заметить на воде, это однозначно. Вот. Их проще заметить, кстати, среди льдов, наверное.
7: С другой стороны, косаткам-то все равно, на самом деле.
6: Ну, они же, эхолокация,
7: они, да, не слушают, глазами, да, вот ты сам, то, что я называю по старинке пассивной локацией, то, что да. Называете мониторингом. Но белые медведи остаются.
6: Ну, белые медведи нарвала взять очень сложно. Они белуху-то с трудом, так сказать, охотятся на нее. Вот. Это только обстоятельства. То есть на воде.
7: Дима, если кинематографисты, которые там бывают раз, там, я не знаю, в 10 лет по обещанию, сняли этот эпизод, значит, это бывает более-менее регулярно.
6: Ну,
7: не бывает такого везения, да, прям везения. Такого не бывает, вот правда.
6: Нет, ну, опять же, стечение обстоятельств должно быть достаточно такое мощное, потому что на воде ни нарвал, ни белух медведь, конечно, не возьмет.
7: Ну, он не догонит, я понимаю. Он должен ждать где-то, прыгнуть сверху.
6: Да, в каких-то полынях.
7: Но, тем не менее, с белухами зарегистрировано, а с нарвалами нет. Нет. А, ну, вообще, это довольно тихоходные, да, я так понимаю.
6: Нарвалы-то?
7: Да, ну, да. Неправильно, по старинке называем дельфинами, но сложно. Представитель семейства нарваловых – нарвал. Вот, ну, тихоходный дельфин довольно, да? Им как бы особо не нужно этого, да?
6: Развивать скорость? Да. Нет, ну, как, они, наверное, в погоне за жертвой какой-то могут рывок сделать, но так, чтобы перемещаться какие-то большие расстояния, как там дельфины, вот, сопровождающие пароходы, им, конечно, не нужно совершенно. Но потом масса у них все-таки не такая, чтобы
7: носиться. Но они до 6 метров, да, бывают?
6: Они 6, да, они тяжелые, они достаточно грузные, да, и свои эти тонны таскать не очень хочется.
7: Ну, наверное, тонны-то нет.
6: Нет, они-то от тонны 100 до
7: тонны 100, там,
6: да? Да,
7: да. Ничего себе. То есть это такой китяр, ну, самцы. Да?
6: Ну да, нет, у них половой диморфизм в плане, значит, самки-самцы не сильно по вот размеру они различаются. Вот. Но опять же, поскольку мы основываемся на промысле, да, берут достаточно специфическую группу, вот, то ну, пока считается, что от тонны 100, по-моему, до тонны 300, что ли, там идет.
7: Ну, понятно, что большой размер, холодно, да, проще греться.
6: Да, проще согреться, сохранять тепло, скорее.
7: Сохранять тепло, да. Ну, все, в принципе, виды, которые там ныряют глубоко и в холодных местах, вот у животных сравнительно, да, если сравнивать, даже морских слонов, северных с южными, они все больше получается. Ну, мы вот начали говорить об устройстве их как бы семейных групп, но перешли сразу на увлекательное, так сказать, взаимодействие с другими видами. И тем не менее, ну, если на кормежке понятно, что на фронте они собираются там вместе, и самки с детенышами, и самцы все могут прокормиться. Мне интересно два момента. Ну, вот у Гринта я, например, точно совершенно видел такой момент, когда самка, мать, видимо, оставляет, просто даже снимали мать, оставляет гринденка маленького своей сестре или маме своей, или младшей, тут уже не скажешь, дочке, ну, которая с ней в одном этом, как наши коллеги называют, стрючке находится, да, вот. А сами заныривают, питаются там, поднимаются, и потом обратный процесс, берут. Вот с нарвалами вот такое вот сложное поведение удавалось?
6: Ну, наши, ну, опять же, вот у нас такого нет наблюдения, к сожалению, просто из-за того, что нарвалов очень мало, и они далеко. А коллеги наши, да, в литературе это описано, взаимоотношения вот эти в социальных группах, это как бы сложное взаимоотношение, да, и матери детеныша, и родственниц, условно, там, и каких-то самок сопутствующих, и потом воспитание молодых нарвалов и их уход в самцовые вот эти группы. Если это самец. Вот. То есть у них социальные взаимоотношения, наверное, чем-то похожи на белух. Но, соответственно, есть, наверное, отличие в том, что они все-таки в других немножко условиях, да, обитают. То есть у них нету такой жесткой привязки к территории. Они более мобильные и больше привязаны, больше, наверное, к ледовым и кормовым условиям. Ну,
1: к
6: и
1: течению.
6: К течению, да? Ну да, в течение в том числе, да. И вот, наверное, ключевое для них это все-таки их такая пугливость относительно антропогенного воздействия. Потому что, ну вот, в 2019 году, помимо того, что мы наблюдали, то, что они близко к самому судну не подходят, мы еще видели, что там, где развивался, например, активный рыболовный промысел, это Шпицберген, да, в 2019 году за счет отхода льдов было прям активное рыболовство. И наши норвежские коллеги, которые мы, зафиксировали, что нарвалы стали вот переходить на нашу территорию, потому что там просто им некомфортно с точки зрения вот антропогена.
7: Пароходов.
6: Да.
7: Да?
6: Да.
7: Ну, а вообще кто-нибудь считал, в каком сейчас состоянии популяция нарвалов?
6: У нас?
7: Ну, вообще.
6: Нет, ну, значит...
7: Она же, наверное, я не знаю, конечно, да, я рискну предположить, что те, которые у Шпицбергена, те, которые у нас, это представители одной популяции.
6: Вот это сложный вопрос. Дело в том, что, ну, периодически собирается некая комиссия такая по
7: морским млекопитающим.
6: Морским млекопитающим именно по группам, да, то есть вот есть группы нарваловые, там, нарвалы и белухи, вот было заседание там в какой-то момент, вот, и есть, например, потерянные популяции. Около Гренландии есть популяция нарвалов, которые исчезли. Причина пока не
7: вымерли.
6: Ну, они не то, что вымерли, или они перестали там появляться. Да, вот. Они считались вроде как изолированными, генетически обособленными и так далее, но их нету теперь. Ну, это заливы каких-то. Вот. Соответственно, у нас, например, нарвалов, ну, опять же, это связано не с тем, что они стали появляться чаще, а из-за того, что люди просто стали появляться чаще в этих районах, да, и мы в большей степени стали их наблюдать. Вот. Ну, численность их до конца, ну, вот 100% всех неизвестна. Она в любом случае в каком-то пределе, да, то есть больше их в западной части Атлантики, это Канада и Гренландия, меньше вот в восточной части. Разрыв между ними... как бы он есть, но
7: есть,
6: мы,
7: да?
6: Мы пока не можем его 100% зафиксировать, потому что, во-первых, нет генетики с той, с другой стороны, чтобы ее нормально сравнить, а во-вторых, собственно говоря, наблюдений посередине, ну, как не было, так и нет этих нарвалов, вот, но это не значит, что их там нет, да, просто там людей.
7: Людей нет, да, да, это так бывает, да. Часто.
6: Мы, на самом деле, очень рассчитываем на то, что вот эта плавучая платформа, которую сейчас Росгидромет запускает периодически дрейфовать в арктических льдах, она выходит как раз свой дрейф заканчивает в проливе Фрама, вот там, и мы очень надеемся, что они тоже, наблюдения, которые они ведут там с этой платформы, они этих нарвалов тоже, может быть, когда-нибудь и зафиксируют.
7: Ну, вообще, это достаточно интересный момент взаимодействия вот этих двух популяций, действительно, как они перетекают, и вообще, как нарвалы распределяются по океану. Вот интересно, что и те, и другие, да, и третьи, это чисто вот северного полушария виды, а даже аналогов нету в южном,
6: да,
7: полушарии.
6: Ну, в южном полушарии там просто континент, поэтому там
7: ну хорошо, а вокруг?
6: Ну, вокруг там другая экология, ну,
7: другая
6: экосистема.
7: Да, ну, многие виды, там те же касатки, там, как говорятся, цветут и пахнут.
6: Да, это панарктические. Нет, ну, на самом деле, для нас, например, по нарвалу до сих пор остается вопросом, а что же у нас на востоке с нарвалом?
7: Да, его тоже там нету.
6: Находят остатки какие-то на берегах, ну, то есть на Чукотке зафиксирован выброс на, там, нарвала, на Командорах была встреча, значит, этих трупов нарвала там, еще где-то. То есть, он опять обидится. Же, в этих высоких арктических широтах, где вот этот вот динамичный такой ледовый покров, наверное, что-то происходит. Мы пока, для нас это...
7: Ну, белухи-то там есть, и
6: есть,
7: просто
6: есть,
7: огромное количество.
6: Да,
7: да.
6: Да.
7: Ну, значит, ну, во всяком случае,
6: нарвал
7: было.
6: Просачивается.
7: Да, наверное, как-то нарвал заходит. Интересная вообще история с ними. А вот интересно, почему у такого рода дельфинов северных у них не выражен рострум? То есть, как бы жировая подушка у него тоже, как у белухи. Да, да, да, вот да. Такая огромная. Но, возможно, это тоже адаптация к ледовой.
6: Ну, это, жизни, я думаю, да? И к ледовой, и к способу питания, потому что, ну, известно для белухи, к сожалению, да, для нарвала таких исследований нет, что они очень умело пользуются и своим вот этим меланом, да, то есть изменяя геометрию.
7: Это я, опять-таки, самого, простите, да. Дима, я это снимал вот так вот.
6: Вот.
7: Да, он изменяет, действительно, фокусирует, да, там, направляет.
6: Да, да,
7: вот я хотел сказать про нарвала, в чем все про белуху.
6: Нет, ну, потому что у нас, я еще говорю, сравнить.
7: Мы про белуху будем разговаривать подробно.
6: Сравнить мы можем только с лабораторными исследованиями, проводились только на белок, к сожалению. Поэтому аналог у нас единственный.
7: И приходилось резать этот мелан нам.
6: Просто они используют ведь для эхолокации, например, в том числе и нижнюю поверхность льда. То есть это отражение от нижней поверхности льда, оно тоже используется ими для вот этого так называемого звуковидения. И плюс к этому рострум-то, собственно говоря, для чего нужен? Для того, чтобы ловить какую-то быструю рыбу.
7: Ну да, как пинцетом.
6: Да, да. Как сказать, попробуйте в воде поймать бутерброд, что называется. Да, да, нужно очень хорошую реакцию. Вот. А у нарвалов другая, у нарваловых, у них другая стратегия. Да. Вот. Они в основном как бы собиратели и всасыватели, и они умеют еще вдобавок глушить рыбу своим этим звуком.
7: Импульсом.
6: Они импульсом, да. Они перед тем, как поймать рыбу, они ее сильно оглушают. Поэтому им, собственно говоря, не нужно вот этот вот пинцета, чтобы, значит, поймать. А опять же, наверное, в условиях арктических и там таких вот полярных тяжело с этим пинцетом, еще и с рогом.
7: Ну да, рог плавать. Рог явно лишняя штука. Вот тут вот такая классика, да, когда половой отбор входит в противоречие с естественным. Дмитрий, спасибо вам огромное. Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Говорили мы с ним о нарвалах, об этих замечательных зубатых китообразных, практически широким массам неизвестным. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
8: О животных с Иваном Затевахиным.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
10: Песчаная плотина, образовавшая это гигантское водохранилище, самая крупная в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Да и сам водоем длиной 180 и шириной 30 километров в народе обычно называют морем. Ну, конечно, море. А как же, если вода до горизонта и другого берега не видать? Ну, конечно, есть и песчаные пляжи, оборудованные кабинками и лежаками, живописные белые скалы, и вода прогревается, как парное молоко. Все-таки южные широты Отечества. Но туристический потенциал этого места еще не использован в полную меру. Что еще сказать? Рай для рыбаков. Лещи здесь водятся знаменитые. Огромные, непревзойденные в вяленом виде. Их нежное бордовое мясо источает душистый янтарный жир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. И сегодня путь лежит на юг. Перед нами Цимлянское водохранилище. Именно здесь водятся знаменитые цимлянские лещи и делают знаменитое игристое вино, воспетое еще Пушкиным, помните? «Пусть будет проклят род злодея, пускай не в силах будет пить, или стаканами владея лафит с цимлянским отличить». Ужасное проклятие, классика. Места здесь удивительные и таинственные, поскольку хранят много исторических тайн. И о древней Хазарии, и о походах на Византию, и о великих битвах с Османской империей. до которых потихонечку пытаются докопаться археологи. Обходится не без сенсаций. А рассказывает о Цемлянском море Александр Давидович Липкович, заместитель директора Ростовского государственного природного биосферного заповедника по научной работе.
11: Да, конечно, это рукотворное море. Это, пожалуй, самый крупный искусственный водоем в стране. И сотворили его, по-моему, уже после Великой Отечественной войны. Это еще сталинские проекты. И тогда же Волго-Донской канал был прорыт. Цемлянская плотина знаменитая была отсыпана. Тело плотины грунтовое. Потом она, конечно, укрыта бетоном. И получилось гигантское море. На этом море образовался полуостров Кучугуры. Сейчас там находится заказник федерального значения Цемлянский. Это один из объектов высокого биоразнообразия. Ну а само море до сих пор считается самым рыбопродуктивным внутренним водоемом России. И, конечно, славится рыбой. Знаменитые цемлянские лещи, сазаны. Ну, со ситовыми сейчас несколько похуже, потому что многочисленные плотины на Дону несколько перекрыли нерестовый ход осетрам. Но рыбы пока в Цемлянском водохранилище много. В общем, море очень приятное. Кроме того, очень много чего интересного ушло под затопление. Это несколько сотен казачьих станиц с церквями, с кладбищами и исторические объекты. Была знаменитая крепость Саркел. И вот как раз в отвалах этой крепости были найдены кости зубров, что говорит о том, что еще в средние века зубры обитали на Среднем Дону.
10: Зубры, дикие быки-туры, вольные кони-тарпаны – все это водилось в наших степях совсем недавно, ну, каких-то несколько сотен лет тому назад. Кстати, уже тогда витала идея соединить Волгу с Доном. Ну, сначала она пришла в голову турецкому султану, потом государю Петру Алексеевичу, но, надо полагать, технический ресурс тогда не позволял реализовать такой циклопический проект. Вот не могу не расспросить Александра Давидовича о природе этого края, флоре, фауне.
11: Очень интересно побережье. Во-первых, сама вода чистая, прозрачная, а берега, например, у станицы Хорошевской, сейчас имеют очень много общего с крымскими пейзажами. Вода обточила холмы, и получились такие уходящие в воду белые скалы с огромными обточенной водой камнями, прекрасные пляжи, пока практически не используемые никем, кроме местных жителей. Иногда туда приезжают люди, ну а на другом берегу водохранилища, где находится город Цемлянск, еще в сталинские времена планировался большой всесоюзный курорт. И строился Цемлянск по проекту как такой приморский город-курорт. Белые здания, балюстрады, колоннады. Сейчас все это несколько в запущенном виде. Но я думаю, что в связи с поворотом к внутреннему туризму все это будет возрождаться. Есть санатории, дома отдыха. В общем, Цемлянское водохранилище – это, пожалуй, одна из жемчужин юга России. Но что касается биоразнообразия, кроме рыбы, раков, которых много в Цемлянском водохранилище, конечно, полуостров Кучугуры – это песчаные бугры. Казачье название Кучугуры означает именно песчаные бугры разной степени зарастания. В понижениях между этими буграми находятся осиново-березовые колки, много временных водоемов, обитают в большом количестве кабаны, олени, лоси, косули, ну и, конечно, хищники, волки, шакалы, лисицы, куницы. Все это биоразнообразие находится под наблюдением сотрудников заповедника Ростовский, которые регулярно выезжают туда на полевые работы. А еще в Цемлянском заказнике обитает самая многочисленная в Ростовской области гнездовая популяция орлана-белохвоста. Это самая крупная хищная птица нашего региона. И вот представьте себе апрель, время нереста. Вода на 90 километров песчаных пляжей буквально кипит от нерестящихся карасей. Чуть дальше огромные самки сазанов. И над всем этим великолепием летают десятки орланов, которые время от времени ныряют буквально в воды водохранилища, выхватывают крупных рыб и несут к своим огромным гнездам. И еще одна птица – это большой баклан. Бакланы гнездятся громадными колониями, и как раз в Цимлянском заказнике самая большая в Ростовской области гнездовая колония, насчитывающая, внимание, 8 тысяч гнездовых пар, то есть 16 тысяч взрослых птиц, а к концу гнездового сезона вдвое больше. Ну, если считать, что каждый баклан в сутки съедает 0,5 килограмма рыбы, получается, что от 16 до 32 тонн рыбы ежегодно эти птицы съедают. И сейчас идут разговоры о необходимости некоторого регулирования численности. Тем не менее, вот это все буйство жизни вокруг Цимлянского водохранилища, конечно, оставляет неизгладимое впечатление и, несомненно, скоро станет объектом туризма. Я думаю, не только нашего российского.
12: Ну, положим, рыбаки эти места давно распробовали. А что касается пляжного отдыха, ну, процесс запущен и идет. Как говорится, есть спрос, так будут и предложения. Крым отсюда рукой подать, Азов под боком, Волгоград, Ростов, Астрахань – все рядом. Так что можно составить очень интересные и насыщенные маршруты для путешествий. Широкие песчаные пляжи, особенно в районах городов Волгодонска и Цимлянска. Они хорошо обустроены, кстати. Есть шезлонги, кабинки для переодевания, кафе, а для детей водные горки. Можно взять на прокат лодку или катамаран, а по берегу проходят конные тропы. А уж фрукты и овощи на юге, сами понимаете. Ну, а если ленивый комфорт и солнечная нега не про вас, стоит взять палатку и махнуть на песчаный пляж в Саркел. Вода здесь цветет редко, водорослей почти нет, и вход преимущественно пологий. При желании можно приехать сюда с друзьями, остаться на несколько дней. Добираться до пляжа из Цимлянска удобнее всего, конечно, на собственной или арендованной машине. По пути многие туристы заезжают в комплекс «Станица Цимлянская», привлекающий особой душевной атмосферой и исключительной кухней. Впереди-то еще целое лето. Есть о чем поразмыслить. Моя великая Россия. Цимлянское водохранилище.
9: История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
13: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
9: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
14: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
9: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
15: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
16: Здравствуйте.
15: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
16: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
15: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
16: Ну, они, в общем, доступны.
15: Они
16: да.
15: доступны для любой страны, да. для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч миллионов, это же познание же бесконечно. Да, да. Вы никогда не останетесь без работы.
16: Да,
15: я вас
16: не
15: поздравляю.
16: Останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого Взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там... формирование энергии, ее преобразование пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика, когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках, ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии, это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
15: То есть дальний космос — это какие объекты?
16: Это сверхновые...
15: Сверхновые нейтронные звезды,
16: нейтронные звезды,
15: да?
16: черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое – это поиск жизни. Инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков на Марсе нет и на Венере, но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос, и если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
15: Уверена, будет.
16: Ну, посмотрим, да. Но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезенная с Земли.
17: А есть и обратная точка зрения.
16: Да, нет, но там есть такое...
17: Что к нам из Марса.
16: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, и что-то могло занестись.
17: А вот это космическое жесткое излучение не убило.
16: Ну, оно, микроб там...
17: Но они живучие.
16: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру и вот в принципе организации совершенно отличная от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш, эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
17: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
16: Мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено, и что-то полезное с этого появится.

0: но мы через изучение планет и других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. Это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияния цивилизации на климат. Чтобы...
1: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
0: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. И вот здесь такое вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила в совершенно других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследования Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которым в том числе и мы занимаемся.
1: Антон Алексеевич, огромное спасибо. Потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».Музыка большой страны. Группа «Зочи». Московский фокстрот. Юрий Давыдов.
3: Я жил на Пушкинской площади в детстве. Мы часто ходили гулять в сад Эрмитаж. Мы понятия не имели, что, естественно, нам было там по 7-8-9 лет, что в это время этими же переулками, этими же улицами ходили и Высоцкий, и Шпаликов, и Тарковский. Там, оказывается, была квартира, где они собирались. Но жизнь от этого не становилась менее прекрасной. Очень любили Эрмитаж с благоговением. Ходили на какие-то мероприятия. Один раз мы, правда, встретили там Утесова. Я думаю, что это очень московская песня. Мы ее очень любим.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло.

авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибудет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле президента Танзании Самию Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом. Российский лидер отметил, что Москва и Додома плотно сотрудничают на международной арене и выразил надежду, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибудет в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Лидеры в режиме видеоконференции дадут старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. На площадке строительства их будут приветствовать глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава агентства УЗАТОМ Азим Ахмед Хаджаев. Также Владимир Путин в рамках экономического форума проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагивать ключевые аспекты внутренней и внешней политики России. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной десантно-штурмовой бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад и 2 бригад теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад. 2 бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 4 бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Чугуева, Ленинского, Доброполя, Васильевки, Шевченко, Гулеева, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшева, Грузского и Кучерова-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 3 артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
1: Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в телеграм-канале. На месте работают экстренные оперативные службы. Случаи посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
4: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Сергей Рябков напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооруженных сил возможно, описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Партнеры Украины рассматривают возможности по организации переговоров между Москвой и Киевом, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, знакомых с ситуацией, представители трех крупнейших экономик Европы, Германии, Франции и Великобритании обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон, говорится в материале. Как пишет издание, такие инициативы возникли на фоне зашедшей в тупик стратегии посредничества США. Владимир Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Штатов в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с США нет. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России – голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, которая не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Магадане плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Челябинске плюс 17, плюс 19, облачно, сильные ливни и грозы. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
6: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
6: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: Прямо сейчас.
11: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
12: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственные мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, но в частности есть и прямая трансляция. Последним сообщением она ведется, там тоже можно оставить свой комментарий, если что-то вас заинтересовало. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, там множество полезных функций, воспользуйтесь ими. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
13: Сегодня ночью, примерно в 3 часа 30 минут, камеры видеонаблюдения в городе Енакиево зафиксировали удар беспилотником украинским по пассажирскому автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь. Люди ехали отдыхать. Двухэтажный автобус, 46 человек в нем находилось. В результате этой атаки автобус мгновенно загорелся. К сожалению, 8 человек погибли, еще 11 пассажиров, в том числе один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
14: Речь идет, в частности, о том, что ВСУ начали атаковать трассу «Новороссия», которая связывает Ростов-на-Дону и Симферополь. Как сообщает губернатор Херсонской области, украинские дроны пытаются атаковать трассу, и ситуация там сейчас не самая простая. Несколько слов скажу для тех, кто ни разу по этой трассе не ездил, что она из себя представляет. Это трасса, которая соединяет Крым и Ростов-на-Дону по территориям Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. То есть вдоль Азовского моря она от Ростова-на-Дону тянется до Симферополя. Это как бы запасной сухопутный путь в Крым, минуя, например, Крымский мост, всем известный, да, это тоже достаточно популярный маршрут визита в Крым. Так вот, сейчас вооруженные силы Украины начали и атаки на трассу Новороссия, и дистанционное минирование этой трассы, сообщает Евгений Балецкий, губернатор Запорожской области. Зафиксировано, говорит он, применение комплексной системы дистанционного минирования. Дрон сбрасывает взрывное устройство, оно детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход. И как раз вот атака на рейсовый автобус туристов доказывает то, что без разбора бьют по целям, которые просто двигаются.
13: Ну, даже предполагают наши эксперты, ну, и вот в частности заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что не то чтобы без разбора, а именно разбирают цели, целенаправленно бьют по гражданским объектам, по транспорту, в котором находятся гражданские люди, заведомо.
14: Обстановку вдоль трассы и меры противодействия ударам и атакам ВСУ обсудим с экспертом в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Игорь Потапов к нам присоединяется. Игорь, рады слышать вас.
15: Да, добрый вечер.
13: Здравствуйте, Игорь. Ну, новости приходят постоянно, новости об атаках беспилотников. И такое ощущение, что они не то чтобы стали даже интенсивнее, сколько злее, да, вот выбирают объекты, которые, в которых беззащитные люди, гражданские, вот этот автобус вез туристов, да, чтобы отдохнуть на море. Вот эта ситуация, она с чем может быть связана, как вы считаете?
15: Ну, тут на самом деле, во-первых, соболезнования погибшим хотелось бы выразить. Во-вторых, история с атакой гражданского населения целенаправленно, она не новая. Удивление она не сильно вызывает, потому что если мы возьмем прифронтовые территории типа Белгорода, вот и там, где я точно присутствовал, увидел своими глазами вот эти все, значит, атаки, ВСУ систему и тактику террора для себя определила давно, и по ней двигается, тут никаких новых вещей нет. Но на сегодняшний день, благодаря помощи европейских стран, возможность техническая расширяется для зоны работы систем БПЛА и работы как раз-таки по мирным целям. Вот этот вот террористический маршрут определенный, мы сейчас разбирали буквально на прошлой неделе модель угроз, которую ВСУ для себя определила. Это один из самых таких серьезных вещей и вызовов, которые мы сейчас наблюдаем. И важно понимать, что дрон, оператор, да, просто оператор БПЛА, который им управляет, он в любом случае будет наносить поражение, потому что все дроны и беспилотники, они уходят всегда в один конец, это нужно понимать. И всегда на территориях прифронтовых и даже сейчас тыловых в связи с этими ситуациями есть чаты специальные, специализированные, которые занимаются оповещением. Я сам по этим чатам езжу, когда выезжаю на территории, и всегда обращаю на них внимание. Очень важно для людей донести, никогда не игнорировать сигналы об угрозе, потому что беспилотник имеет определенное количество заряда, либо мотора, да, топлива, либо электричества, аккумуляторов. И, соответственно, он в любом случае будет бить. Вот в любую цель, которую найдет. Не найдет военную цель, не попадется ему по дороге его маршрут исследования. Он нанесет удар по любому гражданскому транспорту, автобусу, автомобилю. Либо постарается ударить в здание, магазин, где есть какое-то скопление людей. Или потенциально может, значит, нанести какой-то серьезный урон. Направлено это в первую очередь больше на деморализацию, да, населения и такой психологический прессинг. Это один из способов вот, террористического ведения боевых действий и основной целью, конечно, психологическое воздействие. То есть для ведения боевых действий, для результата СВО, для ситуации на поле боя это никакой роли абсолютно не играет. То есть то, что беспилотник зашел на территорию и ударил в магазин либо в какой-то транспорт, для именно боевых действий нулевой эффект. Это исключительно целеполагание на психологическое воздействие. Сейчас ситуация, например, с хорнетами, которые активно сейчас используют ВСУ, в том числе в Донецке и в Луганске, туда, куда раньше они не могли дотягиваться, стоит следующим образом. То есть у нас эта проблема решается сейчас, уже есть детекторы, которые могут сообщать, что это именно Хорнет, да, что противодействие этим системам тоже уже осуществляется, и ВСУ переходит полностью на Старлинки, потому что стандартные системы связи не работают, наш РЭП справляется с этими задачами. Это, естественно, у них не остается выбора, они переходят вот на спутниковые системы связи. И больше скажу, сейчас уже есть технические решения в испытаниях по подавлению Starlink'а, и я думаю, что в ближайшее время мы ситуацию эту сможем выправить. Вот, если коротко, вот ситуация такая. Для чего делается, понятно, объяснил, но всегда нужно обращаться и обращать внимание на систему оповещения. Очень важно вот этот момент донести до людей.
14: Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня Рютте, генсек НАТО, приехал в Киев. Пока подробностей никаких нету, но до этого довольно много высокопоставленных разработчиков приезжали в Киев. И многие считают, эксперты, что речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Насколько это реально и насколько большую угрозу это создает и для трассы, и вообще для всего театра боевых действий?
15: Есть такая история, да, Palantir и прочие системы искусственного интеллекта и принятие решений, они активно работают. При этом, если мы вспомним Старобильский техникум, можно практически со 100% вероятностью заявить, что это было решение, принятое именно искусственным интеллектом, потому что человек даже в рядах ВСУ такое решение, ну, принял бы с меньшей долей вероятности. Есть другие объекты, есть куда тратить ракеты, и бить по техникуму с студентами – это абсолютно бессмысленно с точки зрения военного успеха. Поэтому такие решения именно на психологическое воздействие и, значит, такой прям прессинг – это как раз-таки принятие решений алгоритмом, который рассчитывает, какие дальнейшие реакции будут у этого общества в случае вот такого поражения. И что здесь Palantir, что иранская школа, детский сад Palantir. И сейчас дроны с искусственным интеллектом, опять же, возвращаясь к Хорнету, у него искусственный интеллект – это больше машинное зрение последней мили. То есть он может захватить объект с достаточно большого расстояния. Делается это именно для противодействия системам радиоэлектронной борьбы. Потому что если у тебя даже включен РЭП, он работает у тебя на километры выше, система машинного зрения может с дальней дистанции, да, с более, значит, дальнего расстояния захватить объект, при этом имея этот объект у себя в базе в своем компьютере, сравнивая все паттерны, которые у него заложены, начиная от военной техники, заканчивая КАМАЗом, даже наш УАЗик у него есть в базе данных, да, обычный УАЗик, который часто используют военные, но буханка, при этом он не отличит, ну и буханка в том числе, да, и он при этом не отличит черные номера у него или белые номера у него, то есть такой момент важный. И принятие решения о поражении будет приниматься в автоматическом режиме, и, соответственно, вот в этом есть риски, когда захват цели происходит немного заранее, чем ты можешь оказать воздействие на этот беспилотник. Но, тем не менее, на сегодняшний день вот я в лабораториях фронтовых видел эти разобранные Хорнеты, и ребята говорят, что успешно по ним можно работать, но сейчас вот период такого принятия технологического решения, которое можно будет уже масштабировать и, естественно, от этой угрозы защититься.
13: Спасибо. Спасибо, Игорь, большое. Игорь Потапов, эксперт в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, был с нами на связи.
12: Наше время.
14: Продолжаем и переходим к другой теме. Соединенные Штаты Америки планируют вывести часть своих войск из Европы, но одновременно ведут с европейцами переговоры о расширении ядерного присутствия на континенте. И сюда же мы бы добавили тему возобновления диалога с Россией, которая присутствует, ну, как пишут журналисты западные, желание это присутствует, в частности, у Франции и у некоторых других стран. Обратили внимание на то, что американцы заявляют о сокращении контингента войск на европейском континенте. Одновременно с этим они предлагают некоторым другим странам принять собственные войска и собственные самолеты, которые способны нести американские ядерные бомбы.
13: Обсудим этот дуализм мышления. К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
16: Да, добрый вечер. Приветствую уважаемую аудиторию.
13: Одновременно Соединенные Штаты и выводить свои войска хотят, и расширять ядерное присутствие на континенте. Значит,
14: объясните смысл,
13: да, как это вообще вот в одной голове некого собирательного Трампа, да, укладывается, помещается?
16: Я думаю, что Трамп там далек от стратегического военного планирования. Все-таки там есть и доктринальные основания определенные. И достаточно вернуться к неймингу и ребрендингу. Все-таки мы имеем дело с Министерством войны. Поэтому военное развертывание – это нормальная у них уже стабильная практика. Расширение своего присутствия вдоль границ геополитических оппонентов – это тоже очевидный тренд. И вот эта история с заигрыванием в ядерную эскалацию, в том числе через своих европейских прокси, как мне кажется, это тоже уже очевидная реальность. И поэтому развертывание носителей, опять же, стратегическая бомбардировочная авиация, это же не просто заявление, это создание сложной архитектуры, распределенной сети аэродромов. Это де-факто обеспечение своих региональных союзников необходимыми ресурсами для того, чтобы проводить модернизацию этой инфраструктуры сложной. Ну, даже на примере Финляндии мы это все прекрасно наблюдаем.
13: Ну, то есть, я прошу прощения, войск станет меньше или войск станет больше? Или они качественно изменятся, численно меньше, но при этом, там, не знаю, какую-то технику будут поставлять?
16: Вот вы совершенно верно отметили, меняется в качественном исполнении все это. И еще очень важный момент, они действительно хотят свернуть свое военное присутствие с точки зрения реального развертывания контингентов, потому что это большие риски. Поэтому они перекладывают все это на мощные плечи европейцев и обеспечивают по линии военно-технических каналов поставки соответствующих инструментов, в частности, военно-воздушный компонент, это носители. И мы знаем, что есть у Lockheed Martin программа насыщения европейских оборонных ведомств своими F-35-ми носителями термоядерного оружия. Плюс сейчас выделено уже по линии оборонного ведомства в рамках программы модернизации носителей порядка $1 триллиона на разработку различных новых передовых систем. Речь идет о довольно ограниченном воздушном потенциале с точки зрения доставки ядерного оружия в США. И поэтому они разрабатывают в рамках проекта «Ларс», если я не ошибаюсь, дальнобойную крылатую ракету со специальной боевой частью. Это тоже то, что будет в перспективе представляться в интересах европейских прокси для формирования дополнительных угроз на российском направлении. Это очевидный тоже тренд.
14: Вот как раз и хотел я спросить, а против кого все это? Но вы уже, собственно, ответили на этот вопрос. Неужели все эти войска, которые существуют в Европе, они исключительно против России? Это довольно большое количество, как я понимаю.
16: Ну, смотрите, во-первых, давайте отойдем от того прежнего мифа, что эшелонированная система ПРО на восточном фланге НАТО разворачивалась исключительно против Ирана и КНДР. Очевидно, что эта версия несостоятельна. А поэтому, да, конечно, против Российской Федерации все-таки на сегодняшний день, если рассматривать глобальную обстановку и реальный паритет США с точки зрения стратегического наступательного вооружения, то единственным конкурентом для США выступает именно наша страна. Поэтому ее необходимо окружить, подавить через прокси, в том числе в рамках развертывания наступательных видов вооружений, высокоточного, конвенционального оружия. И сейчас мы видим, активно разыгрывается карта ядерного шантажа. Как я уже обозначил, не только за счет тех арсеналов США, которые присутствуют, они уже заявили, что они планируют наращивать эти арсеналы, но и Франция тут вступает в активную фазу развертывания своего скромного ядерного зонтика, тем не менее, довольно представляющего серьезную угрозу. С точки зрения, опять же, военно-воздушного компонента, носителя «Рафаль-М», и вот новые разработанные ракеты дальнобойные СМПА-Р со специальной боевой частью.
14: Там Александр Юрьевич, минутка, как у нас остается, насчет Франции как раз, да, с одной стороны, вот они возглавляют эту ядерную инициативу, там уже 10 стран, по-моему, если мне память не изменяет, к ней присоединились, а с другой стороны ищут вроде как выхода на прямые переговоры с Россией, с Москвой и с Владимиром Путиным в частности. Опять же, двойственность некая, или это вот как раз этот шантаж и есть?
16: Да, это заигрывание. Во-первых, это публикация в Le Monde. Понятно, что это очевидный медиаинструмент. Это формирование определенной картинки, ну и в том числе часть стратегической кампании по дезинформированию. На самом деле надо смотреть на дела, на поступки, на доктрины, на содержание контрактных обязательств и на конкретную военную инфраструктуру. Поэтому Париж тут не расходится со своими прежними заявлениями и ведет активную проработку возможностей насыщения нашего приграничья. Кстати, не только с позиции Украины, но сейчас в Армении очень активно они присутствуют, в странах Прибалтики разворачивают свои возможности и в целом играют такую значимую роль. Опять же, напомню, Франция – это единственная ядерная держава, если так можно назвать, державой в составе Европейского Союза.
14: Александр Юрьевич, спасибо вам большое.
13: Спасибо
14: Александр
13: большое.
14: Степанов был с нами на связи.
6: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
14: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
13: И можем, и нет.
19: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Наше время.
13: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, все ваши мнения и сообщения. Мы очень внимательно читаем. Ну что ж, сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Продлится он до 6 числа. И, ну, самое главное событие – выступление президента состоится в пятницу. Но, тем не менее, и сегодня программа была весьма насыщенная. Но суть по тому, во всяком случае, что размещают коллеги, какие сообщения.
14: Я, естественно, смотрел на то, как оформлены стенды компаний, да, которые там присутствуют. В этом году опять многие пытались удивить присутствующих. Некоторые компании делали 3D-стенды объемные, на которых можно оперативно какую-то новую информацию доводить. Ну, конечно, Санкт-Петербургский экономический форум всегда интересное событие. И, в общем, как в деловой части программы, ну и в развлекательной части программы. Мы сейчас про деловую, наверное, будем сказать.
13: Ну, немножечко про развлекательную еще. Роботы там прекрасные ходили. Там один робот-девочка в такой пачке балетной ходила, рассуждала, что же страшнее там, на МЭФ это журналисты или телефоны. Вот, был робот в деловом костюме с таким портфелем расхаживал он. Правда, у них не было лиц. А на другом стенде был представлен робот-голова. И у него как раз было очень живое лицо, и наших коллег потрясли глаза, которыми он следил за говорящим с ним. То есть, помимо того, что он общался, он еще следил глазами за человеком. Уже такой прогресс как бы налицо. Вот есть такие, есть такие.
14: А как вам огромное изваяние Гоголя, Толстого и Пушкина, например?
13: Да, тоже замечательно.
14: В синем цвете, и я не знаю, сколько метров, 2-3. И только голова, собственно говоря, этих людей. Ну, очень много всего интересного, конечно. Там можно засмотреться на все, что происходит. И даже если смотришь это через экран компьютера, то все равно интересно и привлекает внимание. Что касается деловой программы. Во-первых, прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Так звучит, в общем, название дискуссии и своей темы, которая через все пленарные заседания будет проходить. Россия в последние годы эту тему активно продвигает. Нужно заключать взаимовыгодные сделки, договариваться. И, в общем, Россия к этому всегда призывает. И вот те, кто приехал, могут в этом, собственно говоря, убедиться. 150 сессий запланированы различных, посвященные и российской экономике, и мировой экономике, и технологиям, и социальной сфере, и искусственному интеллекту, естественно. Но очень много гостей, очень много с Ближнего Востока приедет, с Азии, с Юго-Восточной Азии тоже будут гости. Ну, в общем, так вкратце, что называется,
13: да, это вот одним мазком.
14: Обрисовали, да.
13: Ну что ж, к нам присоединяется наш эксперт, доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
13: Ну, одновременно, конечно, на все темы, которые были так или иначе затронуты даже в течение одного дня на экономическом форуме в Петербурге, мы, наверное, не сможем поговорить. Но вот одна обратила на себя внимание еще до начала форума. Это заявление некоторых наших коллег,
14: партнеров,
13: в кавычках, да. Да, из Соединенных Штатов. Ну, во-первых, бизнес-диалог между Россией и США запланирован на экономическом форуме, это раз. А прозвучало еще одно заявление, тоже касается экономики. После завершения конфликта на Украине очень много американских компаний вернутся на российский рынок. Об этом глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил в кулуарах экономического форума в Петербурге. Как нам все это воспринимать?
20: Ну, я думаю, что, в принципе, это надо воспринимать так, как это и говорится, то есть очевидно, что российский рынок, он очень привлекателен. Россия уже 5 лет, да, является 4-й экономикой мира. Это подтвердил Всемирный банк с 2021 года, так ретроспективно. И если говорить о привлекательности, то, может быть, он самый привлекательный, потому что здесь меньше всего конкурентов, да, многие компании ушли. И, опять же, ну, очевидно, что для американских компаний это очень, как бы, наверное, очень важная цель, да, работа на российском рынке, потому что от российского рынка, на самом деле, зависит, как бы, в целом позиции таких крупных компаний, потому что они борются за конкурентоспособность, борются, так сказать, за какие-то новые места работы, да, и в этом смысле Россия, наверное, вот самый такой интересный.
13: Да, но это день. Понятно, что у них-то интерес есть, но как же быть вот со всеми этими санкциями бесконечными, которые, несмотря ни на какие заявления, все равно продолжают существовать, и даже новые придумываются, даже со стороны Соединенных Штатов, это уж не говоря о Европе, который там, какой уже по счету у нас пакет, я уже запуталась, 21-й, по-моему, уже был принят недавно, да, уже 22-й готовится. Но как же вот с этим быть? То есть хотим в Россию, хотим зарабатывать на России, но...
20: Ну, во-первых, все-таки, да, то, что чуть меньше освещается в прессе, что наряду со многими пакетами санкций там вводятся исключения, отсрочки и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, громко говорят о санкциях, но, с другой стороны, как бы взаимоотношения с, как мы называем, недружественными странами, они же не остановились, да, и там, где, ну, вот такого прямого противоречия, да, вот санкционной политики нет, там это эти взаимоотношения идут, экономическая активность достаточно высокая, и Россия, как страна с такой растущей относительно конкурентоспособностью, все лучше и лучше работает на самых разных рынках, в том числе, кстати, на рынках, ну, недружественных стран. Это может быть и поставки через третьи страны, как угодно, но как бы факт остается фактом. То есть экономика действительно большая, мировая, да, большая, глобализированная, и это как раз дает очень ощутимое преимущество России вот в этом таком непростом санкционном периоде.
14: Что касается направлений взаимодействия, да, ну вот западное, да, безусловно, и не прекращается в какой-то степени, несмотря на различные подножки, которые нам пытаются ставить. Максим Андреевич, что касается восточного, обратили, естественно, внимание на то, что очень много гостей из Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, так если мне память не изменяет, из Индонезии, там хорошая большая делегация. Скажите, пожалуйста, вот с этими странами, с этими действительно партнерами, уже без всяких кавычек, что мы обсуждаем и какие планы по взаимодействию мы можем реализовать?
20: Ну, сейчас, наверное, особенно актуальна, понятно, энергетическая повестка, потому что Южная и Юго-Восточная Азия очень зависимы от поставок нефти, в том числе с Ближнего Востока. Здесь вопрос очень понятен. Это нефть, сжиженный природный газ, ну, в целом, да, газ. Но на самом деле я думаю, что там номенклатура такая вот больших поставок, она будет очень серьезно расширяться, потому что все говорят про нефть и газ, но на самом деле растут цены на цветные металлы. Сейчас уже рост цен на продукцию черной металлургии, на удобрения, на продукцию химической промышленности, то есть на все то, что во многом тратится энергия, в себестоимости энергии. И если энергия в широком смысле дорожает, то эти товары, они также все более и более востребованы. И, в общем, это на самом деле очень, опять же, хорошо для российской экономики. То есть если кто-то у нас не покупает нефть и газ, да, кто-то отказывается, то тогда они купят ее просто в несколько раз дороже, когда она будет упакована в себестоимость товара в большей добавленной стоимости. Вот все, что происходит.
14: Что, и знаете, еще есть один момент, который мы сегодня в первый день форума обсуждали с представителями стран, ну, в частности, Юго-Восточной Азии. Это совместное решение вопросов, посвященных искусственному интеллекту. Дело в том, что искусственный интеллект, разработанный западными компаниями, да, он очень много, как я понимаю, критических уязвимостей в себе содержит. Я имею в виду с точки зрения сбора персональной информации, каких-то данных с тех людей, которые в других странах им пользуются. И здесь, я так понимаю, идет вопрос о том, чтобы суверенный какой-то искусственный интеллект создавать, совместный. Во-первых, скажите, да или нет, мои предположения верны или нет, а во-вторых, реально ли вообще эта идея?
20: Ну, во-первых, все-таки технологии искусственного интеллекта, они развиваются во всех странах, и Россия одна из передовых стран по искусственному интеллекту. Это, в общем, представляют все, кто и российские поисковики используют, и на самом деле действительно показывают очень хорошие результаты, особенно вот в русскоязычном сегменте. Это, ну, гораздо лучше работают российские именно технологии. Ну, а по поводу в целом, как бы, вот IT-сектора, да, то здесь перспективы-то очень хорошие. Опять же, они во многом связаны, опять же, с нашей конкурентоспособностью, потому что тот же самый искусственный интеллект — это тоже огромные затраты энергии, как ни парадоксально. В России это одна из самых дешевых стоимости энергии в мире, особенно в некоторых регионах. То есть эти все вещи, они тоже взаимосвязаны. Плюс в России, естественно, технологии, талантливые люди, программисты. И это, в общем, ну, дает очень неплохие, на самом деле, результаты даже на сегодняшний день, а в будущем, я думаю, будет еще лучше.
14: Я, кстати, не могу не отметить, что вот мы про энергетическое взаимодействие говорили, и «Газпром» на свой стенд вязанки дров привез, и на каждой из них было написано «европейским партнером». Ну, вообще троллинг, вот такой вот подколы в адрес Запада, они в моде на этом Санкт-Петербургском экономическом форуме 26-го года. Там, значит, телеканал вывешивают скульптуры своих злобных зрителей, там это политики европейские, американские, которые с недовольным лицом, типа, вроде как их смотрят. Ну, то есть, довольно оригинально подошли к вот противостоянию санкционному, экономическому, политическому участники, ну, этого форума.
13: И вряд ли они не правы, да, во-первых, в свою реакцию, а во-вторых, в том, что предлагают дрова нашим европейским экспортерам.
14: Максим Андреевич, ну, не секрет, что, да, вот американцы вроде как приедут, и считается, что возможно, после этого, после того, как боевые действия закончатся, вернуться к компании. Как считаете, этот форум может стать неким таким трамплином для того, чтобы западные компании возвращались, или все-таки будут ждать следующего?
20: Ну, я думаю, что этот форум, он очень показателен. То есть вот вчерашние мероприятия, допустим, на Ленфильме с участием большого американского чиновника там вот в области Fine Art, это на самом деле очень знаковое событие, и это очень широко обсуждается и в иностранной прессе. Поэтому шаг за шагом, я думаю, взаимодействие между нашими странами будет налаживаться, тем более, что вот как ни парадоксально, да, вот российская и американская экономики, они очень хорошо друг друга дополняют, да, это, так сказать, и технологии, и, ну, самые разные, да, опять же, сырье, да, из России, оно действительно очень востребовано в США. Это и высокие технологии, начиная с космических и других программ. То есть здесь настолько много точек пересечения, что я думаю, когда действительно вот такая геополитика пойдет на спад, это все будет работать очень активно. В этом нет никаких сомнений.
13: Ну, вот очень бы хотелось, конечно, чтобы так было. Мы сейчас говорим о том, что возможно какие-то установления, заново установления контактов, ну, например, с американцами, и в этом смысле очень интересно было бы посмотреть на лица европейских владельцев крупных компаний, крупных бизнесов, которые вынуждены были под давлением покинуть наш рынок, ну, таких много, да. То есть вот, пожалуйста, ну, заходите, ну, кто вам мешает? Мы-то не мешаем.
14: Максим Андреевич, спасибо вам большое, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Чирков был с нами на связи. Продолжим следить за событиями Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И, конечно, будем ждать выступления президента и того, что он скажет. Тем более, что его пресс-секретарь сказал, что будет не только про экономику, но и про политику, потому что вещи это взаимосвязаны.
2: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
21: 16+.
22: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
24: Наше время.
14: Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в смартфоны высокопоставленных российских чиновников. Тут нужно оговориться, что это были смартфоны, произведенные в западных странах. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Чиновники, которых прослушивали, затем попадали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Собственно говоря, Центр общественных связей ФСБ, который эту информацию опубличил, так и заявил. Фиксируем следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки западных стран. Нужно отметить, что после того, как вот эти схемы были вскрыты, зазвучали призывы переходить на китайские смартфоны, например, да, и отказаться от использования западных. А некоторые чиновники, которым сказали, ну вот у вас же западный телефон, почему вы им пользуетесь? Ведь только что ФСБ такую схему раскрыли. Они говорят, но я ничего серьезного на нем не храню. Спрашивается, что там делают? Ну, может, в игры какие-то играют, да, фотографии. Фотографируют, хотя это тоже, кстати, критические данные.
13: Ну, опять же, да, и все-таки телефон-то он же рядом лежит и подслушивает, и подсматривает, как было сказано. Но если я правильно понимаю эту схему, надо вот разобраться, что же за схема-то такая вообще.
14: Сидят вот высокопоставленные какие-то чиновники, у всех китайские, у одного западный. И все равно вся информация будет у спецслужб западных.
13: А ты понимаешь, все западные, они же тоже китайские. Ну, название, конечно, принадлежит западной компании, но собираются-то они все где?
14: Хороший вопрос. Мы сейчас спросим обо всех этих нюансах у нашего эксперта. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев к нам присоединяется. Александр, рады вас приветствовать.
25: Взаимно, коллеги.
13: Ну что, раскрыли схему, да, которая, в общем, программы, которые следили через телефоны за нашими чиновниками. Тут же мы, конечно, в скобках ставим за нами, значит, тоже могут следить за всеми. Правильно? Тоже могут следить. Что это за схема-то? Как это работает? Что? Вот случайно скачал какую-то программку на телефоне, и она давай следить и собирать фотографии и видео снимать?
25: Это совсем дешевый случай, вы сейчас описали, да, от которого вреда на самом деле никакого нет. Федеральная служба безопасности, чтобы было просто понятно, ну, насколько важно это заявление, я начну с небольшой предыстории. Дело в том, что то, о чем говорилось в официальном сообщении, оно для органов госбезопасности вообще никакая не новость. Есть такая замечательная программа у США, Британии, Канады, Австралии, собственно говоря, у того разведсообщества, которое входит в сообщество «Пять глаз», называется эта программа «Эшелон». «Эшелон» была разработана в 1947 году как программа тотальной слежки через телефонные и прочие коммуникативные способы передачи информации. И система «Эшелон» хороша тем, что позволяет американским спецслужбам, а также всем тем, кто имеет доступ к профильному программному обеспечению, то есть Британии, Канаде, Австралии, получать данные по, например, всем телефонным переговорам, которые вы ведете, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Эта программа «Эшелон», еще раз напомню, она начала разрабатываться еще в 1947 году. Переход на цифровые способы передачи информации только все упростил. Более того, у США есть другая еще механика для слежки. Это программа «Призм». Программа «Призм» – это чуть более иная ситуация. Она связана с тем, что американцы научились получать технологические сведения, причем на основании прямого взаимодействия с компаниями, которые предоставляют базу для этого. То есть, например, практически со всеми хранилищами электронной почты, с поисковиками, браузерами. Я просто сделал небольшое зачтение, чтобы было понятно, насколько тотальна эта слежка. Но для ФСБ это, естественно, давным-давно уже не секрет. А вот в чем секрет, я сейчас как раз расскажу. Ну, так вот, американская программа «Призм» контролируется агентством национальной безопасности США, используют для запрашивания пользовательских данных у технологических и телекоммуникационных компаний. Какая информация включает практически все, что передается в сети компании: электронные письма, логи чатов, фотографии, документы, видимо и прочее. Ну, входит в программу «Призм» Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, YouTube, AOL, Skype, Apple, Dropbox. И это, коллеги, не полный список. Это список только тех компаний, которые так или иначе подтвердили свое участие в программе тотальной слежки американских спецслужб. Я вам могу совершенно точно сказать, как офицер госбезопасности, хоть и в отставке, что все компании, которые так или иначе участвуют в хранении, передаче, обработке информации, они участвуют в программе «Призм» и предоставляют американским спецслужбам, а равные и спецслужбам Европы. Есть более расширенный вариант с включением туда спецслужб 14 европейских государств, куда входит Испания, Франция, Германия, например, все запрашиваемые информации по нужным данным. То есть если вы решили, например, себя от кого-то обезопасить, ну, например, от кого-то Слубянки, и завели себе почту на gmail.com, это означает, что, ну, ладно, хорошо, ФСБ вашу почту не читают. Зато ее читают спецслужбы примерно 15 государств. И встает вопрос, а вы вообще от кого спрятались в таком случае? Если Федеральная служба безопасности соблюдает законодательство и привлекает людей к ответственности исключительно в рамках закона, и более того, решение всегда выносит судья, то практика показывает, что иностранные спецслужбы знать ничего про суды не желают и могут держать людей без предъявления обвинения годами в тюрьме. Давайте вспомним судьбу, собственно говоря, основателя портала WikiLeaks. Он умудрился просидеть, сколько там, 4 года в лондонской тюрьме без предъявления обвинения. Там просто посидел и все, оставил там еще немножечко жизни. 7 лет он до этого жил в эквадорском посольстве. В чем, собственно говоря, новелла, почему Федеральная служба безопасности решила озвучить это только сейчас? Дело в том, что здесь нужно процитировать заявление самой службы. Здесь самое важное, это не в том, что и каким образом иностранные спецслужбы могут похищать, какие сведения получать. Зачитаю официальное заявление, часть его, опубликованное на сайте ФСБ России. Итак, по факту данной противоправной деятельности Следственного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272, а не неправомерный доступ к компьютерной информации.
13: Ах, что-то со связью. Александр? Видимо, какая-то программа. Видимо,
14: не хочется так думать, но в контексте нашего разговора именно эта мысль приходит первой в голову.
13: Да, что какая-то такая информация звучит, которую кто-то очень не хочет, чтобы она была вынесена на всеобщее обозрение.
14: А на самом деле, конечно, здесь возникает еще и вопрос о том, нам безопасно ли этим пользоваться. Александр Леонидович, подключили вас снова. Продолжите ваши мысли, пожалуйста. Минутка, правда, у нас остается.
25: Да, да. А сейчас вывод. Собственно говоря, почему ФСБ заявило о возбуждении уголовного дела?
13: Да.

0: страны. Соответственно, если вы не хотите соблюдать правила игры, ну тогда давайте прощаться и уходить с рынка. Касательно, вот вы говорили про китайскую продукцию.
1: Да, вот первое, там, что приходит в голову.
0: К ней будет, между прочим, обращено то же самое требование, потому что у Китая есть свои спецслужбы, и они точно так же будут использовать возможности своих цифровых и IT-гигантов.
1: И какой же вывод напрашивается из того, что вы нам рассказали, что должен уже быть создан, не знаю, каким образом, какой-то наш отечественный смартфон?
2: 20 правильно? Секунд у нас, Александр Леонидович.
0: Да, для этого России нужно решить такую простую задачу, как просто создать заводы и заодно микроэлементную базу для создания смартфонов. Китаю эти смартфоны позволил создать Запад, передал оборудование и технологии, нам никто ничего не передает, поэтому придется, очевидно, запастись терпением, коллеги. Но есть хорошие новости. Так. Уже пару-тройку лет с созданием отечественного смартфона экспериментирует целый ряд российских IT-компаний.
2: Будем надеяться, что у них будет результат. Александр Ильич, время, к сожалению, у нас. Александр Беляев был с нами.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
2: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
4: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
7: Радио России.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
8: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается сегодня в центре Москвы. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне. Также Владимир Путин отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании, заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД России Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, CENTCOM, опровергло сообщение ВМС Ирана об ударе по американскому эсминцу в Оманском заливе. Утверждения Ирана о том, что он нанес удар по эсминцу ВМС США в Оманском заливе, являются лживыми, заявили в командовании. Вооруженные силы США на море продолжают безопасно и беспрепятственно летать, плавать и действовать, подчеркнули в CENTCOM. Ранее ВМС Ирана, как сообщило агентство Мехр, заявили о нанесении удара по находившемуся на борту американского эсминца Центру управления операциями, который, по данным иранских военных, несет ответственность за недавние действия против связанных с Тегераном торговых судов в Оманском заливе. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается сегодня в центре Москвы. Фестиваль проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и дню русского языка. В этот раз книги вновь заполнят все пространство площади от собора Василия Блаженного до исторического музея, а также займут свои места в ГУМе. Любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Каждый год участие в фестивале принимают около 400 издателей со всей России. А программа радует гостей событиями. Здесь и спектакли ведущих театров страны, и литературно-музыкальные постановки, и дискуссии, и презентации новых книг, и автограф-сессии с авторами, и даже чемпионат мира по чтению вслух, отметили в пресс-службе фестиваля. Сегодня в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл-арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля «Красно-белые» сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сапонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал «Ухта» в гостях со счетом 6-2 победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Хабаровске плюс 8, плюс 10, облачно, ливни. В Иркутске плюс 16, плюс 18, облачно, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 20, плюс 22, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского
10: восторга. Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сухо не солено у нас, ничего не получится.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
13: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там уже в предпоследнем сообщении идет прямая трансляция нашего вечернего шоу на Радио России. «Наше время» оно называется. В комментариях к этой трансляции вы также можете оставить свой комментарий или выразить какое-то мнение. Скачивайте наше приложение абсолютно бесплатно в RuStore и Google Play. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, на vesti.ru. Присоединяйтесь.
13: Переходим к теме обсуждения. Опять по поводу искусственного интеллекта поговорим. Ну, что поделать, да?
10: Что ж такое?
13: Да, проникает в нашу жизнь, он, никого не спрашивая, распространяется очень много дискуссий вокруг него. Ну, вот, например, что сказал Валерий Фадеев, он
10: председатель
13: Совета при президенте по развитию гражданского общества, да, по правам человека. Развитие искусственного интеллекта в образовательной сфере приведет не к сокращению, а к росту потребности в кадрах. Я процитирую его слова. Многие эксперты и деятели сферы образования полагают, что развитие цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, приведет к снижению количества учителей. Имеется в виду, что часть преподавательских функций возьмет на себя компьютерные технологии. Проверка заданий, даже определение, даже составление, формулирование заданий для учеников и так далее. Но, по его мнению, как раз эффект будет обратным. Для того, чтобы преподавание не деградировало, придется нанимать дополнительно педагогов.
10: Ну и есть у нас еще высказывание премьер-министра России, который не об искусственном интеллекте, но тоже о современных трендах, ну или о современной моде подростковой говорил. Говорил он о том, что увлечение гаджетами буквально повальное, но проводя слишком много времени за мобильными играми, дети перестают концентрироваться на более важных вещах. и призвал премьер-министр вернуть интерес детей к художественной литературе. Обо всем этом вместе поговорим с нашим экспертом. С нами на связи руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
13: Здравствуйте, Владимир Игоревич. Ну, это видите как, с одной стороны, мы все время говорим о том, что искусственный интеллект — это будущее, что дети должны учиться с молодых ногтей, взаимодействовать с нейросетями, быть такими надежными пользователями искусственного интеллекта. Мы приучаем, у нас внедряются цифровые технологии в школьное образование, в школьное обучение. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, они даже уже не читают задания в домашке, да, а просто загоняют это там, в какую-нибудь программу, и программа выдает ответ, они это переписывают. Вот, с одной стороны, вроде бы как и нужно, да, уметь пользоваться всеми этими технологиями современными, а с другой стороны, эти технологии современные приводят к деградации, и действительно дети уже не могут сосредоточиться. Прочитать текст больше страницы — это уже тяжкий труд, не говоря уже о «Войне и мире».
2: Вы знаете, в этих словах есть даже не доля, а, скажем так, большая доля истины. И действительно дать в неумелые, я бы сказал, руки ребенку такой мощный инструмент, но это все равно, что там пятикласснику подарить спортивный автомобиль и выпустить на дорогу. Ну, жди беды, как говорится. Здесь, может быть, не беда, но деградация будет, потому что мы говорим сегодня, ну, может, так в шутку о том, что есть угроза такой интеллектуальной гиподинамии, когда, в общем-то, действительно первое, что делегируют какие обязанности там пятиклассник, шестиклассник искусственному интеллекту, это выполнение домашнего задания. Меня удивляет только одно, что этот вопрос возник сейчас, потому что у меня уже лет 5 в телефоне, например, есть программа PhotoMath, где даже не из учебника, а можно просто навести на доску, на классную, где написаны условия там математических задач, и прекрасно, со всеми объяснениями, что, зачем и почему, пошагово, даже не по действиям там, а по мельчайшим шагам и с полными объяснениями из учебника, эта программа точно и великолепно решит пример, даже, может, несколькими вариантами. Поэтому наши школьники уже, по крайней мере, я так полагаю, лет 5 этим пользуются. И мы уже сейчас начнем, похоже, пожинать плоды, потому что так заниматься математикой — это все равно, что в фитнес-зал отправить робота и заставить вместо себя, ну, там, поднимать гантели, бегать над подорожке. То есть многие, очень многие наши занятия и задания, они превращаются в ничто, они уже не несут никакой развивающей функции.
13: Хорошо, ну как же быть-то? Цифровые технологии в школьное образование внедряются, причем, ну, просто это на уровне таком федеральном.
2: Ну, во-первых, действительно, этому надо учить, потому что школьники тоже должны понимать, как работает, ну, даже, скажем так, в самом простом виде, там, GPT-чаты разнообразные, что от них можно полезного получить, а что они, в принципе, делать не могут. Но я согласен вот с той версией развития событий, когда речь идет о том вообще, что все это на первом этапе, по крайней мере, должно привести к дефициту педагогических кадров. Потому что уже сейчас во многих школах увеличиваются объемы форм и методов, так сказать, вербальных, устного взаимодействия с ребенком, ну, и, так сказать, в глаза, как говорится, когда ребенок просто не может воспользоваться каким-то гаджетом, а вынужден думать, работать сам. И для этого просто так элементарно потребуется большее количество учителей. При том, что, конечно, никогда никакой искусственный интеллект не заменит педагога по одной простой причине. Он никогда не сможет играть а если сможет, то это тройная беда, ту социально-психологическую роль лидера, человека, который ведет за собой, которую должен играть педагог. Поэтому, конечно, мы сегодня находимся на многих распутьях, мы пытаемся найти те задачи, задания, где уместно использовать искусственный интеллект и, конечно, адсорбировать те виды закрепления, прежде всего, чтение, устное чтение, так сказать, чтение на понимание, на воспроизведение прочитанного. То есть там огромное количество существует типов заданий, которое надо делать при непосредственном участии педагога. Иначе, действительно, ну вот слаб школьник, скажем так, недооценивает для себя эти сложности и, действительно, скорее всего, будет использовать гаджет.
10: Вот на педагога я, Владимир Игоревич, смотрю. Опять основной пласт подготовки школьника для работы и с искусственным интеллектом в том числе возлагается. Насколько педагог вообще сам к этому готов?
2: Вы знаете, может быть, немножко расслабились, причем это такая мировая тенденция. Причем происходит это уже не первый раз. Там лет 500 назад там, в странах Европы печатная книга стала общедоступной, и уже тогда многие заговорили о том, что «ой, как хорошо, теперь вообще педагог не нужен, вот тебе там, детка, книжный шкаф, и наслаждайся, читай сам, сам учись, сам осваивай» и так далее. Ничего не получилось. И основная нагрузка, и не основная, все равно все ложится на плечи педагогов, ну, потому что, наверное, все-таки вот те заявления, которые еще там 200-300 лет назад делали мыслители от, скажем так, педагогики, ну, науки-то не было, но педагогическая мысль уже была, они говорили, что воспитать человека может только человек. А воспитание – это неотъемлемая часть образования. Обучение – только средство.
10: Делайте, только как говорится, выводы, кого может воспитать искусственный интеллект. Владимир Игоревич, спасибо вам большое. Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов был с нами на связи.
0: Наше время.
13: И продолжая тему подросших наших с вами детей, значит, что тут выяснилось? Помните, мы довольно активно обсуждали не один раз в наших эфирах о том, что довольно серьезные проблемы у подростков, которые хотят подработать, потому что работодатели не хотят нанимать их на работу, но это сложно, это сопряжено с массой трудностей, там нужно и наставника к нему представлять, и не более 4 часов в день он может работать, и работа должна быть такая и такая, и ни в коем случае не какая-то другая. Ну вот что выясняется. Оказывается, работодатели все активнее и активнее набирают себе на работу школьников и студентов до 18 лет. И все из-за дефицита кадров.
10: Число таких предложений за 2 месяца, апрель и май, выросло почти в 1,5 раза и превысило, ну, 1800 вакансий. Куда зовут ребят? В доставку, торговлю, общепит, сферу развлечений. Чувствуете, да, искусственный интеллект нигде не прокатит, поэтому не стоит им грешить в школе. Зарплаты по-разному, как договоритесь, но по некоторым позициям, как пишут, даже свыше 50 тысяч рублей можно получить. Не забываем, что подросток не работает полный рабочий день, максимум до 18 лет, что он может работать, это 7 часов. Чем моложе, тем меньше. Одновременно вырос и интерес подростков, собственно говоря, к подработке. Количество резюме увеличилось на треть, наверное, это как раз с летним сезоном связано. Сейчас все попробуем разъяснить у руководителя кадрового агентства «Эксперта по подбору персонала» Илья Варакин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер, рад вас слышать.
13: Давайте прям первый вопрос. Действительно работодатели стали смелее брать на работу подростков?
7: Да нет, ну на самом деле их всегда брали в апреле-мае, и количество вакансий, естественно, к этому времени возрастает, потому что ребята выходят из отпуска, в смысле, из школы выходят. Но удивительно-то другое, удивительно то, что сейчас 14 лет можно оформить ИП, так вот сейчас ИПшников младше 18 лет в России больше 3,5 тысяч.
13: ИП или самозанятых? Потому что я видела статистику по самозанятым, ту, о которой вы говорите.
7: Ну вот у меня данные по ИП.
13: По ИП.
7: Ну то есть в том, что ребята раньше, младше 18 лет, стараются работать не только на дядю, но и работать на какую-то
13: на себя.
7: Организацию, выставлять счета и как бы быть полноценным каким-то вот таким лицом, которое работает и делает документы.
13: И еще и зарабатывают более 2,5 миллиона, потому что самозанятое ограничение у нас 2 400 000, правильно, в год? А если он открывает ИП, значит, он зарабатывает больше.
7: Ну, дай бог, что можно за них только позлорадствовать или порадоваться.
13: Нет, порадоваться, конечно. Зачем же злорадствовать?
10: Я вообще, кстати, увидел тенденцию к тому, чтобы занимались дети активнее предпринимательством. Недавно, прогуливаясь по одному из парков, я увидел, как дети продавали браслеты на лавочке прямо сидя, вот выставили табличку специальную. Я вот такое где-то там в американских фильмах про 90-е видел. В нашей российской действительности не припомню. Ну, может быть, там в 90-е, когда все это было модно, что-то такое делали. И тут вот я такое вижу. Вообще, какие тенденции, Илья, сейчас на рынке трудоустройства среди подростков?
7: Во-первых, надо благодарно сказать большую школам, потому что они проводят не только профориентации, но еще и проводят иногда ярмарки. То есть привлекают молодых ребят для того, чтобы они сами придумали, что на этой ярмарке они будут продавать. У них такое задание, чтобы вот что-то придумать, что-то сделать своими руками или что-то достать, и вот в актовом зале выставляют столы и устраивают ярмарки, что-то продают. То есть их уже приучают к какому-то, ну, первому виду предпринимательство, чтобы вот уже прямо в стенах школы безопасно этим позаниматься. Кроме этого, им надо отдать большую также честь и благодарность, что делают какие-то небольшие посещения предприятий рядом с своими школами и тоже показывают им, что есть вообще у нас такого производственного рядышком и что вообще возможно. Но на самом деле насчет молодежи, с одной стороны, зумеры, мы говорим, что они не похожи на нас, что на самом деле для каждого молодого поколения свойственно. С другой стороны, их отличает больше самостоятельность и внимательность к самому себе как персоне и меньше управляемость с точки зрения вот такого классового массового управления вагонного, да, когда все пошли, я пошел. То есть среди них вообще развито, в принципе, желание предпринимательства, желание оформить какое-то лицо самозанятости или платформенная занятость и меньше составления каких-то стажерских позиций, где надо обязательно оформляться и обязательно под кем-то ходить. То есть это такое более самостоятельное поколение. Ну а работодателям дали возможность работать с ними как с ИПшниками и самозанятыми, то есть не отвечать за них по трудовому кодексу, и при этом дали возможность, ну, более упрощенную документацию.
10: А как вы относитесь, Илья, к тому, что вот существует мнение, я несколько раз натыкался на него в интернете, что, мол, ребят из-за дефицита кадров, понятное дело, ну, уникально низкая безработица в России, но тем не менее, как будто бы заставляют раньше положенного срока выходить на рынок труда. Они, может быть, вот еще там, я не знаю, в какие-то игры играли, а тут им уже вот прям с 13 или с 12 лет, когда там можно выходить на работу, вот их выталкивают буквально силком на рынок труда. Как к этому относитесь?
7: Ну, мне кажется, в нашей стране есть чем сравнить. Все-таки вот когда последний раз, когда прям заставляли ребят работать, это были 41-45 года, когда
10: тяжелые,
7: подростки стояли у станка, и вот там действительно их заставляли. Сейчас эти больше сами выскакивают. То есть им интересно что-то новое. Они устали сидеть в школе за партой, хочет своих каких-то денег. Поэтому это больше делается на уровне самоинтереса, а не то, чтобы прям жестко из-под палки родители. Голодающие родители пытаются прокормиться за счет трудящихся детей. Ну вот, наверное, акценты не совсем такие.
13: Но все-таки, возвращаясь к работодателям, говорилось о том, что каким-то образом упростят законодательство в части трудоустройства подростков, потому что там совсем какие-то были
10: справки
13: невероятные.
10: Да,
13: там подписи нотариальные, согласие родителей, там что-то какое-то совсем кошмарный ужас творился. Сейчас стало полегче, потому что в прошлом году вроде бы как какие-то поправки в законодательство внесены были.
7: Ну, мы должны все равно признать, что трудоустроить подростка всегда будет более ответственно, чем трудоустроить взрослого человека. То есть даже если нам упростят и сделают поменьше справок, и согласие родителей будет не такое обязательное, как сейчас, все равно их будет сложнее трудоустроить, сложнее с ними работать и сложнее их там отчитываться за них. Поэтому как бы работодатель, ну, все равно должен, скрепя сердце, это делать. Другой вопрос, что умеет ли он это делать массово, когда тебе нужен не один подросток, а, скажем, 50-60, и может ли он качественно работать с родителями этих подростков, чтобы у них не возникало вопросов, вот это уже отдается на их откуп.
10: Ну, этому тоже придется работодателям поучиться. Спасибо большое. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи.
0: России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
16: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
16: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Наше время.
10: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Пишите нам, пожалуйста. Переходим к следующей теме. Накануне прозвучало заявление президента России Владимира Путина, который призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка и литературы. А статус, ну это в том же выступлении президента было, статус доклада о языковой политике в России повысить до государственного. О чем идет речь? Там президент говорил о том, чтобы разделить факультеты зарубежной филологии и отечественной филологии, чтобы они были самостоятельными. Вот в этом смысл.
13: Ну это как одно из направлений. В принципе, Владимир Путин очень много сделал заявлений касательно русского языка и совершенствования системы изучения русского языка. То есть сейчас эта проблема вынесена уже вот на такой уровень и сформулирована, во всяком случае, как задача, которой нужно заниматься. Статус русского языка, конституционный, да, вопросы языковой политики, это все сейчас ставится во главу угла.
10: Мы решили поговорить о том, как это сейчас выглядит, да, и как будет развиваться. Свой комментарий нам дала поэт и журналист Ольга Старушко. Давайте послушаем.
17: Почему русский язык так необходимо защищать, что об этом на самом высоком уровне заговорили и принимали решения? Если бы он не подвергался нападкам, как составная часть нашей идентификации, язык не просто средство общения, да, это то, что образует общность людей, национальную, наднациональную, государственную и даже цивилизационную. И если русский язык для Донбасса уже второе десятилетие, это то, за что они в том числе сражаются, если русский язык подвергается преследованиям, если сносят памятники основоположникам современного литературного русского языка, и это явление уже объявили пушкинопадом, то это вопрос нашего выживания. Кто мы? Мы люди, говорящие и думающие по-русски. И это вторая важная вещь, потому что язык – это не только средство передачи знаний с тех самых времен, когда наши предки еще не могли эти знания записать. Это то, как мы думаем, как мы мыслим. Потому что у взрослого человека внутренняя речь, то есть результат его раздумий, его мыслей, способ оперировать понятиями, составляющими вот основу нашей философии, нашего мировоззрения. Любой язык в современном мире испытывает давление новых форм общения, когда вместо того, чтобы выразить свои мысли словами, люди переходят к знакам. И этот вызов стоит не только перед русским. Но поскольку мы еще и говорим о том, что язык – это способ существования нашей литературы, как части нашей общей культуры, и культура подразумевает культивирование, глагол-то сельскохозяйственный, насаждение, взращивание. Естественно, если не ухаживать за садом, он одичает, в нем появятся сорняки. То же самое касается языка. И если в результате того, о чем говорится сегодня, в преддверии Дня русского языка, делом культивирования языка будет заниматься больше людей, и этому уделят больше внимания, на мой взгляд, это к лучшему.
13: Это был комментарий поэта и журналиста Ольги Старушко. Ну, что еще? О чем еще говорил президент? Ну, вот, например, увеличить число часов русского языка при подготовке педагогов начальной школы нужно. так считает президент. Предметы эти прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений. Это вот одно из, да, по поводу высшего образования и филологических факультетов мы уже поговорили. Кроме того, русский язык как государственный учебный предмет для вузов должен появиться отдельно. То есть защита русского языка сейчас поставлена вот на такой высокий государственный уровень. К нам присоединяется доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации Лидия Малыгин. Пока еще не присоединяется она к нам, но я надеюсь, что в самое ближайшее время присоединится.
18: У нас есть минутка порассуждать о роли, да, и значении русского языка и о том, почему нужно увеличивать его преподавание для учителей. Вообще сейчас довольно серьезное внимание уделяется в школе преподаванию русского языка. Не знаю, как литературе, потому что в речи Владимира Путина про литературу тоже было сказано.
13: Безусловно.
18: Мне кажется, что литературы недостаточно, русский язык прилично. Во-первых, подготовка к ЕГЭ — это обязательный экзамен по ЕГЭ, поэтому много часов по русскому языку. Об увеличении изучения в школе речи не идет. А вот про литературу, конечно, хотелось бы чуть-чуть добавить, может быть, часов для изучения. Но пока речь идет только о преподавателях и о том, как их будут готовить. Подключилась нам, подсказывает к нам наш эксперт, доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Лидия.
17: Здравствуйте, коллеги. Рада вас слышать. Прекрасная тема сегодня. Отличная новость. Наконец-то государственная языковая политика в деле.
13: Ну, вообще говоря, закон о защите русского языка у нас есть, да, вот в мае депутаты обсуждали даже о том, чтобы внести в него там какие-то поправки, которые бы его дополнили. То есть язык мы защищаем на государственном уровне, но, по-моему, впервые именно президент обращает внимание на то, что должны дополнительные меры вводиться. Вот как вы все это оцениваете?
17: Ну, вообще, я вижу, что президент Российской Федерации вопросам государственной языковой политики уделяет внимание. И я вижу это не только в этом году, но и год назад ряд мер были приняты. Вообще, я вижу, наконец, целенаправленную работу в этом направлении. Может быть, впервые за последние 30 лет. Потому что вопросы лингвобезопасности – это вопросы, связанные с национальной безопасностью в многонациональной России. Сейчас же год единства народов России. У нас в одном Дагестане 32 диалекта. Вы представляете, если такая огромная территория, столько языков, столько культур, нам нужно что-то, что будет нас объединять. И вот наш богатый, могучий язык может выступать вот такой силой, объединяющей нас. Плюс еще это вопрос, и я не побоюсь, как ученые, знаете, таких формулировок, может быть, сложных, да, когнитивного суверенитета, мышление, речь связаны. Вопрос самооценки, да, ведь он тоже связан с тем, на каком языке говорит человек, и с престижем этого языка, да. Поэтому мы видим, как многие страны уделяют пристальное внимание языковой политике. Франция та же. Да, мы видим, что даже на радиостанции определенный процент песен должен только на французском языке. То есть вот такие шаги, на первый взгляд, кажущиеся, может быть, кому-то могут показать, подумаешь, там, песнями кто-то озаботился, или там заимствованием, или еще чем-то. Это важнейшие вещи, важнейшие. Уэбстера сегодня не первый раз цитирую, да, слава, признание, власть, общественное мнение, отбери у меня это, все оставь мне мою речь, то есть использование языка на практике, я обрету это вновь. Поэтому не только о языке как системе, наборе правил.
13: Ай, что-то опять у нас со связью, Лидия Евгеньевна. Надеюсь, что сейчас мы ее восстановим. Но действительно, вот права наши эксперты, в чем права? Когда к нам приезжают мигранты, да, вот эту же тему мы регулярно тоже поднимаем.
18: Конечно.
13: К нам приезжают мигранты и не говорят на русском языке. Они не считают
18: нужным.
13: Они не становятся частью общества. Они просто не могут, не смогут никогда этого сделать. А человек, который говорит, может быть, он и не очень хорошо, но мы видим, что он старается. Вот, сразу же меняется к нему отношение, даже на психологическом уровне действует. Не говоря о том, что действительно в некоторых аспектах знание языка – это вообще вопрос государственной безопасности.
18: Вот тут, к сожалению, перед самым окончанием связи прозвучала интересная мысль по поводу творчества на русском языке.
13: Да.
18: Да? Оно ведь, как сказать, расширяет сферу и зону, в общем, взаимодействия людей. То есть, когда что-то попадает на русском языке какому-то зарубежному слушателю, например, это заставляет его поинтересоваться, там, о чем идет речь, хотя бы вот в таком ключе. Ну и опять же, вот только что у президента на награждении были многодетные семьи, среди них французы, и они на русском языке уже говорят, а приехали несколько лет назад всего. Ну, то есть вот, конечно, значение русского языка сложно переоценить. Подсказываю, что Лидия Евгеньевна с нами снова на связи. Лидия Евгеньевна, пожалуйста, продолжите вашу мысль.
17: Да, я хотела сказать, что нам нужны не только педагоги школьные, которые орфографию, пунктуацию 10 лет преподают, и у многих, кстати говоря, аллергия возникла, да, им кажется, что русский язык — это только набор вот этих вот N2N, то есть вот эти орфограммы надо выучить, то есть правила. И того, многие, скажем так, во-первых, не выучили за 10 лет, и это о многом говорит, значит, неправильно преподается. Надо не только орфографию, пунктуацию давать, не только на вот этом нормативном аспекте внимания сосредоточить, да, нужно давать логику речи, нужно обязательно риторику давать, нужно давать вот эти фигуры, да, риторические, нужно учить.
13: Ну, понимаете, в чем дело, да, передать. Вы совершенно правы, Лидия Евгеньевна, но как мы с вами померим риторику на ЕГЭ, ну, какую табличку мы с вами, да, куда мы, в какие клеточки будем галочки ставить, вот N2N, там все понятно, можно баллы посчитать, а с риторикой, это тогда нужно устные экзамены проводить. Это тогда, ну, это огромный, это сдвиг какого масштаба, представьте, мы вернемся к устным экзаменам.
17: Нет, не только к устным экзаменам, мы вернемся к сочинению. Классическая форма, которая давала потрясающий результат.
13: Конечно.
17: Я поступала в МГУ имени Ломоносова, на всех факультетах было сочинение. Неважно, математик ты, физик, ты должен был уметь на родном языке грамотно изложить, убедительно, да, свою позицию. Ты на самом деле, когда ты учился писать сочинение, ты осваивал и азы теории практики аргументации. Ты понимал, что такое тезис, какие там логические, психологические аргументы. Ты умел обосновать свою мысль, донести ее до окружающих, найти в себе союзников, да, а это ведь для жизни просто необходимо. Я считаю, что к сочинению мы рано или поздно вернемся, потому что без этого никуда. И даже, знаете, мне говорят, в новой технологической среде сейчас у нас ИИ все сделает, да, так ИИ нужно правильно формулировать запрос, и мы опять возвращаемся этому красноречию и навыкам,
13: Лидия Евгеньевна,
17: да, формулировать
13: мысли. Прошу прощения, перебью, совсем просто мало времени остается, но не могу не спросить. Русский язык, это ведь еще и средства мягкой силы для общения с нашими, так сказать, партнерами зарубежными.
17: Конечно.
13: Да? Когда-то здесь, знаете, на нашем языке говорили все страны Восточной Европы. Это сейчас, если оказаться в Польше или там в Болгарии, они сделают вид, что они русский язык забыли. Ну, наши ровесники. А молодежь уже, конечно, не говорит. Но вот туда бы еще как-то все-таки восстановить вот этот навык воздействия русским языком.
17: Я полностью согласна, и эти шаги предпринимаются. Я не так давно была в Стамбуле, был форум русскоязычных СМИ за рубежом. Собрали 55 главных редакторов со всего мира. Это люди, которые издают русскоязычные средства массовой информации, даже в недружественных сейчас нам странах. И были представители и Франции, и, вы знаете, и даже Великобритании, Италии. Там по 30 лет газет русскоязычные существуют. Так вот, этих журналистов собрали. Я читала для них программу повышения квалификации. Опять же, современную медиа, речь и так далее, мы вот через средства массовой информации можем очень-очень неплохо русский язык продвигать. То есть журналисты нам здесь в помощь. С одной стороны, Казахстан посетила в прошлом месяце, и я хочу сказать, вы знаете, так здорово, вот эта старая еще закалка профессора, блестящий русский язык, они так тянутся, они так, честно говоря, ищут с нами, профессорами Московского университета, президентской академии РАНХИС, они ищут контакты, они хотят сохранить вот этот вот образцовый язык, потому что, ну, честно говоря, школа была потрясающей в свое время. Понятно, что причины были разные, там и Карлак находился, очень много ссыльных было, и профессоров, и так далее. Но нельзя это утратить. Опять же, 100 лет назад ликвидация безграмотности была, когда мы всех смогли, благодаря вот усилиям Крупской, все-таки обучить. Но давайте в новой технологической среде вернем это. У нас сейчас столько инструментов для этого есть. Я, со своей стороны, как выпускница кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, я готова здесь вот эти навыки передавать. Нам нужны педагоги, которые будут это потом в регионах делать. И, как вы справедливо заметили, за рубежом.
13: Да, будем надеяться, что ваш опыт пригодится. Спасибо.
18: Время, да, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии РАН ХИКС, была с нами на связи.
0: Жизнь в глубинах океана.
19: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
20: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: В эфире программа «Люди и песни».
21: Для большинства слушателей песня «I will always love you» неразрывно связана с именем Уитни Хьюстон. В 1992 году она записала ее для фильма «Телохранитель». А между тем история этого шлягера началась значительно раньше. В середине 60-х годов уроженка деревушки Локус-Ридж, что в штате Теннесси, Долли Партон, приехала в столицу кантри, город Нэшвилл, для того, чтобы стать звездой. Впрочем, при всем таланте и упорстве, Долли вряд ли бы удалось пробиться, если бы не помощь известного певца и телеведущего Портера Вагонера. Постепенно их сотрудничество переросло в роман. Однако затем Долли решила, что пора отправляться в сольное плавание, и покинула своего наставника и возлюбленного. Чувства, которые при этом она испытывала, Партон выразила в песне «I will always love you» – «Я всегда буду любить тебя».

люди и песни. Песня «I will always love you», записанная в 1974 году, приобрела популярность у поклонников кантри. Сам Элвис Пресли хотел исполнять ее, однако при этом затребовал половину авторских отчислений и за свою жадность получил от Партон отказ. Ну а затем песня прозвучала в фильме, который назывался «Лучший бордель в Техасе». В этой комедии 1982 года Долли сыграла заведующую этим веселым заведением. В начале 90-х годов актер и продюсер Кевин Костнер решил снять музыкальную мелодраму «Телохранитель» по сценарию, который пылился в архивах голливудских студий уже лет 15. На главную роль певицы Рэйчел Маррон Костнер пригласил Уитни Хьюстон. Сначала планировалось, что музыкальной темой фильма будет песня Джимми Раффина «What Becomes of the Brokenhearted», но оказалось, что ее уже успели использовать в другой ленте. Тогда у менеджеров Уитни и возникла идея записать «I will always love you». Говорят, что Долли Партон сначала не понравилось исполнение Уитни Хьюстон, но авторские отчисления в размере 6 миллионов долларов несколько успокоили кантри-звезду. В результате песня «Я всегда буду любить тебя» получила вторую жизнь. Ее исполняют по самым разным поводам. В частности, песня «I will always love you» одновременно возглавляет рейтинги самых популярных свадебных и похоронных мелодий.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Киберполиция рассказала, как чаще всего обманывают детей и подростков. И чтобы вам легче было пересказать это своему ребенку, просто запомните фразы, которые используют мошенники, и ситуации, которые они разыгрывают. Неважно, под каким предлогом у вашего ребенка выманят смс-код. Или каким-нибудь другим способом, с помощью шантажа, конфетки, то есть бонуса для популярной игры, или простого обмана со ссылкой якобы от классного руководителя, директора, зауча, школы, колледжа, института или военкоматы, уведут аккаунты в госуслуг. Главное, что потом может быть озвучена такая фраза: «Ты должен провести видеообыск дома». Да никогда никакой настоящий силовик, следователь не будет проводить обыск по видеосвязи. Несложно запомнить, что аферисты часто угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Пугает фразой «Мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину». Говорят о причастности к финансированию терроризма и о взломе аккаунта. И пугает самыми страшными статьями Уголовного кодекса, какие только найдут или выдумают. Приведите примеры ребенку и спросите его, что нужно делать, а что не нужно делать. На какие триггеры не реагировать, а если реагировать, то как. А не бояться сразу сказать родителям, что случилось, кто что сказал и как ты отреагировал. Чем раньше взрослый поймет, как далеко зашла афера, тем больше возможностей купировать ущерб или совсем его избежать. То есть оставить злоумышленника без добычи. Эксперты напоминают, что хотя вариантов обмана сотни, если не тысячи, но есть ключевые фразы, по которым можно вычислять аферистов. С кем бы они ни разговаривали и кем бы они ни притворялись. Чаще всего, по данным экспертов, мошенники в последнее время используют фразы «оформлена заявка на кредит» или «ваш аккаунт взломан». Также часто предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. Да, не бывает такого, даже если сама Набиуллина вам об этом сообщит по телефону. Обычно мошенники пугают еще следственными действиями, которые осуществляются прямо сейчас по вашему делу. Вот прямо так, косноязычно повторяем эти фразы, чтобы вы их слышали, запоминали, анализировали. И когда услышите по телефону, тут же без сожаления, страха, оправданий или извинений прерывали разговор. Клали трубку телефона, нажимали на кнопку «Отбой смартфона». Еще фразы, которые

0: и под видом знающего человека, который желает только добра, загрузить в человека алгоритм, следуя которому этот человек добровольно отдаст или переведет все свои деньги, все заемные деньги обманщику, продаст квартиру, сам себя ограбит и отдаст все стоящее курьеру. Так что услышали хоть какой-то намек в разговоре на деньги, говорите проще. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В МИДе заявили, что следят за рассуждениями Евросоюза о переговорах.

0: Уборщики с России. И в Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться Эболой за границей. Все подробности далее. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
1: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Паладин» американского производства и «Богдана», гаубица М-101 производства США, орудия Д-20, 3 миномета и станция разведки воздушной цели ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 96 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, 4 квадроцикла и 7 НРТК противника.
0: В то же время экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войска «Запад» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на Краснолиманском направлении. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял за сутки 3 станции спутниковой связи «Старлинг» и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Москва следит за рассуждениями Евросоюза о возможном переговорщике с Россией. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Глава Евросовета Антонио Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Также стало известно, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся еще на одну зиму, утверждают собеседники агентства. При этом окончательное решение по переговорам будет за Зеленским. Как пишет Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 3 человека погибли, еще 7 были ранены во время атаки беспилотников ВСУ по Симферополю. На месте работают экстренные оперативные службы, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Власти также обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Кроме того, по Севастополю, в Севастополе сбито 20 БПЛА ВСУ, а в одном из СНТ поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дроны ликвидировали в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. В России растет число многодетных семей. За последние 10 лет их число увеличилось более чем в 2 раза и к 2025 году достигло 2 миллиона 900 тысяч. Об этом рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, это очень позитивная динамика. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года также выросли вдвое. В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки, пояснила заместитель председателя счетной палаты. В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть средств, 60%, будет направлена на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Соблюдение правил личной гигиены и отказ от контактов с животными во время поездок помогут российским туристам обезопасить себя от заражения вирусом Эбола. Об этом РИА Новости рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что при появлении таких симптомов, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, диарея, сыпь, по возвращению в Россию необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для респиратора. респираторных инфекций. Заболевание передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком. По воздуху и через пищу, воду вирус не передается, подчеркнула она. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным ВОЗ, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Анапе вода прогрелась до плюс 18 градусов, в Геленджике до плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, а в Сочи до плюс 15 из-за дождей. А в районе Ялты, Алушты всего до 12 градусов, рассказала синоптик. Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купание купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже. В центральной части России наступило настоящее лето, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом отметил, что еще местами возможны дожди, но с каждым днем будет теплее.
2: Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь. Возможно, гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу-воскресенье солнечно. Уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12. После полудня июльские плюс 23-25. В общем, наступило настоящее русское лето.
0: По прогнозам, средняя месячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на 1 градус. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России – голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 20-22 градуса. В Сыктывкаре плюс 12-14, кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Калининграде плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Перми плюс 20-22 без осадков. В Кирове плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Уфе, Оренбурге плюс 16-18, кратковременный дождь. В Казани дождь, плюс 20-22 градуса. В Самаре плюс 21-23, переменная облачность. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24. В Москве возможен кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 14, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть четвертая.
1: Значит, вы уже слышали про смерть Ларсена? Если эти двое вдруг встретятся, ждите грозы, потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть Ларсен командует Македонией, единственным промысловым пароходом во всей флотилии. У Македонии 14 шлюпок, у остальных же шхун только по 6. Ходят слухи, что на ней есть даже пушки, и что она занимается контрабандой. Ввозит опиум в Штаты, перевозит оружие в Китай, даже вербует рабов на Полинезийских островах.
2: Между матросами произошли 3 или 4 крупные ссоры. Их разговоры передаются капитану, и уже двое доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Томас Магридж оказался одним из доносчиков. Желая вернуть себе благоволение капитана, он передал волку Ларсену неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе на складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона. И то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только что закончил подметать каюту и был вовлечен волком Ларсеном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое. Как вдруг Йоханссон спустился по трапу в сопровождении Джонсона, последний по морскому обычаю снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса.
3: Запри дверь на задвижку, Хэмп. Йоханссон.
4: Мое имя Джонсон, сэр.
3: Ну, черт возьми, Джонсон так Джонсон. Догадываешься ли ты, почему я послал за тобой?
4: И да, и нет, сэр. Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть.
3: Это все?
4: Я знаю, что вы ополчились на меня. Я вам не нравлюсь. Вы...
3: Продолжай. Не бойся оскорбить меня.
4: Я не боюсь. Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему.
3: Ты даже слишком уважаешь себя для судовой дисциплины. Ты понимаешь, что я говорю?
4: Я знаю английский язык и понимаю, что вы говорите, сэр.
3: Джонсон, я слышал, что ты не совсем доволен купленными вещами.
4: Да, недоволен. Они плохие, сэр.
3: И ты продолжаешь трепаться об этом.
4: Я всегда говорю, что думаю, сэр.
3: Знаешь ли ты, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня?
4: Знаю, сэр.
3: Что же именно?
4: То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной.
3: Посмотри на него, Хэмп. Посмотри на эту частицу одушевленного праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то действительно имеющего цену. Оно одушевлено разными людскими фикциями вроде справедливости и честности, и все это в нем держится, несмотря на грозящие ему неприятности. Что ты о нем думаешь?
2: Я думаю, что он гораздо лучше вас. Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий.
3: Совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая собака лучше мертвого льва. Моей доктриной всегда была целесообразность. Этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородства, чем всякий другой пепел и пыль. А я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать? Я пущу в ход буйство и рычание. Я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю.
2: Он сидел в 3 ярдах от Джонсона, но одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул подобно тигру, переносящемуся через препятствие. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову. Но кулак волка Ларсона пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие. Джонсон храбро боролся, но он не мог устоять против волка Ларсона, а тем более против соединенных усилий волка Ларсона и его помощника. Это было ужасно. Мне казалось, что прошли века, а на самом деле избиение продолжалось не больше 10 минут. Волк Ларсон и Йоханссон нападали на несчастного со всех сторон. Глаза Джонсона ничего не видели. Кровь текла из ушей, носа и рта и превращала каюту в мясную лавку.
5: Легче, Йоханссон, малый ход. Легче, я сказал. Хэмп, открой дверь.
2: Есть, сэр. Я повиновался. И два зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, втащили вверх по трапу и положили на палубу. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз никто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас. Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он без разрешения вышел на корму и унес Джонсона в кубрик, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. К тому времени, как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Волк Ларсон курил сигару и осматривал лаг, который призрак обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт.
6: Да проклянет Бог твою душу, волк Ларсон! Пусть твоя подлая душа сгорит в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус! Убийца, свинья!
2: Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения Лича. Но в данный момент уничтожать его не входило в планы волка Ларсона. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на Лича.
6: Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня? Ведь ты можешь это сделать. Но я не боюсь тебя. В 1000 раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну, подходи же, трус! Убей меня! Убей! Убей!
7: Чего ругаешься? Постыдился бы!
2: Бессильное бешенство Лича нашло себе исход. Не успел Кок произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком Лича. Магрич 3 раза пытался подняться на ноги, Помогите, но каждый раз лич снова расшибал.
7: Разве вы не видите? Отпустите вы его, ради бога!
2: Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного кока. Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары. Хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона. Ну и досталось же коку. Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Лич бросал кока из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. И никто даже не вступился за него. Лич мог бы убить Магриджа. Однако он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок. В течение 3 дней я работал за себя и за Томаса Магриджа и должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что волк Ларсон остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления в камбузе.
8: Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда. Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром. И по моим подсчетам, он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриска.
9: Это так и есть.
10: Пари держу, что он и спит в ней.
9: И не проиграйте. На нем всегда одна и та же рубашка. И за все время он не снимал ее ни разу.
2: Однако волк Ларсон не дал Магриджу больше 3 дней на поправку. На 4-й день его хромого, больного и полуслепого подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но волк Ларсон не знал пощады.
3: И чтобы больше не подавал помоев, слышишь? Смотри, чтобы больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку, а то отправишься у меня за борт. Понял?
2: Томас Магридж с трудом ковылял по камбузу, и когда призрак слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения. Но промахнулся, и его рука опустилась на горячую плиту. Послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли.
7: Боже мой! Боже мой! Что же я наделал? Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда. О, как я ненавижу его! Как я его ненавижу!
2: Кого?
7: Мне всегда не везло. Когда я был мальчонкой, некому было послать меня в школу. Некому было дать мне поесть. Некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился бы? Кто? Ну скажите, кто?
2: Ничего, Томми, приободрись. В конце концов, все образуется. Перед тобой еще долгие годы жизни. И ты еще успеешь сделать себе карьеру, какую захочешь.
7: Это ложь. Беспросветная ложь. Ты сам великолепно это знаешь. Я конченый человек. Я сделан из отбросов и разной ерунды. Для тебя-то, Хэмп, это все ничего. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что такое быть голодным. Никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик ноет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. На мою долю выпало больше мучений, чем на долю 10 других детей вместе взятых. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка. Я болел ею в Аспенвале, на Гаване и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цинги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Потом оспа в Гонолулу, перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналашке, три сломанных ребра и повреждение внутренностей во Фриско. И вот теперь я здесь. Посмотри, посмотри на меня, ты только взгляни. Ребра опять поломаны. Наверное, стану харкать кровью. Кто же меня вознаградит за все это, спрашиваю я тебя? Ну кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел? Этот самый Бог, когда посылал в этот проклятый мир.
2: Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головой, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен. И это было хуже всего. Он стал унижаться перед Волком Ларсеном и почти присмыкаться перед Йоханссоном. Но не таково было поведение Лича. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и как тигренок открыто проявлял свою ненависть к Волку Ларсену и Йоханссону. У Волка Ларсена был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся 2 дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не принесло ему облегчения. По моему совету, он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.
1: Это рука Божия, поверьте мне. Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела. И этим дело не кончится. Иначе...
2: Иначе что?
1: Иначе Бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей. Но помните, я ничего не говорил.
2: И все же пока никто никого не убил, вопреки вашим предсказаниям.
1: Не беспокойтесь, смерть придет. Уж я давно это предчувствую. А теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть снасти, хотя их сейчас и не видно в темноте. Нет, она уже близка. Она уже идет.
2: Кто же будет первым?
1: Ну, только не толстый Луис. Это я могу обещать наверняка. Я всеми своими костями чувствую, что через год в это время увижу свою старушку-мать, которая давно уже устала ждать своего сына.
7: Что это он тебе говорил?
2: Что он собирается как-нибудь съездить домой, повидать мать.
7: А у меня никогда не было матери.
2: Это замечание заставило меня задуматься. Где же матери всех этих людей, находившихся на призраке? Как неестественно, что они оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость – неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей. И тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Примечательно, что никто из них не женат. Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, чтобы у них когда-либо были матери. Под влиянием этих мыслей я заговорил с Йоханссоном. Это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию в 18 лет, теперь ему 38, И за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива.
4: Да, она, вероятно, уже очень состарилась.
2: Когда же вы последний раз ей писали?
4: В 81-м. Нет, в 82-м. А, нет, позвольте, в 83-м году. Да, именно в 83-м году, 10 лет назад. Видите ли, я каждый год собирался домой. К чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего один год. И каждый год что-нибудь мешало поехать. Но теперь я штурман. И когда я получу в Сан-Франциско расчет и соберу долларов 500, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль. Заработаю в пути еще деньжат, ну а оттуда к моей старушке. Тогда ей уже не придется больше работать.
2: Неужели она еще работает? Сколько же ей лет?
4: Около 70, да. У нас на родине работают от рождения до смерти. Вот почему мы и живем так долго. Я проживу до 100 лет.
2: Я никогда не забуду этого разговора. Эти слова были последними, которые я слышал от Йоханссона. Может быть, это были вообще последние его слова. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая. Мы уже вышли из полосы пассатов, и призрак шел со скоростью не более 1 узла в час. Я взял под мышки одеяло и подушку и поднялся на палубу. Какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней в темноте обрисовывалась другая. Я следил за этими руками, как завороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Затем я увидел голову с мокрыми волосами, и передо мной, наконец, появилось лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Быстрым движением он перебросил свое тело на палубу. Вода стекала с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто, предвещавшее смерть.

0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Луис – Алексей Войтюк. Джонсон – Григорий Данцигер. Лич – Александр Денисов. Йоханссон – Алексей Мясников. В спектакле также заняты артисты. Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Приглашаю вас на зарядку. Сегодня продолжим тренироваться на степ-платформе. Ее легко можно заменить ступенькой или соорудить из нескольких толстых книг. Степ-аэробика сделает вас выносливей. Автор комплекса, специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Отлично! Стоим лицом к степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет 4 опустите на пол левую ногу. Руки опустить. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз. Два. Три. Четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Доктор на кухне.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Какао издавна славится своими полезными свойствами. А современные исследования раскрыли новые аспекты влияния этого напитка на здоровье. От антиоксидантных эффектов до улучшения когнитивных функций. Какао становится важным элементом функционального питания. Какао богато полифенолами. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, защищая клетки от повреждений и снижая уровень окислительного стресса, что способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов. Полифенолы также улучшают эластичность кровеносных сосудов и регулируют кровоток. Какао обладает мощным кардиопротекторным эффектом. Регулярное употребление какао-продуктов может снижать уровень липопротеинов высокой и низкой плотности, а также уменьшать риск атеросклероза и нормализовать артериальное давление благодаря сосудорасширяющему действию. Исследования подтверждают, что ежедневное потребление какао способствует нормализации кровообращения. Полифенолы, содержащиеся в какао, улучшают память и когнитивные функции. Эти соединения стимулируют рост новых нейронов, улучшая нейропластичность, то есть способность мозга адаптироваться к изменениям. Также полифенолы снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, например. А еще какао содержит нейроактивные соединения, которые снижают уровень тревожности и способствуют выработке гормонов счастья, эндорфинов и дофамина. Благодаря этому какао часто называют природным антидепрессантом. И, наконец, какао богато пищевыми волокнами, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике и укрепляют микробиоту. Таким образом, регулярное употребление какао способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает когнитивные функции и поддерживает здоровье кишечника. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
6: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного *22*03 8 800 100 01 33 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: А я еще раз...

0: фильтра почек. А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
3: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
2: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны предоставила новые данные о ходе спецоперации. Россия готова продолжать диалог с США. Об этом заявили в МИДе. И Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. Все подробности далее. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Действия идут на 6 основных направлениях. Об этом заявили в Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник за сутки потерял 3 станции спутниковой связи и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков.

0: ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Новоселовка, Омельник, Новониколаевка и Гавриловка. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: Расчеты ударных беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Бойцы Днепра с помощью беспилотников сорвали ротацию противника, уничтожив несколько пикапов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. На вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ. При этом подчеркнула, что от контактов никто не отказывался.
2: Контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. И были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень усеченно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть. Этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, со своей стороны, к работе готовы. Ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
1: По словам Захаровой, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание всех госорганов США круглосуточно. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американский Госдеп. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры. Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты. По данным агентства, делегаты обсудили рамочную программу безопасности. Они также договорились возобновить работу политических и оборонных секций на неделе, начинающейся 22 июня. Цель – достижение всеобъемлющего соглашения. Все стороны осудили атаки Ирана на страны региона. Я напомню, 1 июня сообщалось, что Иран не возобновит переговоры с Соединенными Штатами до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. В этом году планируется поставить 4 импортозамещенных самолета Ту-214. Один из них уже передан в эксплуатацию. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр отметил, что обсуждается поставка таких самолетов авиакомпании Red Wings, а также рассматривается возможность поставок для S-7. Ранее сообщалось, что намерение подписать контракт на поставку самолетов Ту-214 подтвердила авиакомпания S-7, которая планирует закупить около 100 самолетов. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак, дополнив его анализами на ВИЧ и гепатиты Б и С. Это следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В терапию добавлена светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы. Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию. Государствам необходимо снять ограничения на передвижение, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с ДРК из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки 27 мая. В тот же день газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США планируют отправить своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако 29 числа Верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию страны. Вместо этого глава ВОЗ рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границ для предотвращения распространения вируса. Мошенники для обмана россиян стали использовать чемпионат мира по футболу. В мае эксперты выявили 8400 фишинговых доменов, связанных с FIFA и чемпионатом мира 26, что на 35% больше, чем в апреле. Всего за весну аналитики сервиса выявили 18700 фишинговых доменов, которые связаны с Международной федерацией футбола и стартующим 11 июня турниром. Эксперты подчеркивают, что злоумышленники имитируют сайты легальных букмекеров, а также создают страницы сервисов, которые якобы помогают зарабатывать на ставках. Отдельная категория связана с фишинговыми ресурсами, через которые злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру. Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место. Баскетбольная единая лига ВТБ ведет в противостоянии 2-0. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий петербуржцев Георгий Жбанов, который набрал 15 очков. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0 и за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. В другом поединке 1-2 финала Ролан-Гарос в четверг Мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Нападающий Артур Гиздатуллин перешел из Хабаровского «Амура» в Сочи. 28-летний форвард подписал соглашение с клубом сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Южан». Также накануне Сочи пополнился вратарем Иваном Бочаровым и совершил обмен с Сибирью, в результате которого южане получили защитника Тимура Ахиярова. В Новосибирск отправился нападающий Сергей Попов. Игорь Осенькин продолжит занимать пост главного тренера футбольного Сочи. Об этом заявил ТАСС президент клуба Борис Ротенберг. Он также отметил, что перед командой стоит задача вернуться в российскую премьер-лигу по итогам следующего сезона. В минувшем сезоне сочинцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в первую лигу. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая завершила нынешний сезон и планирует в следующем году вернуться в полную силу. Об этом она заявила ТАСС. В нынешнем сезоне 40-летняя спортсменка в 20-й раз выиграла чемпионат России, а также заняла 6-е место на этапе Кубка мира в Республике Корея. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Уфе плюс 16-18 градусов и кратковременный дождь. В Казани плюс 20-22 градуса, дождь. В Самаре без осадков плюс 21-23. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Пензе днем плюс 21-23, а вечером дождь. В Ярославле плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. Во Владимире плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Туле и Воронеже грозовые дожди плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24. В Москве возможен кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 16, небольшая облачность, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, звукорежиссер программы Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто с нами на одной волне. Радио России, областное радио. Сегодня 4 июня, четверг. Восход солнца в 3 часа 12 минут, заход в 21 час 25 минут, долгота дня 18 часов 13 минут. Луна в третьей четверти переходит в созвездие Водолея. Ожидается облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер с северной четверти 5-10 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Ночью и утром местами туман, видимость 500 тысяч метров. Температура воздуха по области днем плюс 16, плюс 21, ночью плюс 4, плюс 9. В Вологде днем 18-20, ночью 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба на уровне нормы. И далее о главных событиях в жизни области. У микрофона Владимир Юдин.
1: Доброе утро. Начинаем выпуск новостей. В Вологде начинается масштабное благоустройство Кремлевского сада. Уже на этой неделе подрядчик приступит к работам, а территорию парка временно закроют для посетителей. Проект реализуют по программе формирования комфортной городской среды при поддержке компании «Фосагро». В саду обновят дорожки и освещение, создадут детскую и событийную площадки, зону отдыха у прудов и новый причал для катамаранов. Благоустройство станет частью подготовки Вологды к юбилею города. В Вологде завершились испытания новых речных трамвайчиков «Вологодские зори» и «Вологжанин». Электросуда успешно прошли проверку всех систем, включая безопасность судоходства, энергоснабжение и ходовые испытания при полной загрузке. Сейчас предстоит регистрация судов и оформление лицензии на пассажирские перевозки. На туристические маршруты новые речные трамваи выйдут уже в конце июня. Проект реализуется в рамках подготовки Вологды к юбилею. Житель Череповецкого района получил реальный срок за ложное сообщение о терактах. Как установил суд, молодой человек, будучи несовершеннолетним, через интернет отправил 26 сообщений о якобы готовящихся взрывах в торговых центрах, школах и на автовокзалах нескольких регионов России, включая Череповец и Череповецкий район. Подсудимый полностью признал вину, суд назначил ему 3 года и 10 месяцев колонии поселения, а также штраф 40 тысяч рублей. Уникальную фотолетопись «Тотьмы» представят на книжной ярмарке в Москве. Презентация четырехтомной серии «Осколки времени» состоится 6 июня на Красной площади. Издание объединяет более 1500 исторических фотографий, рассказывающих о жизни небольшого вологодского городка с конца 19 века до 2012 года. Многие снимки публикуются впервые. Проект создавался на протяжении 8 лет силами Тотьмского музейного объединения при поддержке грантовых программ. Участники презентации расскажут о работе с историческими архивами и роли фотографий в сохранении памяти о прошлом. Глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир 16 июня. Главными темами станут подготовка к празднованию Дня города, благоустройство, развитие городской инфраструктуры и дорожные ограничения, связанные с ремонтами. Вопросы для эфира жители могут направить через платформу обратной связи до 10 июня включительно. Череповецкий государственный университет отмечает сегодня 30-летие со дня основания. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, за 30 лет ВУЗ стал одним из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада и опорным университетом Вологодской области. В ЧГУ обучаются около 6500 студентов по десяткам направлений, от инженерных и IT-специальностей до гуманитарных наук. В структуре университета действует передовая инженерная школа, военный учебный центр и ряд научно-образовательных подразделений. Власти региона отмечают, что развитие высшей школы остается одним из приоритетов. В Вологде начинается проект «Трудовое лето». С июня по август школьники и студенты от 16 лет смогут официально устроиться на временную работу. Участникам не требуется специальная подготовка, их привлекут к благоустройству территории, работам в сфере ЖКХ, а также на производственных объектах. Отдельные трудовые отряды формируются на базе колледжей города. К проекту подключились муниципальные предприятия и городские организации. Всего за лето планируется трудоустроить около 300 подростков. Для участия необходимо заполнить Яндекс.Форму «Молодежные трудовые бригады». 6 июня в Вологде будет закрыта для парковки часть площади Возрождения. Ограничение вводится в связи с продолжением работ по благоустройству площади Революции. В ночь с 5 на 6 июня ограждение будет перенесено, и зона работ расширится на прилегающую парковку. Сейчас подрядчик выполняет демонтаж покрытия. В Вологодской области с начала года более 13 тысяч человек прошли онкоскрининг полости рта. Обследования проводятся в рамках профилактических осмотров в городской стоматологической поликлинике и направлены на раннее выявление заболеваний. Процедура выполняется быстро и безболезненно с помощью специального оборудования, позволяющего обнаружить изменения тканей на ранних стадиях. Врачи отмечают, что регулярный скрининг особенно важен для людей старше 40 лет, а также для пациентов с вредными привычками и хроническими заболеваниями. В Кирилловском округе пройдут торжественные мероприятия, посвященные 600-летию со дня представления преподобного Ферапонта Белозерского. Праздничную программу откроет крестный ход, который состоится 7 июня и пройдет от Кирилла Белозерского монастыря до Ферапонтова монастыря. В день памяти святого 9 июня в Ферапонтовом монастыре пройдет божественная литургия и крестный ход. Завершит череду мероприятий Ферапонтовская ярмарка, которая состоится 13 июня. И в завершении выпуска. В Вологодской области состоится международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора. Его участниками станут спортсмены из России и Китая. В соревнованиях по ушу выступят сборная Вологодской области и китайской провинции Шэньси. Всего на турнир заявлены около 50 спортсменов. В программу войдут дисциплины ушу таолу и ушу саньда. Ожидается и показательное выступление мастеров, включая шаолиньских монахов. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.

0: Вы слушаете областное радио, утреннюю информационную программу. И сегодня у нас в эфире глава Вологды Сергей Жестянников. Многие радиослушатели постоянно высказывают просьбу услышать в эфире представителей власти. Пожалуйста, исполняем вашу просьбу. Беседу ведут Марина Романова и Евгений Ерошкин.
1: Сергей Геннадьевич, сегодня Вологда – это такая большая стройка, город готовится активно к своему юбилею, и работы по благоустройству ведутся практически во всех частях города. Как оцениваете ритм благоустройства?
2: Действительно, ритм благоустройства у нас достаточно высокий. Но ему предшествовала достаточно такая серьезная и кропотливая работа по подготовке, по выбору подрядчика, по формированию, соответственно, проектной документации, начиная с технического задания даже, чтобы все вот эти нюансы и детали были учтены. Если эту базу не сделать во время подготовки, то ритма не набрать. Мы это видели раньше, да, когда, соответственно, у нас были закрыты улицы полностью, но подрядчика там не появлялось. Просто было закрыто. Теперь такого непозволительно мы делать не будем. Поэтому в режиме реального времени корректируем. Вы даже видите вот последняя история, которая была по улице Мира. Угу. Они должны были в сентябре закончить ее. Закончили сейчас. Угу. Можно все можно делать, если синхронизировать подрядчика и органы власти. И прямо на территории, прямо на месте решать вопросы технического характера. Просто у коллег возникают иногда мысли по старинке. Мы здесь перекопаем, когда задаешь, а проколом, а вот, подумаем, Сергей Геннадьевич, подумали, сделали, и не закрыли. Две полосы закрыли по улице Мира, вот второй этап, а две не закрыли. А предварительно мне все говорили о том, что нам полностью улицу Мира надо перекрыть. Нет, не будем перекрывать. То же самое с Пашихонским мостом. То есть подготовка, это раз, базовая история. Второе, это то, что касается постоянной работы на территории, прямо на месте, ежедневные планерки. Вот эти вагончики, там штабы у нас проходят. И вот так вот раскладываем каждую проблему.
3: Площадь революции, мне кажется, сейчас интересует. Давно все ждали, когда уже там что-то будет делаться. Вот делается. Расскажите поподробнее.
2: Это сложный многогранный объект, который реализуется у нас в два года. В прошлом году, вы помните, мы сделали, соответственно, детский парк. Это одна часть площади революции. Сейчас переходим на вторую часть площади революции, где у нас вот расположен памятник героям Октябрьской революции, соответственно. То, что касается Вечного огня и сквера, мы там трогать ничего не будем. Он останется в тех же архитектурно-планировочных решениях, мы туда не заходим. Что касается вот памятника, где находится памятник, там, соответственно, у нас будет, опять же, дорогие друзья, вот чтобы не было каких-то перегибов, недосказанностей, в тех же архитектурно-планировочных решениях ничего мы не меняем. Озеленение только увеличиваем. Любимый каштан он останется. Никуда он не денется. Мы его сохраним и дальше будем любоваться им. Ну, а то, что касается памятника, здесь есть предложение такого характера. Я хочу сказать, что оно давно уже у нас. Давно. Вот я поднял архивные документы. Все обсуждали вопрос переноса памятника. Куда? Все хотели его перенести в парк ветеранов. А что на этом месте? А на этом месте исторически установить тот фонтан, который был раньше, который был любим вологжанами. Поэтому в этой связи решение такое принято, соответственно, по инициативе губернатора Георгия Юрьевича Филимонова и Сбербанка. То есть мы будем устанавливать фонтан, памятник перенесем в сквер 50-летие Октябрьской революции. Это Лукьяново. Сейчас мы его сохраним, реставрируем, а в следующем году сделаем концепцию сквера и будем устанавливать. Поэтому будет красиво.
1: Еще один интересный объект – это набережная. Работы идут сейчас по двум берегам реки.
2: Да.
1: Расскажите, когда увидим итог и каким он будет?
2: Набережная такой же объект сложный, как и площадь революции. Да, мы начали его в прошлом году, первый этап. В этом году мы этот первый этап заканчиваем где-то к середине, к концу июля. И второй этап, это у нас идет от Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до Рубцова. Вот так это будет. Это мы заканчиваем до конца года, в ноябре месяце. Поэтому тоже задача достаточно сложная, но при этом и там подрядчик у нас определен. Работаем ритмично, также выходим ежедневно. Ну, вы видите, работа ведется. Ведется по всем сторонам берега реки. И самое главное, самое интересное, наверное, то, что общество, общая площадь, вот это правда, настоящая набережная появляется, общая площадь и протяженность 2,3 километра. Это хорошо, это действительно прогулка, которая вот, наверное, требовалась нам, волокжанам, где вот так выйти, погулять с семьей. Постараемся там максимально сделать интересный досуг, и кафешки поставим, небольшие ресторанчики, куда можно будет прогуляться, остановиться, посидеть, посмотреть на воду, ну и прокатиться на наших корабликах.
3: Ну, благоустройство набережной реки Вологды составляет свыше 1,3 миллиарда рублей.
2: Да.
3: Куда деньги такие?
2: Это деньги федеральные, соответственно, в первую очередь, то есть федеральные плюс региональные. Поэтому из разных источников у нас формировался этот подход, потому что за один только объем там, федеральных средств и региональных это, конечно, не сделать. Поэтому огромные средства. При этом, соответственно, у нас там колоссальное благоустройство. Это и освещение, это и дорожки, это асфальтирование, это и ремонт Красного моста. То есть полностью все преобразится.
3: На берегу Вологды еще находится Кремлевский парк, Кремлевский сад. Недавно отремонтировали, да практически переделали заново Кремлевскую площадь. Ну и с парком тоже ведь что-то будет.
2: В первую очередь для жителей, для волокжан, для молодежи это все делается. Поэтому Кремлевский сад – это решение губернатора совместно с нашими партнерами из ФосАгро. Большая благодарность коллегам, химикам за то, что они уже третий год подряд помогают Вологде преображаться. Это и площадь Дрыгина, это, как вы правильно сказали, соответственно, Кремлевская площадь и теперь Кремлевский сад. Тоже архитектурно-планировочные решения оставляем те же самые. Дорогие друзья, еще раз, мы со всеми нашими архитекторами, со всеми нашими градозащитниками все это проговорили. Попросили оставить ивы, оставим ивы вокруг пруда. Попросили там увеличить количество озеленения, увеличим количество озеленения. И дополнительно установим места для отдыха и беседки, и электрические катамараны. Вот. И для детей будет хорошая детская современная площадка, плюс площадка для занятий по правилам дорожного движения. Mm-hmm. Тоже для ребятишек, для мальчишек, для девчонок.
1: Есть еще какие-то общественные пространства, которые ждут обновления именно в этом году?
2: Бесконечное количество. Вот мы только с вами...
3: 33 объекта.
2: Мы с вами только, да, назвали вот эти основные. Ну вот мы идем с вами по набережной, которая будет у нас. Мы понимаем, упираемся в торговую площадь, да. Торговая площадь тоже, вот сейчас в ближайшее время мы определяться будем с подрядчиком, она преобразится. Это уже муниципальные деньги. Это тоже большие муниципальные деньги. Федеральные деньги, региональные и муниципалитет максимально сейчас вкладывается в благоустройство. Ее преобразим, и это тоже этот год. Далее, соответственно, это место вдоль реки Золотуха. Это получается у нас от Герцена до улицы Чехова с обоих сторон. И вот этот мостик, помните, который у нас там есть, к стадиону «Динамо»? Старенький, который требует, давно уже требует преображения. Поэтому это тоже в этом году деньги также муниципального бюджета будут использованы на этот проект. Он в ближайшее время уже у нас будет запущен в конкурсные процедуры и определяться подрядчик. Поэтому такие вот работы, они, конечно, требуют максимальной самоотдачи, дорогие друзья, максимальной. И от коллег я то же самое требую. У нас нет выходных. Вот надо просто это сейчас всем принять, вот нам. Нашей команде это принять, работать. Вот сейчас строительный сезон, нам надо просто работать, работать, работать. Поэтому вот сейчас вот так вот в таком вот режиме мы и находимся. Плюс это полное погружение в эти проекты губернатора еженедельно. Каждую неделю, не пропуская ни одной, проходит оргкомитет с его председательством. И каждая проблема рассматривается индивидуально. Если она существует, ее надо решать. И сразу же механизм решения находится. Еще отдельные проекты, которые сейчас у нас реализуются с участием бизнеса. Знаете, я не потому, что хочу там похвалить бизнес, да, я просто хочу отдельные акценты.
3: А почему бы и нет?
2: Да, отдельные акценты сказать. Это не мы пришли к бизнесу. Вот самое важное, я сейчас буду называть те организации, где не мы пришли к бизнесу и не попросили. Пожалуйста, помогите. Они пришли. Это вот первые вот люди, которые пришли и сказали: Сергей Геннадьевич, скажите, пожалуйста, город преображается, а как бы мы могли поучаствовать в этих проектах? И правда, вот это вот дорогого стоит. Вот то, что касается Чередом и улица Ленинградская Петина, и текстильщиков. Я Владимиру Александровичу другу говорю огромное спасибо за то, что он сам пришел, говорит, вот давайте я вот эту вот площадь возьму и преображу. Далее это К-менеджмент, соответственно, Артем Алексеевич Григорьев, который тоже пришел и сказал, ну, давайте, где? И вот памятник, вы, наверное, многие даже, вот сейчас вам скажи, вот вы паузу возьмете, а где этот, правда, памятник у нас находится? Надо раскрыть это место. Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. Герцена, это вот перед храмом, это место, его надо раскрыть. И вот там то же самое, там заходит бизнес, там сделают хорошее современное пространство. Это же небольшие объемы финансирования, абсолютно небольшие. И я, коллеги, обращаюсь к нашему бизнесу, строительному бизнесу, да и вообще всем неравнодушным жителям, кто готов поучаствовать в развитии города, кто готов свои силы, возможности вложить, мы очень рады. Мы будем очень рады, потому что это общая задача. И это только некоторые назвал я проекты. Еще проекты с федеральным участием, это где были встречи губернатора. Петр Фродков, председатель Всероссийской легкой атлетики. Они совместно с губернатором договорились о реализации проекта. Это, хочу сказать, что это первый проект в России, один из первых. Это у нас стадион «Буревестник», который требовал давно обновления. Это центр бега. Это прямо вот напротив Кремлевского слада у банка ВТБ. Старый, ну, не очень ухоженный, так скажем, стадион. Там будет современный центр бега. Потом, то, что касается Газпромбанка, это площадь у драмтеатра. Полностью будет преображаться. Вот, и мы сейчас с вами вот так вот, если даже так пробежимся, вот так в голове, мы видим, что вот все локации, они с друг другом увязаны. И ты будешь идти смотреть, и здесь отремонтировано, здесь отремонтировано, здесь отремонтировано. Но мы не забываем про дворы, безусловно. До июля месяца мы с подрядчиками договорились. До июля месяца больше никакого. Ни октября, ни ноября. Все, в зиму мы дворы больше не делаем. До июля месяца, до конца мы все дворы сделаем. И то, что касается детских площадок, тоже это издевательство, на мой взгляд, было. Когда детскую площадку мы сдаем после сентября.
3: Когда все пошли в школу.
2: Да. Что это такое? И сейчас разобрали все эти проекты. То есть это июнь. Это июнь, он на Федулова уже и МАФы стоит, это новая современная научная площадка, физика будет, это уже третья у нас научная площадка в городе, и плюс три обычные площадки будут сделаны. Четыре площадки мы сделаем в июне, чтобы дети могли пользоваться в каникулах этими площадками.
3: Ну, то есть парки, площадки, площади, дороги, мосты. Пашихонский мост. Там сейчас начали уже что-то ограничивать движение по одной полосе, по другой. Что будет? Как? Там объект очень сложный, я так понимаю.
2: Совершенно верно. Даже вот так вот непрофессиональным взглядом посмотришь, объект правда сложный. Там вот перильное ограждение уже практически параллельно лежат. Да? Вот этот мост, да, действительно, важная артерия, соединяющая основные улицы нашего города, основные проспекты, улицы. Но при этом, соответственно, сама архитектура этого решения достаточно сложная была. И принять это решение было сложно. Оно этапное будет. Первый этап, вот куда сейчас зашел подрядчик, это сам мостовой переход. Мы постараемся сделать и левую, и правую часть, соответственно, в этом году. Далее это подходы к мосту, это второй этап. Но в любом случае сроки у нас стоят следующие. Мы должны закончить весь этот проект до Дня города 2027. Вот, поэтому где-то июнь, начало июня месяца мы проект должны закончить с этим мостом. Поэтому и подрядчика сейчас очень торопим. Вот, он уже вышел, начинает фрезеровать. Будем снимать балки, будем снимать перильные ограждения. Будет новый тротуар, новые перильные ограждения. И опять же, понимаем прекрасно, как мы очень серьезно переживаем за перила. Поэтому максимально, дорогие вологжане, мы отпескоструем и вернем то, что было, обратно. Далее это и освещение то же самое будет меняться. Ну и, конечно, дорожное полотно. Здесь архитектура этого проекта вот такая.
1: Да, безусловно, вот такие крупные дорожные ремонты, как и на Пашихонском мосту, да, и Мира, Марии Ульяновой, Чернышевского, Советского проспекта.
2: Чернышевского, да.
1: Да, они требуют перекрытия движения. Вот как будет организовано дорожное движение на оставшихся объектах, где будут ремонты проводиться?
2: Вы знаете, максимально то, что, соответственно, мы сможем сделать для комфорта, мы его обязательно сделаем. То есть не будет нигде перекрытий 100%. Вот за исключением получается только участка Советского проспекта, совершенно верно. Это вот от Марии Ульяновой до Притеченской, потому что там меняются сети. Там и тепло, и вода, и ТГК тепло, и теплосети, и их сети тоже тепло. Там несколько организаций, там 4 или 5 подрядных организаций. Это все синхронизировано. синхронизировали. Одни за одним идут. Вот этот участок мы перекроем полностью. Далее вот Советский проспект пойдет ремонтироваться уже от Плетеченской до Сосимовской. Там мы будем закрывать полосами. Там пройдем также не траншейным типом. Там пойдем, соответственно, проколами. Так же, как по Мира. Не закроем все. И по Чернышевского также мы не будем закрывать эту улицу полностью. Также по полосам. И самое важное, вот я хочу здесь отметить, мы с подрядчиком буквально вчера встречались, мы будем успевать переложить асфальт до конца июля этого года. Все. Чтобы ее открыть, чтобы к сентябрю у нас вот эта артерия не стояла. Она должна двигаться. Поэтому этот вопрос я решим. Там подрядчик у нас определился ВАД. Они достаточно ресурсные. Это раз, вторая у них и технологии, и, соответственно, и возможности есть. Поэтому они сделают быстро. Часть тротуаров мы заменим. Часть бортового камня заменим, где это необходимо. Ну и, конечно, дорожное полотно, разметка, светофоры. Это будет все.
3: Какие перекрытия в центральной части города еще впереди, еще нас ждут? Вот кроме Советского проспекта, Советский проспект будет ограничиваться дальше, до Зосимовской.
2: Да.
3: Другие?
2: Ну вот по перекрытиям, да. Вот сейчас мы видим, мы открыли улицу Мира, вот этот участок, от Орлова до Герцена. Сейчас у нас идет ремонтные работы, вы видите, от Путейской до Чехова. Там мы всю технологию поменяли, делаем проколами. Уже участок, вот, соответственно, до гостиницы, бывшей гостиницы Вологда, мы уже прошли. Осталось вот до Чехова дойти, там не так много. И, соответственно, я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос закроем. Но это месяц, может быть, полтора. Но при этом, дорогие друзья, вот что важно. Здесь дорожники не ждут коммунальщиков. Коммунальщики вот этот участок прошли, мы сразу же подтянули сюда дорожников, которые выиграли. Давайте, коллеги, начинайте. Демонтируйте бордюрный камень, начинайте двигаться тротуары, дорог, чтобы вообще в параллели, не так, как было раньше. Сначала ковыряются там наши коммунальщики, еще более того, они раскопают все это открытым типом, и это стоит 2-3-4 месяца, а потом в ноябре приходят дорожники и говорят, вот снег, вот это, давайте только нижний слой, а уже потом, соответственно, на следующий год верхний пойдем. Сейчас такого не будет. Мы эту историю вполне можем с вами вместе отработать, я имею в виду с коллегами, с подрядчиками, с администрацией. То есть сейчас заходят сразу же дорожные рабочие и начинают это делать. Поэтому мы будем успевать это тоже до сентября месяца закрывать. Вот будем стараться успевать это делать, потому что там средней части нет. Средняя часть по улице Мира и часть тротуарной вот по первому этапу, она у нас находится сейчас на контроле, в расторговке. В ближайшее время подрядчик определится. По средней части, по аллее улицы Мира, мы ее тоже сделаем. Но она дорожному движению не мешает. Поэтому в этой связи, в первую очередь, это дороги. Улицу Конева, видите, мы сейчас активно приступили к работе ко второму этапу. Тоже ее будем заканчивать. Сроки там, конечно, достаточно длительные, но будем стараться все заканчивать до 1 сентября. Что люди приедут, когда у школы, работы. Надо, соответственно, чтобы город максимально был свободен. Архитектура управленческая поменялась. Вот. Здесь никто не смотрит на должности, здесь никто не смотрит на какие-то еще вещи, регалии. Здесь просто все вот вышли в поле и работают. Неважно, кто ты был, да? Председатель ЗСО, заместитель губернатора, сейчас вот мэр. Ну просто если ты нужен здесь, ты должен работать здесь. Вот эффективно, максимально эффективно.
4: Телефон мнения телерадиокомпании «Вологда» 57-28-08 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнения ГТРК «Вологда» 57-28-08.
0: Продолжаем информационную программу, и сейчас время нашей рубрики «Юридический момент». Обращаем внимание, наши радиослушатели тоже могут поучаствовать в программе, если зададут свои вопросы на телефон мнения 57-28-08, и тогда услышат ответ.
5: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
6: Здравствуйте. Беспокоит Сергей Петрович, житель деревни Ивановская. Недавно слышал, что беспилотники будут контролировать земельные участки. Можно поподробнее узнать, для чего эта затея и к чему готовится нам, дачникам и жителям деревни?
7: Здравствуйте. Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Константин Сергеевич Кузьмичев. Я расскажу вам о новых методах осуществления государственного земельного надзора, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, и расскажу, как проводятся такие мероприятия, куда обращаться, если вы увидели беспилотник, который производит, например, аэрофотосъемку, и что делать, если вы получили какие-либо документы от Росреестра о том, что у вас имеются какие-либо нарушения на земельном участке. В 2026 году в Управлении Росреестра запланировано проведение обследований с использованием беспилотного летательного аппарата на территории 6 муниципальных округов Вологодской области. Это Сямжинский, Верховарский, Харовский, Усть-Кубинский, Вожегодский, Бабушкинский муниципальные округа. В каждом из них будут обследованы по 10-12 населенных пунктов. Как правило, это деревни с прилегающими территориями, с полями, с лесопилками, фермами. А полетный сезон продлится у нас до конца октября. В настоящее время в законодательстве произошли изменения, и материалы, полученные с беспилотных летательных аппаратов, они теперь имеют доказательственное значение и могут использоваться для подтверждения нарушения земельного законодательства. Все полеты беспилотников у нас согласовываются с Министерством обороны, с Управлением Федеральной службы безопасности, с органами воздушного движения, с местными администрациями, и о каждом полете мы уведомляем единую диспетчерскую службу в конкретном муниципальном округе. Полеты у нас проходят на высоте от 100 до 150 метров. Беспилотник у нас используется небольшой квадрокоптер весом около 2 килограммов. И если, например, специально не смотреть в небо, специально не прислушиваться, то, как правило, он у нас не заметен. А если беспилотник вы увидели, подобного плана квадрокоптер, то можно позвонить в единую диспетчерскую службу, и там уже разъяснят, что это Росреестр или какой-либо другой государственный орган. Беспилотник у нас управляется с использованием компьютера. На компьютере установлена специальная программа, которая строит маршрут, и квадрокоптер уже летит по маршруту и делает фотографии. В дальнейшем фотографии обрабатываются специальной программой и формируется уже ортофотоплан. Достаточно подробный, высококачественный. В дальнейшем этот ортофотоплан накладывается на сведения о границах земельных участков из Единого государственного реестра недвижимости. И уже такие данные у нас анализируют специалисты на предмет выявления земельных правонарушений. Как правило, на ортофотоплане хорошо видно самовольное занятие земельного участка, также хорошо видно нецелевое использование и неиспользование земельных участков. Цель аэрофотосъемочных работ – это не наказание граждан, а, скажем так, навести порядок, то есть побудить людей узаконить то, что используется сейчас без прав, либо устранить это нарушение. Сначала при выявлении нарушения мы объявляем предостережение, то есть это профилактика. Если на эту профилактику гражданин не отреагирует, то уже через спустя несколько месяцев будет проведено выездное обследование, инспектор выедет на участок уже со спутниковым оборудованием, произведет обмер, и если факт нарушения подтвердится, то будет выдано предписание об устранении нарушений. Предписание выдается на определенный срок, как правило, это 3-4 месяца, и если это предписание не будет исполнено, либо гражданин не напишет ходатайство о его продлении, например, в связи с уважительными причинами, такими как нахождение на больничном, командировка и тому подобное, то в таком случае за неисполнение предписания будет составлен протокол, и там уже будет решаться вопрос о назначении административного наказания. Но, как правило, эта процедура длительная, занимает несколько месяцев, и у гражданина всегда есть возможность исправить свое нарушение. Также хотелось бы отметить о том, что в последнее время появились сведения о мошенниках, которые представляются сотрудниками Росреестра и направляют гражданам, ну, например, подложенные квитанции об оплате штрафов. Пишут в социальных сетях о том, что наложен штраф, например, за самовольное занятие земельного участка, предлагают его оплатить. Присылают квитанцию, либо ссылку на какой-либо сайт в сети интернет. И переходя уже по этой ссылке, можно получить и вирус, там лишиться аккаунта на госуслугах, либо перевести деньги каким-либо мошенникам. Здесь следует сказать, что если нарушение настоящее, действительно выявлено сотрудниками Росреестра, то Наложению штрафа предшествует очень длительная процедура. Это и составление протокола, о которой гражданина всегда уведомляем надлежащим образом, и уведомляем на рассмотрение дела об административном правонарушении. А по итогам рассмотрения уже выносится постановление о назначении административного наказания, которое заверяется гербовой печатью. И уже это постановление направляется по официальным каналам связи, то есть это либо на портал государственных услуг в личный кабинет оно придет, либо на бумажном носителе. Как правило, на бумажном носителе по адресу регистрации гражданина мы направляем эти постановления всегда, либо приглашаем лично в управление. Кроме того, у нас сотрудники Росреестра при выполнении надзорных мероприятий имеют при себе служебное удостоверение с жетоном, а также используют еще жилетки зеленого цвета с надписью «Государственный земельный надзор». И если к вам пришли какого рода документы, в которых вы сомневаетесь в подлинности, то вы можете обратиться в управление Росреестра по телефону 72-86-11, либо написать обращение по электронным каналам связи, либо через сайт Росреестра, либо на портале государственных услуг.
5: Юридический момент.
0: Спасибо всем, кто с нами в любую погоду и в любое время года. На дворе июнь, предлетие до 10 числа. Месяц лучистого солнца, самых длинных дней, белых ночей, светлейший месяц года, млечень, румянец года, время высоких трав и сенокосов, ярких цветов, розник и земляник. В июне начинается активный сбор лекарственных растений, экологически чистого природного сырья.
4: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем обсуждать такое растение, известное как одуванчик. Одуванчик все заполонил, надоело с ним бороться. Часто мы слышим такие слова от огородников. Но не может быть, чтобы такой красивый солнечный цветок совсем никому не был нужен. Действительно, это правда. Одуванчик – весьма полезное растение. В нем значительное количество витаминов А, С и К, минеральных веществ, железа, калий, кальций, фосфор. Клетчатка там есть, полезная для кишечника, антиоксиданты. Одуванчик повышает иммунитет, предупреждает появление инфекционных заболеваний, заболеваний сердца, защищает от потери зрения, повышает аппетит. Полезные вещества в одуванчике повышают жизненный тонус, понижают артериальное давление, обладают спазмолитическим действием, обладают мочегонным и желчегонным действием, используются для уменьшения боли при артритах, оказывают стабилизирующее действие на центральную нервную систему, активизируют мозговую деятельность. Одуванчик используется и в пищу. Из него готовят варенье, вино, а мы расскажем об окрошке из этого растения. Вначале нужно промыть листья и цветки одуванчика, замочить в холодной воде на полчасика, нарезать их вместе с укропом и зеленым луком, залить кефиром, посолить, добавить еще сметанки, можно добавить вареное яичко, колбаски даже, и блюдо готово. Приятного вам аппетита! Противопоказаниями к употреблению одуванчика являются гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергия, повышенная секреция желудочного сока. Помните, все хорошо и полезно только в меру и после совета врача. Всего вам самого-самого доброго!
0: А сейчас узнаем, что замечали в этот период наши предки.
4: Круг светлых дней. Приметы народного календаря. Совместный проект областного радио и областной универсальной научной библиотеки.
9: Доброе утро. утро, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Трапезникова. Наступило долгожданное лето. Пришел июнь, лету почин. Вот что об этом месяце говорит в своей книге «Месяцы слов» вологодский писатель Иван Полуянов. «Свет закатов матов зыблется, отражая проблески росы. Темнеет только полночью, заря с зарею встречается. Утром туманы, днем дальний зов кукушки, духота сосен, дожди днем торопливые». Если в июне ночи будут теплые, тогда, наверное, можно ожидать изобилия плодов. Во время восхода солнца стоит духота к ненастьям. Туман утром стелется по воде, будет солнечная погода. Сильные росы к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. 1 июня. Иван Долгий. Если первые два дня июня льет дождь, весь месяц сухой. 2 июня. Фалалей огуречник. В этот день досевали огурцы в открытую землю, читаем у Полины Рожновой. Ведь заморозки отступили, теплые утренники их сменили, теплые зори над землей наклонились, теплые ветерки в травах притомились. Народные приметы тоже говорят об этой овощной культуре. Множество шишек на елях к урожаю огурцов. 3 июня. Алена, Елена, Льносейка. В этот день девушки не заплетали волос, потому что существовало поверье, что если их тронет Алена, Льносейка, то они станут похожими на лен, длинными и светлыми. Если в Еленин день дождь, осень будет ненастная. Если на Алену дождь с градом, то на Прокла 3 декабря снег крупой. Луна в кругу к пасмурной погоде, кукушка кукует, хорошая погода будет. 5 июня. Леонтий Коноплянник. Из конопли в прежние времена делали веревки и мешковину. Из семян получали конопляное масло, и оно выручало деревенского жителя. На рябине обильный цвет к урожаю конопли. Комары и мошки столбом к ведру. 6 июня – день памяти преподобного Симеона Столпника. В народе считали, что с этого дня начинается настоящее лето, потому что шиповник цветет, румянец года ведет. Это дерево называли врачеванием благословенным, указывая, что сила его способствует выздоровлению всего тела. Земляника, шиповник, калина в цвету, к урожаю сыроежек. Если трава пахнет сильнее обычного, к дождю.
4: 7 дней. Приметы народного календаря.
9: 7 июня. Ферапонт «Худые росы». «Худые росы»? Вот как объясняет это название Полина Рожнова в своей книге «Русский короб». Медовой росой называли наши предки росу по своей сладости под стать медовой водице. Но вредную, манящую запахом и липкую под стать ядовитой смолке. Скотину в эти дни выгоняли лишь когда солнце высоко поднималось, осушало паскотину. Босыми в этот день по траве не ходили, опасаясь, что от пагубной росы на коже вспыхнут воспаления и язвы. 8 июня. Земля-кудесница. Алфей-глинник. Хозяйки спешили вынести кринки да квасники, латки да горшки из бабьего кута под кусты цветущих веток смородины, крыжовника, шиповника и сбывали в этот день из посуды застоявшуюся духоту. Вспоминали Алфея-глинника, сказывали, что рожденный в этот день ведает секретами горшечного дела, умеет он выбрать живую глину, которая при обжиге и лощении не теряет цвета, сохраняет узорочье родной природы. Поздний цвет рябины – у долгой осени. Сильные росы на хороший урожай. 9 июня. Федора на язык колючая. И вновь обратимся к книге Полины Рожновой. Вот что она пишет. «В этот день оставляли бабоньки пересуды свои. У колодца не останавливались даже словом перемолвиться. В этот день, по народному поверью, Федора тут как тут, стоит за углом, да норовит узнать о запретном, о тайном». Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле к сырой погоде, идет вверх к сухой погоде. В хороший летний день дятел сильно стучит клювом, скоро будет дождь. Ночная роса долго не высыхает, к грозе. 10 июня. Никита Гусятник. По народному представлению, Никита Гусятник охраняет гусят, не допуская к ним орлов, ястребов и других хищных птиц. Тихий день Никиты Гусятника предвещает хороший урожай. Если над лесом синеет воздух, будет тепло. Если много муравьев на муравейнике, погода будет хорошая. Радуга после дождя скоро пропадает к ясной погоде, долго стоит к ненастью. 11 июня. Феодосия Колосница. По замечаниям крестьян, в этот день начинала колоситься рожь. С этого дня появляются грибы, колосники, белые и подберезовики. Колосится рожь, много грибов найдешь, а если знойный июнь, на колосовики плюнь. 12 июня. Исаакий Змеевик. По народным сказаниям, вереницы змей свиваются в этот день на лесных колодах. У них своя змеиная свадьба. Если в этот день змея укусит человека, вылечить его будет очень трудно. Поэтому по лесу и лугу советовали ходить очень осторожно. Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы, говорили в народе. Сова кричит на холод. Утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. Хорошая погода сохранится, если восход и закат солнца чистые, золотистые или бледно-розовые. 13 июня. Еремей – распрягальник. Основные посевы к этому дню должны быть закончены, и коней распрягали для отдыха, выпуская в луга на подножий корм. На Еремея непогода, всю зиму промаешься, будет суровая зима. Если день погожий, уборка хлеба будет пригожей, богатый урожай. А я желаю всем хорошей погоды и богатого урожая. Спасибо за внимание, до новых встреч!
4: Круг светлых дней. Приметы народного календаря.
0: О важных событиях в истории дня. 4 июня 1866 года царь Александр II утвердил устав Русского исторического общества. 260 лет организации, которая и сегодня стоит на страже сохранения исторической правды. 4 июня 1880 года изобретатель, пионер авиации Александр Федорович Можайский послал прошение в Департамент торговли и мануфактур на привилегию на воздухоплавательный снаряд. Талантливый был человек, постоянно что-то изобретал, в том числе работал над первым самолетом и у нас под Вологдой в селе Котельниково, а ныне здесь село имени Можайского, где сохранился дом, где он жил с семьей, и открыт музей авиации. 4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР о планах освоения космического пространства, которое предписывало создать ракету-носитель для полета на Марс и Венеру. 4 июня 1821 года родился известный лирик природы Аполлон Майков, благодаря которому мы можем точно знать, каким было лето в конце века 19-го. Поле зыблется цветами, в небе льются света волны, вешних жаворонков пенья, голубые бездны полны. Взор мой тонет в блеске полдня, не видать певцов за светом, так надежды молодые тешат сердце мне приветом. И откуда раздаются голоса их, я не знаю, но им внемля взоры к небу, улыбаясь, обращаю. Чтобы убедиться, что и за два столетия природа ничуть не убавила своей красоты, надо вырваться на лоно природы. Правда, мест таких стало гораздо меньше, где поле зыблется цветами и в небе льются света волны. Но они есть, и погода позволяет туда нырнуть.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Жители Севастополя задержали за передачу СБУ сведений о российской армии. Владимир Путин проведет встречи с руководителями мировых информагентств. И госсекретарь США Рубио призвал к диалогу с Россией. Все подробности далее. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Установлено, что его привлек к конфиденциальному сотрудничеству сотрудник Службы безопасности Украины. Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки через мессенджер WhatsApp, принадлежит мета, которая признана экстремистской и запрещена в России, и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой. Он также рассказал об используемых каналах связи и выполнении заданий по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанный заключен под стражу. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 78 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 тяжелых боевых

0: гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами воздубеспилотных систем, за сутки уничтожены до 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины «Хамви» американского производства, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт» производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыто уничтожены 52 пункта управления БПЛА, 20 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов.
1: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 45 блиндажей и укрытий с личным составом, а также 3 терминала спутниковой связи Starlink. Расчеты FPV-дронов на оптоволокне группировки «Днепр» сорвали ротацию противника, уничтожив и несколько пикапов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В результате удара ВСУ по Симферополю погибли 3 человека, еще 7 ранены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы. В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили более 20 БПЛА в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. Пострадавших нет. В селе Фруктовое поврежден фасад частного дома. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате «Вопросы-ответы». Он будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям. Вечером у президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает ПМФ. Как отметил Ушаков, лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава «Росатома» Алексей Лихачев и другие. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции. Как подчеркнул Ушаков, проект предусматривает сооружение АЭС с энергоблоками большой и малой мощности. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к диалогу с Россией. Выступая на слушаниях по надзору за внешней политикой Соединенных Штатов, он подчеркнул, что считает Россию важным союзником, особенно в ядерной сфере. Рубио напомнил, что несколько раз разговаривал с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и назвал взаимодействие с ним зрелой дипломатией. Госсекретарь утверждает, что после завершения украинского конфликта отношения Москвы и Вашингтона станут еще более дружественными. Как подчеркнул глава Госдепа, иногда переговоры приводят к результату, а иногда нет. Но иногда сам факт существования канала коммуникации оказывается очень ценным в условиях потенциального конфликта. Западу и США нужны редкоземельные ресурсы Армении. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, логика подхода отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе. Дипломат также отметила, что рамочный документ по редкоземельным минералам, заключенный между Соединенными Штатами и Арменией, должен насторожить армян. Соглашение указывает на истинные интересы Вашингтона. В Москве сегодня возможны кратковременные дожди и слабая гроза, однако она будет носить локальный характер. При этом температура воздуха будет соответствовать даже не июньской, а июльской норме. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием слабо выраженного атмосферного фронта с севера. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза, но все это будет достаточно локально, мозаично, скоротечно, поэтому многие даже этого ухудшения погоды и не заметят. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-25, а это соответствует климатической норме даже уже не июня, а июля месяца. усилится. Но атмосферное давление будет меняться мало, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, до конца недели в столице ожидается теплая и сухая погода. Температура поднимется до плюс 25. Как отметил синоптик, в московский регион пришло настоящее русское лето. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Спорт.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. В противостоянии до трех побед впереди петербуржцы 2-0. Третья игра серии пройдет в Краснодаре 7 июня. Россиянка Диана Шнайдер вообще не думает о возможности сыграть в финале открытого чемпионата Франции по теннису со своей соотечественницей Мирой Андреевой. Об этом она заявила после победы в четвертьфинале над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. В четверг в полуфинале Ролан-Гаррос Шнайдер встретится с полькой Майей Хвалинской, а Андреева сразится с украинкой Мартой Костюк. Голкипер французского Пари Сен-Жермена сборной России Матвей Сафонов занял 7-е место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Россиянина оценили в 42 миллиона 900 тысяч евро. Первое место в рейтинге занимает итальянец Джан-Луиджи Донарума из английского Манчестера Сити. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий Антон Слепышев, подписал контракт с екатеринбургским хоккейным автомобилистом. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне Слепышев выступал за московское «Динамо». Ухта победила Тюмень со счетом 6-2 в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Победителей хет-трик оформил Филиппе Парадински. Также по голу забили Михаил Москалев, Владислав Мусин-Пушкин и Дмитрий Хусаинов. У проигравших отличились Денис Неведров и Александр Дерябин. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу Ухты. Четвертый матч серии пройдет 4 июня в Тюмени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Ярославле плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями, а во Владимире плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Туле и Воронеже плюс 20-22 градуса, грозовые дожди, а в Ростове-на-Дону плюс 24-26 без осадков, в Волгограде плюс 23-25 градусов, в Краснодаре плюс 25-27, в Сочи плюс 22-24, в Ставрополе плюс 21-23, в Санкт-Петербурге плюс 22-24, местами небольшой дождь. В Москве плюс 21-23. Возможен кратковременный дождь с грозой. Сейчас столица плюс 17. Без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: «Восьмая нота» с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Тони Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. «Восьмая нота». Четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
7: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
8: Не я. Не я. Не мы.
7: Так кто ж пропел ее?
4: «Русалка». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Пушкина.
9: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку.
4: Дочь мельника полюбила молодого князя. Тот бросил ее ради богатой невесты. Но прошлое не исчезает бесследно. Однажды оно напомнит о себе у реки.
9: На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
4: «Русалка». Слушайте в воскресенье в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.
10: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
11: Передаем сигналы.
4: Сигналы точного времени.
12: На календаре четверг, 4 июня, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
13: Здравствуйте, доброго утра желаем всем без исключения, кто с нами, кто, может быть, только сейчас присоединился. 8-925-222-99-92, наш мессенджер пульсирует вашими сообщениями. Присоединяйтесь к нам на платформе «Смотрим» и на портале «Вести.ру».
12: Обсуждаем экономические новости, экономические события. Доллар пошел вверх вместе с началом отпускного сезона. Вот только за первые дни июня американская валюта дорожает почти на 2%, предполагают экономисты и прогностики, что это только начало. Эксперты ожидают, что летом курс в среднем составит 78 рублей за доллар, а к концу года может и подрасти еще больше. Во-первых, почему так происходит? Ну, кто-то собирается за рубеж, да, и скупает валюту. Опять же, экспортеры после налогов выплат сокращают продажу выручки. Минфин наращивает закупки на рынке. То есть, с одной стороны, для бюджета вроде бы это, может, и хорошо, а вот для простого человека не очень. Так все-таки что же будет с долларом и надо ли нам как-то к этому готовиться? Давайте выясним у нашего эксперта. С нами на связи экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Как геополитика влияет на расстановку в паре рубль-доллар? Расскажите нам.
14: Ну, она влияет только с той точки зрения, что сейчас высоки цены на нефть, и, соответственно, у российских экспортеров есть валютная выручка, которую, согласно бюджетному правилу, Минфин начал скупать, да, для пополнения фондов. И здесь ключевой фактор подорожания доллара, ну и, соответственно, снижения рубля, это его покупки Минфином. И что касается вот здесь роста спроса на валюту, да, это фактор такой присутствует, но он не критичный. То есть люди у нас все-таки покупают валюту для поездок, но ключевые игроки здесь это сейчас правительство и крупнейшие экспортеры.
13: При всем при этом мы понимаем, что каждый дополнительный доллар к цене на нефть приносит бюджету России практически 180 миллиардов рублей в год. Такие расчеты аналитиков.
14: Приносит. Но здесь вообще вот эта история про то, что бюджету выгоден дешевый рубль и так далее, они не учитывают такого момента, что да, дешевый рубль, он всегда провоцирует инфляцию, он провоцирует рост цен. И да, бюджет собирает больше денег, но за эти деньги можно меньше купить. Да? Это такая палка о двух концах, и говорить о том, что вот как-то искусственно, специально давайте мы уроним курс, чтобы было больше денег в бюджет. Если бы это так было, то, знаете, все там эти африканские сырьевые экономики, они бы никаких бюджетных проблем не испытывали. Да? У них очень низкий курс их местных валют по отношению к там, доллару, к евро. Ну нет, так не получается. Печатай деньги, выполняй бюджет. Нет, так это не работает. Здесь каждый момент, здесь не надо думать, что вот сейчас можно каким-то образом уронить рубль и сразу бюджет разбогатеет. Да, но эти рубли будут стоить другие деньги по отношению к товару.
12: Понятно. А нам-то, простому человеку, куда податься? Как быть? Означает ли это, что рост доллара автоматически означает и рост всех цен?
14: На долгом таком, на среднесрочном даже горизонте в России всегда рост курса валют, он оборачивается ростом цен. Да? Это не сразу происходит, так как происходило еще хотя бы там 30 лет назад, но все равно с лагом в несколько кварталов мы видим это повышение цен. Обратного вот, обратно бы так было, нет, но обратно так происходит не всегда, хотя часть импортных товаров в России там или стоит сравнительно недорого, считаю сейчас, из-за высокого курса, который был в рублях к доллару.
13: Скажите, а как вы оцениваете рост объема наличной валюты на руках у россиян? Вот по данным Банка России, объем налички в валюте вырос до отметок в 92 миллиарда долларов.
12: То есть в какую банку, в каком банке мы храним свои деньги, в трехлитровый,
14: да? Да, значит, что здесь можно сказать? Есть такая, есть статистика, но если мы посмотрим на график изменения вот этого агрегата М0, так называемого наличная валюта на руках, наличные рубли на руках, то он устойчиво снижается уже много лет. Прямо вот такая линия вниз. И только сейчас такой коротенький перелом, да, вот такой маленький, чуть-чуть подъем мы на этом графике увидим, чуть стало больше наличных рублей. И здесь ключевой момент. Это такой шок, да, реакция на отключение интернета, реакция на работу там банкоматов и других сервисов ухудшившихся, или это мы имеем дело с каким-то трендом. Это можно увидеть только на тоже длительном горизонте, нужен как минимум год, чтобы на это смотреть еще, потому что, в принципе, такое снижение и рост интереса к наличным начал расти где-то на рубеже 2024-2025 года. И здесь факторами были, в первую очередь, усиление фискального давления со стороны Минфина, то есть вот этот контроль за доходом, ужесточение контроля доходов, расходов, ужесточение налогового пресса, бесконечные разговоры вот о тотальном цифровом рубле, который будет учитывать там каждый наш шаг, естественно, какая-то часть решила уходить в наличные, да. Вот этот постоянный такой прессинг, что вот все ваши платежи отслеживаются, кому вы перевели деньги, это все там фиксируется и так далее. И здесь люди, конечно, начинают предпочитать работать с наличными, так же, как и часть бизнеса, особенно микробизнеса, да, какого-то микроскопического. Но надо сказать, что у нас все равно правительство-то собирает деньги, в общем, оно умеет с нас собирать деньги и с учетом вот этой любви россиян к наличным. У нас налогообложение происходит не столько с доходов, сколько с косвенных налогов, вот с НДС, из завышенных тарифов. То есть деньги собираются здесь, основные. А ну какая-то часть идет наличные. В общем, для правительства это повод еще ужесточить свои фискальные меры и регулирование.
13: Угу. Ну а что касается того самого курса, комфортного курса для экономики, как нам говорят, то 80, то 90, экономика приспособится и адаптируется. Можно ли говорить, что какой-то особенный курс, там уровень, не знаю, 60, а кому-то скажут, а мне 30 нравится, очень выгоден для экономики. Что стоит за подобного рода рассуждениями?
14: А вы знаете, за этими рассуждениями стоит то, как я говорю, какая у человека позиция в валюте. Да? Он ставит, он ориентирует свой бизнес на дорогую валюту или на дешевую. Вот от этого он и говорит. Да? А курс, который мы видим на бирже, это совокупность таких вот решений рынка. В России сейчас нет полноценного рынка валюты. И он зависит от действий нескольких крупнейших экспортеров, в первую очередь нефти и газа, которые, ну, ничего другого российского, и сырья, да, ну, металл, понятно. Вот, и ничего другого за пределами России на производство не продается. И, соответственно, со стороны тех объемов валютной выручки, валюты, которые готов отгрузить Китай сюда, да, основной покупатель российских товаров, Китай, Индия. Ну и другие страны все это намного меньше. Поэтому, что касается... Ну, слушайте, я не буду называть банк, который заглянул ради интереса. Там покупка валюты, то есть у людей, если ты принес наличную валюту, там покупают по 67, а продают по 82.
13: Серьезный спред?
10: Да, то есть огромный спред, да, человеку. То есть если вы думаете, что вот ваша наличная валюта, человека просто мучает здесь именно вот этот спред. Если ты купил валюту, ты понимаешь, что обратно ее так вот быстро обменять наличную, да, у тебя не получится.
13: Именно поэтому люди продолжают держать у себя валютные накопления.
12: Именно так. Спасибо большое. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и бесед» Дмитрий Прокофьев был с нами на связи. И...
13: Но рублевых накоплений у россиян намного больше.
12: Да, видимо, именно поэтому и долговая нагрузка россиян снижается до минимума с 2019 года. По данным Центрального банка, доля располагаемых доходов населения, которая направляется на платежи по кредитам, к началу года составила примерно 9%. То есть, получается, люди не хотят больше брать кредиты.
13: Возможно, они хотят должно обслуживать уже взятые кредиты, в конце концов.
12: А может быть, просто рассчитывают что-то подкопить, положить деньги на вклад? Вот непонятно, почему же так. Давайте выясним. С нами на связи заведующий научной лабораторией исследований денежной кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭО имени Плеханова, автор телеграм-канала «Ключевые ставки» Денис Домаченко. Денис Викторович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: Доброе утро.
12: Ну, действительно ли это так? Действительно ли снижается долговая нагрузка? И что на самом деле это означает? Не хотим кредитоваться?
15: Ну, Центральный банк дает средние цифры, и в среднем говорить о снижении платежей относительно располагаемого дохода, конечно, можно. Но это мало что дает для улучшения ситуации в отдельных социальных группах или в региональном разрезе. То есть сейчас реальный заемщик, он распадается на два лагеря. Первый – это довольно успешный заемщик с низкой долговой нагрузкой, который активно погашает свои кредиты, которые он брал ранее по более низким ставкам в том числе. А второй – это перекредитованный с тремя-четырьмя займами на грани дефолта, живущий где-то в регионе, который в регионе, причем в бедном регионе, который уже не может взять новый кредит в банке и вынужден идти в микрофинансовые организации.
13: Понятно. А что касается вообще механики выдачи тех или иных сумм запрашиваемых, мы вот накануне обсуждали историю о том, что ипотечные, так сказать, хотелки урезают практически в полтора раза банки. То есть, условно, нужны тебе 10 миллионов по заявке, банк тебе одобряет 6,5. С чем это связано? Это какая-то механика против перегрева рынка, да, в соответствии с рекомендациями ЦБ, или же просто частный случай, вырванный из контекста?
15: Ну, нет, это не частный случай. Здесь все зависит от финансового состояния потенциального заемщика. То есть, если в потенциале заемщик вынужден будет платить по тому кредиту, который он берет, более половины от своего дохода, то есть от его ПДМ, так называемый, выше 50%, то сразу на банки накладываются жесткие ограничения со стороны Центрального банка, на коммерческие банки накладываются ограничения со стороны Центрального банка, и этот заемщик, он, соответственно, не может получить крупную сумму, потому что его показатель долговой нагрузки выйдет за эти лимиты, и коммерческим банкам это абсолютно невыгодно, потому что они должны будут наращивать дополнительный капитал для того, чтобы этого заемщика продолжать обслуживать и выдавать ему такие кредиты. Поэтому это идет вот такая механика, которая активируется со стороны регулятора Центрального банка России.
12: А вот скажите, пожалуйста, все-таки, если вдруг мы видим, что вот люди как-то так более точно, может быть, планируют свою и кредитную историю, и работу со своими активами, вообще прожить в наше время без кредитов получается?
15: Прожить лучше, конечно, жить без кредитов, особенно с теми процентными ставками, которые сейчас предлагают и коммерческие банки, и микрофинансовые организации, да и ломбарды тоже. Все зависит от той структуры потребления, которую конкретный человек для себя выбрал. Потому что, например, если люди привыкли к одной модели потребления, и в том числе и в кредит, и, допустим, какое-то подрастающее поколение, да, или там средний возраст, и они понимают, что их зарплаты будут расти дальше и весьма быстро, и по карьере они будут двигаться, или они работают в том числе, например, в IT или в логистике, или на предприятиях оборонного сектора, где сейчас зарплаты растут очень быстро. Поэтому это одна модель потребления. Здесь, конечно, в кредиты живут и проедают, так сказать, будущие доходы. Вот. Но есть и другая сторона медали, когда люди к этому привыкают, допустим, они выпадают из этих отраслей, или, допустим, что-то случается в жизни, то негативное, у них возникают проблемы, и они могут идти и на банкротство, и, соответственно, но привыкли жить по-старому, поэтому здесь лучше, конечно, без кредитов, тем более ставка даже по первоклассным заемщикам сейчас не ниже 28% годовых.
13: Вот-вот.
15: Это довольно много.
13: Поэтому лучше, если есть возможность, откладывать, потому что ситуации бывают совершенно разные в жизни, и для того, чтобы грамотно распорядиться финансами и возможностями, нужно иметь подушку безопасности. 72 триллиона рублей, я вот тут цифру с ленты Информагентс нашел, рынок сбережений вырастет в этом году до этой отметки на 10%, сообщили в рамках Петербургского международного экономического форума представители синенького банка, мы без имен собственных.
12: Все, да, догадались. Не будем называть какой.
13: То есть 72 триллиона рублей у людей, в том числе с учетом, я так понимаю, позиции в валюте. Насколько существенные накопления? И из каких соображений люди откладывают деньги?
15: Ну, дело в том, что сейчас высокая процентная ставка, так называемая реальная процентная ставка Центрального банка, она практически 10% годовых. Это означает, что люди со сбережениями, они не теряют своих денег относительно той официально публикуемой инфляции на уровне 5%, а если вы держите вклад, там, допустим, под 12-13, то у вас получается, что вы дополнительный доход получаете, и ваши деньги не испаряются, так сказать, да. Нет эрозии, инфляционной эрозии. Поэтому, да, но с другой стороны, обратите внимание, вот этими цифрами, конечно, говорим 72 триллиона, но эти деньги принадлежат не основной массе населения, да, они принадлежат весьма ограниченной группе людей, которые вполне себе живут на эти процентные доходы, на повышенные процентные доходы. И здесь нужно обращать внимание именно на это расслоение. То есть и в том числе это основная база для того самого потребительского кредитования, о котором мы говорим. Но, кстати, я хотел еще сказать, что потребительское кредитование опять выходит из тени. В прошлом году ежемесячные выдачи, они рухнули где-то в два раза по отношению к 2024 году. А сейчас, вот по последним, например, данным, в апреле в среднем на 22% новых выдач кредитов стало по стране. И некоторые регионы, особенно в бедных регионах, там выдачи кредитов, они до 30-40%. 40% доходит относительно прошлого года. То есть людям вынуждены брать кредиты, возможно, для того, чтобы обслужить новые кредиты. Поэтому здесь вот такая интересная ситуация. А в Москве и Санкт-Петербурге
12: это
15: цифрам меньше, значительно меньше.
12: Понятно. Спасибо большое. Денис Домаченко был с нами на связи, автор телеграм-канала «Ключевые ставки». Следим за ситуацией на экономическом рынке.
4: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
16: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
16: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
16: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени.
12: На календаре четверг, 4 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
13: 8-925-222-99-92. Наполняемся вашей энергией. И присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях, также на платформе Вести.ру и на суперпортале Смотрим.ру.
12: И сейчас обсудим вот какую ситуацию. Водитель, подозреваемый в употреблении алкоголя перед поездкой и не сумевший подписать протокол, как он говорит, по причине плохого зрения, считается отказавшимся от медосвидетельствования. Такое решение подтвердил Верховный суд. Что было? Задержан водитель, который отказывается от медицинского освидетельствования, но явно выпил, понимают это сотрудники ГИБДД, отказывается человек. Когда ему говорят, подпишите протокол, я не буду ничего подписывать, очки забыл, ничего не вижу, не могу прочитать и не могу ни в коем разе подписать.
13: Ну да, такая уловка, а с другой стороны, человек же должен понимать, что он подписывает, да? А как вы очки не видите? Ну, нету очков, не вижу. И, в общем, ступор.
12: С другой стороны, я помню такую пометочку в правах. Очки обязательны. То есть, если ты действительно так плохо видишь и водишь только в очках, ты не можешь их забыть, не можешь за руль сесть без очков. Так что в этом смысле, когда после этого лишают прав, ну, вроде бы все логично. А вот с другой стороны, а всегда ли я обязан подписывать протокол или могу отказаться от подписи? В общем, очень много вопросов. Давайте выясним. И с нами на связи автоюрист, адвокат Валентин Петрюк. Валентин Игоревич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
12: Поясните, пожалуйста, вот по поводу этого решения Верховного суда. Что все-таки решил Верховный суд? Это касается отказа от подписания протокола или касается как раз то, что вот если человек забыл дома очки, очки обязательно, он тоже может лишиться прав?
17: Вы знаете, отказ от выполнения законных требований любого уполномоченного лица, в данном случае сотрудников ГИБДД, при прохождении освидетельствования медицинского, да, либо обычного освидетельствования, в любом случае, в любой форме, это действие либо бездействие, так или иначе свидетельствует, что водитель намеренно отказывается от прохождения этого освидетельствования. То есть это уже было закреплено еще даже раньше, чем вышло вот это вот последнее решение именно Верховного суда, потому что есть пленум Верховного суда 2019 года, и он говорил всегда то же самое, что по данной статье, по которой наказали водителя отказавшегося, там состав чисто формальный, то есть вы отказываетесь проехать на место свидетельствования, вас наказывают именно за это, не за состояние алкогольного опьянения, хотя там санкция практически точно такая же, если не жестче, а именно за сам отказ. Это абсолютно законно и обоснованно. Здесь, как юрист и адвокат, я не могу сказать, что действия сотрудников ГИБДД были каким-то образом незаконны, либо нарушали права этой водительницы. Здесь они действовали абсолютно правильно, законно, и суд вынес вполне обоснованное решение. Нельзя отказываться от медосвидетельствования. Это прописано в законе. Закон суров, но это закон у нас. И поэтому очки, неважно, я ознакомился с материалами дела, там указано, что сотрудники ГИБДД ей устно объясняли, каким образом, где поставить, какие права у нее и прочее. А она решила таким образом, мне кажется, просто уйти от ответственности и не сдавать медицинские анализы для того, чтобы освидетельствовать ее на состояние опьянения.
13: Угу. То есть решение Верховного суда, в общем, безусловно, справедливое, ставит точку в подобного рода историях.
17: Да, конечно, конечно. То есть никакими путями, никаким образом невозможно отказаться от прохождения медосвидетельства. Ты можешь настаивать на сохранении своих прав, на соблюдении своих прав. Например, там вызвать переводчика, вызвать адвоката, либо у тебя там есть графы специальные в протоколе, где ты можешь выразить там несогласие с чем-то и написать об этом, либо свои объяснения какие-то дать. Но поехать сдавать ты обязан, за это тебя и нарушают. Ты отказываешься ехать, ты пишешь слово «отказываюсь», либо тебя на видео снимают, что ты говоришь «я не поеду», либо бездействием своим. Тогда даже если будешь молчать, сотрудники ГИБДД, например, на тебя посмотрит в течение 5-10 минут, что ты не реагируешь, и то же самое напишут, что вы отказываетесь.
12: Или
17: вот прохождение затягивать. Да, не реагируете, да.
12: Или реагируете вот. Неадекватно.
17: Да, к тому же непонятно вообще, как она тогда ехала за рулем, если у нее, если она не видит ничего в очках, значит, скорее всего, у нее стоит отметка в правах действительно, LCG, кажется.
12: Вот, да.
17: И ее должны были в любом случае отстранить от управления транспортным средством, и потому что если ты водишь без очков, а они обязательны для тебя, то это приравнивается к управлению транспортным средством вообще без прав.
12: Вот оно что. То есть, если мы действительно, у нас есть это указание об обязательности ношения очков, то прикрыться тем, что «ой, я забыл очки», уже не получится. Ты обязан водить в очках, ну или в линзах, правильно?
17: Ты обязан водить в очках и обязан исполнять законные требования сотрудников полиции, любых. Многие даже не знают, что не только ведь проверяют и могут направить на медосвидетельствование не только водителей, но и обычного человека на улице. Обычные сотрудники ППСМ, ну, полиции, Росгвардии могут направить тебя, если посчитают, что ты, например, находишься в состоянии любого опьянения в общественном месте. И за отказ тоже...
13: И за отказ тоже следует совершенно адекватное законное решение.
17: Да. Поэтому здесь все практика устоявшаяся, она нормальная, все они знают. Люди, которые придумывают какие-то новые уловки, они не новы в этом.
12: Угу. То есть вообще никаких уловок тут быть не может. Все, если есть протокол, нет, будь любезен, подпиши, ознакомься. Если тебе что-то не нравится, иди в суд и оспаривай. А вот, кстати говоря, как можно оспорить протокол? На что именно обращать внимание?
17: Ну, естественно, на правильность его составления. То есть тебе должны разъяснить права, там должны быть абсолютно точно и правильно указаны адреса, место, даты, обстоятельства дела. То есть, если там что-то не указано, то ты можешь сам это дописать, либо каким-то образом зафиксировать происходящее, и таким образом уже, предположим, оспаривать этот протокол. Но процедуры все прописаны достаточно четко и вполне понятно, и сотрудники там полиции, так или иначе, которые десятками или сотнями заполняют такие протоколы, достаточно редко ошибаются, тем более сейчас понятые больше не нужны практически никогда, все записывается на видео, дозоры, на различные регистраторы, и любые твои действия, они видны судье, и она может их оценить абсолютно спокойно, даже если ты ей что-то рассказываешь другое, то состояние человека, например, видно практически всегда сразу же там, и те действия или бездействия, которые он совершает. То есть диски всегда прилагаются, флешки всегда прилагаются к таким материалам.
13: Скажите, а какие еще разъяснения, скажем так, решения Верховного суда по этой проблематике в последнее время срезонировали, так скажем?
17: Ну а что, вот у нас было, мы уже общались по поводу того, что теперь количество протоколов у нас уменьшится, и людям, может быть, станет немножечко проще, потому что...
13: Да не людям даже, скажем, проще, госавтоинспекторам, потому проще. Что они в этой рутине порой вообще просто не вылезают оттуда.
17: Да, проще и им, и в любом случае водителям, потому что действительно, мне раньше составлялось до 5 протоколов, и, а теперь он будет там 2-3, может быть, вот, в каких-то случаях, может быть, даже один. Поэтому это действительно упростит всем задачу. Одним по оспариванию, да, какому-то, либо по отстаиванию своих прав, а другим по тому, что они составляют не такое количество бумаг и могут больше времени потратить именно на выявление там нетрезвых водителей, предположим, либо на то, чтобы они не нарушали правила дорожного движения.
12: Угу. Понятно. И вот как раз какова статистика оспаривания протоколов? Насколько бывает успешным?
17: Крайне очень маленький процент этот вообще, потому что я говорю, что состав статьи по отказу от прохождения медосвидетельствования чисто формальный. То есть там практически не на что ссылаться. Если ты отказался, то ты можешь даже через 5 минут поехать сдать анализы, мочу, кровь, не знаю, там, волосы, ногти на наличие, ну, нахождение тебя в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, да, если там даже будет все чисто, и ты принесешь все это судье и покажешь, судья тебе все равно скажет, я все равно лишу вас прав, потому что я вас наказываю не за состояние опьянения, а за то, что вы отказались от прохождения медследствия. Вам ничего не мешало поехать с сотрудниками ГИБДД в специальное медицинское учреждение с лицензией и сдать все те же самые анализы абсолютно спокойно. Вот. Потому что люди бывают, говорят там, ой, я ехал, и мне надо было срочно, там, не знаю, у меня самолет улетал. Да, действительно могут быть такие ситуации, когда у вас, потому что вся эта процедура, она достаточно бывает продолжительное время занимает, там, до часа, предположим, пока вас увезли туда, вы сдали две пробы, там, между ними определенное время должно пройти, потом вас вернули обратно, предположим, если ничего не нашли, то эта процедура может быть достаточно длительная, и люди иногда отказываются, потому что
12: куда-то спешат.
17: Ну, думают, что суд потом, да, суд не лишит их прав, они все объяснят. Нет, здесь никакие вот объяснения не помогут.
12: Понятно. В общем, спасибо большое. Ну, прежде чем сесть за руль, поймите, действительно, можете ли вы это сделать? И не обернется ли для вас поездка чем-нибудь неприятным? Будьте бдительны, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, конечно же, не игнорируйте все указания органов ГИБДД. Это чрезвычайно важно. А Валентин Петрюк, автоюрист и адвокат, был с нами на связи. Мы продолжим буквально через несколько минут. А сейчас в нашем эфире «Совет дня». Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Совет дня. Проснись здоровым.
18: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос – зачем они нужны? Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелируют с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
19: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
4: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: На правах рекламы.
20: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
21: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
20: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
21: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
20: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
21: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
20: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
21: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
20: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
21: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
20: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
21: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
20: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
21: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
20: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050. 50.
21: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
20: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
21: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 10

0: 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продакс», ОГРН 122-733-0-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». Моя великая Россия.
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Житель Севастополя задержан за передачу СБУ сведений о российских военных. И за ночь сбито 272 беспилотника над территориями 12 регионов. Все подробности далее. Владимир Путин начинает сегодня работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Она станет юбилейной, 10-й. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она пройдет в формате вопросы-ответы и будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин проведет сегодня встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает для участия в ПМФ. Это уже третий очный контакт глав государств за последнее время. По словам Ушакова, президенты дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект является уникальным. Впервые на одной общей площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона, фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова двукратного олимпийского чемпиона, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Он рассказал, что играл с главой государства в хоккей совсем недавно. Трехкратный обладатель отметил на Петербургском международном экономическом форуме, что глава государства получает удовольствие от игры.

0: Фетисов добавил, что играет с главой государства в одной пятерке. Хоккеист традиционно участвует в галоматчах с участием политиков, звезд хоккея и эстрады. Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга. Об этом заявила в интервью РИА Новости на ПМФ официальный представитель МИДа Мария Захарова. У наших стран, очевидно, хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях, пояснила дипломат. По итогам парламентских выборов в Венгрии, состоявшихся в апреле, победу одержала партия Фидес Петера Мадера. Он вступил в должность премьер-министра, сменив на этом посту Виктора Орбана. В Крыму задержали 63-летнего местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы. Мужчина передавал украинской разведке сведения о российских военных и готовился следить за машинами их семей. Подозреваемый подтвердил факт вербовки через мессенджер, рассказал о каналах связи и передаче личных данных военных службы безопасности Украины. Подробности рассказал оперативный сотрудник ФСБ.
1: В марте месяце, после продолжительного общения с представителем СБУ, нашему фигуранту поступило задание по визуальному наблюдению за семьей военнослужащих, проживающих в городе Севастополе. Фигурант должен был выполнить данное задание по визуальному наблюдению.
0: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока. Суд заключил задержанного под стражу. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над российскими регионами 272 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Пожар возник на объекте инфраструктуры в Одесской области после взрывов, произошедших минувшей ночью. Об этом сообщила Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Ранее сообщалось, что в Одессе повреждены административное здание и инфраструктура после взрывов. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье и Полтаве. Подробности уточняются. Получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака «Онкопепт». У пациентов выработался необходимый иммунный ответ. Об этом РИА Новости рассказала на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она напомнила, что первые пациенты получили лечение в конце марта-начале апреля, и врачи наблюдают за их состоянием около 2 месяцев. Как отметила Скворцова, уже можно сказать, что препарат хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который рассчитывали разработчики. Она добавила, что на сегодняшний день для лечения онкопептом отобраны более 40 человек. Ситуация на юге Европейской России постепенно налаживается после продолжительного периода непогоды. Лишь местами прогнозируется сильный дождь, ветер до 20 метров в секунду и лавинная опасность в горах Сочи. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что некоторое ухудшение погодных условий будет в субботу. Лишь местами в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской республике прогнозируется сильный дождь с грозой и ветер 15-20 метров в секунду. Ну а в Москве сегодня ожидается теплая погода, при этом возможны кратковременные дожди и слабая гроза. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, фон температуры будет на 2-3 градуса выше нормы, плюс 22-24 градуса. Гроза ожидается слабой, без особых порывов ветра. Ранее Позднякова рассказала, что всю неделю в столице будет сохраняться настоящая летняя погода. Вероятность осадков сведется к минимуму в начале следующей недели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии до 3 побед 2-0. В четверг состоится вторая встреча финального противостояния между московским ЦСКА и казанским «Униксом». Две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые за 11 лет. Такое достижение покорилось отечественным спортсменкам на открытом чемпионате Франции. Накануне Диана Шнайдер была сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Со счетом 3-6, 7-5, 6-0 пробилась в 1/2 финала, где в четверг встретится с полькой Майей Хвалинской. Ранее в полуфинал отобралась Мира Андреева, ей предстоит сыграть с украинкой Мартой Костюк. Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. До перехода в ЦСКА Хэмилтон играл в КХЛ в составе челябинского «Трактора» и минского «Динамо». Защитник московского ЦСКА Даниил Круговой признан лучшим футболистом команды в мае. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Круговой победил в голосовании болельщиков и экспертов. В мае он провел за красно-синих 4 матча и записал на свой счет гол и результативную передачу. Московский футбольный «Спартак» в июле проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 8 июля красно-белые дома сыграют против казанского «Рубина». 11 июля в гостях встретятся со столичным «Локомотивом». Двукратный олимпийский чемпион по борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев проведет свой первый поединок в организации Real American Freestyle с американцем Кайлом Снайдером. Об этом сообщает портал MMA Fighting. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 20-22. В Великом Новгороде плюс 22-24. В Калининграде плюс 15-17 и кратковременный дождь. В Перми плюс 20-22, облачно с прояснениями. В Казани кратковременный дождь плюс 20-22 градусов. В Самаре плюс 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 22-24, в Москве кратковременный дождь, гроза плюс 21-23. Сейчас столица плюс 19 градусов, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
5: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
6: 16+.
7: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
8: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. 2-я симфония и 1-й концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
9: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
10: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
11: Прямо сейчас.
12: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
13: Передаем сигналы.
12: Сигналы точного времени.
4: На календаре четверг, 4 июня, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие наши друзья.
6: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. По традиции называем наш мессенджер. Ждем ваших сообщений.
4: И, как всегда, по четвергам мы обсуждаем психологические вопросы, вопросы, связанные с нашей жизнью, и в том числе со сложными и социальными, и человеческими ситуациями, в которые мы можем попасть. И сегодня хочется поговорить о манипуляции. Причем о манипуляции часто со стороны руководства. Кстати, уважаемые наши слушатели, напишите нам, подвергались ли вы какому-нибудь манипулятивному воздействию на рабочем месте. Имеется в виду, что когда пытаются как-то управлять вашими эмоциями, руководитель, он же может использовать чувство вины, а иногда вообще чувство страха, запугать.
6: Перед увольнением.
4: Да, слушай, вот у меня сейчас идет самая горячая пора в институте, где я преподаю, и там некоторые преподаватели, не будем их называть, но ведут себя такое чувство страха по отношению к студентам. Или потом еще говорят тоже так: вот вы знаете, мы вам, студентам, доверяли, мы с вами как с людьми, а вы не подготовились, вы так нас обидели, мы так на вас рассчитывали.
6: Ну, это классика сейчас.
4: Да, а теперь вы вот просто закрыли любые двери для нашего с вами контакта. Ну, мне кажется, что это скорее говорит о некотором непрофессионализме,
6: да,
4: причем
6: как
4: не студентов.
6: Минимум.
4: Но, тем не менее, так вот как, а кто-то чередует похвалу и критику, кнут и пряник.
6: Как не попасться, да, на манипулятивные разводки, и как выходить из этой ситуации, спросим клинического психолога, доктора психологических наук Марию Киселеву. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
11: Здравствуйте.
4: Ну вот, скажите, часто ли происходят такие случаи манипуляции внутри субординации? И как не вестись? Или, может быть, все-таки вестись, но не очень? Посоветуйте, что делать в таком случае?
11: Ну, конечно, манипуляции в жизни присутствуют, наверное, у каждого человека в той или иной степени. Когда это стиль...
4: Мария, сейчас попробуем восстановить связь.
11: Да,
4: да, слышу. Да, все слышно. Просто что-то, да, связь прервалась. Продолжайте, пожалуйста.
11: Да, говорит, что если это становится уже стилем, конечно, в какой обстановке очень тяжело работать и продуктивно работать. Исследования показывают, что манипулятивный стиль управления, он невыгоден начальству, потому что приводит к выгоранию, собственно, сотрудников, к снижению качества работы, к повышению количества ошибок. И если эти ошибки возникают, работники более склонны их скрывать, потому что не хотят вот какого-то такого бурного эмоционального реагирования от начальства. Поэтому стиль невыгодный. И, конечно, к счастью, есть определенные типы руководителей, которые это его используют, и, соответственно, у них определенные манипулятивные техники. И прежде всего, это, конечно, такие руководители с нарциссическим типом личности, которые очень часто, ну, что значит нарциссические тип личности, они выглядят крайне успешными, внешне, да, компетентными. В общем, там вся суть в этом внешнем фасаде. И не возникает, может быть, у окружающих, не специалистов, что внутри есть очень, ну, неуверенный человек, которому постоянно нужно подтверждение собственной значимости. И, конечно, такие руководители манипулируют через вот такую схему обесценивания и идеализация, выставляя людей, ну, в общем-то, заставляя их качаться на таких вот эмоциональных качелях, то есть сначала приходит сотрудник, его идеализирует, вот как раз говорят, что на тебя вся надежда, ты справишься, дают какое-то, может быть, непомерное задание, но подкрепляют это похвалой, может быть, обещаниями, и выглядит это даже, может быть, вот на этой стадии очень поддерживающе, что да, мы в тебя верим, ты справишься, ты молодец, ты единственный вот в нашей организации, который способен, ну и дальше вот такие разные слова. И под эти слова навешивается, конечно, на сотрудника, может быть, значительно даже больше того, ну, его от должностных обязанностей. Человек потом пытается все это выполнить, потому что такое соответствие, ну, приятно таким ожиданиям, но так как навешано, повторюсь, больше, чем возможно, наверное, человеку выполнить, или невозможно это выполнять постоянно. Ну, хороший пример, ну, потом приведу пример как раз, и в итоге в какой-то момент человек не справляется, в какой-то момент справляется, его опять подкрепляют, ставят на этот пьедестал, ну, в какой-то момент человек ломается, там, ну, что-то не получилось, и тут идет тотальное обесценивание, тотальное, то есть, что вот правильно, я в тебя верила, ты никто, ну, естественно, обесцениваются все результаты, и вот удручающее состояние работника в этот момент, униженности, ну, действительно, чувство вины возникает, стыда, всего, что только можно. И, опять же, желание доказать, что в следующий раз я справлюсь. Да? Вот и человек попадает в такой круг манипуляций. Ну, вот «Дьявол носит Прада», не знаю, можно ли произносить в эфире название, но, тем не менее, вот прекрасный пример вот такого нарциссического манипулятора. Вот. Ну, дальше, естественно, работник должен понять, что ему выгоднее, оставаться с этим руководителем, либо менять место работы, потому что нарцисса, естественно, исправить нереально. Ну, для начала нужно осознать, что ты попал в ловушку вот этих вот манипуляций, что тебя берут там на крючок, на это, на слабо. Ну и просто по факту используют, и ты делаешь вещи, которые не прописаны контрактом, не прописаны договором, часто выходящие за рамки времени рабочего. Ну, кому-то это нравится, потому что вот, ну, есть люди, любители эмоциональных качелей, вот за это, может быть, идеализацию готовы иногда делать какие-то подвиги на работе. Ну, как говорится, ради бога. В общем-то, манипулятор находит всегда такую достойную жертву, потому что остальные просто с этого круга слетают. Но если хочется остаться на рабочем месте, но не хочется быть вот в этом манипулятивном общении, то, ну, прежде всего, нужно осознать это через вот негативные эмоции, которые возникают после общения или после каких-то моментов общения с руководством, которые, ну, продолжительные, которые могут приводить к каким-то эмоциональным срывам. Ну, и это знак, что что-то не то. Если это такая цикличная, не единичная история, понятно, иногда может быть и так, ну, в нормальной жизни там, ну, не получилось, поругали, неприятно, там, ну, все такая как бы цикличность, то вот надо это понять, осознать, взвесить за и против работы в таком стиле. Конечно, можно, какие-то психологи, конечно, посоветуют выстроить границы вот такому нарциссу в порыве его манипуляции пытаться рассказывать про трудовые договоры. Ну, можно попробовать, но повторюсь, что если руководство такое махровое, нарциссическое, ну, просто найдет другую жертву.
4: То лучше уйти? А вот если некуда уйти, если вот такая ситуация, как то, с которой я начал, когда, например, это педагог и студент, тут же никуда не денешься. Студент от педагога зависит, а педагог вот такой токсичный манипулятор. Как быть? Жаловаться руководству? Но это как-то неэтично.
11: Ну, вот, если сказать, ну, вот я как руководитель, если про студентов, да, но приходят, жалуются, я согласна, что да, в студенчестве есть такое, ну, можно поменять, но если мы вот прям перейдем сейчас на студенческую историю, то можно как бы, да, первое, ну, доложить о ситуации, потому что часто она действительно неадекватная, второе, поменять преподавателя, кстати, в практике студенческой, ну, точнее говоря, образовательной, высшего образования, очень приветствуется, чтобы экзамен принимал не преподаватель, который учил, это проверка качества образования. То есть есть как раз у студентов рычаги воздействия есть. Но если это работа твоей мечты, то, ну, значит, просто объяснить, что это себе, да, что вот это, ну, опять же, все-таки выстроить границу, это я, значит, понять, что если я не буду вот в этом манипулятивном круге, я вряд ли куда-то там безумно продвинусь по лестнице, да, ну, вот буду вот на этом месте. Хорошо, ну вот как понять это, да, либо я буду, понимая, что это такая игра, не принимать слишком близко к сердцу все происходящее. Потому что чем пользуется манипулятор? Он вызывает негативные эмоции. Человек считает, работник или студент, что это я плохой. Это есть вот такой вот надо мной человек великий, да, которому я не соответствую. А нужно понять, что это не человек великий заставляет тебя унижаться, а как раз человек слабый. И это его проблемы, которые он хочет решить за твой счет. Ну и как-то иногда становится проще, ну вот тебе там высказывают, а ты понимаешь, что, ну, стеночку можно такую поставить между собой и вот этим манипулятором, и понять, что вот плохо ему очень, потому что человек самодостаточный, хороший, уверенный руководитель, ну, не будет заниматься вот такой историей. Да? А все-таки повторюсь, потому что это невыгодно, это текучка кадров. Это жалобы студентов, ну, невыгодно это, да, то есть это такая уродливая система. Если бы она была выгодна, ну, это была бы, знаете, тактика какая-то, прописанная в учебниках. Это болезненная история. Поэтому для начала осознаем, второе решаем, как бы, ну, повторюсь, да, взвешиваем, жизнь такая, мы не можем хлопнуть дверью уйти, согласна. Взвешиваем все за, против, смотрим какой-то для себя внутренний компромиссный вариант. Ну, может быть, пробуем действительно в другой отдел перейти или там к другому преподавателю подойти, если, да, какие-то вот такие горизонтальные, возможно, передвижения. Ну, либо внутренне с собой работаем, понимая, что, вот, ну, ставя себе тоже рамки. А что дальше тебя попросит это руководство? Ночью, как бы, работать или что там, ребенка не забирать из детского сада, как? Потом, видите, они же жертву находят очень четко. Вот если посмотреть рабочий коллектив, вот есть, например, я сейчас про ребенка, вот сейчас хорошо, у меня ассоциация возникла, вот если мамочка, у нее ребенок, ну, работающая мама, у нее ребенок, детский сад закрывается в 6. Мама одинокая, да, скажем, воспитывающая ребенка одна, бабушки нет. Но она же уйдет с работы, да, даже если у нее начальник манипулятор, потому что на ее веса ее не уволят, понимаете, еще почему прочим. Потому что вот она выстроила границу, все что угодно, но не за рабочим временем. Вот человек выстроил. А если ты не можешь как бы себе в голове аргументировать, почему ты не должен работать больше рабочего дня своего, ну ладно, сегодня посижу, ну да, зато меня похвалят, ну может быть мне за это что-то будет. Ну так кому претензия? К себе самому, ну, тогда уже. А то все-таки внутри нужно выстроить, а на что я готов и ради чего. А иногда надо потерпеть. Я, жизнь такая штука, да. К сожалению, может быть, потом что-то будет лучше, там, или поставить себе срок какой-то, да, для чего тебе это нужно. Но, повторюсь, главное просто понять, что вот такая история с тобой происходит. Ну, вот. В каких еще историях, да, ну, просто некомпетентный руководитель. Ну, если смотрите, нарциссический руководитель, он обычно добивается успеха, у него успешное предприятие, вот, то соглашусь, порой жалко уходить, потому что оно как бы вот там успешный успех кругом, и вроде как всем перепадает его. То другой тип руководителя, это, конечно, просто некомпетентный руководитель, который... Ну, самодур, как это называется, именно вот в прямом смысле. То есть уже там нет видимости какого-то великого человека, а все понимают, что вот, ну, вот как-то так вот случилось, что вот он да, стал вот над вами. И его манипуляции, ну, такие более, может быть, примитивные, как раз вот не такие возвышения, там, качели там, да, ну, а просто на чувство вины такое, скорее, да, более на депрессивных товарищей действует. То есть, смотрите, нарцисс находит такого недоделанного нарцисса себе и пытается вот, играть на этом, что я-то из тебя сделаю человека там. Вот, с перфекционизмом находит такого товарища, да, нарцисса я не видел. А некомпетентный, наоборот, находит, ну, такой депрессивной симптоматикой, с чувством вины базовым уже врожденным, с безотказностью, вот как раз с очень проницаемыми какими-то границами, и как раз, может быть, без каких-то карьерных таких амбиций. Просто использует. Ну, ты же не откажешь старому больному руководителю там посидеть вместо него где-нибудь. Вот там такая манипуляция, понимаете? Она более, наверное, примитивная и рассчитанная, повторюсь, на человека с такой жертвенной больше позицией. И, опять же, если кто туда попадает, люди, которых, ну, возможно, работа – это основное место, ну, вообще всего. Нет семьи, может быть, да, не надо спешить домой, и вроде как-то и всем хорошо. Но в какие-то моменты вот такой работник, вдруг оглядываясь, понимает, что у всех какая-то жизнь идет, кроме того, чтобы там бумажки перекладывать или за кого-то проекты закрывать. У кого-то семья, дети, у кого-то друзья, у кого-то путешествия, а я что-то не был в отпуске уже лет 10, как-то так, да, потом оказывается. И здесь уже, мне кажется, такая более, ну, тоже, может быть, глубокая история, что вот этот манипулятор, ну, находит, повторюсь, жертву, и вот им даже где-то и хорошо вместе. Но жизнь-то проходит, жизнь, к сожалению, проходит, и, наверное, тоже стоит думать о том, что вне рабочего времени успеваешь сделать, и не будет ли потом, так скажем, обидно за потраченное время. Ну, или, может, действительно работа станет самым, ну, таким ядром таким самовыражением. Вот, поэтому, ну, обещания еще могут давать, что давай вот еще чуть-чуть, и мы тебя повысим, там, или зарплату повысим. Давай еще чуть-чуть, там, что-то там, я тебя делал, открою лабораторию, там, я не знаю, что. Ну, тоже, если чуть-чуть, а потом ничего не происходит, наверное, стоит задуматься, а не манипулятивное ли вот это, опять же, поведение. И, опять же, оценить, надо мне это, не надо. Ну, а так, конечно, в легкой степени манипуляции всеми используются, повторюсь, и в семье они используются, и родителями они используются, и мужьями, женами они используются. Ну, вот потому что манипулятивное общение, оно цепляет эмоционально, человеку хочется избавиться от негативной эмоции, которая возникает, и через действие, которое нужно манипулятору.
6: Да. Мария, вернемся буквально через минуту, продолжим разговор с клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой.
4: Оставайтесь с нами на радио России. Впереди только самое интересное. Разбираем психологические вопросы и общечеловеческие ситуации.
10: Июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
13: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
15: Товарищ Федор, ты помилуйся по-лаборатски, а?
14: Кристина Асмус.
16: Какой век на дворе?
17: 17-й от Рождества Христова.
14: Александр Самойленко.
18: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
19: 3, 2, 1.
14: И Милош Бикович.
20: Мы отправляемся в поход.
14: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
21: Сигналы точного времени.
6: Павел Сурков, Кирилл Гришин, этим утром вместе с вами. С нами на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте еще раз. Давайте продолжим.
4: Да, вот о чем хочется поговорить сейчас. Что иногда у нас возникает нежелание работать. Ну вот просто, ну вот пришли мы на работу и, как говорится, опускаются руки. Такая какая-то внутренняя прокрастинация срабатывает. Кто-то говорит, что это слабая воля, а кто-то говорит, что нет, это просто усталость. Вот как, где найти границу и как с этим бороться? Потому что ведь усталость от работы, тем более от работы порой рутинной, может перерасти в хроническую усталость, а там, глядишь, и до каких-то серьезных психологических проблем недалеко. Помогите нам, пожалуйста. Мария Киселева, доктор психологических наук, клинический психолог, с нами на связи. Вот что делать? Как не перегореть?
11: Ну, действительно, профессиональное выгорание – это не шутка, как бы не каприз какой-то придуманный, а, как современными истощенными людьми. А есть такое явление, хорошо изученное, особенно в профессиях «человек-человек», и мы, опять же, должны понять, что, вот вы говорите, рутинная работа, но все-таки выгорают люди, которые, это что обычно, это профессиональное, эмоциональное выгорание. Если профессиональная деформация, там она в другом заключается, а выгорание, это именно связано с эмоциональной сферой, естественно. А чаще у людей, вот, работающих при общении с другими людьми, потому что требует постоянного такого напряжения всей психической такой сферы человека. И кто склонен, мы должны даже сразу понять, чтобы потом не удивляться, да, склонны как раз перфекционисты, те, кто хотят сделать работу хорошо, да, то есть не те, кто пофигисты, им скучно, да, то, что вы так сказали, что рутинно, скучно, нет, там вопрос как раз не в этом, вопрос в том, что человек эмоционально слишком вовлечен на работу, он хочет быть лучшим, и кто, опять же, это не взрослые специалисты, которые 10 лет проработали, а молодые специалисты, потому что они приходят с завышенными требованиями к себе и, может быть, с неадекватным ожиданием каких-то результатов своей работы, ну, что сразу сейчас что-то будет. В общем-то, вот уже мы должны понимать, кто находится, да, в зоне риска, потому что самое главное – это все-таки заметить первые признаки вот этого эмоционального выгорания, с тем, чтобы, ну, оно не развелось в какую-то уже ярко такую выраженную симптоматику. И, в общем-то, долгое восстановление тогда нужно будет. Поэтому главное понять, да, что это за признаки. И действительно, ну, таким главным признаком является вот непроходящая усталость, которая после выходных там или какого-то, ну, опять же, чаще всего эти люди имеют непродолжительный отпуск, там, ну, 2 недели, да, не то, что там месяц или 2, но не проходит, да, не возникает обесценивание результатов собственной работы. То есть работа кажется ненужной, неважной. И ты сам как сотрудник тоже какой-то вот не такой, в общем, ну, обесценивает не себя и результатов работы. Естественно, ощущение какой-то пустоты, ненужности и интереса, вот, вовлеченности в работу, сложности с концентрацией внимания и с принятием решений на работу. Естественно, раздражительность, такое дисфоричное состояние, ну, да, дисфоричное, такое грустное, раздражительное, ну, в общем, не позитивное. Ну и соматически прибавляются разные истории, это сон нарушается, аппетит либо там, ну, чаще всего, кстати, увеличивается, заедают, да, стресс люди, то есть меняется там, колебания веса появляются, опять же, недовольство собой. Ну, в общем, вся такая головные боли, потом какие-то вообще непонятные боли в непонятных местах, которые не могут объяснить врачи, да, чаще всего вот это как раз признаки того, что организм нам хочет сказать, все, я туда не пойду. Важным, наверное, критерием таким различия, то, что я расписала, может быть, и к депрессивной симптоматике тотальной быть. Да? То есть, ну, депрессия у человека началась, может сказать, даже клиническая. Но как раз признаком того, что это именно профессиональное выгорание, является то, что это все связано с работой. А вот, например, на детский праздник пойти или в школу даже, которую, если тебя вызвали из-за твоего ребенка, у тебя голова не болит, как бы силы есть, и ты, в общем-то, идешь или какие-то другие проблемы решаешь вне работы. Но все, что связано с профессиональной деятельностью, вдруг, да, нога заболела, глаз там чешется, я не знаю, там тики начинаются, ну вот просто идешь себя, как будто на аркане тащишь. Значит, что-то там с работой пошло не так. Что так? Нужно, конечно, вот эти триггерные зоны тоже. Видите, к сожалению, в психической жизни никак. Понимать нужно, что тебя так доказывает. И обычно, ну, фоном каких-то при работе понимаешь, что человек, ну, работник, что у него, ну, какой-то сзади, знаете, мешок, нагрузка какая-то. Например, что он там не справляется с чем-то, да, у него история, что он чему-то там не соответствует. И это постоянно давит, да, постоянно. То есть даже когда успешно все проходит, но есть ощущение, да, какого-то несоответствия. Например, может быть, какой-то конфликт с каким-то коллегой, опять же, вроде ты ходишь, все, но у тебя хронически капает, да, вот это капает, и тебя выводит из себя. Темп работы, да, уже не выдерживает все ресурсы, организм исчерпал, не все могут работать бесконечно под давлением времени, там, со скоростью какой-то там космической. Тоже вроде все, ты, понимаете, что если человек начинает задумываться, вроде все как у всех, я хожу, ну, как бы все справляются, как мне не справляются. Оказывается, там есть какие-то вот моменты, которые обычно, видите, не яркая какая-то вспышка скандала на работе или конфликта или что-то, вот, а какая-то хроническая добивающая история. Конечно, невозможность восстановиться, если мы там берем работу врача, там, психолога, учителя. То есть у тебя постоянно идет эмоциональная нагрузка, не с кем обсудить, ну, негде передохнуть, вот это, как сказать, сменить вот эту воду в своем внутреннем аквариуме. Вот получается, что как бы, да, не выходит, да, у тебя получать отдых полноценный, чтобы восстанавливаться. И чаще всего мы также видим, что у работников, склонных к выгоранию, слабая способность к делегированию задач, слабая способность к выстраиванию границ, опять же, мы про них говорим, ну, хотя бы временных. То есть доктор, врач отвечает на вопросы больных, ну, круглосуточно, да, вне рабочего времени. Соответственно, он нигде не может отдохнуть, даже на отдыхе в другом конце света. Учитель, приходя с работы, продолжает там проверять работы, переписываться в этом чате, там родители что-то ему пишут, в 12 часов ночи что-то сообщают, да, то есть вот какая-то такая история. Поэтому профилактика и борьба начинается как раз вот с того, что мы понимаем, где триггеры, где такие неприятные зоны. Пытаемся что-то там делать в этих зонах, смягчать их или убирать из жизни. Второе, как минимум устанавливаем временные границы собственной доступности для, да, для желающих пообщаться. И для этого мы можем делегировать. То есть если ты уезжаешь куда-то, обратись к заместителю, да? Если там что-то не получается у меня по времени, вот есть там какой-то человек, который может, да, то есть мы распределяем обязанности. Естественно, для начала нужно их на себя не взваливать в том количестве, в котором мы не можем их вынести. Но дальше умение делегировать. Ничего не случится, если кто-то там за тебя это сделает. Потому что, видите, перфекционизм везде, да, сквозит у нас. И также, вот, повторюсь, временная история, даже у врачей. Потому что ты же врач, как бы, да, ну, значит, отвечай круглосуточно. Так не получится. Мы будем иметь врача, который от усталости будет склонен больше ошибок делать. Кому это нужно? Никому. Пациенту прежде всего. Поэтому вот такую гигиену вокруг себя производим. Ну, конечно, планируем отдых. Для кого, причем можно даже по-разному это свой какую-то стилистику выбрать. Кому-то нужен вот один большой отдых, чтобы полностью отключиться, а кому-то, может быть, наоборот, каждый там, то есть посмотреть, как вот, какая цикличность вам подходит. Может, каждый там 2 месяца по 2 дня брать.
4: Вот, да, это, да, это, кстати, очень хороший способ, да, чуть-чуть отдыхать и подгадывать, чтобы не допустить свое выгорание. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, как всегда, с нами по четвергам. Ну, а мы, Кирилл Гришин и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания. Оставайтесь с нами на Радио России. Дальше только самое интересное.
1: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В этот день, в 1812 году, командующий русской армией на турецком театре военных действий генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов подписал в Бухаресте выгодный для России мир с Османской империей. Таким образом, на фоне надвигавшейся на Россию угрозы со стороны наполеоновской Франции были высвобождены российские войска, вынужденно пребывавшие в южных пределах империи. Кроме того, по условиям мирного соглашения Россия получала территорию Бессарабии и выход в устье Дуная. Это был итог длившейся с 1806 года русско-турецкой войны. Любопытно, что за это достижение Кутузов был пожалован титулом графа, а светлейшим князем стал только год спустя. В биографии Кутузова было немало драматических поворотов. 16 лет от роду в 1761 он получил свой первый офицерский чин прапорщика. Но уже через год был в чине капитана, был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, которым командовал сам Александр Суворов. Может показаться, что столь быстрый карьерный рост всего лишь результат протекции и покровительства? Не без этого, но до больших чинов все-таки полагается добираться собственным трудом и усердием. Настоящей школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-1774 года. В июле 1774 Кутузова тяжело ранило. Пуля попала в левый висок, вышла у правого глаза. Во время осады Очакова Кутузов вскоре получил второе опасное ранение. Пуля прошла на вылет из виска в висок позади обоих глаз. Хирург Массот, лечивший Кутузова, был крайне удивлен, цитирую: «Должно полагать, что судьба назначает этого майора к чему-нибудь великому, ибо остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки медицинской». Конец цитаты. Действительно, судьба уготовила Михаилу Кутузову великие свершения. Будущий полководец успешно участвовал во многих воинских сражениях, проявляя талант и мудрость полководца. Также успешно нес дипломатическую службу в Стамбуле, завоевывал доверие султана. Далее Кутузова назначали на важнейшие посты в дипмиссиях в Финляндии, в Голландии. В начале царствования Александра I Кутузов занял пост петербургского военного губернатора. Вряд ли можно найти другого генерала, который был бы столь же удачлив, как дипломат и гражданский чиновник. Единственное, что омрачило его карьеру, это было поражение под Аустерлицем, в котором Кутузов участвовал в статусе главнокомандующего русскими войсками. Но ведь император Александр I хорошо знал, что именно Кутузов отговаривал его от этой битвы, поэтому оргвыводов не последовало. Ну а про участие Кутузова в событиях 1812 года, конечно, отдельный разговор. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
1: Ну а к чему может привести развитие артроза?
2: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
2: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
1: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-33-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
2: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок.

0: Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
1: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
1: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
4: Вас сейчас казнят! Опускай!
6: Мы не готовы!
1: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Задержание передававшего СБУ данные о военных России севастопольца показали по видео. И землю накроет мощная магнитная буря. Все подробности далее. Владимир Путин начинает работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня в Константиновском дворце у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Как правило, беседа длится несколько часов. Речь заходит обо всех ключевых темах повестки дня. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, помимо этого Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на ПМФ. Главы государства дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. В мае 2024 года «Атомстройэкспорт» заключил с Узбекистаном контракт на строительство атомной электростанции. Как подчеркнул Ушаков, уникальный проект предусматривает сооружение АЭС с энергоблоками большой и малой мощности. Петербургский экономический форум стартовал накануне, продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников от примерно 140 стран и территорий. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Акцент будет сделан на БРИКС и новые рынки. Возможностей для экономического роста в России становится все больше, и ими нужно воспользоваться. К этому призвал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, замруководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, страны БРИКС сейчас обеспечивают 50% глобального экономического роста, а страны Большой Семерки – 20%. Они не имеют такого влияния, как раньше, поэтому начинают паниковать и вводить санкции.
2: Мы вот последние годы очень активно говорим о тех изменениях, которые структурно в мире происходят. Вот этот слом старого порядка, правил, сделки – это все симптомы того, что то, как это было устроено раньше, оно начинает приходить в активное движение. Ну, на самом деле, давно уже пришло в активное движение. Мы говорим о том, как меняется глобальный ВВП, в каких странах сосредоточен глобальный экономический рост. Страны БРИКС сейчас это 50% глобального экономического роста. Семерка меньше 20% глобального экономического роста. И поэтому, конечно, если ты раньше был на вершине мира, если ты мог диктовать и задавать основы развития, то ты себя чувствовал уверенно. Сейчас у тебя этой возможности нет. Ты начинаешь паниковать, ты начинаешь суетиться, начинаешь вводить санкции, ты начинаешь...

0: начинаешь пытаться то сделки, то что-то еще. И это, конечно, будоражит весь мир. Мы видим, в каких условиях сейчас все страны мира существуют.
1: По оценке Орешкина, экономика западных стран пребывает в тряске и лихорадке. Это состояние частично переносится на весь мир, в том числе касается и России. Одновременно рост демонстрируют страны Африки, Индии и Китай. Как отметил замглавы администрации президента, России пока нужно пользоваться открывающимися возможностями и проводить соответствующие реформы. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета и не зависит от решения третьих стран. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот результат необходимо сохранять в условиях внешнего давления.
2: Мы сейчас принимаем решение и о не только о государственных финансах, но и о финансовом рынке. Принято целый ряд решений относительно того, чтобы развивать собственные длины финансы, которые будут как раз источником для развития. И еще раз повторюсь, мы живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. И результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За несколько лет, за последние три года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить свои решения своих экономических вопросов.
1: Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. В экономике России активно происходят структурные изменения. Ее модель постоянно дорабатывается. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, рост заработных плат может и должен превышать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть. Центр общественных связей ФСБ показал видео задержания и допроса жителя Севастополя, который передавал СБУ сведения о российских военных. На опубликованных кадрах показано задержание фигуранта на улице. Его в наручниках доставили в управление Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю. Как ранее сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 63-летнего мужчину задержали в Крыму по подозрению в госизмене в форме шпионажа. Ведомство установило, что к сотрудничеству его привлек сотрудник службы безопасности Украины. По его заданию задержанный передавал украинским спецслужбам данные о военнослужащих Минобороны. Кроме того, мужчина планировал организовать визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Задержанного заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Повышенная солнечная активность приготовила сегодня Земле магнитные бури. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Накануне на Солнце наблюдались три интенсивных вспышки. Последняя максимально возможного уровня X. Как отметил синоптик, эта вспышка оказалась самой мощной за почти полтора месяца с 24 апреля. По словам Леуса, вспышки зафиксированы практически точно в центре Солнца. Средства контроля подтвердили выброс облаков солнечной плазмы в космическое пространство. Они отправились в сторону Земли. Ожидается, что уже сегодня во второй половине дня первая волна плазмы столкнется с нашей планетой и вызовет возмущение геомагнитного поля. Около 17-19 часов они достигнут уровня сильной магнитной бури класса G3. Только в субботу магнитные бури прекратятся. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место. Баскетбольная единая лига ВТБ ведет в серии до трех побед 2-0. В четверг в Москве состоится вторая встреча финала соревнований между столичным ЦСКА и казанским «Униксом». В первом поединке сильнее были армейцы 91-63. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пока не знает, сможет ли он сыграть за сборную России в матче с командой Буркина-Фасо. Об этом заявил сам футболист. Матч сборных России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде. Ранее Тюкавин пропустил матч с египтянами из-за недомогания. Московский футбольный «Спартак» находится на финальном этапе согласования нового контракта с полузащитником Эсикиелем Барко. Как сообщает портал «Метарейтингс», в данный момент клуб и футболист обсуждают последние детали соглашения. Отмечается, что аргентинец не обращался к руководству с просьбой об аренде в «Индепендьенте», а напротив, сам изъявил желание продолжить выступать за российскую команду. «Нефтехимик» заключил годичный контракт с защитником Семеном Ручкиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за владивостокский «Адмирал». Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Со счетом 3-6, 7-5, 6-0 за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши. В другом поединке 1-2 финала Ролан-Гаррос в четверг мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Ухта победила Тюмень со счетом 6-2 в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу и ведет в серии до 4 побед 3-0. Четвертый матч противостояния пройдет в четверг в Тюмени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 21-23 градуса, переменная облачность, в Симферополе плюс 26-28, в Севастополе плюс 23-25, в Нальчике плюс 22-24, без осадков, в Ставрополе плюс 21-23 градуса, в Сочи плюс 22-24, в Краснодаре 25-27 тепла, в Волгограде плюс 23-25 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 24-26, в Туле и Воронеже плюс 20-22 и кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Москве кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, ясно, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Говорят, у этой профессии не женское лицо. Но вот она сидит передо мной, яркая, современная, манкая. И я понимаю, что постепенно начинает тонуть в омуте ее глаз. А ведь это только начало нашего разговора. Я от всей души в студии приветствую одну из самых талантливых режиссеров современного русского театра Нину Чусову. Здравствуй, Нина.
2: Здравствуй, как приятно. Говори еще.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Да.
1: Это правда, что на детских утренниках тебе никогда не доставалась главная роль?
2: Никогда. Стояла какой-то хлопушкой, березкой, сосенкой, и там, я не знаю. Потому что была очень длинная, высокая, и как-то так мне не давали главные роли. Ни снегурочек, ни белочек, ни принцесс, они доставались маленьким, хорошеньким блондиночкам. Вот я поэтому блондинка сейчас, наверное.
1: Это мы еще спросим. Это правда, что, будучи подростком, однажды, в знак протеста, ты разрисовала все стены в своей комнате?
2: Да, и при том это прям серьезное было такое рисование, потому что с одной стороны у меня была нарисована Мадонна, а с другой стороны дьявол, все это переплеталось. В общем, такая была моя комната.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Из фильмов ужасов, наверное.
1: Подожди, ну ты же пионерка была, отличница.
2: Ну и что? Это одно другому не мешает, мне кажется. И рисовал хорошо. Вот в чем дело.
1: А что было с мамой?
2: Мы хотели сразу поменять обои, но, конечно, я не разрешила. Мне казалось, что это ужасно красиво. И как-то так отвечало моему внутреннему содержанию на тот момент.
1: Это правда, что в молодости от творческой безысходности ты хотела утопиться в ванной в квартире Федора Добронравова?
2: Да, я помню, это было, когда я приехала в Москву после Воронежского, закончила Воронежский институт и хотела поступить в театр московский, но меня нигде не брали. Показывалось ужасно, отвратительно, просто отвратительно. И последний показ был у Константина Аркадьевича Райкина, да, потом он, кстати, не вспомнил, говорит, если бы я тебя увидел, я бы тебя взял. Я говорю, нет, не взял. И я пошла к Федору Добронравову, я у него, ну, как бы сказать, переночевала вот эти дни, пока я показывалась по театрам. И у меня было такое горе, что я хотела прям утопиться.
1: Ну, а почему у него в ванной?
2: Я приехала из Воронежа в Москву и ночевала у них в квартире. А у него там дети, семья.
1: Конечно.
2: А я рыдаю, реву и топлюсь в ванной. Нормально?
1: Нормально. Это правда, что Владимир Владимирович Путин назвал тебя продолжателем русского театра?
2: Да, это сохранилось в прессе, и это очень приятно. А самое интересное то, что он приехал на премьеру «Грозы», которая была 18 апреля. А 18 апреля – это мой день рождения. И все потом очень долго смеялись. Вау, типа Путин приехал, чувствуй, на день рождения. То есть тут все совпало, и было как-то очень здорово.
1: Да. И напоследок, это правда, что в твоем роду были цыгане?
2: Ну, я уже так думаю, говорить это, не говорить, потому что все последние артистки, читаю, что не статья, то в роду цыган.
1: Раньше дворяне были.
2: Да, раньше дворяне, а сейчас так модно, что в роду цыгане. Поэтому скажу честно, что говорят, что дед, один из прапрадед какой-то был цыган. Поэтому у нас, наверное, все поют, вот по маминой линии, поют, танцуют, играют на различных инструментах.
1: Ну что же, переходим к делу. Значит, родилась ты в славном городе Воронеже. А у тебя никогда не было комплекса провинциалки?
2: Ну, как комплекса? Стесняться, что ты родился в провинциальном городе?
1: Или чувствовать себя как-то неудобно в столице?
2: Нет, вообще никогда этого не было. Я вообще всегда чувствовала себя здесь, вообще как у себя дома. Ну, слушайте, мне во сне приснилось, что я здесь живу, и я как-то вот в каком-то возрасте, в подростковом тоже, и у меня было ощущение, что ну, оно так и произойдет. У меня даже вот какой-то, ну да, не сразу это получилось, поэтому горевала-то. Вот. А вообще ощущение, что я прям здесь должна жить 100%.
1: А как тебе Москва вообще показалась в первый раз?
2: Ну, я же часто ездила в Москву. Воронеж такой город, он рядом находится.
1: Недалеко,
2: вообще
1: да.
2: Недалеко. А раньше вообще были в советское время такие поезда колбасные назывались. Они из Воронежа в Москву все ездили за продуктами. И мы с мамой тоже ездили за продуктами. Поэтому в Москве бывали часто. И, ну, конечно, много времени мы проводили в магазинах и в этих очередях. Вот. Но все-таки мы все время ходили по музеям, еще успевали как-то культурную программу проводить здесь, в Москве. И для меня этот город, он такой был свой. Вот не было ощущения, что вау, как страшно, как много людей там или еще что-то такое. Нет, меня все время всегда тянуло. Просто вот, как сказать, это мое. Это мой город. Мой город. Ну, временно я в Воронеже.
1: Ну да.
2: Потом я сюда перемещусь каким-то образом.
1: Слушай, вообще детство такое прекрасное время, когда ты встречаешь новый мир, изучаешь его, но в то же время встречаешься и со смертью. Я про твою бабушку. Она правда предсказала свою смерть?
2: Да, моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько?
2: Ну, ей было 99 там с чем-то, с копейками. И она говорила так: ой, я прямо уже устала жить. Устала, но, значит, хочу, чтобы умерла в такое время, чтобы не жарко было, не холодно, чтобы вам всем было комфортно, и чтобы это было все спокойно, без всяких болячек. Она не болела даже. Это не болезнь. Это вот просто она себе так вот решила тихо, спокойно, как-то по-доброму уйти из жизни. И умерла она очень тихо, спокойно во сне, в сентябре, так, чтобы никому хлопот не доставить. Вот это у нее было первое такое какое-то... Вот. И она так и сделала. Вот просто сделала так.
1: Я просто думаю, интересно, а тебе досталась хотя бы часть этого предвидения?
2: О, мне кажется, да. Вообще, я в последнее время вообще живу на интуиции. Мне кажется, это правильно. Потому что ум все время отводит в какую-то сторону. Вообще, Вадим, я столько много чего стала знать.
1: А откуда?
2: Не знаю, откуда. Приходят какие-то знания, какие-то вот просто озарения.
1: Ну, какое, например, последнее озарение?
2: Ну, знаешь, самое простое озарение, просто надо к нему привыкнуть, что все, что происходит в вашей жизни, происходит вам на пользу. Вот все, даже все несчастья, страдания и так далее, как только ты к минусам начинаешь относиться как к плюсам, все меняется. Перед тобой открываются сразу какие-то двери, и ты принимаешь правильные решения. И мало того, понимаешь, у меня много работы сейчас, вот, допустим.
1: Ну, да.
2: Много я беру, мне это интересно, и это. И притом такие новые работы, с которыми, ну, я никогда не делала ничего подобного в жизни и так далее. И вдруг у меня прям и то хочу, и все наслаивается на графике и так далее. Думаю, ну я же хочу, вот искренне хочу. И думаю так, все, я возьму, я рискну, я договорюсь, ага. А там что-то случится. И понимаешь, вот когда я делаю от сердца, не из-за выгоды, вот здесь важно, понимаешь, ой, подороже возьму, не получится ничего. А вот когда если сердце говорит, и все, графики прям сами раздвинулись, понимаешь? И это все перенеслось, вот как шахматы, и все стало в ту позицию, которая в твою пользу.
1: Ты знаешь, Драганина Чусова, я прям хочу взять это на вооружение.
2: На вооружение, да. А знаешь, иногда минусы как действуют? Вот ты расстался, например, с любимым человеком.
1: Так.
2: Вот и ты думаешь, все, как, столько жизни вложено, столько денег. Ну, у всех разные, понимаешь?
1: Да.
2: Разные. И все это ужасно, и как-то начинает вот это вот эго твое хвататься за этого человека. И нет, он все-таки мое, нет. Надо быстрее отпускать. Быстрее просто, понимаешь? Потому что это реально, значит, Бог тебе говорит, все, здесь все закончилось, быстрее отпусти, и пусть твое, вот знаешь,
1: все.
2: Дышать начнет сердце.
1: Я все запомнил.
2: Да.
1: Итак, продолжаем дальше наш разговор о творчестве, уважаемая Нина Чусова. Первая твоя главная роль, ну, одна из главных ролей, это была Нина в пьесе «Чайка», моя любимая пьеса. Как там люди?
2: Орлы.
1: И куропатки.
2: Ну, а как же без них? Люди, львы, орлы и куропатки.
1: А это ведь такая опасная пьеса, такая опасная роль.
2: Не говори, очень опасная.
1: Не, я серьезно тебе говорю.
2: Да. А я могу и несерьезно кое-что добавить.
1: Так, ну-ка.
2: Представляешь, я выхожу, когда первый раз играть, значит, то ли перепугалась, то ли так какой-то зажим. В общем, у меня что-то такое случилось в голове, и мы стоим, типа, с актером, который играет Тригорина, ну, там Чайка лежит мертвая.
1: Я помню.
2: И я забываю, как зовут Треплева. Просто фамилию забыла. Я такая вся красивая, вся в белом платье. Вот Чайка, ну, этот... Ну, как его? Константин убил. Понимаешь, я не могу вспомнить, что это Треплев. Залез был какой зажим. Ну, я обыграла, никто не понял. Подумали, какое-то новое решение.
1: Ну, да.
2: А еще мне выговор влепили, потому что я придумала себе финал. Что она, значит, с этими купцами третьего класса в Елец, думаю, ну точно бухала.
1: Ну, это...
2: В поезде, ну по-любому. Это не суперкласс, не люкс, понимаешь,
1: так.
2: И так далее. И она у меня пришла к Треплеву, а режиссер, который ставил это, он такой традиционный, классический, об этом не знал, Петр Монастырский. Когда он это увидел, что я такая немножко была не в себе, когда пришла к Треплеву в финале спектакля, конечно, он не очень... А зато зрителю понравилось.
1: Ну, конечно, понравилось.
2: Очень понравилось.
1: А скажи мне, а тебе, как постановщику, нравится, когда актер гонит от себятину на сотом спектакле?
2: Ну, вообще терпеть не могу. Но иногда некоторым разрешаю. Вот понимаешь, у некоторых актеров есть вот дар импровизации, понимаешь?
1: У кого?
2: Ну, знаешь, есть такие, есть.
1: А скажи мне, пожалуйста, а как так происходит? Вот ты, например, поставил спектакль с Сашей Домогаровым. Отличный актер. Я помню еще его в молодости. Легкий, воздушный, сильный, настоящий мужик. И вот он с годами становится как действительно вино, все лучше и лучше. А есть, например, Макс Аверин, который тоже очень хороший актер.
2: Кстати, про Макса. Вот мне как ни слово, я с ними недавно встречалась. Максим прекрасен в роли Понтия Пилата в театре российской армии. Да, очень прям такая личность, понимаешь? Вот я Максима очень люблю, потому что он мне тоже играл в спектакле в самом начале. Он только начинал в театре Райкина, я тоже только начинала. Да. И мы вместе работали, и любовь у меня с ним остается. И каждый раз очень-очень мечтаю, хочу что-то с ним сделать. Вот просто надо найти время и объединиться. Я думаю, это
1: Роман
2: случится.
1: Был?
2: Роман с Авериным?
1: Да.
2: А как же без него? Роман с Авериным, это звучит просто...
1: Гордо.
2: Да.
1: Но все-таки в последнее время он стал, к сожалению, не фигулярничать, а какое-то вдруг у него произошло ощущение «я хочу понравиться», хотя он актер от Бога.
2: Да. Но вот я и говорю, вот недавняя вот эта премьера, она совсем о другом. Вот тот как раз там очень серьезен, он сущностный, он личность.
1: Но дай бог, значит, я просто посмотрел не то.
2: Да, слушайте, артист должен ошибаться. Иначе нет, и режиссер должен ошибаться. Это Мир Холлит говорил. Мы иногда
1: И ты ошибалась?
2: Много раз. Просто иногда на неудачах даже больше учишься, чем на каких-то хороших спектаклях.
1: А скажи мне, а что может испортить спектакль? Беременность или смерть близкого человека? Или просто непонимание текста, автора?
2: Вот бывает просто не время спектаклю. Вот знаешь, такое бывает. Вот у меня был спектакль такой «Америка, часть вторая». Вот,
1: в «Современнике».
2: Да, в «Современнике». И он как-то не пошел. Вот как-то сразу что-то не пошло. То есть он, там мысли, грубо говоря, спектакля были чуть-чуть опережали время, в которое мы проживали. Понимаешь? Он был как бы спектакль-предсказание на самом деле. Но никто это не понимал. Даже я этого не понимал. Ни актера, ничего. Просто у меня внутренне, опять, я на интуиции же очень много чего делаю. Вот я понимаю, что это важно, но не понимаю иногда вот детально, почему. И этот спектакль все так смотрят. Идеальная, мне кажется, сценография, там просто супер технологические какие-то вещи, там еще что-то такое, все было там. Но вот, по сути, как будто что-то вот рано сказано. То есть еще никто этого не понимает. И он вот так вот и закрылся, он недолго просуществовал. Вот потом я проанализировала, а сначала я очень печалилась. Очень была в ужасном состоянии от того, что никто не понимает, никому это не нужно.
1: Когда Виталий Вульф сказал, что это безобразно?
2: Зато он меня прям очень хвалил за второй акт «Грозы». Это у него было, это любимое его. И он говорит, вот это вот прям настоящий режиссер, второй акт «Грозы».
1: И все-таки, Нина, я не могу понять одного. Вот смотри, Самара, главный театр города, главные роли. Взяла все, бросила, поехала поступать во второй раз в ГИТИС. Ну зачем?
2: Я хотела всегда быть режиссером, вообще ничего удивительного. С детского сада, вот пока, когда меня не брали, уже хотелось самой, тогда буду ставить.
1: А скажи мне, а чем ты Хефица пробила?
2: Это вообще было просто. Мой друг Андрей Егоров, он уже, к сожалению, умер. Он работал у Леонида Ефимовича в театре армии артистом. Я говорю, Андрюш, как хочешь, уговори Хефица. Я не могу на экзамены. У меня там спектакли, куча премьер, все такое. Могу приехать на 2 дня. Уговори его.
1: Наглый-то.
2: Ну а что делать?
1: Ну да, согласен.
2: Вот, потому что я понимал, что не могу, хочу. Все так делала.
1: Так.
2: Вот. И я говорю, уговори, скажи, что я твоя жена, не знаю, кто угодно, но только чтобы он меня принял. Дай ему там 10 минут. И я помню, что вот школа современной пьесы, он там что-то репетирует, и я, Андрей, вот Нина, и даже не успела сказать, кто, тут же я вот все, что у меня было, там папки с рисунками, какие-то экспликации, листки, вот так перед ним кинула, но он как-то проникся, и меня сразу отправили на 3-й тур, то есть я не проходила вот эти мучительные туры.
1: А ты была брюнеткой?
2: Я была с короткостриженной брюнеткой и с какими-то безумными красными волосами, проколотым носом и так далее.
1: Ой-ой-ой.
2: Но это почему? Это потому что предыдущее мое выступление было неудачным, к Захаровский курс. Потому что я пришла вся такая в мини-юбочке, такая худенькая красоточка такая, с длинными волосами. Мне сказали, какой вы режиссер? Идите посмотрите, как выглядят режиссеры. Вы идите, может, на артистки. Я говорю, зачем мне идти на артистку, когда я уже артист?
1: Скажи мне, а ты долго страдала, когда после рождения детей немножечко, как сказать, раздобрела?
2: Ну, слушай, я меняю форму очень как-то быстро. Я сначала раздобрела, потом обратно вернулась в форму, потом опять. Ты знаешь, у меня даже... Ну, ладно, скажу. У меня 30 килограмм, это даже не проблема. Туда-обратно, вот, понимаешь? И оно достаточно быстро, как сказать, приходит в норму. Дело во внутреннем состоянии. Вот вообще, я знаю, что весь этот вес набирается, и ты отгораживаешь ты себя от этого мира, когда у тебя какие-то проблемы, когда ты очень устал, когда ты все такое. Ну, когда берешь себя в руки, и так вот все оно нормализуется сразу. Без каких-то проблем для организма.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым.
1: Нина Чусова, глядя на твою прическу, на этот цвет волос, я понимаю, что ты сейчас в активном поиске.
2: Почему?
1: Ну почему? Ну так молодежненько, современно.
2: А я решила поменяться. Я поняла, что я в какой-то момент какая-то тетка, понимаешь? Да, что-то я вот как-то в каком-то. И вот все вот это, какое-то вот. И так же и на мир смотрю, понимаешь, как тетка. Как вот это правильно должно быть, как это должно быть по уму.
1: Ну да.
2: Все такое. И мне вот это вдруг стало так скучно. Невероятно скучно. Мне захотелось поменять все. Понимаешь, вот абсолютно все. Погоди, еще к лету вообще буду невероятно.
1: Слушай, так получается, что вся наша жизнь в наших руках?
2: Я про это вот все время говорю. Только в наших, понимаешь? И надо не бояться перемен. И надо не бояться прыгать в пропасть. У тебя вырастут крылья. И надо не бояться вообще какие-то решительные шаги делать. А иначе, представляешь, вот нам дана жизнь. Да. Это наш опыт. Больше у нас ничего нет. Вот по сути, когда мы рождаемся, нам ничего не дают, кроме жизни. Так нужно ее прожить так, с таким интересом, с азартом, с чувством радости, понимаешь? Бог нам дал радость, а мы все в печали. Надо сделать шаг из этого круга страданий. Навсегда.
1: А Воронеж же когда была последний раз?
2: Воронеж была давно.
1: Вот.
2: Да, но уже у меня там никого не осталось, поэтому и такого повода уже ездить и нету, скажем так. Ну, такие родственники уже тоже все старые и так далее. Но уже самых близкого круга уже никого не осталось. Поэтому уже съездить туда просто так, да и некому. Дом продала воронежский, да. Этот родовой. Ну, а что с ним мне сейчас?
1: Ну, в принципе, да.
2: Да.
1: Скажи мне, пожалуйста, есть ли на нашей театральной сцене сейчас актеры, с которыми ты хотела бы работать? Или все измельчали?
2: Да нет, не измельчали. Ну, понятно, что я люблю и со своими друзьями работать. Это и Паша Деревянко, и Саша Домогаров.
1: Кстати, как ты его умудрилась?
2: Я их очень люблю.
1: Нет, Саша Домогаров, просто я знаю его характер.
2: Мы с ним, вот его очень, я еще раз говорю, значит, мы с ним в такой в дружбе и в таких отношениях, понимаешь, очень искренних, что это здорово просто. Но для меня всегда нравится открывать новых артистов. Вот
1: и
2: опять,
1: по-новому открывать.
2: Да, да. Но и я не считаю, что измельчали. Вот эта девочка Карина Балашова, которая играет Нину вместе с ним, она же была, когда мы начинали, еще студенткой.
1: В театре армии.
2: Студенткой. Я считаю, что вот тоже из нее будет какая-то невероятная артистка большая. То есть для меня вообще работа с молодежью и открывать вот эти новые таланты, этих звездочек, вообще стало моей второй, еще, не знаю, линии главной.
1: Нина, я о чем тебя хочу предупредить. Ты знаешь, в последнее время молодежь все-таки стала немножко беспринципная. Вот они видят красивые женщины при связях, при театрах, при постановках. Могут и подмигнуть, могут и улыбнуться вовремя. А потом обманут.
2: Ну, знаешь, ну я тоже не лыком шита. Я же понимаю, где меня обманывают, где не обманывают.
1: То есть, да?
2: Конечно. Я вообще все вижу. Поэтому тут такое дело. Сложно обмануть.
1: Неправильно нам открыть маленький салон. По предвидению будущего.
2: Да, но это не предвидение будущего. Иногда ты идешь против себя, ну... Все равно надо дальше пробовать. И оно не получается. Лучше не делать что-то. Не ходи туда. Подожди. А потом оно все случится обязательно. Если это нужно, оно все в твоей жизни случится. Сколько раз у меня вот так вот происходит какой-то вот виток, понимаешь? Время проходит, и ты оказываешься в этом месте только сверху, на другом круге. И у тебя вдруг ты думаешь, боже, как хорошо. Это вот опять с моим поступлением, понимаешь, думаешь, как хорошо, что меня Райкин не взял в артистки. Чего я плакала, топилась-то?
1: Да.
2: Я же вот у него сейчас ставлю спектакль с Авериным, с Вдовиным, со всеми, кем я хочу. Представляешь? Вот, я в этом же театре, в этом же месте, только на другом круге.
1: А скажи мне, ты сейчас сказал такое волшебное слово, мне оно очень понравилось, чудо. А вот чудо материнства, ты почувствовала, что ты уже будешь мамой?
2: Да, мы были на Кубе с компанией, все там ром-кола, вот ну, это все, танцы, шманцы. А мне вдруг приносят эту ром-колу, и я говорю, нет, я не буду. Мне, пожалуйста, такого теплого молока. И все, вся моя компания так, ты что, это не ног?
1: Ку-ку!
2: Ты где?
1: Да.
2: Да, я говорю, нет-нет-нет, внутри меня что-то есть, что-то живет другое, что не хочет это, и которое руководит мной, вот. И я знала 100%, без всяких тестов, без всего, я прям это знала, что я забеременела.
1: Отлично, круто.
2: И в голове там какие-то другие, там что-то начинается тоже, мне кажется, у всех женщин такое.
1: Ниночка, еще один маленький вопрос, это ведь не шутка. Очень много плохих людей вокруг нас, к сожалению, которые, когда видят, что у кого-то что-то получается, стремятся тебе нагадить. Как себя уберечь?
2: Не ввязываться с ними ни в какие взаимоотношения, не мстить, не реагировать, а наоборот, вот не мое. Все, они тебе ничего не сделают. Но есть еще практики, это потом после эфира я тебе расскажу.
1: Ну, хотя бы одну маленькую здесь, для всех, для нас.
2: Да, ну для всех. Вообще, на самом деле, когда ты входишь, вот ты понимаешь, что ты идешь, иногда же приходится нам, особенно публичным людям, в какую-то тусовку идти недоброжелательно. Ты знаешь, я всегда представляю, что я в белой чешуе.
1: А они все голые.
2: Не, не важно. Но ты как будто вот такой, она отражает. Понимаешь, все.
1: То есть ты правда вот как работает?
2: Бы, да, работает. Да, конечно. Или еще золотой кокон есть такой, знаешь, как будто у тебя вот там, где солнечное сплетение, такая золотая ниточка, и она вот, вот полностью тебе вот так вот. Но это нужно, это медитация.
1: Это медитация,
2: самом,
1: да.
2: Но это потратить 5 минут, и кажется, вроде ерунда. Но на самом деле у тебя не будет вообще никаких этих.
1: Ага.
2: Все почему-то мимо сразу проходят. Никто гадость не хочет сказать. Никто не зыркнет лишний раз, понимаешь, не обидит. Мне кажется, 5 минут потратить, чтобы помедитировать, чтобы с тобой ничего плохого не случилось.
1: А, кстати, это
2: мне кажется,
1: работает,
2: можно, да. Но самое главное, не вступать вот эти... а ты такой, и не злиться. Вот злоба, это же наше отношение.
1: Да.
2: Это же наши чувства, это мы переживаем, это не они, те, которые недоброжелатели, им все нормально у них. Это мы, о, злимся, мучаемся, там, что-то такое, ревнуем, неважно что. Это мы. Поэтому нам это делать не надо. Для здоровья полезнее.
1: Это точно. Нина, у нас осталась 1 минута. Скажи что-нибудь нашим слушателям. О как.
2: Ой, что? Ну, что я хочу сказать? Я хочу всем пожелать счастья. Счастье – это значит быть с частью, с частью божественной, так как мы сегодня говорили про Бога.
1: Да.
2: Если кто-то видел счастье без людей, нет, такого нет. Оно ваше, понимаете? Счастье есть там, где есть человек. То есть оно уже есть. Просто вот открыть нужно эту дверцу и стать вот эту частью божественного, прекрасного, светлого мира. Мне кажется, будет вообще все хорошо. Вообще. Чем больше мы будем говорить о хорошем, тогда все плохое исчезнет. Потому что зло существует только потому, что мы очень много о нем говорим. Очень много говорим, очень много акцентируем на этом внимание, и зло, оно такое становится очень плотным материалом. А я, представляете, а мы будем больше и больше говорить о свете, о чем-то хорошем, и таким же плотным материальным станет свет. Поэтому говорите о хорошем.
1: Кстати, а почему ты посидела, когда работала с Табаковым?
2: Слушай, я в папу. У меня на самом деле папа рано посидел, и, как бы сказать, и у меня, видимо, это не связано. Мне с Табаковым было очень приятно работать и весело. Да. Поэтому, да, это не связано с такими какими-то там страданиями и мучениями. А вы знаете, когда я репетировала с Табаковым, Тарантино на репетицию. Он просто вот как раз приезжал и гулял, а Тарантино такой чувак. Он просто гулял по Москве. Гулял как раз по Камергерскому переулку и зашел в МХАТ. И такой. Hello, dear friends. Да, это было очень смешно. Никто не знал, как себя вести. Все артисты сразу хотели понравиться Тарантино. Все забыли про мою репетицию. И Олег Павлович такой, ну, здравствуйте, товарищ Тарантино. То есть это было вообще такое, как будто момент из комедии какой-то.
1: Нина, я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок тебе скажу, я запомнил тебя давным-давно, когда кто-то из молодых актеров пригласил меня в Российский молодежный театр. Спектакль на 2 людей. И я весь спектакль ржал. И я не мог понять, почему это так смешно и так забавно. Я сказал, а кто это поставил? И вдруг вышла ты. И я понял, что я пропал. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: За то, что даришь радость людям. И до встречи на спектаклях.
2: До встречи.

0: Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Арамис Каримов, известный коллекционер фарфора, основатель фарфорового клуба, издатель и автор печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло», а также он автор проекта «Каталог русских досок для сыра». К слову сказать, наш гость изучает историю появления разных видов сыра в России по выпускавшимся в разные годы фарфоровым доскам. Среди прочего, у него есть даже изделия, как поговаривают, с любимым рисунком Сталина, золотыми колосками и темно-синей лентой. Арамис, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию. Я ведь ничего не напутал?
2: И снова здравствуйте, Николай. Нет, абсолютно все верно.
1: А вот про любимый рисунок Сталина, про золотые колоски и темно-синюю ленту. Это правда или байка? Если правда, то давайте с этого и начнем. Прошу вас, что это за такое изделие?
2: Это широкий круг изделий. Это столовые сервизы, это чайные сервизы, доски для сыра. Сыр, да. И прочие вот атрибутика, да, которые используются при приеме пищи. Это белый фарфор. И на нем ленты синего или такого торжественно-бордового цвета. И там рельефным золотом выписаны колоски. То есть их даже можно пощупать.
1: Да. На ощупь,
2: да. И это очень такой, с одной стороны, минималистичный рисунок, с другой стороны, очень красивый и торжественный. Ну, вообще у нас к хлебу в России такое отдельное отношение, поэтому такой хороший, красивый хлебосольный сервиз.
1: Я так понимаю, что коллекционирование фарфора – удовольствие дорогое, и это может себе позволить... скажем так, довольно состоятельный человек, или я ошибаюсь?
2: Это тоже миф, потому что вопрос в том, что ты коллекционируешь. Если мы говорим о коллекции фарфора, преподнесенного императорской семье, то да, это колоссальные деньги для обычного человека, даже не для обычного. Это сверхдорогие вещи, которые могут достигать там, стоимости сотни тысяч долларов или миллионов рублей. Если говорить о доступных вещах, то можно буквально за копейки и даже даром иногда приобрести действительно интересные коллекционные вещи. Плюс бывает много разных счастливых случаев. Иногда люди выкидывают что-то на помойку. Я знаю, что есть форумы, где делятся такими адресами там, в Старом Петербурге или в центре Москвы, где можно по случаю найти хороший старинный кузнецовский сервиз или какую-то интересную картину.
1: Хорошо, а вот интересные случаи вы упомянули. На вашей памяти, может быть, в вашей практике, может, лично с вами что-то такое интересное происходило. А может, вам дарили, вы находили совершенно случайно, а потом выясняется, что это совершенно потрясающее изделие.
2: Вы знаете, сам процесс предполагает встречу с чудом, и я уже не считаю количество этих случаев, я просто знаю, что завтра, послезавтра, через неделю случится очередное чудо, и мне попадется интересный предмет. Действительно, случаются уже и подарки, так как информация обо мне множится и растет.
1: Подарки, извините, от незнакомых людей. То есть человек приходит к вам и просто передает какое-то изделие, которое уже дома, ему не нужно. Скажем, та же сырная доска, да? Осталась от прабабушки, она дома не нужна, потому что никто сыры сейчас выкладывать не будет. Значит, положили сыр на хлеб, бутерброд сделали, чай, кофе и побежал на работу. И она мешается как бы на кухне, вот эта сырная доска. Угу. А вот Арамису Каримову, коллекционеру, вот это самое оно, что называется. В хорошие руки передать.
2: Я расскажу пару эпизодов. Ко мне никто не приходит, а, допустим, вот кто-то послушал вашу передачу, кто-то прочитал мою статью. Каким-то образом обо мне узнали люди. Посмотрели информацию в интернете, почитали и вспомнили, что у них где-то лежит ненужная доска, которую выкинуть жалко, а хранить для многих людей это просто...
1: Не нужна.
2: Да,
1: не нужна. В семье не нужна.
2: Не нужна вещь, да. Вот. И он думает, как здорово, что есть люди, которые сохраняют нашу историю. Давай-ка я ему напишу и передам в дар этот интересный предмет. Таким образом, у меня часть коллекции, процентов, наверное, 10 предметов, это то, что мне пришло в дар. Вот эти вещи остаются у меня, я никуда их не продаю, не передариваю. Они становятся частью вот этой вот неподвижной коллекции, которую я изучаю.
1: Арамис, вы знаете, готовясь к сегодняшней встрече и просматривая кое-какие материалы, я обратил внимание на то, что вроде бы некоторые люди опасаются пить из старинной керамической посуды, считая, что из нее выделяется свинец. Но я так понимаю, что свинец используется до сих пор в составе глазури и в очень незначительных количествах. То есть он не вреден так для человека. Но вот есть люди, которые опасаются вот из старинной посуды, скажем, из фарфоровой посуды.
2: Да, понял ваш вопрос, но сейчас, мне кажется, мы находимся в эпицентре свинцовой мании, или не знаю, как это назвать, да, потому что сейчас выходят сотни роликов от людей, которые далеки вообще не то что от коллекционирования, а от химии, и рассказывают о том, как вредна старинная посуда. Вопрос в чем? Вопрос в том, что действительно вот та глина, те материалы, которые используются в производстве фарфора, могут содержать в том числе и тяжелые металлы, и даже могут быть радиоактивны в зависимости от того, где добывается. Да, и глазурь, которая покрывается сам фарфор или фаянс, также содержит свинец, потому что свинец дает, что он дает блеск, прозрачность и вот то ощущение дорогого фарфора, который вот мы знаем, держа там красивую тарелку. Оно, само покрытие, которое содержит свинец, оно защищает нас с вами, потребителей, и тех людей, которые пользуются посудой, от проникновения этого тяжелого опасного металла в наш организм. Поэтому в основном это мифы. Но есть один момент, который надо знать и понимать. Если мы говорим про фарфор, то надо пользоваться только, если вы пользуетесь старинной посудой, надо пользоваться той посудой, которая не имеет никаких повреждений глазури. Потому что как только глазурь потеряла свою целостность, оттуда уже могут выделяться, правда, в незначительном количестве, какие-то вредные элементы. Это может быть не только свинец, это могут быть другие тяжелые металлы. А что представляет опасность? Нет дыма без огня. Есть такой материал, фаянс. Из него раньше очень много делали посуды, и сейчас делают, потому что он дешевле, чем фарфор, но он имеет не очень стабильную глазурь, она мягче, чем фарфор, и в процессе использования на нем могут появиться трещинки, повреждения. И в данном случае даже, мне кажется, опаснее не столько свинец, а то, что в эти трещинки попало, размножилось, я имею в виду бактерии. И об этом знали люди еще в 19 веке, и поэтому с ходом времени люди стали переходить от бытового фаянса к фарфору, потому что он более гигиеничный и практичный.
1: Вот старинная посуда, конечно, это редкость, которая, ну, в принципе, дорого стоит и нуждается в особой заботе и хранении. А что вы скажете про современный фарфор? Я просто слышал, что он менее капризный и уже не боится якобы ни микроволновок, ни посудомоечных машин. Это действительно так?
2: Зависит от самого фарфора, производителей и от материалов, которые в нем используются. Конечно, сейчас фарфор – это высокотехнологичный продукт, созданный профессиональными химиками и наукой. И, конечно, он учитывает все вот эти моменты, которые вы назвали. Он крепче и практичнее. Фарфор с покрытием сейчас, да, не страшно класть ни в микроволновку, ни в посудомойку.
1: Вот такой вопрос. Если к вам попадает какое-то, ну, уникальное изделие, интересное изделие, скажем так, но со сколом, трещинами или оторванной ручкой, вы берете такие предметы и вдогонку, если позволите, коллекционные экземпляры проходят реставрацию. Ну, а вот фарфоровые изделия реставрируют?
2: Да, это целая индустрия. Ну, давайте сначала расскажу о своем отношении.
1: Да. Давайте.
2: Вот я просто недавно купил такую небольшую коллекцию досок. Все доски в них поврежденные, но я очень рад этой покупке, потому что на них рисунки, которые я искал 7 лет. Вернее, даже я не думал, что они существуют, но предполагал видеть эти рисунки на другой посуде. И когда мне предложили к приобретению за небольшие деньги эту коллекцию, я ее просто схватил, отмыл, привел в порядок и очень ей дорожу, потому что там рисунки, которые попадаются на той посуде, которая шла на экспорт в Соединенные Штаты Америки, представляете?
1: Это российские...
2: Российские бренды, да, крупнейшие, поставляли посуду в дорогие магазины в США и Канады. Это было больше 100 лет назад. И они там пользовались большим успехом. Поэтому вот такие вещи, конечно, я ценю и не буду от них отмахиваться. Но в общей массе у нас, у людей, отношение к чему-то поломанному, с трещинами, со сколами, очень негативное. Помните вот эти поверья, да, о том, что треснутая чашка к беде и прочее, прочее.
1: Да.
2: А реставрацию нас тоже не любят, но если вообще реставрированными чашками, тарелками пользоваться нельзя, потому что реставрация предполагает полимерное покрытие предмета, при нагревании оно просто разрушается. Поэтому реставрированным чашкам только место на витрине, на полке, музейной экспозиции и прочее. Но я отношусь к этому позитивно, если есть возможность восстановить первоначальный внешний вид, визуальную картинку, и предмет достойный этого, то, конечно, реставрацию надо делать. А если предмет сам по себе хорош, редок и не разваливается, то есть не нужно фиксировать вот его нынешнее состояние, чтобы он не распался на куски, то я считаю, что это лишнее.
1: Что ж, это был Арамис Каримов, известный нашей стране, да и далеко за ее пределами коллекционер фарфора. Арамис, спасибо за беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Ждем вас в гости.
2: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
0: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
0: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
7: Что за цирк-то?
0: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
8: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
9: На правах рекламы.
10: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
12: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
11: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
12: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
11: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
12: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
12: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
12: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
11: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
12: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
12: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
11: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
12: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
11: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
12: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
11: Все это масло Таволги.
12: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
11: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
12: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
11: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
12: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
11: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
8: Радио России.
6: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое.

14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств. Конгресс США вынес на голосование проект о санкциях против России и помощи Киеву. И 11 стран Европы хотят ужесточения правил въезда в Шенген для туристов из России. Все подробности далее. Президент Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями ведущих мировых информационных агентств и ответит на их вопросы. Встреча будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России и ключевым событиям в мире, состоится в 16 часов в Константиновском дворце. Позже глава государства встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана. Непосредственно на площадке будут присутствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и другие. Помимо участия в пленарном заседании ПМФ, у главы государства в пятницу запланирована отдельная беседа с еще одним иностранным гостем форума, заместителем председателя КНР Хань Дженом. Данные о снижении ВВП России в первом квартале и падении инвестиций не согласуются между собой. Ситуация с инвестициями должна выровняться, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По словам министра, решение Центробанка по ставке скажутся, скорее всего, в первом полугодии будущего года, поэтому на прогноз роста ВВП в 2026 на 0,4% они не повлияют.
2: По последним цифрам апреля накопленный рост в экономике сейчас 0,2%. Цифры, которые вышли по первому кварталу по инвестициям, минус 14,5%. Мы, конечно, к ним относимся очень осторожно, потому что они не очень стыкуются с динамикой ВВП за первый квартал, минус 0,2%. Все-таки исходим из того, что первый квартал, волатильность и так далее. Я думаю, что на втором квартале мы увидим сближение двух подходов, поскольку инвестиции у нас считаются методом доходов, а ВВП считается поквартально-производственным методом. Поэтому я думаю, что на двух кварталах мы увидим какую-то синхронизацию, я думаю, что должен сгладиться несколько ситуаций с инвестициями, выправиться, по крайней мере, статистически. Вот. А с другой стороны, мы тоже понимаем, что, конечно, те решения, которые Центральный банк принимает по смягчению денежно-кредитных условий, потребуется время для того, чтобы они прошли в экономике. И по большому счету, второе полугодие условия уже заданы. И те решения, которые сейчас принимаются, это скорее решения, которые будут дальше влиять уже на первое полугодие 2027 года. Вот. Поэтому, проанализировав все эти факторы, мы выходим пока, приходим к таким цифрам.
1: По словам Решетникова, в российской экономике активно происходят структурные изменения. Ее модель постоянно донастраивается. Контуры экономики страны на ближайшее время определяются более крепким рублем и более высокими процентными ставками. Есть вопросы с дефицитом бюджета. Центробанк, как отметил министр, на это реагирует, но потребуется время, чтобы достичь целей в бюджетной политике. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над российскими регионами 272 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили

0: В Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Палата представителей Конгресса США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России. Как пишет издание Hill, за процедурное предложение проголосовали 218 конгрессменов, а против 204. Это открывает путь для голосования по законодательной инициативе о поддержке Украины. Издание обращает внимание на то, что инициатива идет вразрез с позицией президента США Дональда Трампа, а ее автором является член палаты демократ Грегори Микс, входящий в Комитет по иностранным делам. Документ предусматривает дополнительные санкции в отношении России, а также предоставление Киеву военных кредитов на 8 миллиардов долларов и продление до 2027 года программы оборонной помощи Украине, которая позволит передавать оружие напрямую со складов Пентагона. Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Об этом сообщает европейское издание «Политика». По его данным, в совместном письме на имя главы дипслужбы Евросоюза Кай Калас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брунера, министры прибалтийских стран Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. В то же время представители некоторых европейских стран, не подписавших обращение, призвали к осторожности. Сегодня в России проходит самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Его сдают, по данным Рособорнадзора, почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. ЕГЭ проходит во всех регионах России, а также за рубежом, в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы. Для получения обычного аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле сегодня вечером. Планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывом, буря будет иметь непрерывный характер. В этом году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место. Баскетбольная единой лиги ВТБ ведет в серии до трех побед 2-0. В четверг в Москве состоится вторая встреча финала соревнований между столичным ЦСКА и казанским «Униксом». В серии впереди армейцы 1-0. Выход двух российских теннисисток в полуфинал открытого чемпионата Франции стал приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Ранее Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю, а Диана Шнайдер накануне победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал в четверг Андреева сыграет с Мартой Костюк из Украины, а Шнайдер с полькой Майей Хвалинской. Голкипер французского Пари Сен-Жермена сборной России Матвей Сафонов занял 7-е место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Россиянина оценили в 42 миллиона 900 тысяч евро. Первое место в рейтинге занял итальянец Джан-Луиджи Донарума из английского Манчестера Сити. «Нефтехимик» заключил контракт с защитником Семеном Ручкиным на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за Владивостокский «Адмирал». Также нижнекамцы заключили контракт на 1 год с нападающим Артуром Тянулиным. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист выступал за Сочи и Тольяттинскую «Ладу». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде кратковременный дождь, плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 21-23, днем, а вечером дождь. В Ярославле без осадков плюс 18-20. Во Владимире плюс 21-23, дождь и гроза. В Туле и Воронеже грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону плюс 24-26, без осадков. В Волгограде плюс 23-25, в Краснодаре плюс 25-27. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Москве кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 22 градуса, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
2: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
1: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения, автор книг о Вологде. Продолжаем наш цикл «Городские зарисовки». Сегодня я хочу вспомнить о садах и парках моего детства, которое пришлось на середину 50-х годов. Вот я помню три оазиса природы, можно сказать, в Вологде. Один из них – сад ДКЖ с прудом, второй – это детский парк, и третий оазис, самый большой – это парк ВПВРЗ, который мы сейчас называем Кремлевским парком. Сегодня мне хочется чисто эмоционально поделиться своими воспоминаниями об этом месте. Начну я, наверное, с воспоминаний моей тети, которая старше меня на полтора десятка лет. Вот она что мне написала. «В сад маленьких одних не пускали. Даже я в возрасте 8-10 лет одна не ходила. Мы собирались всем двором и тогда шли туда играть». Для нас, продолжает моя тетя, этот парк был заповедным, с таинственными тропками. Забирались на самую высокую точку холма около беседки и видели открывшуюся панораму. Можно было разглядеть архиерейский двор, каменное зубчатое ограждение. Все это наводило на мысль о замках, колдунах, волшебницах. От беседки спускалась извилистая деревянная лесенка. В сад тянуло людей всех возрастов, и он был любимым местом, где можно было бы отдохнуть в тишине, почитать книгу, таинственный остров, да и только. Спустишься к прудам, пойдешь к выходу, а там мороженое продавалось, опять интересно. Продавщица в фартучке с святым украшением в волосах что-то там нажимала на лотке, и оттуда выскакивало мороженое, сверху и снизу вафли. А еще недалеко от входа были качели, лодочки и танцплощадка. Очень загадочно и интересно был парк. Его так любили. Если порушат плитка, это ужасно. Пропадет уют, своеобразие, старина этого парка. Как не могут понять, что таких уголков мало, что их надо беречь и показывать другим. Окультуренных плитками парков очень много, а таких шедевров днем с огнем не найдешь. Грустно, жаль. В прошлом году я был в маленьком городочке Ярославской области, Тутаеве. Он в 6 раз меньше Вологды, но меня там поразил центральный детский парк по площади, я не знаю, наверное, в полтора больше нашего парка ВРЗ. Но там столько аттракционов, жизнь не замирает даже в 8-9 часов. Я считаю, что туристы достойны такого уголка истории в Вологде, такого уголка природы, а маленькие вологжане – вот такого детского парка, как в Тутаеве. Представьте сейчас, что мы с вами в группе туристов. Мы стоим с вами рядом с музеем «Мир забытых вещей», с домом актера. Спиной к ним перед нами открывается зелень Кремлевского парка, пруды, естественный зеленый земляной холм. И с помощью слов, жестов, стихов я хорошо переношу туристов в 16 век. А уж когда мы забираемся на вершину холма, тогда точно оказываемся в 16 веке. Давайте закроем глаза и представим, что мы там. В этом нам поможет известный поэт Леонид Мартынов, который много стихов о Вологде написал. Женат он был на вологжанке и долгое время жил у нас. Первую редакцию этого стихотворения по памяти прочитаю. Чем она мне нравится, что там упоминается река Золотуха. И догадайтесь, какую хорошую рифму к ней придумал поэт. На заре розовела от холода крутобокая белая Вологда. Гулом колокола веселого уверяла белая Вологда. Сладок запах ржаных краюх, точно ягодным соком полных. И у севера есть свой юг. Стережет границу подсолнух. Я согласен, белая Вологда. Здесь ни холода и ни голода. И не зря в твой северный терем приезжал скорбеть по потерям грозный царь. И на белые стены восходила наплакать измены. но отсюда в град свой стольный возвращался он смирный, довольный, вспоминая твой звон колокольный. Сладок запах ржаных краюх. И не зря по реке Золотухе петухи плывут краснобрюхи, кукареча, что гости незваны, тати, воры, цари самозваны, да приблудные чудные паны, да таинственные монахи на мостов скрипучие плахи не решались вползти и на брюхе. Устрашались Золотухи. Сладок запах ржаных краюх. И не зря по твоим берегам, там, где Кремль громоздится в тумане, брел татарский царек Алагам, отказавшись от Казани. Вот и я повторяю вслух. Сладок запах ржаных краюх. Кто здесь только не побывал, по крутым пригоркам тропа вела. Если кто не убит на повал, всех ты мягко на ноги ставила. Так-то, Вологда, смейся, как с молода, тело колокола не расколото, синеглазый лен, зерен, золото, и пахала ты, и бронила ты. И хвалила ты, и бронила ты. Сколько жизней захоронила ты. Сколько жизней и сохранила ты. Много зерен здесь перемолото. Так-то, Вологда, белая Вологда. А какие у вас воспоминания, уважаемые радиослушатели, связаны с парком ВРЗ или Кремлевским парком? Вот как раз сегодня, когда выходит эта передача, готовится рабочая документация на реконструкцию этого парка, которая вызвала большие отклики в соцсетях у вологжан. Как вы считаете, стоит вот эти природные пруды парка ВРЗ, которые являются объектом исторического наследия, окаймлять по периметру в нижней части бетоном, делать бетонные дорожки, тем самым губя эндемичную растительность, о которой ботаники пишут? Стоит ли привносить стилистику окраинного городского парка в этот уголок природы и истории? Пример берется пруд парка ветеранов. Как можно сравнивать котлован, который был вырыт для добычи земли при строительстве Октябрьского моста, с объектом культурного наследия середины XVI века? Дело в том, что действительно этот парк завораживал, притягивал к себе. Я сейчас являюсь членом архитектурно-градостроительного совета при администрации Вологды. Буквально в конце марта нам представили проект реконструкции этого парка. Проектировщик, он же строитель, это ООО «Патит». Вот у меня, во-первых, возникло недоумение, как может организация, занимающаяся производством химудобрений, вообще приступать к реконструкции места, которое является объектом культурно-исторического наследия. Я имею в виду два пруда и насыпь, которая зримо нам напоминает о величественных градостроительных замыслах первого русского царя Ивана Грозного. Сейчас большие группы вологжан высказываются в соцсетях. Я знаю, что несколько писем написано руководству области, руководству страны. Претензии предъявляют городозащитники, историки, ландшафтные дизайнеры. Ну, хотелось бы, чтобы власти прислушались к мнению вологжан. Хотелось бы, чтобы здравый смысл все-таки возобладал. Сейчас мне туристы верят, глядя на пруды и холм, что я их переношу в XVI век. Хотелось бы, чтобы так было и впредь.
2: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
1: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
2: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
3: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
4: История – это не просто набор фактов, а людской опыт, предостерегающий нас от ошибок и объясняющий настоящее. Это программа «История в документах». С вами старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. Здравствуйте! В наши дни, когда удивительные исторические находки редки, когда практически все уже исследовано, обнаружить что-то стоящее – большая удача и событие. Однако именно такой случай произошел почти 2 года назад в стенах Вологодского Кремля. В ходе реконструкции стен Вологодского областного музея-заповедника в помещении экономского корпуса, старейшего каменного здания Вологды, под половицами среди кирпичных обломков и пыли рабочие нашли россыпь потемневших от времени бумаг. Прибывшие на место специалисты музея обнаружили, помимо обрывков и скомканных фрагментов обычной бумаги, письменные источники 17 века. И это стало удивительной находкой. Как оказалось, стены корпуса стали для документов надежной защитой. Ни влага, ни плесень не коснулись рукописей. После очистки от загрязнений стало ясно – это настоящий клад. Таких ранних подлинных документов в Вологде не находили очень давно. Как они там оказались? Что это за документы? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. Анализ находки показал, что это 11 документов – свитков периода царя Алексея Михайловича и Петра Великого. Большинство из них челобитные на имя Вологодского архиерея. Здесь нужно объяснить, что челобитное – это прошение или жалоба, заявление какому-либо должностному лицу. Ну, от словосочетания «челом бью», с которого начиналось данное заявление. То есть низко кланяюсь, буквально до земли. Как правило, челобитные оканчивались заверительной подписью «руку приложил». Отсюда появился термин «рукоприкладство», то есть собственноручная подпись в официальном документе. Да, вы не ослышались, рукоприкладство. Со временем это словосочетание почему-то приобрело в народе негативный смысл. Обнаруженные источники стали изучать, их отреставрировали, перевели на современный русский язык, и оказалось, что это настоящее окно в древнюю Вологду, Вологду 17 века. Приведем несколько примеров. 1689 год. Мы видим рядового сельского священника, папа Ивана из Перебатинского храма, что недалеко от Вологды, у которого умерла жена, и он просит в своей челобитной вологодского владыку Гавриила выдать ему письменное дозволение продолжать священнослужение. Послушайте, как звучал текст челобитной того времени. «Бьет челом богомолец твой Перебатинской волости поп Иван. В прошлом государь году волею Божией я богомолец твой овдовел. Вели государь дать свою благословенную архиерейскую грамоту, чтоб не впредь у того храма служить, государь светл, смилуйся». Помимо священников, в свитках фигурируют дворяне и мещане вологодские. Перенесемся уже в 1662 год. Город Вологда. Жалоба вдовы Авдотьи Телепневой на своего зятя Григория Монастырева и на его мать Пелагею в том, что они истязают ее дочь Домну. Авдотья жалуется вологодскому владыке, что ее зять Домну бьет, а мать его Пелагея во всем ему потакает, и даже прислугу настроили против Домны. Вот как об этом пишет сама жалобщица Авдотья. «Выдала я, вдова, дочь свою Домну за него, а он с дочерью моей не живет, бьет и мучает беспрестанно и велит постричь в монастырь. А мать его Пелагея, забыв страх Божий, сама дочь мою бьет и, заперши в избе, морит голодною смертью». В конце документа Авдотья просит владыку Вологодского разобраться со своими родственниками и уточняет, что свекровь Пелагея к себе домой не пускает, чтобы проведать домну. И жива ли дочь, тоже неизвестно. Сейчас мы не можем сказать, насколько достоверны были показания вологжанки Авдотьи. Однако налицо был серьезный межсемейный конфликт. Как он был разрешен, неясно. 1670-е годы. Времена архиепископа Симона. Владыки челом бьет вологжанка вдова Марица Галактионова, обвиняя вологжанина Семена Хлебникова в изнасиловании. В случае, если факт насилия подтвердился бы, преступника ждало суровое наказание, вплоть до смертной казни. Если же окажется, что это блудное сожительство, обоих ждало лишь церковное покаяние. Мы не знаем исхода этого и других дел, но ясно одно. Вслед за этими прошениями и челобитными были учинены архиерейские расследования, которые отсутствуют, к сожалению, при данной находке. Интересно челобитное архиепископу Вологодскому Гаврилу от служащего Кирюшки Иосифова о выдаче служащим канцелярии жалования. Послушайте, как любопытно была сформулирована просьба об обычной, по сути, зарплате. «Милостивый государь, преосвященный Гавриил, прикажи архиерейской казне денежное жалование выдать для своей братии, сколько тебе, государь, Господь Бог, по сердцу положил. Всякую домашнюю нуждишку купить нечем и не на что». Вот такие любопытные герои Древней Вологды пришли к нам в 21 век вместе с найденными документами. Мы не знаем, как под перекрытие экономского корпуса попали бумаги до Петровского периода и сколько бы еще времени они там пролежали. Возможно, найденные документы являются частью архиерейского архива, которые просто затерялись в процессе многочисленных, еще дореволюционных ремонтов здешних помещений. По другой версии, это остатки некогда отложенных, отобранных уже советскими музейщиками документов для каких-либо научных целей, но затерявшиеся или забытые по какой-то причине. Сейчас это не важно. Важно то, что они на данный момент отреставрированы и нашли свое достойное пристанище в специальных фондах областного музея-заповедника. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим экскурс в историю Вологодского края. С вами был старший научный сотрудник Вологодского областного музея-заповедника Илья Кузнецов. До новых встреч!
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует? Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
5: Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
3: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
2: Кристина Асмус.
4: Какой век на дворе?
5: 17-й от Рождества Христова.
2: Александр Самойленко.
6: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
2: Мария Миронова.
7: 3, 2, 1.
2: И Милош Бикович.
8: Мы отправляемся в поход.
2: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
9: Слушаем. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разделения филологических факультетов вузов, чтобы отделить русскую словесность от зарубежной. Вот что сказал глава государства. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Ну, это действительно так. И, кстати, добавил Владимир Путин следующее. Знаю, что в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И надеется президент, что такому примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Давайте с этой темы начнем. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян с нами на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей, уважаемые слушатели.
9: Как вы к такой инициативе относитесь? Я, кстати, имел честь одно время работать как раз в Крымском федеральном университете и знаю, что там очень трепетно относятся как раз к русскому языку и литературе. И неудивительно, что на такой шаг пошли.
10: Ну, действительно, в преддверии еще дня рождения нашего всего Пушкина.
9: Пушкина 6 июня.
10: Замечательно, да. Мне кажется, это действительно хороший повод, чтобы поговорить о том, что такое русский язык сейчас, как он меняется, изучать, проводить различные исследования и мотивировать детей говорить на хорошем русском языке. Мне кажется, это здорово. И читательская грамотность, которая наверняка напрямую связана с изучением русского языка в том числе, это как раз тот дефицит, который хотелось бы преодолеть в нашем образовании.
9: Ну, а это технически, скажем так, реально? Насколько это сложно сделать, да? Ну, вот если в одном вузе сделали, то, возможно, и в других последуют этому примеру?
10: Я думаю, да. Технически это возможно. И с учетом того, что сейчас вообще перестраивается высшее образование, организация высшего образования в нашей стране, я думаю, что вполне возможно.
9: Угу. Еще на одну тему хочу обратить внимание ваши и наших слушателей. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Знаете, это череда событий, связанных с вот таким приведением к единому стандарту. Учебники истории для начала, да, теперь вот мы говорим, что еще и ряд других дисциплин, в том числе учебники по русскому языку и литературе. Сейчас есть сложности с этим, получается?
10: Сложности в том, что, допустим, при смене региона или при смене школы ученик может столкнуться с тем, что какие-то темы он уже изучал, так как в другой школе или в другом регионе другой учебник был, а какие-то темы остались им неизученными, приходится самостоятельно догонять. Для того, чтобы вот преодолеть такое, ну, скажем, элемент неравенства в образовании, мне кажется, что единая база действительно была бы хороша. Единственное, что важно помнить, что учебник — это всегда инструмент прежде всего, и он играет всегда в лучшем случае в руках умелого учителя. И вот здесь все-таки я бы, может быть, меньше уделяла внимания обсуждению именно вот единого учебника, а говорила больше о педагогическом мастерстве, потому что какой бы ни был учебник, та информация, которая там есть, те знания, которые заложены, без хорошего учителя не будут раскрыты, не будут донесены.
9: Ну, мы с вами, Елена Вячеславовна, мы уже многократно об этом говорили в эфире. Да, абсолютно с вами согласен вот с этой темой. Но тогда и учителей нужно, что называется, как это сказать, методически, что ли, подтягивать к уровню, сопровождать. Да, потому что, ну вот, на одном из форумов не так давно был в Москве и обсуждали как раз тему преподавания, ну, правда, в высшей школе, речь шла о вузах, и есть такая сложность, да, что нынешний студенты, но а речь, конечно, и о школьниках. Они настолько быстро могут самостоятельно найти нужную информацию, что роль учителя в данном случае или преподавателя, она скорее переходит больше в наставническую такую позицию. Да? То есть человек, который имеет определенный опыт, который может что-то подсказать, который является наставником, больше, может быть, чем учителем. Но, наверное, к школе это пока еще не совсем относится.
10: Ну, школа у нас давно уже потеряла монополию на как единственный источник информации. Наши школьники в любом случае не существуют в вакууме. И, конечно, информации, очень много информации разной вокруг них. И работа в том числе учителя, отдельное вот такое направление, заключается в том, чтобы помогать ученику ориентироваться в этом потоке информации. В том числе мы можем много говорить о преимуществах проектной деятельности, где в том числе мы можем говорить о том, какие источники информации достоверны, какие недостоверны, как проверить это. И очень здорово, если новые учебники будут соответствовать этим современным требованиям жизни в столь информационно насыщенном пространстве, когда будут задания такие интересные, что дети захотят их сделать самостоятельно, а не с помощью искусственного интеллекта. Или с помощью искусственного интеллекта, но так, чтобы это шло в развитие и для понимания этого инструмента. Сейчас настолько много меняется вокруг нас, что, конечно, в школе хотелось бы поспевать за этим, и я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении.
9: Вот поэтому я и говорю, что учителям также волей-неволей приходится учиться.
10: Да, постоянно
9: это, получать эти знания.
10: Это та профессия, в которой, ну, мне кажется, сейчас в любой профессии невозможно не учиться постоянно, если ты хочешь быть лидером среди своих коллег. Поэтому учитель, который возглавляет многие коллективы, востократно, конечно, должен постоянно учиться, и нужно здесь ему оказывать поддержку и содействие.
9: Елена Вячеславовна, еще коротко одна тема. Значит, учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года. Но тут у меня вот есть сомнения. Вот опять-таки, у нас столько электронных словарей. Нужны ли нам бумажные вот такие вот аналоги, которые с учетом живого русского языка могут устаревать за несколько лет?
10: Здесь, конечно, нет однозначного ответа, потому что нет, наверное, нет пока таких релевантных исследований, как лучше усваивается информация с электронных носителей или с бумажных носителей. Но, несомненно, если мы будем обращаться все время к тому, как работать с источниками информации, как искать в них информацию, то это будет независимо от того, в электронном виде или в бумажном виде работают наши школьники. Они также потом могут и в электронном виде более уже современные словари использовать в своей работе. Это, опять же, только инструмент, который поможет им в дальнейшем хорошо ориентироваться в информационном поле.
9: Спасибо вам большое, Елена Вячеславовна, что включились к нам в эфир. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян была с нами на связи.
2: Слушаем.
9: Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, имеется в виду коммунальных служб, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы ЖКХ обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. При этом провайдеры называют обвинение в повреждении общего имущества необоснованным. Несмотря на то, что общее упрощение доступа операторов связи в жилые дома поддерживает ФАС, и управляющие компании не готовы перестраиваться на работу в новых условиях. Так полагают эксперты. С нами на связи кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Тимошенко. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
9: Александр Геннадьевич, ну, дьявол, как всегда, кроется в деталях, да? А где-то в каких-то домах определенных застройщиков и управляющих компаний только один провайдер, ну, давайте прямо говорить, не будем называть, какие, но они есть. А в каких-то, пожалуйста, и 5, и 6 могут быть провайдеров, и никаких проблем там нет. И все хорошо, и люди выбирают. Ну, то есть рынок-то свободный у нас, да? В чем же здесь сложность, непонятно.
4: Ну, на самом деле, то, что хотят сейчас сделать, значит, управляющие компании и компании ЖКХ, они хотят сделать не просто уведомительный характер, а именно согласующий, да, то есть чтобы решение, которое предлагает провайдер, чтобы оно согласовывалось. Но с другой стороны, вот это вот наличие одной компании, которая предоставляет доступ к интернету, оно как раз ограничено, оно как раз должно было бы решиться, но не решается, потому что все равно ставят палки в колеса и все равно не пускают отдельных провайдеров внутрь, ну, как вы сказали, отдельных домов. Да? То есть в основном, кстати, это дома новые дома.
9: Да, но технически-то в этом проблем нет, я правильно понимаю, потому что здесь упирают на то, что вот якобы вот эти самые провайдеры, они могут что-то повредить, что-то там не так сделать, ну вот с технической точки зрения.
4: Да-да-да, я понимаю. Что касается, смотрите, что касается старых домов, там действительно есть сложности, потому что изначально в проектной документации не было предусмотрено, что будут вот какие-то дополнительные системы связи, кроме существующих. Ну, телефон и радиоточка было изначально в технической документации. Да. Если появляются новые какие-то решения, то, соответственно, интернет должен быть. В новых домах должно быть уже изначально в технической документации места для ввода там кабелей, для того, чтобы провайдеры могли свои кабели по квартирам размещать. И, по сути, у управляющей компании должен быть альбом технических решений, которые соответствуют вот тому, что провайдер может делать на общем имуществе, не повреждая его, вот, не размещая там каким-то своим образом кабели, не продырявливая, значит, вот стены, несущие конструкции там. И вот это все просто совокупность проблем, которые должны быть решены каким-то одним документом, который должен сказать, ну вот так надо делать.
9: Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вот просто хочу понять для себя, а максимальная нагрузка на дом есть какая-то с точки зрения вот этих самых провайдеров? Потому что, ну вот знаю по примеру собственного дома, когда один провайдер, и люди жалуются, говорят, так, ну, слушайте, у нас то связи нет, то тарифы повышаются, то еще что-то. И, конечно, когда ФАС настояла на том, что не должно быть такого, и должны быть представлены разные провайдеры, люди сразу обрадовались, а тут вот, пожалуйста, еще такое решение. Но максимальное какое количество может зайти каких-то провайдеров на дом, если это многоэтажный, многоквартирный дом?
4: Ну, в современных реалиях там сильно больших технических ограничений нет, потому что используется оптическое волокно. Это буквально там толщина вот этого оптического волокна может составлять где-то около 1 миллиметра. Так. Ну, с учетом там различных систем, там, ну, бронированный кабель, да, там используется, ну, там, 3-5 миллиметров. Вот, и если мы там некоторое отверстие вот для входа в дом общее имеем, там, диаметром, например, 10 сантиметров, то понятное дело, что там, ну, до полусотни провайдеров может войти в это отверстие и, соответственно, передавать сигналы. Другое дело, где будет размещаться оборудование, потому что из этого оптического кабеля нужно сигнал представить уже в электрический, который будет выходить к нам в дом, ну или другой оптический сигнал, то есть это специальное оборудование, сплиттеры, которые разделяют эти потоки, там мультиплексоры ставятся, ну то есть вот специальное оборудование, где оно будет физически размещаться, для этого нужно вплоть до того, чтобы выделять целую комнату или помещение для...
9: Где-то на верхнем этаже или на чердаке, видимо, очевидно.
4: Да.
9: То есть все равно должны под это как-то площади быть предусмотрены, это такой вопрос.
4: Ну, сейчас это решается просто тем, что навешивается на стену, да, то есть в свободных местах, на стенах. У нас вот, например, в моем доме это в черновой лестнице, ну, то есть...
9: Александр Геннадьевич, спасибо большое, вынуждены завершать. Александр Тимошенко, кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники.
2: граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
11: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
13: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
12: Но цифры действительно пугают.
13: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
12: Но почему это происходит?
13: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
12: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
13: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
12: А разве это не так?
13: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
14: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
12: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
15: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
12: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
15: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
14: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
12: А вот что насчет технологии производства?
15: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
12: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
15: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
14: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
12: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
16: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
11: Радио России. Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
17: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
11: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
19: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
11: Радио России.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле рассказали о программе Владимира Путина на ПМФ. В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС после прорыва дамбы. И в Минцифры высказались об отсутствии мессенджера Макс в App Store. Далее подробности. Владимир Путин проведет сегодня в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Помимо этого, вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона на Первой Республике АЭС. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, первый рабочий день главы государства на Петербургском международном экономическом форуме пройдет в Константиновском дворце. Разговор с журналистами состоится в формате «Вопросы-ответы». Вечером у президента намечена беседа с узбекистанским коллегой, который посещает ПМФ. Лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства атомной электростанции их будут приветствовать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и другие. Центральное событие форума – пленарное заседание – состоится завтра. На нем Путин выступит с большой речью. По словам Ушакова, в заседании также примут участие президенты Узбекистана, Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый сделает доклад, а потом пройдет дискуссия. Без новых источников на рынке труда экономике России будет сложно расти. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности на ПМ».
2: Рынок труда, если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления где-то надо найти эти трудовые ресурсы. Нам расти будет сложно, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются дополнительные меры. И здесь, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. И, конечно, развертывание этих всеобъемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, речь там идет и в том числе о торговле, например, где точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, в том числе и в других отраслях.
1: По словам Решетникова, зарплаты в России при текущем уровне развития экономики могут и должны расти быстрее роста производительности труда. Режим чрезвычайной ситуации введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы реки Кубань. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета. Там уточнили, что этой ночью образовалась промоина в теле дамбы близ СНТ-нефтяник размером 25-30 метров. Разлив воды угрожает хутору Урма. Население оповестили с включением сирен. Проводится эвакуация. Люди размещены в гостинице в станице Анастасиевская. За время работ по повышению параметров дамб уложено около 30 тысяч мешков с песком. На месте ЧП работают почти 500 человек и 25 единиц техники. Ведется круглосуточное наблюдение за состоянием дамб и уровнем воды. Ранее в Славянском районе из-за прорыва дамбы эвакуировали жителей хуторов Урма и Ханьков-2. Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения Владимира Путина к переговорам по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отвечает агентство, многочисленные европейские политики уже несколько месяцев призывают Россию, Украину и Евросоюз вести переговоры. По их словам, страны Европы дуют собственных налогоплательщиков и перечисляют миллиарды.

0: Киеву. Уставшие от этого граждане также ждут, когда ЕС согласится на переговоры и перестанет опустошать казну. В то же время под влиянием Франции европейские страны ищут пути возобновления диалога с Россией. Недавно президент Финляндии Александр Стуб заявил о готовности выступить представителем Евросоюза на возможных переговорах с Москвой по урегулированию на Украине. Новая вакцина от колоректального рака доказывает свою эффективность. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова РИА Новости в рамках ПМФ.
1: На сегодняшний день отобрано более 40 пациентов для проведения терапии онкопептом. Они все находятся на разной стадии. Первые пациенты получили лечение в конце марта, начале апреля. И по этим пациентам у нас уже есть 2 месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и вызывает тот, как бы, иммунный отклик, на который мы рассчитывали.
0: Добавлю, сегодня Россия и Куба подпишут меморандум о совместной разработке онковакцин, заявил в обращении к участникам бизнес-диалога «Россия-Куба» на ПМФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Макс был исключен из App Store без объяснения причин, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, что тем самым был ограничен доступ к российскому мессенджеру для более чем 20 миллионов пользователей. Напомню, приложение пропало из магазина Apple минувшим вечером. Разработчики заявили, что команда Макса запросила Apple разъяснения и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств Apple о возможных проблемах с доставкой уведомлений о звонках и сообщениях. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе, которая ожидается сегодня в Москве в ближайшие часы и до 21 часа. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Мэрия просит быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Выход 2 российских теннисисток в полуфинал открытого чемпионата Франции стал приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал победитель 2 турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Ранее Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кирстю, а Диана Шнайдер победила первую ракетку мира Арину Сабаленко. «Я не ожидал, что сразу 2 россиянки выйдут в полуфинал. Не думал, что Мира покажет настолько уверенную игру. Она реально прибавила с начала сезона». Про Диану и говорить нечего. От нее, я думаю, не ждали, что она дойдет до полуфинала, но она тоже здорово играет на этом турнире. «Это грандиозный успех для российского тенниса», — сказал Ольховский. Напомню, что в полуфинале Андреева сыграет против украинки Марты Костюк, а Шнайдер встретится с Майей Хвалинской из Польши. Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов ярко проявляет себя на международной арене, но решение о возможном присвоении ему звания заслуженного мастера спорта должно принять Министерство спорта. Правительство России утвердило постановление о поощрении победителей и призеров сурдоолимпиады 2025 года в Токио, заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Также поощрение получат тренеры и специалисты сборных команд. Победителям выплатят по 4 миллиона рублей, серебряным призерам по 2,5, бронзовым по 1 миллиону 700 тысяч рублей. Турнир, напомню, проходил в ноябре 2025 года в Токио. Всего российские спортсмены завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Сурдоолимпийские игры – это международное соревнование для спортсменов с нарушениями слуха, которые проводятся раз в 4 года наравне с Олимпийскими и Паралимпийскими играми. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
3: Погода.
0: 5 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 12-14, в Магадане плюс 10-12, в Хабаровске плюс 13-15 градусов дождь, во Владивостоке плюс 14-16 градусов, очень сильный дождь, в Екатеринбурге плюс 18-20 градусов, дожди, местами сильные и грозы, в Челябинске дождь с грозой плюс 19-21, в Тюмени грозовые дожди плюс 23-25, в Ханты-Мансийске плюс 26-28 градусов дождь, а в Сургуте без осадков 28-30, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 22, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны-призрак, Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Слушаем.
7: Второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Открываем. Приветствую жителей Евпатории, Новороссийска, Каменск, Шахтинска, Южно-Сахалинска, Калининграда, Нелидово, Ухты, Липецка, Задонска, Ярославля и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. И в этом информационном часе, как и в первом, мы продолжим общаться с экспертами, отвечать на самые разные вопросы и рассматривать самые разные темы от экономики и социальной жизни до ЖКХ, здравоохранения и безопасности. О чем поговорим в этом информационном часе? Утверждена концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2036 года. Важная история, которая касается наших детей и подростков, что будет и что входит уже в эту концепцию, как это позволит больше внимания уделять нашим детям, вот об этом поговорим. Водителей, пойманных в нетрезвом виде, могут обязать проходить медицинскую реабилитацию. В каком виде реабилитацию? И не будет ли это некой такой поблажкой, как сейчас существует лишение прав, уголовная ответственность? А что значит вот медицинская реабилитация? В России растет популярность компьютерных клубов. Кто и зачем ходит в эти клубы, с учетом того, что по-любому можно уже установить компьютерное оборудование у вас дома. И это компьютерное оборудование может быть намного даже лучше, чем то, которое существует в компьютерных клубах. И стартовал прием заявок для выездной церемонии регистрации брака на площадках проекта «Лето в Москве». Об этом также поговорим, но в завершении этого информационного часа начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
7: Итак, утверждена концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2036 года. Подросткам будут разъяснять законы, помогать психологически, вовлекать в спорт, творчество и общественные проекты. С нами на связи лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Ирина Владимировна, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Конечно, увеличивается количество малолетних нарушителей, скажем так, да, не будем всех называть преступниками.
7: Так.
8: Наша задача как раз дети, которые в группе риска, это вот наша целевая аудитория, которые должны получить такой уровень подхода, да, чтобы не оказаться и на скамье подсудимых, и в колонии для несовершеннолетних. Также напомним, что у нас есть такая мера наказания, как центр временного содержания несовершеннолетних, в которых дети могут находиться до 30 суток по решению суда. А также у нас есть школы такого уже принудительного закрытого типа, если можно так выразиться, в которых дети также находятся сроком до 3 лет по решению суда. И, кстати, для многих это является спасением. Вот, и, вот знаете, такая интересная срабатывает механика, что часто родители и учителя выступает против того, чтобы ребенок оказался вот в такой школе закрытой, но если в семье неблагополучие, неустранимое, то нахождение ребенка в таком учреждении, во-первых, помогает ему психологически восстановиться, во-вторых, очень часто это достаточно такое профессиональное профориентирование, потому что дети могут приобрести какие-то значимые в жизни навыки, обучиться новым профессиям, приобрести себе наставника в лице педагога, воспитателя. И очень часто дети потом сами, представляете, не хотят уходить по истечении 3 лет, обращаются опять-таки с заявлениями, чтобы продлили время нахождения в этом закрытом учреждении до, например, получения образования, да, по специальности.
7: Ирина Владимировна, ну, возможно, смотрите, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, возможно, у родителей такие опасения возникают, потому что были точечные случаи, когда в этих учреждениях находили какие-то нарушения. Может быть, поэтому родители опасаются?
8: Конечно, конечно. Во-первых, там, где есть люди, всегда есть какие-то ошибки, человеческий фактор имеет большое значение. Ну и многие хотят, конечно, избежать вот этого клейма, что ребенок был в таком учреждении, потому что у нас сейчас цифровой след, ну, в принципе, до того, как была внедрена система цифровизации, тем не менее, все равно эти сведения могли остаться. Но это не является непоправимым чем-то, да, лучше оказаться в таком учреждении, чем потом, прости Господи, в колонии для несовершеннолетних. Поэтому самое идеальное, конечно, это исключить вообще такую вероятность, работая с семьей, занимаясь профилактикой. Но и вот бывают такие случаи, к сожалению, когда с семьей работа не приводит к какому-то результату положительному. И тогда остается достучаться уже до сердца самого ребенка. Дети у нас взрослеют рано. И когда они понимают, какая мера ответственности может наступить, то, возможно, начинают вести себя по-другому. Ну и, конечно, здесь очень большое профилактическое значение имеет внеурочная занятость детей, причем за счет бюджета государства, потому что далеко не в каждой семье, и особенно если эта семья неблагополучная, нет вот такой возможности, чтобы ребенка водить в секции, на кружки. И когда ребенок предоставлен сам себе, то, как правило, знаете, вода всегда найдет себе выход. Также и ребенок, если его энергию не направить в позитивное, конструктивное, развивающее русло, то, к сожалению, очень часто ребенок проявляется через деструктивность.
7: Ну вот смотрите, особенно вот это самое, самое сейчас вот у нас как раз начинается сезон. Вот эти 3 месяца, это каникулярный период, и вот в эти каникулы очень часто дети совершенно самостоятельно предоставленные, ну вот сами себе, слоняются по улице. Многие, я не говорю, что все, многие, да, у кого-то из родителей нет возможности отправить в лагерь, у кого-то из родителей не рядом бабушки с дедушками, да и бабушки с дедушками не всегда готовы принять.
8: Ну да, разогнали сегодняшние бабушки и дедушки нянчиться с внуками.
7: Абсолютно, да, абсолютно.
8: Да, вот, вы знаете, вот... очень хорошая практика, она, да, кстати, началась именно с Республики Татарстан и сейчас по всей стране распространяется. Это адаптация домов творчества под детские лагеря летние. Да. Именно без ночевки, когда ребенок утром приходит и вечером уходит. Это очень здорово, потому что в школу, в ту же самую, в которую ребенок ходит весь год, не всегда ему хочется возвращаться еще и летом. А если это какой-то дом культуры, дом детского творчества, то для ребенка это, во-первых, смена картинки, а во-вторых, это действительно полезное, интересное времяпровождение, и дети ходят с удовольствием, те, которые не задействованы в загородном отдыхе. А у нас, напомним, что есть очень много возможностей с большими льготами ребенку отдохнуть и в своем регионе, и в другом регионе, и выехать на море. Конечно же, тут нужно заранее этим озаботиться, но вот как маму четверых детей, из которых только один несовершеннолетний, да, я могу вот констатировать, что все это в общем порядке вполне можно получить. И обратиться, например, в свой орган на месте по социальной защите для того, чтобы получить всю информацию. Очень печально, что многие родители, думая о том, что ребенок находится рядом с ними, дома, не слоняется по улицам и в это время в безопасности. Вот это большое заблуждение, потому что ребенок, который находится в интернете, так называемый цифровой беспризорник, да, без внимания родителей, также может попасть в беду. Ну, во-первых, это развитие самой по себе интернет-зависимости.
7: Вот, да, это, знаете, что называется, отдельная тема, которая требует, ну, прям значительного времени для обсуждения в эфире. Ирина Владимировна, спасибо вам большое, что включились в эфир. Ирина Волынец, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета, была с нами на связи. Далее давайте продолжим рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
0: «Вас не обманут.
2: Здравствуйте. Мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. Все для того, чтобы уговорить перевести деньги на якобы безопасный счет. И главный аргумент обманщиков – надо успеть спасти деньги до того, как их снимут злоумышленники, используя ваш голос для взлома госуслуг и для счетов в банках. Естественно, начинается схема обмана с первого звонка. Неважно, что именно вам предложат и под каким предлогом вас разговорят. Но через некоторое время снова звонок уже от якобы сотрудника некоего центра цифровой безопасности, который сообщает о взломе личного кабинета на госуслугах при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения. Это все обман. Но если вы не поверили на этом этапе, аферисты не остановятся. Следующий звонок уже из поддельных банка или из силовых структур. В этот раз человеку заявляют, что неизвестные уже попытались похитить деньги, но операцию приостановили. Теперь сбережения необходимо отправить на защищенный счет, который на деле является счетом мошенников. Не вздумайте поверить и в этот раз. Тем более, что никаких защищенных счетов не бывает. Эксперты по кибербезопасности уверяют, что при помощи голоса клиента взломать госуслуги или счет в банке нельзя. Для безопасности в банках выстроена многоуровневая защита, которая учитывает тысячи признаков обмана. Так что схему с подделкой биометрии мошенники используют лишь для того, чтобы напугать и заставить послушно выполнять свои инструкции. К сожалению, это до сих пор работает, так что будьте бдительны. Не попадитесь в такую ловушку. Еще одна схема обмана заключается в том, что на электронную почту приходит сообщение о входе в учетную запись портала МОСРУ с использованием незнакомого устройства и требует срочно позвонить по указанному номеру или отдела контроля, или некой службы безопасности. Однако на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники. При получении электронного письма с подобным содержанием, напоминают эксперты, не надо звонить по номеру, указанному в сообщении. Позвоните, и злоумышленники попытаются получить доступ к персональным данным, кодам для входа в онлайн-банк и другим официальным ресурсам, используя свои навыки социальной инженерии. Получили такое письмо? Проверьте адрес отправителя. Там явно будет не только mos.ru, но еще какие-нибудь символы или буквы. Можно обратиться в официальную техподдержку в разделе «Помощь» на портале. Для дополнительной защиты стоит проверить привязанное к аккаунту на MOS.ru устройство и историю действий в личном кабинете портала. Но не подчиняйте обманщиком, будьте недоверчивы, старайтесь не отвечать на звонки незнакомцев, но если ответили, проверяйте любую информацию, которую услышите или прочитаете. При этом важно не забывать о других базовых правилах цифровой гигиены. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений никому. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
7: Правительство России намерено обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. МВД, Минздрав и Министерство юстиции до 2027 года должны проработать вопрос о мотивации водителей, которые попались за рулем в нетрезвом состоянии, к медицинской реабилитации. Но это пока что план Кабинета министров. А как это может и будет ли работать на практике? С нами на связи независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Как вы видите эту ситуацию на практике? Мне что-то сложно представляется, что куда-то могут отправить там на реабилитацию. Самое лучшее, наверное, это реабилитация. Это когда у человека лишают прав на 2 года, и все, он тут взбодрится, наверное.
9: Я, Андрей, даже созвонился со знакомыми моими психиатрами и позадавал вопросы про то, что такое реабилитация и вообще, что и как выглядит с точки зрения медицинской. Так. У нас эта история в советские года была, принудительное лечение, помните? Лечебно-трудовые профилактики и так далее. Вот. Почему здесь Минюст в этой концепции находится? Потому что нужно проработать законно или вообще, в принципе, направление на принудительное лечение. То есть предыстория этого вопроса мне понятна. Что произошло такого в жизни у человека, что он вынужден был сесть пьяный за руль? Это либо это разовая акция в состоянии аффекта или что-то такое, или же он уже не может находиться в каком-то другом состоянии, его нужно лечить. Вот до этого места все очень хорошо. А вот дальше любой специалист вам скажет, что алкоголизм не лечится, и задача этой реабилитации, я, к слову сказать, даже почитал там в учебниках, какие мероприятия проводятся, формированием человека механизм противостоять своей к алкоголю и так далее. Значит, главным, так скажем, драйвером этой реабилитации является истинное личное желание, значит, встать на путь исправления. И при этом, значит, специалисты говорят о том, что излечения полного не происходит, а просто человек входит в ремиссию, которая длительная или менее длительная по времени. В связи со всем вышеизложенным, как пишут в официальных бумагах, начинаю думать о том, что Министерство здравоохранения хочет получить доступ к каким-то государственным бюджетным средствам, которые будут использованы для финансирования наркологических, психиатрических учреждений, которые якобы могут решать вот эту проблему. Понимаете, о чем говорю? То есть в конечной точке, я так же, как и вы, не сильно вижу эффективность этой процедуры. Но то, что на это потребуется значительное бюджетное средство, это совершенно точно.
7: Ну, в конечной точке, знаете, хотелось бы, чтобы у нас вообще нетрезвые водители не садились за руль. Вот, наверное, цель вот такая. А тут, может быть, другие какие-то должны механизмы работать. Увеличение штрафов, там, не знаю, у нас вроде бы и есть уголовная ответственность, но она есть только если это приводит к каким-то серьезным последствиям. Да?
9: Предложу вам несколько механизмов. Во-первых, я, за мной трудно заметить, что я люблю вот эту всю историю с профилактикой и пропагандой, но думаю, что профилактика и пропаганда, это вот в этой части, касающихся нарушений правил дорожного движения, это очень сильная история. Но еще некоторое время тому назад был предложен, но почему-то не вошел в работу механизм, когда говорилось о том, что если вы знаете, что человек садится пьяный за руль, но не сообщаете об этом, то вы соучастник. Вот этот механизм повысил бы, так скажем, возможность быстроты административного воздействия на этих людей. Понимаете, если вы знаете, что человек сейчас пьяный сядет за руль, позвоните в полицию и сообщите о том, что он пьяный едет за рулем. А если вы не сообщите и станет известно, что вы знали, то вы соучастник этого правонарушения. Вот этот механизм, мне кажется, работал бы на самом деле.
7: Да, но видите как, мы раньше ругали людей на Западе, которые говорили, даже как-то на эту тему юморист Задорнов шутил, говорит, человек выбросил на автобане окурок, да, а кто-то позвонил, и потом его там через 200 километров оштрафовала полиция, да, и мы говорим, ну, у нас такое невозможно. Но с другой стороны, если мы будем говорить о том, что человек обеспокоен своим состоянием здоровья, состоянием здоровья и жизни тех, кто может встретиться им на трассе и так далее, то, наверное, здесь нужно менять немножечко свою психологию, социальную и сознание, и все-таки сообщать об этом. Тут я согласен с вами.
9: Ну, это вот постоянный диспут о том, что это такое. Это борьба за безопасность или это стукачество, понимаете, да, об использовании фар в российском автомобиле. Предупредить ГИБДД о том, что едет неадекватный водитель, или предупредить неадекватных водителей, что впереди ГИБДД. Но в части, касающейся алкогольного опьянения, мне кажется, что тут нету двух мнений, стукачество или социальный, так скажем, позыв. Я более того, одно время говорил о том, что вот у нас стоят торговые автоматы в разных местах. Почему бы нам не поставить в присутственных местах, на парковках гипермаркетов, еще где-то, в свободном доступе высокотехнологичные алкотестеры, которые будут выдавать одноразовый мундштук, чтобы при необходимости можно было попросить товарища подуть и доказать, что он не пьяный. Вот это не работало бы как механизм установить его личность, но как пропаганда работала бы 100%.
7: То есть я понимаю, где-то уже есть такое, раз вот вы такие предложения.
9: Нет, это я, так скажем, из головы взял. Просто я думаю, что... Я просто видел один раз ситуацию, когда женщина мужчине говорила: «Не садись за руль, ты же пьяный». Он говорил: «Да нет, да я нормальный». Я подумал, вот если бы сейчас у нее под рукой был бы алкотестер, она бы сказала: «Дуня, докажи, что ты нормальный».
7: Слушайте, ну это прям вот как бизнес-идея сейчас прозвучала. Это вполне...
9: Как пропаганда работала бы очень хорошо. Да. Как пропаганда работала бы очень хорошо. И, честно говоря, мне кажется, что нужно больше... с точки зрения безопасности вообще надо, мне кажется, сделать сбор от рекламных кампаний 10% в сторону социальной рекламы за безопасность дорожного движения. Вот, то есть используешь эфирное время, там 20 секунд у тебя ролик идет, ты 2 секунды, будь любезен, оплати, чтобы мы потом их слили в социальный ролик,
7: да,
9: по поводу безопасности
7: дорожного
9: движения.
7: Спасибо большое. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, был с нами на связи.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
2: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
1: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
2: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
3: В музее-заповеднике Куликово поле продолжается подготовка к празднованию 650-летия Куликовской битвы. Мероприятия пройдут в 2030 году, но на самом деле подготовка масштабная и уже ведется достаточно продолжительное время. Причем включены 66 мероприятий. Еще в прошлом году об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что часть из них направлены на социальное развитие, реставрацию и ремонт объектов культуры. Наследия. С нами на связи заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова. Кристина Александровна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Что еще добавите? Что проходит сейчас? Как проходят вот эти подготовительные мероприятия?
4: Ну, надо сказать, что 66 мероприятий – это только основной план празднования. Есть еще дополнительный план, который включает мероприятия во всех регионах нашей страны и задействуют культурные учреждения, не только музеи, это и концерты, и театры, включает еще около сотни мероприятий. Поэтому страна масштабно готовится отметить 650-летие Куликовской битвы в 2030 году, а пока постепенно, день за днем, мы приближаемся к празднику и улучшаем не только инфраструктуру, но и интегрируем мероприятия, издания, выставки в юбилейные план празднования 650-летия Куликовской битвы. Совсем скоро состоится День России на Куликовом поле. Это не только государственный праздник, да, но и праздник, программа которого включена в празднование 650-летия. Праздник, конечно, отразится культурной программой, но и основной изюминкой этого мероприятия станет праздник здоровья и здорового образа жизни спортсменов, потому что герои Куликовской битвы, настоящие богатыри, богатыри небылинные, действительно существовавшие, стоявшие на защите нашей страны много столетий назад, ну а современные богатыри, это Федерация тяжелой атлетики Российской Федерации, соберется на Куликовом поле для того, чтобы помериться силой в мирных спортивных состязаниях. Масштабный праздник объединит более 20 регионов Федерации. Из этих регионов приедут на Куликово поле для того, чтобы сравниться, богатыри какой земли сильнее, выше, быстрее. Несомненно, да, главным праздником и этого года, и вообще плана празднования является годовщина Куликовской битвы, которую мы традиционно отмечаем в третью субботу сентября. В 2025 году праздник собрал почти 60 тысяч посетителей и проходил на двух площадках общей площадью 80 гектар. И мы рады, что Куликово поле, как и прежде, собирает настоящие рати со всех регионов. Это и военно-исторические клубы, участвующие в реконструкции сражения. И, конечно, 60 тысяч посетителей со всей страны. И собирает их для, в общем-то, мирного праздника победы русских войск на Куликовом поле.
3: Кристина Александровна, я правильно понимаю тогда, что это беспрерывный процесс приема гостей, назовем так, да, и музей-заповедник Куликово поле, он не прекращает свою работу, несмотря на такую масштабную подготовку к мероприятию?
4: Да, совершенно верно. Музей-заповедник Куликово поле работает 364 дня в году. Единственный выходной день, 1 января. Все остальные дни двери наших музеев и само ратное поле встречает своих посетителей и в экспозициях, и на территории поля сражений. У нас есть историко-экологическая тропа, которая проходит через основное место, где произошла Куликовская битва, через уникальные природные памятники, через экспериментальные природные участки восстановления ландшафта, таким, каким его увидел Дмитрий Куликов. и его воины 650 лет назад, поэтому Куликово поле ждет своих гостей. И, конечно, когда мы говорим о праздновании в 2030 году, мы говорим это о неком таком завершающем мероприятии. Сама подготовка и, в общем-то, работа идет день за днем не только на Куликовом поле, но и во всей нашей стране, потому что программа, как вы правильно озвучили, достаточно обширная и включает не только наш музей, но и все наши бескрайние регионы Российской Федерации.
3: Но Тульская область в первую очередь здесь будет задействована, правильно?
4: Да, несомненно, потому что, собственно, и Куликово поле исторически сейчас располагается в границах Тульской области, и программа празднования и поддержки накладывает ответственность на Тульский регион. И мы благодарны и губернатору Тульской области, и правительству Тульской области за поддержку наших планов, мероприятий, вне зависимости, вошли они в основную программу празднования, или это идеи, которые появляются день за днем, и мы вместе реализуем их для продвижения на памяти места Куликовской битвы.
3: Спасибо вам большое. Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова была с нами на связи.
0: Слушаем.
3: Всем любителям компьютерных игр приготовиться. Своя атмосфера и живое общение сейчас царит в компьютерных клубах, но и они перестали быть местом только для игры. Теперь сюда приходят за атмосферой и живым общением. А кто и зачем приходит, вот это большой вопрос. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит с нами на связи. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Дмитрий Вячеславович, ну я так понимаю, что вы сейчас на Петербургском международном экономическом форуме находитесь, верно?
5: Да, все верно. Сейчас вот для разговора вышел на улицу.
3: Да, и, конечно, каждый год на этом мероприятии обсуждают в том числе эти темы. Мы как-то с вами и на самом форуме говорили о развитии компьютерного спорта и вообще компьютерных игр и компьютерных клубов. Но здесь вот конкретно компьютерные клубы. А действительно, кому сейчас интересно в них ходить, с учетом того, что дома поставить можно любое оборудование?
5: Ну, вы знаете, чтобы понять, что происходит сейчас, надо посмотреть в историю. В свое время такая же вещь происходила с кинотеатрами. Когда появилось телевидение, из кинотеатров сперва люди ушли. А зачем куда-то ходить, когда можно смотреть дома, сидя на диване, в комфортной для себя обстановке. Но очень скоро людям стало не хватать общения, и поэтому они вернулись. С клубами происходит все то же самое. Да, был момент, когда клубы немножечко захерели, но сейчас люди приходят туда для того, чтобы поиграть вживую. Всегда приятно видеть глаза своего тиммейта, всегда приятно похлопать по плечу, обсудить, кто кого и почему. То есть это запрос на социализацию, это не ну, от этого никак человек не может отделаться, даже если он очень хочет. Поэтому клубы, они сейчас привлекают как молодежь, которая активно занимается киберспортом, так и людей даже моего возраста, которые приходят поностальгировать, поиграть в то, во что они играли в молодости, пообщаться, вспоминать былые деньги.
3: То есть я правильно понимаю, что это теперь комьюнити, да? То есть это такое место, где можно не просто поиграть, но и тут же обсудить, да? И это клуб по интересам, скажем так.
5: Да, в том-то и дело, что это именно клуб в классическом понимании этой сущности. По крайней мере, в большинстве современных клубов есть кафе-зона, где можно посидеть, выпить прохладительные напитки, перекусить и обсудить, собственно, состоявшиеся матчи или как они играли там 5 лет назад.
3: Угу. Хорошо, а сама трансформация, ну, назовем так, трансформация пространства, как она произошла? Потому что вот я помню свое, ну, детство, наверное, там, подросткового возраста, эти клубы были, ну, такие мрачноватые здания полутемные, и вот там какие-то не всегда адекватные ребята сидели, ну, в хорошем смысле слова, да, заряженные на игру, да, и, ну, порой там прям такие были агрессивно настроенные молодежь, да, потому что, ну, игры проходили, ну, довольно в таком напряженном состоянии. Сегодня вот современные клубы, что собой представляют компьютерные?
5: Ну, современные клубы сейчас в основном представляют светлые помещения или, наоборот, затемненные атмосферы, в зависимости от стиля этого клуба, какую аудиторию он хочет привлечь. Но главный момент заключается в том, что изначально, когда человек играл в компьютерные игры, это пытались скрывать. поэтому и прятали сами помещения, чтобы туда случайно кто-нибудь не зашел. Сейчас во многих торговых центрах есть клубы, там, не знаю, Колизей тот же самый, в Москве, в Питере, пожалуйста. То есть это люди, даже проходя мимо, могут заинтересоваться. Плюс сейчас это не только компьютеры, это и приставки, это виртуальная реальность, это возможность погонять на гоночном симуляторе с рулем, педалями. То есть это стало уже модным, можно сказать, что это тренд. И сейчас аудитория готова платить за это больше, потому что она не скрывает своих увлечений, она не стесняется этого.
3: Да. Ну а перспективы вы какие видите? То есть они будут разрастаться, они будут расти, или все-таки это временное увлечение, а потом опять, что называется, пойдут по домам, будут сидеть дома, потому что, ну, онлайн позволяет это делать?
5: Ну, если не случится очередной пандемии, то я полагаю, что этот тренд с нами надолго. Потому что, еще раз повторю, людям не хватает живого общения. В современном мире мы и так перегружены виртуальной реальностью. Все сидим в каких-то чатах, у нас совещания проходят через видеоконференции и так далее. Не хватает вот чувства человека рядом, особенно человека, который разделяет твои увлечения, с которым вот тебе интересно поговорить.
3: Самое главное, Дмитрий Вячеславович, спасибо вам большое. Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, был с нами на связи. Сейчас слово передам моему коллеге Михаилу Предтеченскому. Рубрика «Кино по четвергам».
0: Кино по четвергам.
6: Здравствуйте, Михаил Предтеченский. О премьерах недели.
7: Триллер.
6: Это драма о власти, любви, свободе и богатстве. Сегодня в России выходит триллер под названием «День рождения». На частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии, единственной наследницы его огромного состояния. Но у своенравной девушки свои планы, не совпадающие с папиными. В главной роли знаменитый американский актер Уильям Дефо. Впрочем, снималась лента в Европе силами кинематографистов Испании, Греции и Нидерландов. Российские продюсеры также поучаствовали.
7: Драма.
6: Весной этот фильм завоевал главную награду российской кинопремии «Ника». Ну а сегодня лента под названием «Ветер» выходит в кинотеатрах. Иван и его красавица-жена Катя живут где-то на юге России. Как-то Иван пошел на рыбалку, прихватив с собой для верности ружьишко. Без него никак. И без случайного попутчика, который тоже с ружьем на рыбалку пошел, тоже никак. Бредут долго, рыб все не ловится. А вот дальше начинается самое интересное. Главные роли в фильме «Притчи «Ветер» сыграли Даниил Феофанов, Федор Лавров, Серафима Гощанская и Николай Чендяйкин.
7: Комедия.
6: Несколько лет назад в интернете набрал огромную популярность собака-кошачий дуэт из Москвы в лице лабрадора Дэнни и кота породы сфинкс Мэнни. Их хозяева Виктория и Руслан снимали с животными забавные видео, которые демонстрировали их дружбу. И вот теперь кот и пес стали героями полнометражного фильма «Дэнни и Мэнни в кино». По сюжету Дэнни получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему персональному агенту Андрею. Но, погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, лабрадор постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить настоящую дружбу. В главных ролях, естественно, Дэнни и Мэнни, а также Степан Дивонин, Ольга Веникова, Руслан Князев и Артем Ткаченко.
7: Для детей.
6: В 1973 году немецкий литератор Михаэль Энде написал книгу под названием «Момо» об удивительной девочке, обладающей редким даром слушать других людей. В мужском пиджаке с подвернутыми рукавами, с цветком времени и черепахой под мышкой она вступает в неравную борьбу с жестоким миром серых господ, с миром прагматиков и материалистов, забывших о настоящих человеческих ценностях, о доброте и сочувствии к ближнему. Книга пользовалась большим успехом у юных читателей, в том числе в нашей стране. И вот теперь она стала фильмом. Лента «Момо» выходит сегодня на экраны.
7: Для детей.
6: Сначала был популярный китайский мультсериал «Медведи-соседи» о дружбе лесоруба Вика и двух гималайских мишек Бриара и Брамбла. Затем он превратился в 5 полнометражных анимационных фильмов. А сегодня в российских кинотеатрах выходит 6-й под названием «Побег из волшебного измерения». На сей раз Бриару и Брамблу предстоит встретиться с легендарным нянем-чудищем из древних сказаний. Приятного просмотра и счастливо!
0: По четвергам. Жизнь в глубинах океана.
8: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
9: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
12: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
11: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
12: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
11: О каких именно преимуществах идет речь?
12: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
12: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
11: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
12: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
11: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
12: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
11: Как происходит процесс лечения Vision?
12: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно? Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности новости о Vision по телефону 8 800 777 6060. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 6060.
11: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
12: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России бесплатно.
11: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. К Международному дню сказок.
13: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств. В Краснодарском крае проходит ликвидация последствий перелива реки Кубань. И ФИФА запретила проносить пластиковые бутылки на стадионы чемпионата мира. Далее подробности. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Мероприятие состоится в 16 часов. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Позже Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Узбекистане. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. К дискуссии присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не остается, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
2: Мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы независим от решений третьих стран. Дадут нам деньги, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, Мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры.
1: Силуанов добавил, что реальные доходы населения России за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Около 500 человек и 62 единицы техники задействовано в ликвидации ЧС и укреплении дамб в Крымском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая. В среду произошел прорыв временной дамбы и частичный перелив реки через нее. Из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий. Подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже. Уровень воды в реках снижается. В Славянском районе в пункте временного размещения находится 17 человек. Продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский. Западные элиты финансируют Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что США готовят новые санкции против России и поставки оружия Киеву, а европейцы продолжают подпитывать своей худеющей грудью военные аппетиты молодых хохлонацистов. По словам Медведева, европейцы скрипят зубами из-за того, что не могут разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам. Президент Финляндии Александр Стуб предложил увеличить число стран-участниц Евросоюза с 27 до 40. Он считает, что сообщество сначала стоит включить Норвегию и Исландию, а также Украину, Молдавию и Грузию. После этого странам ЕС нужно серьезно задуматься о Турции. Было бы также замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Евросоюза, а не 51-м штатом США, приводит слова Стуба телеканал CNBC. Как считает финский президент, сейчас нужно мыслить масштабно и с учетом географии, создавать гибкие механизмы членства, позволяющие пополнить число участников ЕС. Михаил Мишустин отметил особую роль автодора, Росавтодора, в улучшении дорожной сети страны. Глава Кабмина сегодня встретился с руководителем ведомства Романом Новиковым.
3: Результаты вашей деятельности напрямую влияют на связанность наших регионов, на их инвестиционный потенциал, на деловую активность, открывают дополнительные возможности для и промышленности, для сельского хозяйства, для туризма. Президент отмечал, что современные дороги, более удобная логистика – это новые перспективы для бизнеса, для наращивания пассажирских и грузовых перевозок. Все это создает прочную основу для роста экономики, для успешного решения задач в социальной сфере. Повышая

0: темпы развития всей страны. Здесь у Росавтодора особая роль. Его работа позволяет перераспределять транспортные потоки, устранять заторы, улучшать качество жизни людей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
1: Премьер подчеркнул необходимость тщательно отслеживать выполнение намеченных мероприятий развития дорожной сети. Он отметил, что важно продолжать расширять пропускную способность магистралей. Особенно это касается востребованных маршрутов, чтобы поездки для людей были безопасными и комфортными. В Москве стартовал один из двух обязательных экзаменов для 11-классников – единый государственный экзамен по русскому языку. Его напишут более 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. В столице организовали свыше 400 пунктов проведения экзамена. Результаты по русскому языку станут известны не позднее 19 июня. Следующие ЕГЭ пройдут 8 июня. Московские выпускники сдадут экзамены по математике базового или профильного уровня. Основной период экзаменов продлится до 9 июля. Международная федерация футбола запретила проносить на стадионы пустые пластиковые бутылки во время чемпионата мира по футболу 26 года, сославшись на соображения безопасности. Новые правила посещения матча обновили за неделю до начала спортивного мероприятия. А теперь болельщики обеспокоены тем, что это усложнит пребывание на трибунах в условиях жары. Пишет агентство Reuters. ФИФА заверяют, что совместно с властями принимающих стран работают над внедрением мер по борьбе с жарой на стадионах. Кроме того, цены на бутилированную воду во время матчей не будут завышенными. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными на улице во время грозы. Она начнется в ближайшие часы и продлится до 21 часа. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, и местами пройдут кратковременные дожди.
2: Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Россия готовится к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. В конце этого года начнутся отборочные соревнования. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии на встречу Олимпиаде на Петербургском международном экономическом форуме. Мы 31 марта 2025 года утвердили комплексную программу подготовки к Лос-Анджелесу. Программа разработана совместно с ФМБА с медицинской точки зрения, РУСАДА с антидопинговой точки зрения и с федерациями по видам спорта, сказал Дегтярев. Он сообщил, что в программе в Лос-Анджелесе на сегодняшний день всего 42 олимпийских вида спорта, но еще могут быть изменения. Кроме того, Дегтярев назвал спартакиаду народов России внутренним отбором на Олимпиаду. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы на российский женский финал Ролан-Гаррос. Мира Андреева сегодня сыграет с Мартой Костюк, а Диана Шнайдер с Майей Хвалинской из Польши. Вполне шансы есть на российский финал, хотя Мира проиграла последние два матча украинским теннисисткам. Я думаю, ей по силам выиграть в полуфинале, тем более, что в четвертьфинале я впервые увидел в исполнении Андреевой взрослый теннис. Это был один из лучших ее матчей. По словам Тарпищева, в полуфинале между Шнайдер и Хвалинской большую роль сыграет психология. Важно, как сработает нервная система, что одно и что у другой, потому что обе не играли раньше в полуфиналах большого шлема. Важен будет даже хороший сон перед днем матча. Если с нервами будет все в порядке, Шнайдер должна выиграть, отметил Тарпищев. И российская гимнастка Ева Коннова из-за травмы пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Этап пройдет в Овьедо с 6 по 7 июня. На этапе в Овьедо выступят София Ильтирякова, Мария Борисова и Ульяна Янус. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
1: Погода. 5 июня в Красноярске плюс 25-27 градусов без осадков. В Иркутске плюс 18-20 без существенных осадков. В Новосибирске плюс 28-30 без осадков. В Омске плюс 28-30 кратковременный дождь и гроза. В Сургуте плюс 28-30 градусов малооблачно. В Ханты-Мансийске дождь плюс 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 23 градуса. Небольшая облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войски, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: «Просто о джазе» в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Просвещение.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Пространство большой игры» мы снова отправляемся в Северо-Восточную Азию и будем изучать этот регион с точки зрения силовых военных связей, которыми обрастает этот регион, Китай и его соседи, возможно, в преддверии очень острого конфликта, конфликта с Западом, который вовсе не хочет уступать свое лидерство в этом постколониальном мире, возможно, даже укрепить новую империю, но об этом чуть позже. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
6: Здравствуйте.
5: Наталья Валерьевна, новости из Северо-Восточной Азии буквально идут потоком. Визиты руководителей сверхдержав. Там и Трамп, там и Путин. Си ведет переговоры с сопредельными странами. Видно, что этот регион, возможно, не совсем заметно для средств массовой информации, буквально в очень большом напряжении. Это напряжение вызывает естественную реакцию политиков укреплять связи, возможно, неочевидные, в том числе силовые, в том числе военные, в том числе по ведомству спецслужб. Вообще, как живет Северо-Восточная Азия? Ведь не Китаем единым она пытается удержаться от конфликта, который хочет развязать Запад.
6: Да, когда мы говорим именно про Северо-Восточную Азию, сразу нужно отметить, что здесь нет устойчивых союзов. Как ни странно бы это ни звучало, но здесь нет и не может быть устойчивых союзов. Начиная от того, что Китай играет свою партию, и, соответственно, он пытается балансировать ситуацию, отказывается, например, от оборонных соглашений, и это совершенно очевидно. Второй важный момент заключается в том, что здесь выстраивается некая такая нестабильная стабильность, я бы так сказала, диалектически. Выстраивается такая нестабильная биполярность, условно говоря. С одной стороны, а причем она очень, так сказать, выстраивается с опорой на внешних игроков. Прежде всего, когда мы говорим об одном полюсе, это Соединенные Штаты Америки и их, так сказать, союзники, скорее сателлиты в регионе Япония, Южная Корея. А с другой стороны, вот западный мир видит, как бы Китай не относится достаточно, так сказать, лояльно по очень многим позициям, при том, что он находится под санкциями. и все-таки его обвиняют в авторитаризме и так далее, но тем не менее с ним не разрывают дипломатические контакты, а больше того, как вы сказали уже, к нему едут, так сказать, этот поток не останавливается визитов. Поэтому такое сложное отношение к Китаю, так условно скажем, но все равно его рассматривают в стратегиях оборонных в одном ряду, так скажем, с группой авторитарных, в кавычках, государств, да, которые, в общем, с точки зрения Запада являются некой осью зла, опять же, в кавычках, с точки зрения Запада. Так вот, эта ось какая? Да, это, в общем, авторитарное государство в лице России, Ирана, КНДР и Китая. Поэтому Китай как бы что ни делал, как бы куда ни балансировал, и как бы не балансировал, тем не менее, он вот в этой связке находится с точки зрения западных экспертов, те, которые занимаются военно-политическими стратегиями. И мы видим, как подожгли, так сказать, в Европе. Россия занялась проблемами, да, подожгли Иран. Что думает Китай? Понятно, что он думает и как он к этому относится. Но, с другой стороны, Запад сделал неверный отсчет с точки зрения того, что полагали, что ни Россия, ни Иран огрызаться не смогут. Но или не смогут противопоставить что-то более серьезное. Даже с Ираном, в общем-то, не получается. Поэтому для Китая это тоже временный лад. И очень серьезно вот эта ситуация влияет на тоже дестабилизацию. Появляется еще больше внешних игроков. То есть, с одной стороны, вот такая неустойчивая биполярность, она именно неустойчивая. Обратим внимание еще на то, что исторически вообще в регионе очень сложно работают именно оборонные соглашения многостороннего плана или соглашения, связанные с безопасностью многостороннего плана. Они работают только если государство региона подключается к другим соглашениям, и это, скажем так, околорегиональные структуры, но в частности это ШОС, которые относятся вообще к Евразии, да, в этом контексте, и там работает Китай, собственно, да, и Россия. Россия, еще раз повторю, она все-таки, восточный регион относится к этому региону вполне Северо-Восточной Азии. Ну и кроме того, мы можем сюда даже отнести и ОДКБ. С этой точки зрения у нас тоже, например, в академическом дискурсе есть работы, которые следуют фактору ОДКБ с точки зрения стабилизации и вопросов безопасности в более широком регионе, не только обращенном на постсоветское пространство. Хотя изначально, в общем-то, это основная задача ОДКБ. Вот в этом контексте, да, многостороннее соглашение, а в самом регионе, смотрите, с привлечением даже внешних игроков, но возьмем вопрос ядерной денуклеаризации, так скажем, да, Корейского полуострова, ядерная проблема. Так там тоже заморожены эти соглашения. А те соглашения, которые во многом подписаны, единственный пример многостороннего соглашения с участниками, это тоже внешние участники, это Штаты. Но с большим трудом в 2021 году Южная Корея и Япония сняли якобы все свои претензии, да, Шангри-Ла саммит. В 2023 году Кэмп-Дэвидские соглашения, и Штаты намерены перекинуть на себя вот эти военно-политические обязательства на их союз. Формируются новые структуры взаимодействия. Да, с 2025 года формируется секретариат, который постоянную работу ведет. Но по очень многим другим проблемам есть нестыковки. И знаете, вот исходя из того, что, в общем-то, у нас исследователи, которые занимаются регионом, говорят, ну, в общем, распространенная точка зрения среди российских ученых состоит в том, что все-таки вот эти многосторонние соглашения тоже являются по большей части просто политической проекцией. Хотя западные эксперты и у нас некоторые, так сказать, политологи, журналисты относятся к этому как некому прообразу такого азиатского НАТО. Но с точки зрения, скажем так, академического сообщества, все-таки они не дотягивают, да, они вот, это как бы первые шаги. То есть даже у Штатов не получается в этом регионе утвердить вот эту вот общую какую-то планку. И больше того, обратите внимание, что когда Штаты начали уходить, возникла паника в Японии и Южной Корее. Уходить как? Потому что Япония и Южная Корея – это первое, третье место по численности американских войск в мире. На втором месте у нас Германия находится. А они стали перебрасывать войска и частично уходить. Поставили вопросы о Германии, присутствии и Японии, Южной Корее, потому что у них проблема, Израиль запросил помощь. Соответственно, идет переброска живой силы, идет переброска ресурсов, снаряжений, вооружений. С точки зрения трат ракет, от тех же самых Патриот, за короткое время можно потратить практически весь арсенал. И когда в Южной Корее это увидели, когда в Японии это увидели, они пришли к выводу о том, что это неэффективно. И в итоге в 20, ну, это тоже повлияло на их стратегию. Еще очень важный момент, вот последний, наверное, обращу внимание на это, что очень во многом благодаря внешним игрокам, которые стали приходить в этот регион, именно как раз 23-24 год, когда Штаты стали, так сказать, решать вопросы с Ближним Востоком, да, в большей степени стали обращать внимание на этот момент и выбрали другую концепцию, другой подход к Китаю, как, так сказать, сдерживание скорее, да, чем готовность. Они сейчас не готовы вот к такому полномасштабному конфликту. И Европейский Союз, Великобритании решили, в общем-то, а мы сейчас здесь тоже поиграем. И очень интересно, что вот эта вот тактика того, что идея связанности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, а еще раз повторю, Индо-Тихоокеанский регион – это калька западного подхода. У нас некоторые ученые, правда, тоже используют этот термин, но мы чаще говорим об этом, когда фокус идет на Индию все-таки, да. А у нас в основном этот регион называется Азиатско-Тихоокеанский все-таки, да. Вот эта связанность, она перешла к экспертам, к стратегам, так сказать, Южной Кореи и Японии. И очень забавно было наблюдать и читать несколько статей южнокорейских военных экспертов, которые пишут о том, что страны такие делают отсылки к украинскому конфликту и пишут о том, что вот украинский конфликт сегодня – это Восточная Азия завтра. В Европейском Союзе примерно то же самое говорят, о том же самом говорят, но немножко все-таки более, так сказать, выдержано, потому что не сравнивают Украину и Тайвань хотя бы. А вот в Южной Корее уже настолько, видимо, поддались этой панике того, что нужно все-таки что-то делать, что вот такие, аж вся, весь регион сравнили Украину и весь регион, и даже не просто северо-восточный, да, вот просто Восточная Азия. И с учетом того, что есть устойчивые экономические связи, при этом обращаю внимание обязательно, что Япония, Южная Корея, торговый партнер номер один Китай, устойчивые экономические соглашения. У них проблемы, когда они начинают договариваться про безопасность, про военные угрозы, они не могут найти точку соприкосновения, да потому, в общем-то, им это и не нужно. Но приходит тогда кто-то со стороны и говорит, а вот вы тут недостаточно, а вот вам тут угрожают, а вот мы вам напомним о других угрозах. Вот на эти угрозы вы не смотрите, смотрите на другие. А у Японии, у самой страны проблемы не только, так сказать, она к нам претензии предъявляет, так и к Китаю тоже, да, там есть проблемы. И поэтому, в общем, Северная Корея и Тайвань – это не единственные проблемы в этом регионе. И в этом контексте, да, безопасность, то там, скажем так, потенциально, там очень серьезная ситуация. Потенциально там появляются игроки, которые несут с собой вот эти все озабоченности европейские. Слишком много европейской озабоченности перешло сейчас дополнительно вот в этот регион. Поэтому, конечно, у нас наши, так сказать, эксперты, которые занимаются военными стратегиями, очень стали смотреть на эти соглашения внимательно и говорить о том, что мы не случайно подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое носит оборонный характер с КНДР. Но потому что, простите, но вы залезли туда со всеми, так сказать, одной ногой стояли, сейчас вы туда уже с головой хотите погрузиться, вот какие-то там французы, вам что там, британцы, вам что там надо делать? Вот вы зачем туда идете?
5: Буквально мы видим кипение шекспировских страстей, и сателлиты Запада могут воскликнуть, как устами Гамлета, да, «Frailty thy name is woman», «Непостоянство имя твое женщина». Тут рядом США в роли дядюшки, как отравителя. Ну, короче говоря, настоящий Гамлет. Вот не наши поделки наших московских театров, а серьезная такая трагедия на наших глазах, потому что, с одной стороны, география – это судьба и соседи Китая обречены на торговлю с гигантом и другими гигантами, поднимающимися там Филиппины, Индонезия, ASEAN, Северная Корея, все равно они соседи. С другой стороны, хозяева этих оккупированных, по сути дела, территорий Японии и Южной Кореи, они пытаются из них сделать украинскую торпеду в борт китайского линкора. Никому не хочется превращаться в украинцев, никто не хочет превратить свою процветающую страну вот в эту постоянно сжимающуюся, сокращающуюся шагреневую кожу вот этого конфликта, самоубийственного, подчеркиваю, конфликта, на котором Запад получит только удовольствие. Не он воюет, воюют другие, прекрасно, только подливай керосин в огонь. В этом случае очень же важно не только то, о чем пишут публично в средствах массовой информации эксперты, да, это такой внешний антураж, слова даны для того, чтобы скрыть истину.
7: есть контакты спецслужб, есть договоренности силовых министерств, есть все равно уже отлаженное балансирование на грани, как бы тут друг на друга не начать случайно конфликт между Южной и Северной Кореей и так далее, так далее, так далее. Получается, что когда Трамп приезжает договариваться с товарищем Си, то у него не было сильных карт на руках. Он не захватил Тегеран, он не победил Иран в короткие сжатые сроки. Тогда бы он держал Китай за горло вот этой нефтяной удавкой. И все бы персы и все арабы тоже были бы, ходили бы по струнке. Не получается. Вообще уже дважды Запад и прежде всего США у них не получается развернуть военную кампанию. Я вот заканчивая, вспоминаю, где-то год 24-25, вот на этом рубеже, вдруг американская политика перестала громко кричать об угрозе Китая. Они как-то так втянули, начали втягивать щупальца, потом новая администрация, и вдруг мы видим, как снимают сейчас руководителя американской разведки и меняют на несколько другого такого, сказать, сторонника длительной конфронтации с Китаем, но уже длительной, выверенной, аккуратной, такой Джеймс Бондовской. Не то, что кавалерийская атака через АУКУС и горячий военный конфликт в 26-м году. 26-й год, а его уже наступил, конфликту Запад не готов, США не готовы. Значит, опять сменяется стратегия на длительную конфронтацию. Или я ошибаюсь?
6: Нет, все правильно. Конечно, это длительная конфронтация с учетом того, что сейчас выстраиваются именно определенные точки захода в регион. И обратите внимание, что эти точки захода не столько экономические, сколько экономико-военно-политические, я бы так сказала. Потому что те соглашения, которые подписываются, они носят очень серьезный такой военно-политический компонент. Европейский Союз, для него важно установить экономические связи. Но он же подписывает соглашение о безопасности. Обратим внимание на то, что это соглашение, которое подписывается с 24 года. То есть, в принципе, с 23 года они начинают выходить в этот регион. В 24 году, 25-26 год, вот на наших глазах происходят вот эти изменения, вот буквально за последние 2,5 года. И эти соглашения связаны с вопросами безопасности, прежде всего, как они говорят, обеспечение морского судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть, например, Европейский Союз предлагает свои технологии совместное патрулирование путей морских коммуникаций и защиту подводных кабелей. В прошлый раз мы уже упоминали, что с Японией, например, было заключено соглашение, по которому японцы допускают европейских специалистов по контролю над подводной инфраструктурой для выхода в Арктику. То есть вот это вот интересный момент захода такого по контролям именно над путями.
7: В ответ Китай демонстрирует свою супербаржу и свой суперзахват, способный разрезать подводные кабели, механическая такая подводная рука на больших глубинах, там 3,5 километра. То есть идет игра на нервах. Вы тут защищаете кабели, а мы тут ни при чем, скажет Китай. У нас есть свой мирный подводный комбайн, который будет изучать, как там размножаются креветки, ну и заодно, может быть, что-то там почикать на дне морском. Постоянно да. Идет эскалация, вот такая, это даже не риторика, а игра мускулами. Или вот я вот этот момент упустил?
6: Нет, это именно игра мускулами, потому что, опять же, исходя из контекста заключенных соглашений, которые уже работают, это вопросы всегда диалога оборонных производств. Когда, соответственно, страны Европейского Союза заключают соглашение о совместном производстве истребителя с Японией, туда же подключается Великобритания, но это говорит о том, что это оборонные технологии. Когда Великобритания подписывает соглашение, связанное с разработкой, например, новейших систем залпового огня, когда они подписывают соглашение, конкретно соглашение о передаче технологий или о совместных разработках, связанных со спутниковой связью, GPS-наведением вооружения, с новейшими дронами. Они подписали уже такие соглашения, например, с Южной Кореей. И там конкретные предприятия, конкретные данные, которые должны быть реализованы. Я уж не говорю о том, что Польша закупает, в Южной Корее танки, и артиллерийские вооружения, и РСЗО закупает. То есть там очень много, соответственно, вот этих вот поставок. Нам причем неизвестны точные данные, точное число этих поставок. Потому что цифры отличаются в зависимости от того, что, в общем, сообщают эксперты одно, фактически заявляется там некоторыми чиновниками другое, по факту, может быть, совсем третье. Вот, соответственно, происходит изменение вот в этом регионе за счет подключения вот этих вот внешних европейских игроков. И они тянут эту украинскую повестку вот и в Японию, и в Южную Корею. Они заставили их, в прямом смысле заставили, под видом солидарности с западным миром, и Штаты в данном случае только это даже приветствовали с самого начала, да, подключение этих стран как линию обороны, сказать, для защиты евроатлантического мира. А почему Северо-Восточная Азия должна защищать евроатлантический мир? Вот они затащили Японию, Южную Корею. Япония поставляет даже продовольствие. Южная Корея не только вооружение поставляет, но тоже какие-то гуманитарные поставки дойдут, какие-то компоненты, консервы, простите, не консервы туда поставляют, то есть поддерживая, так сказать, армию. И не говорят о том, что они таким образом поддерживают ту же самую Эстонию, Польшу. Но какое дело от Южной Кореи до Эстонии и Польши? Простите, вот зачем? Это все перенос вот этой, значит, с больной головы на здоровую.
7: Там здесь логика понятная. Для Запада логика очень понятная, потому что Запад, если мы посмотрим структуру стран с самым большим национальным долгом, то Запад в долгах, как в шелках. Ему вывозить региональный конфликт высокой интенсивности, который все время грозит перерасти в глобальный термоядерный конфликт, ему в одиночку невозможно. Поэтому Запад все время подключил вот этот небывалый альянс в 50 с лишним стран, в том числе страны и Юго-Восточной Азии, и Северо-Восточной Азии, для того, чтобы хоть как-то облегчить вот это бремя, чтобы арсеналы и заводы, военные заводы Южной Кореи и Японии работали на Запад, на поддержание вот этого конфликта. Запад сделал всю просто стратегическую ставку на поражение России, возможно, более скорое. Если их дипломатия заявляет о том, что они хотят провести демилитаризацию России, но это в течение там победы, в 26-м году, понятно, они вот как проигравшийся игрок в казино ставят все время на зеро. Они ставят, сейчас им нужно вывезить свои лапы, колониальные лапы из вот этой ловушки украинской катастрофы, где сгорают арсеналы, где сгорают реальные деньги. И вот здесь возникает вопрос, насколько Южная Корея, насколько та же Япония, которая внешне милитаризируется, насколько они сами готовы стать будущими украинами, будущими вот этими камикадзе в будущем конфликте против Китая. Насколько я вижу, последний, я вот еще один вопрос, кроме вот этих Южной Кореи и Японии, но не получается у Соединенных Штатов Америки и Запада подготовиться к конфликту с Китаем, потому что каждые полгода украинского конфликта меняют фактически технологии ведения высокотехнологичной войны. Новое поколение дронов изменяет всю тактику. И уже старые представления о высадке на Тайвань или защите Тайваня не работают. Скорость подготовки новых технологий ускорилась катастрофически. И вот в связи с этим, возможно, Запад вынужден взять паузу, возможно, стратегическую паузу.
6: Да, конечно. Вот если посмотреть заявление военных специалистов из Британского объединенного института стратегических исследований, Королевского института стратегических исследований, они признали, что уже нет гарантированного преимущества военного у западных стран в этом регионе. Нет, потому что Китай за 5 лет до 25 года совершил революционный скачок военных технологий. Революционный. И теперь он государство номер один в этом регионе. И не только в этом регионе. Посмотрите, что Штаты, по сути дела, признают ядерный паритет с Китаем. Они признали это. Они поменяли свои концептуальные установки. То есть это серьезная оценка того, что было сделано. А если мы сюда добавляем возможности России, Запад как раз и хочет как можно дольше, чтобы Россия тратила свои ресурсы на украинском направлении. Но потому что они видят, что Россия подписала с КНДР соглашение оборонного характера. И это тоже мешает им, так сказать, свои лапы запустить и сюда, в этот регион. Заставит регион переключиться на европейский, так сказать, театр военных действий. Поэтому, конечно, вот это признание звучит. Исходя из этого, они делают определенные, ставят определенные задачи перед собой. По крайней мере, эти задачи действительно четко военного плана, а не экономического. Что важно, ни, действительно, ни Южная Корея, ни Япония не готовы к тому, чтобы сбалансировать эту ситуацию самостоятельно, по крайней мере, на текущий период времени. Значит, они в 2022 году, обе страны, выпустили стратегические документы, связанные с национальной безопасностью, где, по сути дела, указали на определенные риски. Эти риски связаны как раз с внешними участниками, в том числе с тем, что они меняют свою позицию, и в том числе с, скажем так, непонятной, неустойчивой позицией самих штатов и с необходимостью взаимодействия с Китаем. То есть это такая вот ситуация, когда они... Вот есть такая данность. Воевать нельзя. Это конец всему, что долго выстраивалось. И, значит, Южная Корея сейчас, как ни странно, например, пытается таким образом выступить, как такой тоже новый балансир. Очень интересно было сделано заявление соответствующее в 2025 году президентом Ли Джуменом, который сказал, что южнокорейским, который сказал, что вот Трамп великий миротворец, дал ему государственную награду, и, по сути дела, вот вопрос о самостоятельном решении каких-то задач, он был связан, например, с передачей ядерных технологий. И этот же прецедент уже был, да, в рамках АУКУС, который мы его тоже рассматривали, этот прецедент. И вот, в общем, США дали добро, что Южная Корея будет вести разработки атомных подводных лодок. Вот, в общем, президент Южной Кореи сказал, что вот на 10 лет у нас есть работа какая-то. При этом Южная Корея скорее предпочла заплатить штатам, чтобы просто от них хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть отстали, потому что некоторые эксперты посчитали, сколько южнокорейцы отдадут штатам, сколько штаты нагреют ручки свои, так сказать, на южнокорейском богатстве, так там 20% ВВП получается. Это огромные, огромные ресурсы. Там больше 300 миллиардов – это инвестиции, военные компании, производство штатов. Там 15% пошлины. И то это вот они умоляли, чтобы снизили. Да? Это определенные соглашения, которые оплачиваются Южной Кореей. Это обязательства, которые они берут на себя по взносам. Кстати говоря, Япония тоже... Значит, немножко в лучшей ситуации, но тем не менее, они тоже обязались до 5%, сначала до 2%, до 5% увеличить свои выплаты от ВВП, постоянную поддержку вот этих вот компаний. И взять на свои плечи все, самим спонсировать оккупационные армии. Это оккупация, просто всем оккупациям оккупация. Вот как нужно, собственно, оккупировать. Да? Вот Трамп действительно решил все свои проблемы. В этом смысле он сейчас сделал паузу в регионе, он умыл руки в этом смысле, сказал, вы платите за нас, и еще нам должны будете. А что прекрасная мы вам история. Должны, мы вам прощаем.
7: Прекрасная история, Наталья Валерьевна. Ведь тут какой момент в отличии между украинской торпедой и возможной гипотетической южнокорейской или японской торпедами, вот этими превращения территории в страны камикадзе, когда устанавливается абсолютно концентрационный лагерь, биореактор, население сводится с ума психотехнологиями и дальше бросается в топку окончательного решения там украинского, южнокорейского или японского вопроса. Понятно, эти территории не переживут конфликт украинского типа. Но ведь здесь еще какой момент. На территории бывшей Украины Запад применил стратегию контролируемой боли по отношению к России, промежуточной постепенной эскалации. То есть вот то, что у нас общество не понимает, вот эти пресловутые красные линии, все время потихонечку от какого-то первоначального ужаса, что вот сейчас Россия разнесет там аэропорт Джешув, нанесет удары по Польше, они постепенно, прошу прощения, борзеют. Они не понимают, что для нас, украинцы, это те же самые русские. Эту территорию Россия, Москва бережет, все-таки не оставляя выжженную пустыню. Но какой резон Китаю беречь Южную Корею? Какой резон Китаю беречь Японию со всеми вот этим, со всем шлейфом китайско-японских взаимоотношений и геноцида, которые японцы делали на китайской территории? Китаю с удовольствием будет, Китай получит громадное удовольствие от того, чтобы просто превратить Японию в безжизненную пустыню, особенно с учетом того, например, того геноцида, который Япония вытворяла во время Второй мировой войны в отношении китайского народа. И получается, никто не хочет быть Украиной. Проще откупиться, проще любым путем выскальзывать из удушающих объятий США и, по сути дела, вежливо так аккуратно посылать Запад в целом, который пытается хоть как-то устроить войну чужими руками. Я правильно понимаю вот эту ситуацию?
6: Да, конечно, абсолютно, абсолютно точно, потому что даже если мы говорим о возможности военных действий, у нас нет никакой гарантии не только, что, в общем, Китай не будет беречь эти территории, у нас нет никаких гарантий, что Южная Корея поддержит Японию, допустим, вот в этих военных действиях, особенно с учетом фактора Северной Кореи. Мы всегда должны понимать с вами, что если где-то в этом регионе полыхнет, то это означает, что одновременно полыхнет и в другом месте этого региона, и даже не в одном, а сразу в двух-трех, так скажем, условно, местах. Поэтому это будет именно катастрофа. То есть ее нельзя будет как-то стабилизировать или зафиксировать в каком-то определенном очаге. Возникают сразу несколько очагов. И сейчас то, что есть сотрудничество между Южной Кореей и Японией, именно военно-политическое, это только под влиянием Штатов. При этом Штаты уже не хотят нести всю нагрузку. Они хотят, чтобы те страны выполняли их приказ. Они будут отдавать приказ. Вот у них вот такая задача. Что в Южной Корее не понимают, что их пустят в расход те же самые японцы. Японцы скажут, а вы вот это делаете. Идите, воюйте против Китая. Против Китая и Южной Кореи. И против КНДР одновременно. Что это? Это самоубийство. Это самоубийство. И при этом очень интересно, что даже, например, Европейский Союз тоже рассматривает, что именно, если что, первые жертвы принесем Южную Корею. Вот почему-то вот так выстраивается такая ситуация, что вот Япония как бы, так сказать, такой, ну, более стабильный как бы военно-политический партнер, который скорее выполнит приказ, а Южная Корея что-то непонятно. Давайте мы, если что, вот сразу ее в топку. Вот какая-то такая, оно это все не озвучивается, естественно, прямым образом, но когда подписываются соглашения определенные, и когда европейские те же самые эксперты что-то говорят о Южной Корее, то сказывается такая, складывается ситуация, что, в общем, если что, вот Южная Корея, да, вот она тут на подхвате, она первая будет жертвой. Она будет жертвой сразу всех. Вот она уже гарантированно полыхнет так, что мало не покажется, в первую же очередь. Поэтому Южная Корея самая уязвимая. И исходя из того, что меняется баланс, там больше всего паники сейчас, именно в Южной Корее. И вот они пытаются найти какие-то точки, сбалансировать ситуацию. Вот это все связано вот с этими процессами. А японцы, они больше воспринимаются в регионе как националисты, которые, они могут в любой момент выйти из соглашения, если возникнет ситуация такая. То есть у них есть какой-то исторический опыт того, что они вот как самостоятельный такой игрок на международной арене. При этом, смотрите, на Японию делается ставка более серьезная, потому что, например, британцы, которые начали играть, глобально Британия возвращается, вот такая, да, игра, они в 21 году начали проводить совместные учения с японцами. А, соответственно, в 23 году они подписали соглашение, когда стали первыми европейцами такого рода соглашение подписав, значит, о взаимном участии. То есть у них есть право устанавливать свою, вводить свои военные, свой флот военно-морской берегов Японии. Вот они этого добились. Для чего? Что это мирное решение? Нет, но они с Южной Кореей такого соглашения не подписывали. То есть это говорит о том, что если возникает какая-то ситуация с военными действиями, то мы понимаем, что, скорее всего, это ситуация, которая будет связана с вовлечением в первую очередь, в первую голову, так скажем, именно Южной Кореи, а потом Японии. То есть Япония как бы такой более фланг сдерживающий на другом уровне. Тут еще возникает как раз и ситуация диспозиции по отношению к России. То есть вот такой как бы план выстраивается, да, сначала. При этом, если рассматривать всю Азию, то это, скорее всего, Тайвань, Южная Корея, связанная, значит, с проблемами Северной Кореи в первую очередь, да, потом Япония. То есть вот примерно вот такая вот возникает ситуация. И она многократно, так или иначе, воспроизводится все время даже в соглашениях, которые подписываются. Даже в том, какая делается ставка на эти соглашения, как страны, другие внешние игроки себя позиционируют с этими государствами. Но ставка делается именно на Южную Корею и Японию, и Япония в этом смысле осматривается как такой мулевыдержанный участник. Но это все настолько трагично, драматично звучит, и прежде всего для южнокорейцев, что для них действительно стоят тяжелые времена, они действительно паникуют.
7: Давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что вот эта очередность выстраивания вот этих стран-камикадзе в Северо-Восточной Азии против Китая, она показывает на некоторые особенности стратегии США, прежде всего США в этом регионе. А мы через несколько секунд снова вернемся в Северо-Восточную Азию и поймем, как же соседи Китая пытаются избежать почетной участи быть камикадзе Запада в возможном конфликте против Китая. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Стороны обсудили итоги совместной работы и реализацию программы социальной газификации. Как отметил глава региона, к природному газу в области уже подключено более 13 тысяч домовладений. И Вологодчина входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа. Отдельно внимание уделено планам на 2026-2030 годы. В этот период в регионе планируется газифицировать новые объекты теплоснабжения и более 6 тысяч домовладений, в том числе в районах, где газ появится впервые. Также продолжается работа над развитием топливно-энергетической инфраструктуры в Вологодской области. В Вологодской области в этом году планируют ввести в эксплуатацию после ремонта 140 километров дорог. Об этом заявил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов. По его словам, среди ключевых объектов это мост через реку Вытегру в Вытегурском округе протяженностью 74 метра. В Никольском округе продолжается ремонт дороги Рыстюк-Марково. В Шекснинском округе обновляется участок трассы Метицина-Фоминская протяженностью 16,5 километров. Также ведутся работы на дорогах опорной сети региона и федерального значения. В частности, это трасса Череповец-Белозерск-Липинбор, где ремонты идут в Белозерском и Вашкинском округах, а также дорога Нижний Новгород-Шарья-Великий Устюг на участке в Кичминско-Городецком и Никольском округах. Всего в этом году работы идут на 19 объектах, еще на нескольких участках ремонт начнется после завершения подготовительных мероприятий. Горячую воду в дома южного микрорайона Вологды вернули на 2 недели раньше срока, об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, благодаря досрочному завершению работ на Вологодской ТЭЦ, горячее водоснабжение получили около 250 домов, где проживают более 43 тысяч человек. Часть жителей уже пользуется горячей водой, остальных подключат после завершения необходимых работ управляющими компаниями. При этом в середине июня подачу ресурса временно приостановили для проведения гидравлических испытаний. Окончательно горячую воду во всем южном микрорайоне подключат 17 июня. Парк вдоль реки Содимы вышел в лидеры голосования за объекты благоустройства в Вологде на 2027 год. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников. По его словам, за эту территорию уже проголосовали более 7 тысяч человек. На втором месте парк Мира с результатом 6,5 тысяч голосов. Всего в выборе общественного пространства приняли участие свыше 23 тысяч вологжан. Голосование проходит на федеральной платформе и продлится до 12 июня. Территория, набравшая наибольшую поддержку жителей, будет благоустроена по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В Вологде восстановят памятник поэту Константину Батюшкову, расположенный на Кремлевской площади. Работы выполнят специалисты муниципального предприятия «Парки Вологды» в преддверии юбилея города. Монументу вернут утраченные бронзовые элементы, уздечку, стремена, коня и памятную табличку. Также восстановят детали соседних скульптур. Изготовление недостающих частей ведется по сохранившимся эскизам, после чего они будут отлиты и смонтированы на месте. Памятник был установлен в 1987 году и за последние годы, как пишет администрация, частично пострадал от вандалов. Восстановительные работы планируется завершить в этом году. В Вологде новый сезон проекта «Филармонический дворик» открылся премьерой песни «Сердце Севера», посвященной родному городу. Авторами композиции стали супруги Полковниковы. Музыку написал Артем, а стихи – Мария. Оба имеют профессиональный опыт службы, а творчество для семьи давно стало важной частью жизни. Новая песня создана к предстоящему юбилею Вологды. Премьера прозвучала на открытии сезона под открытым небом в центре города. Впереди у проекта – более 10 летних концертов, которые будут проходить в рамках филармонического дворика и соберут лучшие музыкальные программы сезона. Чем заняться на летних каникулах? Для школьников Вологодской области подготовили сотни мероприятий. Организовывать отдых и досуг детей будут 284 школы и учреждения дополнительного образования по всему региону. Об этом заявила министр образования, заместитель губернатора Екатерина Целикова. Ребят ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, экскурсии, квесты, волонтерские проекты и летние школы. Особое внимание уделят патриотическим мероприятиям. В программе акции встречи, посвященные Дню России, Дню русского языка и Дню памяти и скорби. Часть событий пройдет в рамках Года единства народов России. Например, в Грязовце состоится конкурс «Широка страна моя родная», а в Вашкинском округе школьников пригласят на тематический квест. Специальные летние программы также подготовили технопарки «Кванториум», центры IT-куб и другие образовательные площадки. Более 230 школьников прошли обучение в железнодорожных профильных классах Архангельска, Вологды, Костромы и Котласа в минувшем учебном году. Об этом пишет пресс-служба Северной железной дороги. Такие классы работают в школах и лицеях четырех городов и позволяют ребятам уже со школьной скамьи познакомиться с профессиями отрасли. Проект действует с 2021 года, и за это время обучение прошли около 700 учащихся. Программа включает теоретические и практические занятия, а также экскурсии на предприятиях, где школьники знакомятся с работой железнодорожной отрасли. Кроме того, занятия направлены на развитие командных и проектных навыков, а также помогают определиться с будущей профессией. В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка. ДТП произошло накануне около 5 часов вечера у дома номер 1 на улице Белова. По данным ГАИ, 40-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на мальчика, переходившего дорогу по зебре. Пострадавшего доставили в детскую больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. В Вологде полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации оказания интимных услуг. По данным областного управления МВД, организатором незаконного бизнеса оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Ему помогали три женщины, которые выполняли обязанности администраторов и работали с клиентами. По версии следствия, деятельность велась более года. В ней были задействованы около 10 женщин. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли документы и другие доказательства в отношении предполагаемых организаторов возбуждено уголовное дело. В поселке Сазоново Чагодущинского округа произошел пожар в квартире из-за неисправного водонагревателя. Сообщение о возгорании в доме на улице Бульварной поступило в экстренные службы около полудня. Сотрудники МЧС с использованием спасательных устройств вывели из задымленного подъезда двоих жильцов. Огонь был оперативно ликвидирован на площади около 15 квадратных метров. В результате происшествия повреждена отделка ванной комнаты и натяжной потолок. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность водонагревателя. Вологжан приглашают стать участниками проекта «Технологическое наследие». Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Семьи ученых, их коллеги, ученики и научные коллективы могут поделиться документами, фотографиями, воспоминаниями и другими материалами о выдающихся исследователях. Проект реализуется в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и направлен на сохранение памяти о развитии отечественной науки. На основе собранных материалов создадут виртуальную аллею ученых и образовательных. Образовательные проекты. Подать информацию можно на платформе idea.roscongress.rf до 13 июля. Итоги проекта подведут на форуме в конце июля. Увидеть вечернюю Вологду с высоты птичьего полета вновь предлагают вологжанам и гостям города. В июне Вологодский музей-заповедник возобновляет экскурсии «Огни вечерней Вологды» с подъемом на колокольню Софийского собора. Посетители смогут полюбоваться историческим центром города на закате, познакомиться с историей колокольни, увидеть старинные колокола и механизм курантов. Экскурсии будут проходить по четвергам для организованных групп 4 и 18 июня. Индивидуальные экскурсии со состоятся 11 и 25 июня. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца этим летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям покажут познавательные программы и советские художественные фильмы, а по выходным – мультфильмы и семейное кино. В июньской афише популярны анимационные сериалы, полнометражные мультфильмы и семейные картины. Кроме того, к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина пройдут показы любимых мультфильмов в студии «Союз мультфильм». А ко Дню России для зрителей подготовили специальные документальные и познавательные программы об истории и культуре страны. В музее Семенкова завтра открывается выставка авторских работ вологодских художников Татьяны и Константина Соколовых под названием «Тихо, шепотом». Экспозиция объединяет живопись, текстиль, лоскутную пластику и папье-маше. По замыслу авторов, это доверительный диалог матери и сына о творчестве, самопознании и художественном поиске. В работах переплетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Выставка будет работать до конца сентября. И в завершении выпуска. В Вологодской области начался прием заявок на областной конкурс поэзии имени Николая Кузнецова. К участию приглашаются молодые литераторы старше 10 лет. Конкурс приурочен к 90-летию со дня рождения поэта и направлен на поддержку талантливых авторов, сохранение традиций русского стихосложения. Организатором выступает Череповецкое литературное объединение при поддержке регионального отделения Союза российских писателей. Прием заявок продлится до 30 сентября. Работы победителей будут опубликованы в литературном альманахе «Северная окраина». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
2: Будь осторожен в лесу с огнем.
3: Туши сигарету и ночью, и днем.
2: Одна сигарета, гектары пожара.
3: Деревья и звери
4: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем малооблачная погода и осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 8, преимущественно без осадков. Завтра днем тоже осадков не ожидается, плюс 21. В Никольске ночью плюс 6, завтра днем 20 градусов тепла. В Тотьме такая же погода, как и в Никольске. А в Кириллове ночью плюс 10, завтра днем плюс 22. В Вытегре ночью 8 градусов, завтра днем плюс 23. В Бабаеве 10 градусов тепла ночью, 22 градуса тепла завтра днем. И в Вологде, а также в Череповце осадков завтра не ожидается. Днем температура 22 градуса тепла. Сегодня ночью в Череповце плюс 9, а в Вологде плюс 5. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.

0: руководителями международных информагентств. Мероприятие начнется в 16 часов. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Позже Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. К дискуссии присоединятся президенты Узбекистана и Танзании, зампредседателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран и территорий. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
1: Мы достигли абсолютно суверенной позиции, а именно, мы независим от решений третьих стран. Дадут нам деньги, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, Мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независим от внешней финансовой инфраструктуры.
0: Силуанов добавил, что реальные доходы населения России за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вопросы социальной адаптации, реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО должны быть вшиты в нацпроекты России. Об этом заявила замминистра обороны и председатель Фонда защитники Отечества Анна Цивилева. Она призвала снимать с ветеранов спецоперации ограничения в трудоустройстве и сохранять при этом им льготы. Цивилева отметила, что российские военные ломают стереотипы о том, что у людей с инвалидностью нет активной жизни.
2: Многие из нас с вами не могут сделать, даже физически, вынести те нагрузки, которые эти ребята демонстрируют. Почему они должны иметь ограничения в трудоустройстве? Так может быть, нам тогда переделать наши законодательные акты, давая возможность получать те меры соцподдержки, которые им обязаны государство предоставлять. Это и определенные выплаты, преференции, это обеспечение современными протезами, лекарствами, но при этом снять ограничения в трудоустройстве, которые и сейчас они имеют, для того, чтобы они себя могли реализовывать.
0: Цивилева добавила, что Фонд защитники Отечества получил почти 3 миллиона обращений от ветеранов СВО и членов их семей. Она встретилась с семьями участников спецоперации в день трехлетия открытия филиалов фонда во всех регионах России. Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов.
3: Российско-армянские отношения не подвержены конъюнктуре, никакой привязки к электоральным процессам в республике с нашей стороны не было сделано. Мы не делаем подобного ни с Арменией, ни с другими странами. Мы просто зафиксировали резкую активизацию процесса подтягивания, причем такого, знаете, силового подтягивания Армении к Европейскому Союзу и к североатлантическим структурам. Это включает соответствующие заявления высшего руководства республики, некие ободряющие сигналы из Брюсселя, внушительный политический евродесант, который высадился в армянской столице в начале мая. И в декларации, которая была принята 5 мая по итогам саммита Армении и ЕС, прямо приветствуется евроустремление Еревана. После всего этого у российской стороны, кстати говоря, и у многих граждан Армении, и у других партнеров по ЕАЭС возникли законные вопросы. А куда же все-таки движется Армения? Не сама страна, а куда ее пытаются, так сказать, продвинуть те, кто подобным занимается? Как она собирается в этом случае выполнять свои обязательства в рамках существующих организаций, то есть тех организаций, в которых она находится? Мы слышали словесную эквилибристику по поводу ОДКБ, что как бы это ОДКБ вышло из Армении, но тут уже не получилось, видимо, придумать какие-то формулировки. ЕАЭС из Армении никуда не выходило. Мы не задавали эти вопросы открыто и прямо в ходе наших контактов. Мы получили

0: освещали эти вопросы, кстати говоря, от средств массовой информации и от экономических операторов, которые пытались уточнить, а как им быть и как им выстраивать в свое будущее. Мы эти вопросы перенаправляли, опять же таки, армянской стороне, делали это по-партнерски. Но я могу сказать, что никакого внятного ответа мы не получили до сих пор на эти вопросы. Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть, ну, по сути-то, в этом смысле на двух стульях, не устраивает никого. Уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский Союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. Не просто поддерживает, а их финансирует. Почему же мы должны сидеть сложа руки? Почему мы не можем высказать свою позицию и сделать это и доверительно по соответствующим дипломатическим каналам? И когда вопросы задают, честно на них отвечать? Я думаю, что все равно тем, кто эту кашу заварил, придется определиться. Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем, не надо, так сказать, и этим манипулировать. Это вопрос просто четкого определения того курса, который планируют проводить.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе в этом году выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии на встрече Олимпиаде на Петербургском международном экономическом форуме. Скоро будет объявлено, сколько получит каждая федерация. Это индивидуальные траектории. Деньги можно тратить на экипировку, командировки, аренду и прочее. Улучшение инфраструктуры баз – это государственная задача. Мы уже за государственный счет отремонтировали базу в РУЗе, где тяжелоатлеты будут готовиться к Олимпийским играм, сказал Дегтярев. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин готов вложить личные деньги в строительство нового дворца водных видов спорта в Москве. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Готов вложить собственные деньги в строительство дворца водных видов спорта, чтобы это было не где-то, а именно в Москве, подчеркнул Мазепин. Сейчас, напомню, сборная России проводит тренировочные сборы на базе озера Круглое. Сборная России по футболу прибыла в Волгоград на товарищеский матч против команды Буркина-Фасо. Стало известно, что сводный детский хор Волгограда исполнит гимн России. Кроме того, на площади стадиона выступит группа «Корни». Футбольный вечер в чаше стадиона откроет волгоградская группа 330 метров в секунду. Сам матч состоится 5 июня в 20 часов по московскому времени. И российская гимнастка Ева Комнова из-за травмы пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Он пройдет в Овьедо с 6 по 7 июня. Кроме того, на соревнованиях там выступят Софья Ильчарикова, Мария Борисова и Ульяна Янус. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Погода. О прогнозе на 5 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 18. Ожидаются дожди с грозами. В Магадане плюс 12 без осадков. В Хабаровске около 15. Тепла, пройдут дожди. В Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. Во Владивостоке синоптики обещают очень сильные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Иркутске плюс 20 без существенных осадков. В Мурманске около 24. Тепла, временами пройдут дожди. В Архангельске, Петрозаводске и Вологде плюс 22 и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков. Днем будет плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков. Днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 26. Давление 748 миллиметров.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть четвертая.
1: Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
2: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел – вернуть людей к этим волшебным временам.
1: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
2: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
3: Уж непременно, сеньор.
2: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Да как можно, сеньор, она всегда со мной. Пожалуй, я возьму еще и осла.
2: Осла?
3: Осла?
2: Что-то не припомню, у кого из странствующих рыцарей был оруженосец, разъезжающий верхом на осле.
3: Я, ваша милость, к пешему хождению не очень-то приспособлен.
2: Тогда, Санчо, при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем я отниму у него коня и отдам своему оруженосцу более почтенное животное, нежели осел.
3: Это как вам будет угодно, ваша милость. Только смотрите же, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова. Как бы велик он ни был, все равно я с ним управлюсь.
2: Раз и навсегда запомни, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев правителями островов или королевств, ими завоеванных. Я твердо решил последовать этому прекрасному примеру.
3: О, я знаю, как велик и благороден мой господин. Ваша милость, наверное, подарит мне то, что придется мне по плечу и по вкусу.
1: Когда на землю спустилась ночь, тайком от всех они покинули деревню. Санчо не попрощался с женой и детьми, а Дон Кихот с экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, и когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Был еще ранний час, и косые лучи солнца не беспокоили наших путников. И тут они увидели 30 или 40 ветряных мельниц, стоявших посреди поля.
2: Посмотри в ту сторону, друг Санчо. Благосклонная судьба посылает нам удачу. Вон там на равнине собрались великаны. Они владеют несметными сокровищами. Одержав над ними победу, мы станем богачами. Это праведный бой, ибо самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.
3: Поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы.
2: О, сразу видно, что ты еще не опытен в рыцарских приключениях. Это великаны. Если тебе страшно, то отойди в сторону и читай молитвы.
4: Не бегите, презренные создания! Вас много, против вас только один рыцарь! Но вам все равно не избежать своей участи!
1: С этими словами Дон Кихот вонзил шпоры в бока Росинанта и, поручив душу своей даме Дульсинее Тобоской, ринулся на ближайшую к нему мельницу и с размаха вонзил копье в ее крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье сломалось, а рыцарь вместе с лошадью отлетел далеко в сторону. Увидев это, Санчо во всю прыть поскакал на помощь своему господину. Дон Кихот лежал словно мертвый, ошеломленный страшным ударом мельничного крыла.
3: Вот видите, ваша милость, ну не говорил ли я, что это ветряные мельницы, а не великаны? Ведь это лишь тот не видит, у кого у самого мельница в голове.
2: Молчи, Санчо, ты ничего не понимаешь в рыцарских делах. Я уверен, что это новые проделки того самого волшебника Фристона, который похитил у меня мою библиотеку. Так сильна его вражда ко мне. Но не тревожься, рано или поздно я разрушу его злые чары.
3: Все может быть. Ну-ка, я помогу вам сесть на Росинанта, ваша милость. Еще неизвестно, не вывихнул ли он передние ноги. Кажется, целый. Ну-ка, ваша милость.
1: И наш рыцарь с верным оруженосцем поехали дальше, беседуя о приключении.
2: Больше всего меня печалит утрата копья. Но я последую примеру одного испанского рыцаря по имени Диего Перес де Варгас. С первого же дуба, который попадется мне по дороге, я отломаю себе увесистый сук. С этим суком в руках я совершу великие подвиги.
3: Ваш милость,
2: и ты будешь счастлив, что удостоился чести быть их свидетелем.
3: На все воля Божья. Я верю всему, что ваша милость изволит рассказывать. Только держитесь в седле тверже, сеньор мой, а то вы совсем съехали на бок. Должно быть, вы здорово ушиблись.
2: Да, это правда. И если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вывалились все внутренности.
3: Ну-ка ли так, мне нечего возразить. А что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины, если только рыцарские правила не запрещают кричать от боли и оруженосцам странствующих рыцарей.
2: Не запрещают. Можешь кричать, Санчо.
3: Ну, вот и хорошо, сеньор мой.
2: Кстати, Санчо, запомни еще правила. Какие бы опасности ни угрожали мне, ты не должен обнажать меч на мою защиту. Оруженосцу полагается помогать своему господину только тогда, когда на него нападает простая чернь, какой-нибудь жалкий сброд. Но если это будут рыцари, то по законам рыцарства тебе строжайше запрещается вмешиваться в бой, пока ты сам не посвящен в рыцарь.
3: Можете быть спокойны, сеньор. Я не ослушаюсь ваших приказаний. Я от природы человек миролюбивый и первый никогда в драку не полезу. Однако, скажу прямо, если мне придется защищать собственную шкуру, то тут уж я не посмотрю ни на какие рыцарские законы и буду обороняться от обидчиков, как сумею.
2: Ну, это твое дело. Я только хотел предупредить тебя, никогда не вмешивайся в мои схватки с рыцарями. Постарайся сдерживать свой пыл, отвагу.
3: Да на этот счет будьте покойны, ваша милость. Обещаю исполнять ваши приказания так же свято, как заповедь праздновать воскресные дни.
1: Пока они вели эту беседу, на дороге показались два монаха-бенедиктинца. Они ехали на высоченных мулах, которых издали можно было принять за верблюдов. За монахами ехала карета, окруженная 5 всадниками и 2 пешими погонщиками.
2: Смотри, братец Санчо, нет сомнения, что эти всадники в черном. Злые волшебники, похитившие какую-то принцессу, чтобы увести ее бог знает куда. Я во что бы то ни стало должен расстроить их адскую затею.
3: Как бы вам не впутаться в скверную историю, ваша милость, эти всадники в черном просто-напросто монахи, а в карете, должно быть, едут какие-нибудь путешественники. Остановитесь, сеньор!
2: Я уже говорил тебе, Санчо, что ты ничего не смыслишь в рыцарских приключениях. Меня не проведешь.
1: С этими словами он поскакал вперед.

0: свидания.
1: Монахи придержали мулов и остановились, пораженные странным видом и нелепыми речами Дон Кихота.
2: Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, мы вовсе не щадья ада, а монахи ордена святого Бенедикта.
3: Мы путешествуем по своим делам,
2: да.
3: А кто едет или кого везут, да. В этой карете нам неизвестно.
2: Нет,
4: вам не обмануть меня! Знаю я вас, подлые лжецы! Вперед, Росинант!
1: И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и, опустивши новое копье из ветки дуба, с яростной отвагой напал на одного из монахов. Тот успел сам броситься на землю. Заметив, что монах лежит на земле, Санчо соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Двое слуг, сопровождавших монахов, с угрозами набросились на Санчо.
5: Ты что делаешь, негодяй? Это же святые отцы! Как ты смеешь? Грабитель!
6: Я не грабитель! По рыцарским законам я имею право получить добычу, которую завоевал в бою мой господин.
5: Мы тебе сейчас покажем рыцарский закон.
6: Ой!
5: Получай свою добычу!
6: Ой!
1: А перепуганный насмерть монах поднялся с земли, вскочил на мула и помчался к поджидавшему поодаль спутнику. Затем оба бенедиктинца, не дожидаясь, чем кончится эта странная история, поскакали дальше. А тем временем Дон Кихот беседовал с дамой, сидевшей в карете.
7: Ваша светлость, вы теперь вольны располагать собой, как вам заблагорассудится, но вы должны знать имя вашего спасителя. Я Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь. В награду за услугу, которую я вам оказал, прошу лишь об одном. Поезжайте в Табоса, к Дульсинее Табосской. Это дама моего сердца. И скажите ей, что это я даровал вам свободу.
1: Один из конюхов, услышав, что Дон Кихот требует, чтобы они вернулись в Табоса, закричал на ломаном испанском языке.
8: Ходи себе, рыцарь! Ходи к черту! Пусти карету! Не то твоя голова долой, не будь я пескает!
4: Жалкое создание! Если б ты не был слугою, а рыцарем, я проучил бы тебя за дерзость и нахальство.
8: Ого! Как не рыцарь? Клянусь богом, ты врешь! Бросай копье, бери меч! Я Бискайская земля! И дальго на море, и дальго на земле! Я тебе покажу, рыцарь я или нет!
1: И он обрушился на Дон Кихота с такой яростью и силой, что не повернись у него в руке меч, этот удар положил бы конец не только жестокому поединку, но и всем дальнейшим похождениям нашего рыцаря. Но благосклонная судьба, хранившая Дон Кихота для новых подвигов, повернула меч в руке противника так, что удар пришелся плашмя по левому плечу. Однако шлем его был разбит, край уха срезан. Но Дон Кихот, выпрямившись в стременах, с таким бешенством ударил бискайца по голове, что тот оглушенный свалился с мула. Дон Кихот спрыгнул с лошади, подбежал к поверженному врагу и в ярости занес над ним меч.
9: О, пощадите! Пощадите его, Дон Кихот!
7: Я всегда к вашим услугам, прекрасная дама. И с удовольствием исполню вашу просьбу. Но на одном условии. Этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемый Эртабос, и предстанет от моего имени перед несравненной Донией Дульсиней. А уж она распорядится им, как ей будет угодно.
9: Я обещаю вам, что он в точности исполнит ваши приказания.
7: Я верю. Я верю вашему слову. И пощажу его. Хотя он заслуживает жестокой кары.
0: Санчо помог Дон Кихоту сесть на коня, потом сам забрался на осла и поехал следом за нашим рыцарем.
10: Думается мне, сеньор, что для нас благоразумнее всего укрыться в какой-нибудь церкви, ведь человек, с которым вы только что сразились, получил такие тяжелые повреждения, что не будет удивительно, если об этом происшествии донесут куда надо. Тогда нас посадят в тюрьму, и нам немало придется попотеть, прежде чем мы выберемся оттуда.
7: Не тревожься, друг мой. Я тебя освобожу из любой тюрьмы, но скажи мне по совести, видал ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите и ловкости при нанесении удара?
10: По правде сказать, я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я читать-то не умею, да и писать тоже.
7: Да?
10: Но я готов биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь. Однако, ваша милость, вам следует позаботиться о себе, ведь у вас из уха-то сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немного белой мази.
7: Все это было бы лишним, если бы я не забыл приготовить склянку чудотворного бальзама Фьеробраса.
11: А что это за бальзам?
7: А вот погоди, в первом же селении я приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, а это случается со странствующими рыцарями, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталась в седле. Только смотри, чтобы они пришлись аккуратно друг к другу. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров, как ни в чем не бывало.
10: Ну, в таком случае не надо мне никакого губернаторства. В награду за мою великую и верную службу я прошу только одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я нисколько не сомневаюсь, что ваш бальзам всегда и везде можно будет продать по 2 реала за унцию, а может быть и дороже. А этого мне за глаза довольно, чтобы честно и спокойно дожить свой век. Скажите, однако, дорого обходится его приготовление?
7: На 3 реала его можно изготовить большой кувшин.
10: Чего же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете? Меня? Чего не научите-то?
7: Молчи, друг мой. Еще не такие тайны я открою тебе. И не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне хотелось бы.
0: Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но когда Дон Кихот снял шлем и увидел, как он исковеркан, то он едва не лишился чувств.
7: Клянусь Творцом мира и 4 евангелиями, что пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря такой же прекрасный шлем, каким был этот, не вкушать мне хлеба со скатерти, не ночевать под крышей и не снимать доспехов.
10: Да пошлите вы к черту, ваша милость, все эти обеты. Они только здоровью во вред и совести в ущерб. Ну, а если мы долго не встретим ни одного человека в шлеме, что вы тогда станете делать? Ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооруженные рыцари, а простые погонщики, да мирные жители окрестных местечек. Эти бедняки не только не видали шлемов, но, пожалуй, и не слыхивали о них.
7: Ошибаешься, Санчо. Не пройдет и 2 часов. Как мы повстречаем на нашем пути больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку.
10: Ну, ладно, пусть будет по-вашему.
7: А теперь Посмотри, Санчо, не найдется ли у тебя в сумке чего-нибудь закусить?
0: Тут Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумки со съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь с чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось.

0: Тем временем Росинанте осел паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанте, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рок, или вернее, дьявол сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Янгуэса. Увидев лошадей, Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился им навстречу. Однако янгуэзские красавицы обошли с ним неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать беднягу. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного Росинанта, что тот почти замертво свалился на землю.
1: Сразу видно, Санчо, что это не рыцари. Это низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Росинанта.
2: Какая к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора.
1: Я один стою сотни.
0: И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэзцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранен.
3: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Дама в карете Ирина Пономарева, Бискаец Сергей Кутасов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Кино.
5: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, танцы под дождем и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
6: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
5: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия, надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк, и ребята попали в кардебалет в мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря». Во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать, как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: В Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезденем их фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы. И даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзи Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться.

0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
4: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
4: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
4: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
4: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмолаген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
4: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам ни было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начинает работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. И сильная и продолжительная магнитная буря начнется на земле вечером. Теперь подробнее об этих и других событиях. Войска беспилотных систем при помощи БПЛА «Герань» поразили используемую ВСУ солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

0: 10. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает на форум. Президенты дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект уникален. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона фундамента здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета и не зависит от решений третьих стран. С таким заявлением выступил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, этот результат необходимо сохранять в условиях внешнего давления.
1: Мы сейчас принимаем решение и о не только о государственных финансах, но и о финансовом рынке. Принято целый ряд решений относительно того, чтобы развивать собственные длины финансы, которые будут как раз источником для развития. И еще раз повторюсь, мы живем сегодня в отсутствии внешних каких-то притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности. И результат-то есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый. За несколько лет, за последние три года это порядка 10%. Поэтому финансовая устойчивость, поэтому финансовый суверенитет – база для того, чтобы обеспечить свои решения своих экономических вопросов.
0: Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров. Об этом заявил Вестям на площадке Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей «Сенат». Производство нового бренда запущено на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну «Тойота».
2: Сегодня запустили в Шушарах очередной автомобиль представительского класса «Сенат». По сути, мы закрыли таким образом весь сегмент от самого доступного до представительского класса и люксового. Будет в том числе обновление новой линейки «Аурусов». Мы сегодня закрыли все эти ниши и вернули инвесторов на площадки, которые ранее были задействованы западными производителями. Ну и рассчитываем, что российский автопром будет пополняться новыми модификациями, номенклатурой и будет увеличиваться в объемах.
0: По словам Мантурова, в стране также ведется работа по перезапуску заводов в Сестрорецке и Шушарах, принадлежащих Hyundai и General Motors. Сейчас на них готовится выпуск машин под марками Geland и Tenet. В свою очередь, компания производства легковых автомобилей готовится к выпуску кроссоверов и седанов «Волга» в Нижнем Новгороде, где собирались Volkswagen и Skoda. В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Об этом заявил на Международном экономическом форуме в Петербурге глава ведомства Максуд Шадаев. «С ним все будет хорошо», — заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджеры своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпэдов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60%. Миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. В связи с исключением из магазина приложений уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на операционной системе iOS, так как поставить вновь его не получится. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России. Об этом он заявил в интервью французской газете «Монд». Помимо этого, он отметил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между Россией и Европой не выиграет ни одна из сторон. Напомню, ранее бывший венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия

0: гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. Он отмечал, что нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером. Планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов, между первым и последним взрывами буря будет иметь непрерывный характер. В этом году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще один более сильный шторм уровня 4. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Руководство континентальной хоккейной лиги на данном этапе не ведет никаких переговоров по матчу между игроками КХЛ и Национальной хоккейной лигой. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал президент лиги Алексей Морозов. Никакие переговоры по матчу не ведутся на данный момент. Было бы здорово, но много чего было бы здорово. И в Олимпиаде поучаствовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят, сказал Морозов. Вопрос, будет ли конкурентоспособен обладатель Кубка Гагарина с обладателем Кубка Стэнли, Морозов ответил: тяжело сказать, надо попробовать сыграть. Кроме того, он отметил, что игроки, выступающие в клубах КХЛ, не станут принимать участие в товарищеском матче между командами России и США. Ранее, напомню, глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджес сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве. Хоккейный клуб «Металлург» заключил однолетний контракт с вратарем Александром Смолиным, сообщается на сайте КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний Смолин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород готов принять матч за Суперкубок России по футболу. В нем встретятся чемпионы РПЛ «Петербургский Зенит» и обладатель Кубка России «Московский Спартак». Встреча пройдет 18 июля. Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что решение о месте проведения матча примет бюро исполкома. И вратаря футбольного клуба «Зенит» Дениса Адамова признали лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. И на этом о спорте пока все.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. О прогнозе на 5 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 18. Ожидаются дожди с грозами. В Магадане плюс 12 без осадков. Во Владивостоке около 16. Тепла синоптики обещают очень сильные дожди. В Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Омске около 30 градусов. Пройдут дожди с грозами. В Иркутске плюс 20 без существенных осадков. В Калининграде пройдут дожди. Днем плюс 22. В Нижнем Новгороде плюс 21 и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков. Ночью 13-15, тепла, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков. Ночью 12-14, тепла, днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».
1: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Зеленый спектакль» и его ведущий солист Московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров.

Сегодня мы поговорим о зеленом спектакле, который происходит и за кулисами, и на сцене. Это не отрежиссировано, это спонтанно, это что-то форс-мажорно и, конечно же, вызывает у публики естественную реакцию. И авторами таких, как бы, шуток являются звезды, про которых мы сейчас будем рассказывать.

Итак, первый рассказ про Федора Ивановича Шаляпина, нашего дорогого. И вот пример классического зеленого спектакля. Федор Иванович Шаляпин пел в прославленном миланском театре «Ля Скала». В те годы выступавшим в театре запрещалось бесировать арии. Это значит сделать повтор арии полюбившейся публике. Так вот, в опере «Севильский цирюльник» Шаляпин исполнял роль Дона Базилио.

0: Перед началом спектакля Шаляпин поспорил с друзьями, что он нарушит запрет. После того, как была исполнена ария о клевете Дона Базилио, Шаляпин подошел к авансцене, вытянул вперед руки и сделал жест, требующий от публики тишины. Овации стихли. Шаляпин резко повернулся в сторону опекуна Розины, доктора Бартола, и на чистейшем итальянском языке спросил: «Так вы знаете, что такое клевета?» Доктор Бартоло молчал. «Нет, вы не знаете, что такое клевета», – продолжал Шаляпин. Потом резко повернулся к зрительному залу и обратился к публике. «А вы знаете, что такое клевета?» В ответ ни звука. «Маэстро», – обратился Шаляпин к дирижеру, – «никто не знает, что такое клевета. Давайте еще раз расскажем, что такое клевета». Заиграл оркестр, Дон Базилио Шаляпин провел второй раз арию о клевете, и раздались аплодисменты. Шаляпин победил традицию и выиграл пари.
1: Эль

0: Прямо хочется спеть вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным эту замечательную арию Дона Базилио, хотя бы начало. «Ла Колунья». Что в переводе означает «клевета в начале сладко, ветерочком чуть-чуть порхает». Следующий рассказ опять-таки про Федора Ивановича Шаляпина. Шаляпин как-то приехал на гастроли в Соединенные Штаты Америки. Должен был пройти проверку в Нью-Йоркской таможне. В очереди к чиновнику, производившему осмотр багажа, его узнали. «Это знаменитый Шаляпин», – кто-то сказал. «У него золотое горло». Услышав такую реплику, таможенный чиновник потребовал немедленно сделать рентгеновский снимок золотого горла. И вот еще про Федора Ивановича. К Федору Ивановичу Шаляпину, выходившему после спектакля из оперного театра в Копенгагене, пробирается сквозь толпу людей изысканная и вместе с тем весьма дородная дама.
1: «Господин Шаляпин, я баронесса Унтергуен. Будьте так любезны. Громко-громко позвать моего шофера Кароля!»
0: Так и напрашивается шаляпинская интонация.

Федор Иванович был не только замечательным певцом, но и потрясающим артистом, а еще любил розыгрыш. И вот однажды в студии одного художника спорили об искусстве. Шаляпин, не принимавший участия в споре, вдруг встал и сказал: «Я вам покажу, что такое искусство». Через некоторое время он незаметно вышел. Внезапно открылась дверь, и на пороге появился смертельно бледный, со спутанными волосами Шаляпин. С его губ слетело одно слово – «Пожар». Началась паника, крики ужаса. И вдруг маска страха и отчаяния слетела с лица Шаляпина. Он рассмеялся и сказал: «Вот что такое искусство».

Давайте обратимся к другим юмористам. В лице Генриха Густавовича Нигауза, замечательного пианиста, как-то среди учеников Нигауза зашел разговор о сонатах Бетховена. Один из студентов решительно заявил, что ему надоела бетховенская аппассионата. Присутствующий при этом профессор укоризненно посмотрел на студента и произнес: «Молодой человек, это вы ей надоели, а не она вам».

Восхищаясь красотой одной из участниц международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского в Москве, однако весьма посредственной пианисткой, кто-то сказал: «Посмотрите, это же вылитая Венера Милосская!» «Да», — подтвердил Нейгауз, — «только для большего сходства нужно было бы отбить руки».

Ну что ж, дорогие друзья, вернемся обратно к вокалу. Прославленный певец Марио Ланца должен был выступать в провинциальном американском городке. На афишах среди других произведений значилось «Йозеф Брамс. Кузнец». За несколько минут до начала концерта в артистическую вошел детина богатырского вида и преподнес певцу огромный каравай хлеба. Артист был очень тронут и принялся благодарить, но богатырь перебил его. «Я здешний кузнец и могу сделать более ценный подарок, если вы вставите в одну из своих песенок пару строк о том, что я также починяю радиоприемники и мотоциклы».

Из жизни Ивана Семеновича Козловского, выдающегося отечественного тенора. Иван Семенович превосходно исполнял партию Пинкертона в опере «Чио-Чио-Сан» Пуччини.

Заключительный дуэт первого акта в его исполнении – это поистине песнь торжествующей любви. Мощная разрядка нахлынувших чувств, заканчивая дуэт, певец поднимал Чио-Чио-сан на руки и нес через всю сцену. После Козловского многим исполнителям роли Пинкертона захотелось подражать ему. Причем не его умению петь или вообще держаться на сцене, а именно силовому приему. Однажды на гастролях какой-то тенор, мужчина невысокого роста, решил продемонстрировать такой же финал. Исполнительница роли Баттерфляй была замечательной певицей, но очень грузной дамой. И в итоге, когда действие подходило к финалу, оркестранты, откуда-то успевшие узнать о намерениях певца, заранее повскакивали со своих мест, не обращая внимания на метавшего молнии дирижера. Гастролер схватил перепуганную мадам Баттерфляй на руки, стремительно рванул вперед и грохнулся на неестественно зеленую траву сцены. Но это не сломило его энергии. Он поднялся и снова попытался блеснуть своей силой. И снова его постигла неудача. Представляете, какой был грохот на сцене, визг мадам Баттерфляй. Все в зале валялись со смеху. Дорогие радиослушатели, не только оперные певцы были способны сочинять такие истории зеленых спектаклей, но и целые оркестры. Американский дирижер Леопольд Стаковский сказал после одного из концертов: «Этот оркестр совершил чудо. Произведение, в бессмертии которого я был так уверен, он уничтожил за полтора часа».

Ну и перенесемся в недалекое время. Два композитора – Никита Богословский и Сигизмунд Кац. Одно время композиторы Никита Богословский и Сигизмунд Кац выступали в различных городах с совместными авторскими концертами, где каждому из них давалось по отделению. Однажды два концерта должны были состояться в одно и то же время, но в разных местах. Выход был только один. Во время антракта каждый из авторов должен был успеть на машине добраться к месту другого концерта. И вот начинается концерт. На эстраду бодро выходит Богословский, отвешивает поклон. «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». В зале раздаются дружные аплодисменты. Авторов знают лишь по фамилиям, в лицо их никто не видел. Затем композитор рассказывает о себе, в кавычках, о своем, так сказать, творчестве, блестяще имитируя манеры, жесты, мимику, интонации голоса, излюбленные словечки своего коллеги. С тем же удивительным мастерством перевоплощения он исполняет под собственный аккомпанемент популярные песни Каца. «Сирень цветет», «Шумел сурово брянский лес» и другие.

0: Едем, еду я по следу у прохожих на пике.
1: Первое отделение заканчивается под гром рукоплесканий. Богословский сразу же садится в машину и уезжает на другой концерт. А затем после антракта начинается второе отделение. На эстраду бодро выходит Кац и отвешивает поклон. «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». В зале недоуменное молчание. Слышится чей-то смешок. Несколько смущенный автор, не понимая, в чем дело, всячески стремится наладить контакт с аудиторией. Он слово в слово повторяет уже известной публике рассказ о себе, о своем творчестве, и, наконец, он садится за рояль и начинает петь свои песни. Но чем дальше, тем больше в зале нарастает оживление, и в конце концов начинается гомерический хохот.

0: Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях тоже многодетный отец. И при этом врач-психотерапевт Александр Федорович. И
2: здравствуйте.
1: Тема сегодняшней программы. Я в последнее время, или я просто стал так замечательно подмечать, но считал много видеть родителей в последнее время злых и усталых. Я понимаю, что дети все видят, чувствуют, копируют, а самое главное, что еще и защищаются.
2: Так им не надо ничего копировать, этим детям. Сейчас такова обстановка социальная в стране, что люди вынуждены работать. Понимаете, это вот наши пращуры, наши деды и прадеды на краснопресненских баррикадах воевали за 8-часовой рабочий день и так далее. А на сегодняшний день это становится уже утопией. 8-часовой рабочий день. То есть люди поставлены в такие условия, что они вынуждены работать и по 9, и по 12 часов, и даже в отпуске. Это что касается взрослых, с их примером. Что касается детей, которых мы тоже заставляем. Ко мне приходят родители и говорят, ребенок плохо спит, балуется, не слушается, раздраженный, злой и так далее. А что такое ребенок на сегодняшний день? Давайте возьмем подростка, да, в общем-то, и начальную школу. Это примерно от 4 до 8 часов в школе. А потом ребенок приходит из школы, и что происходит дальше? А дальше он идет минимум к двум репетиторам. Алексей, вы много ли можете случаев вспомнить из школьного прошлого, сколько у нас было репетиторов? Вот в мое время, да, у нас их не было вообще никого.
1: Не было вообще никого.
2: Да, и если кто-то был в классе отстающий, то кто-то из учителей оставался с нами на потом, и кого-то брали на буксир, и что-то там объясняли и так далее. Сейчас я не знаю, есть ли дети... Ну, может быть, где-то в отдаленных регионах такое и существует, но в столицах любого региона, я уверен, есть минимум два репетитора. Это русский, математика, и это какой-то иностранный язык. Это железно. И вот представьте, просидел ребенок 6-8 часов в школе, потом он примерно столько же времени тратит на то, чтобы посидеть и позаниматься с репетитором.
1: Дети нашли лайфхак, они репетиторов используют как сделать домашку.
2: Я согласен, но разницы это никакой все равно не несет. Потом у родителей есть идея о том, что ребенок должен заниматься спортом. Я не знаю, кто эту идею продвигает. И, по крайней мере, одну секцию ребенок посещает. И когда родители мне начинают это перечислять, я говорю, а вы попробуйте, ну, в один из своих выходных прожить вот эту вот жизнь ребенка, начиная с 7 утра. Кто придумал, что школа должна начинаться в 8? Я не знаю. В наше время тоже было так, но это всегда было для меня большой тайной. И вот ребенок укладывается спать в лучшем случае в 23, а то и в полночь, абсолютно перегруженный. И он еще хотел поиграть в компьютер и пообщаться со своими друзьями.
1: Еще музыкальная школа, художественная школа.
2: Абсолютно верно. И танцевалки, и шут его знает еще что. И вот он в 7 поднимается, в 8 он в школе, а в 23 в лучшем случае у него отбой, это при том, что насыщенность совершенно запредельная. И что мы хотим от ребенка, у которого не сформировалась практически ни одна из систем, вообще ни одна, ни сердечно-сосудистая, ни нервная, ни эндокринная, вообще никакая. А мы рассуждаем о том, что ребенка надо нагружать, воспитывать, тренировать с тем, чтобы потом он мог со всем этим справиться, а он да потом доживает кривым, хромым, слепым. Я вот разговариваю с коллегами, офтальмологи жалуются все. Остроты зрения практически нет. Все ходят с очками-телескопами, эти дети. Подвоночники у всех не пойми какие. Мышечная система не развита. Питание не пойми какое. И что? И вот вопрос.
0: Отцы и дети.
1: И вот вопрос. А я еще хотел сказать, а тут родители. Вы как раз сказали, а чего мы хотим от этого ребенка? А чего хочет от этого ребенка родители? А, чтобы он соблюдал все его правила.
2: Да.
1: Да, ну, вообще все домашние.
2: Да.
1: Чуть-чуть там не забывал за собой там помыть, убрать.
2: Да.
1: А самое интересное, что они же с нами живут рядом, мы с ними больше всего контактируем, со своими детьми. Мы взрослые, которые злые, пришли на работе, накрутили.
2: Ну да, с ограничениями своими, да.
1: Вот. А они как катализатор агрессию на себя, дети, прям как статическое электричество, да, то есть как бы собирают.
2: Ну, потому что они развиваются.
1: Мгновенно, да.
2: Ну, потому что гормоны плещут и хлыщут,
1: естественно. А ребенок должен еще границы увидеть. А что можно, что нельзя? А он эти границы все время щупает.
2: Вы знаете, Алексей, эти границы нарушают не дети, а родители. Простой пример, что называется, из последнего, да? родитель заявляет ребенку директивно совершенно, что это его комната, говоря о том, что его комната – это дополнительное обязательство, в то время как ребенок в своей комнате хочет получить права. И вот родитель с ноги входит в эту комнату, требует уборки. Я сталкивался с таким, что папы, накрученные мамами, приходят и сбрасывают все со стола, топочут там ногами и так далее, и так далее. И когда я у родителей спрашиваю, ну вы же ребенку сказали, что это его комната, тогда почему вы эту границу нарушаете? На меня смотрят очень странно, и
1: Ну я здесь главный. Да он живет в моем доме, которую купил за...
2: Да, и тогда я родителю говорю, тогда не надо это позиционировать как то, что это твоя комната. Тогда вы и говорите ребенку, что это здесь вот я хозяин, это моя квартира. А ты здесь жилец, и ты обязан, как в гостинице или как где-то там еще. Ну тогда ребенок вам скажет, хорошо. Тогда пусть помощница по хозяйству, как в гостинице, занимается моей комнатой тоже, которая типа уже как будто бы комната гостиничного типа. Вот, поэтому здесь баланс очень сложный, и ловить его очень нелегко, и я думаю, что семейные психотерапевты как раз и в большинстве своем именно этим и занимаются, налаживая вот эти все внутрисемейные правила.
1: Какие советы даем родителям, чтобы не срываться на детях?
2: Ну, что мы можем родителям присоветовать? Ловить баланс, поскольку они взрослые, и мы предполагаем, что они умные, и хотим, чтобы они были опытными. Какой баланс? Жизненный. Где баланс? Баланс суточный между сном и бодрствованием. Баланс текущий между временем рабочим и временем отдыха. Баланс пищевой и минеральный. Естественно, формирование правил самогигиены, которую, в общем-то, родитель тоже должен продвигать. Иными словами, ребенок будет делать все то, что делает родитель. И когда родители приходят ко мне и говорят, вот, доктор, вот полечите, вот он у нас такой сякой, злой, ненемазанный, сухой. Я говорю, ну, это же кровь от крови, плоть от плоти, это же вот вы, в какое-то время объединившись, это произвели на свет и воспитали таким образом. А теперь почему-то считаете, что вот он как-то там некорректен и обладает какими-то неверными характерологическими чертами. Хотя, если вдуматься, то адаптировать родитель, говорю, ну да, это вот в ту тетю или вот в эту бабушку, или да-да, я вот на него смотрю, говорит одинокая мама, и таки прямо вижу негодяя мужа. Поэтому, ну, о чем тут говорить?
1: О чем говорить? Вот еще, кстати, вопрос, чего еще хотят родители от детей? А чтобы они не мешали?
2: А, конечно.
1: Частая история, да?
2: Да, так для этого существуют девайсы, мультики, черти знает еще что. Конечно.
1: Телевизор может подключить, ну, даже.
2: Да, и это тоже сплошь и рядом, вот это формируется идея для ребенка, которому надо чем-то заняться, он висит на родителе и говорит, мне скучно, а родителю нужно, он же пришел с работы, ему надо поработать, понимаете? Вот, и родитель как-то пытается его стряхнуть с себя и придумать, как это сделать. Ребенок хочет внимания, он хочет взаимодействия, имея на это, кстати, абсолютное право. Абсолютное право. И для родителей становится большой проблемой, кто должен занять ребенка. Папа, который сел играть в компьютерную игру, мама, которая предположительно, насидевшись или параллельно сидя в социальных сетях, там, знаете, как одна девушка, психолог говорит, да, вот мы женщины, мы всегда многозадачны, в одной руке у меня телефон, а в другой, значит, поварёшка с борщом, и ногой я еще качаю люльку. Ну, это бред и глупость, конечно, потому что мозг – это одноядерный процессор, и он не может все делать одновременно, он все равно переключается. И разогнать его можно тоже только до определенной частоты.
1: В общем...
2: Поэтому родитель будь таким, и тогда ребенок будет таким же.
1: Все, принимаю пример свой личный, это обязательно. Б, добавляю, я сейчас, последние только полтора года, я стал... Когда меня спрашивают, те, кто давно меня не видел, говорят, кем ты работаешь? Я говорю, я работаю отцом.
2: Да.
1: Теперь для меня это стало главной работой. Если у меня... Я забираю детей из садика, пока не в садике, да. Я забираю детей из садика и откладываю телефон.
2: Логично. Нечего на зеркало пенять, коль
1: спасибо,
2: скоро все вот
1: спасибо
2: так.
1: Большое, Александр Федорович, спасибо. Врач-психотерапевт.
0: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
6: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
5: Да ладно?
6: Нет, ну я...
5: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
6: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
5: Да.
6: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
8: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
9: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелал и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
8: А что вы имеете в виду?
9: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы — это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
8: Ну а все же, что же это за воротник такой?
9: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 3020. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 3020.
8: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
9: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
8: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
9: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 30 20. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
8: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
9: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия. А воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер ФСР-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информация о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 30 20. Звоните прямо сейчас.
8: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
10: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
11: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
12: Парень с песней.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начинает в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств, и мировой рынок ежедневно теряет 12 миллионов баррелей нефти из-за ограничений поставок. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, взят крупный узел обороны ВСУ, проведена зачистка района обороны площадью до 5 квадратных километров, взяты под контроль более 250 строений. При освобождении Комсомольского уничтожено более роты ВСУ. В Министерстве обороны нашей страны заявили, что освобождение Комсомольского в Запорожской области создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. В военном ведомстве также отметили, что ВСУ потеряли до 430 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки «Восток». Владимир Путин сегодня проведет в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств.

0: примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Многие западные компании сейчас хотят вернуться в Россию, но возможности для этого ограничены, их ниши заняты другими игроками. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, сопредседатель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что компании, которые ушли, очень много потеряли и потеряют от такого неправильного решения. В кулуарах обсуждают перспективы международного сотрудничества. Одной из тем стала ситуация в Европе, учитывая, что немецкая делегация уже прибыла на форум.
1: Когда мы встречались с представителем партии «Альтернативы для Германии», он отметил, что немцы понимают, что экономически они очень много потеряли от того, что взаимодействие с Россией уменьшилось и фактически очень сильно сократилось. Но посмотрим, я думаю, что экономические реалии таковы, что у них просто не будет выбора. Я иногда вот писал о том, что фактически Европа не может обойтись без России. Европе Россия нужна для выживания. И сейчас на фоне энергетического кризиса в Европе это становится особенно актуально.
0: Дмитриев также сообщил о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Накануне он провел с ними телефонный разговор. Дмитриев заявил, что в контактах России и США есть значимый прогресс, хотя желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог. Мировой рынок ежедневно теряет 12 миллионов баррелей нефти из-за ограничений поставок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его оценке, мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. По словам Новака, ожидается более сильное замедление мирового экономического роста, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
2: Конечно, вот мы сегодня живем уже третий месяц в беспрецедентных условиях, которых никто не мог себе еще ранее представить, что будет происходить с мировой энергетикой. И, наверное, последний такой стресс в энергетике наблюдали мы в 2020 году, когда была пандемия. Но в тот момент, как мы все прекрасно помним, мы видели резкое снижение спроса на энергетические ресурсы в связи с тем, что потребители изменили образ поведения. И, собственно, мы все помним, как мы сидели и ждали, пока пандемия закончится, и перешли все на видеоконференц-связи. Движение перестало и автомобильное, и самолетное. В общем-то, такой стресс переживали в 2020 году, но со стороны снижения спроса. Сейчас мировая энергетика переживает стресс со стороны снижения предложения. И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения. По общим оценкам, примерно 12 миллионов баррелей ежедневно недопоступает в сутки, недопоступает на мировые энергетические рынки. Это огромное количество, это более 10%, чуть выше 10% от общего мирового предложения. А если говорить о мировой торговле, это еще больше, потому что мировая торговля, она несколько меньше, чем общий спрос. И это составляет вообще порядка 15-17%. Поэтому, конечно, сегодня вот эти кардинальные изменения в предложении формируют новые тенденции, в том числе и со стороны поведения потребителей. Меняются логистические маршруты, мы видим резкий рост фрахта, недостаток танкеров в целом для того, чтобы перевозить энергетические ресурсы. Мы видим, что в результате растут цены, влияет это все на экономический глобальный рост, и, как мы видим, многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 26-й год на 0,3% в сторону снижения. Но я думаю, что, может быть, и выше будет, если конфликт будет затягиваться. А что говорить об инфляции, тоже повышение на 0,4% в среднем мировой инфляции. Это тоже влияние роста цен. Но самое главное, что это затрагивает не только потребителей и производителей энергетических ресурсов, это затрагивает смежные отрасли, затрагивает в целом всю экономику. Мы видим, что по цепочке это касается и нефтехимии, и удобрений, и роста цен на электроэнергию, на жилищные коммунальные услуги. Это влияет в том числе и на продовольственную безопасность, поскольку касается производства удобрений. Поэтому, конечно, происходят такие тектонические сдвиги в области экономики, не только в области энергетики.
0: Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения российского президента к переговорам по Украине, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер встретится с канцлером Германии и президентом Франции. Как отмечает агентство, многочисленные европейские политики уже несколько месяцев

0: Призывают Россию, Украину и ЕС вести переговоры. По их словам, страны Европы доят собственных налогоплательщиков и перечисляют миллиарды Киеву. Уставшие от этого граждане также ждут, когда ЕС согласится на переговоры и перестанет опустошать казну. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Студия Виктория Колышева. Здравствуйте. Матч звезд континентальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне пройдет в Минске, сообщается на сайте лиги. Мероприятие состоится на Минск-арене 6-7 февраля. В 26-м году матч звезд КХЛ прошел в Екатеринбурге. Нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не собирается принимать участие в матче между Россией и США, сообщил агент хоккеиста Глеб Чистяков. 4 июня глава Американской торговой палаты в Российской Федерации Роберт Эйджи заявил, что 1 июля в Москве состоится товарищеская игра команд из России и США. Канадский нападающий Шелдон Рэмпл продлил контракт с хоккейным клубом «Словак Юлайф». Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца предстоящего сезона. Также стало известно, что канадский защитник Алекс Коттон перешел из тольяттинской «Лады» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил об отставке Василия Березуцкого с поста главного тренера команды и прокомментировал информацию о том, что его может заменить Александр Киржаков. «Будем искать тренера, потому что Василий Владимирович покинул клуб. С Киржаковым пока не встречались и переговоров не было», цитирует Иванова РБ «Спорт». Напомню, что Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью и уступила в 7 встречах. Урал финишировал на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги. И губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород готов принять матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретится чемпион РПЛ Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России Московский «Спартак». О спорте на этом пока все.
0: Погода. В прогнозе на 5 июня в Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 12 без осадков. В Хабаровске около 15, тепла, пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Мурманске временами небольшой дождь, днем плюс 24 градуса, в Вологде плюс 22 без осадков. В Уфе плюс 18, пройдут дожди. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепла, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков. Ночью 12-14, тепла, днем плюс 25. В эти минуты в российской столице 25 градусов, давление 748 миллиметров.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, смартфоны на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на канале Радио России прозвучит программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
8: Да, все так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вновь вещаем для вас и ради вас. Сегодня, как и всегда, поговорим, чем живет наша страна, что нового происходит, какие есть проблемы и какие положительные новости мы сможем отметить, но и также спешим напомнить, что вы можете связаться с нами и стать участником эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Ну и также вы можете подключаться к видеотрансляции в мессенджере, в Телеграме, в Максе, во ВКонтакте. В общем, где вам удобнее, там нас и смотрите. Ну и не забывайте про наши порталы «Смотрим» и «Вести.ру», где собраны все последние новостные материалы наших коллег.
7: Да, начинаем мы с трагических сообщений. Три человека погибло, семеро пострадали в результате атаки ВСУ на по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Все подробности попросим рассказать Ольгу Свиридову из Крыма. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ольга.
9: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице. Они...
7: Ольга?
8: Проблемы у нас.
7: Сейчас перемирю.
8: Со связью, к сожалению.
7: Плюс один человек погиб при ударе украинского дрона по пригородному поезду в Крыму, также сообщил Сергей Аксенов. В общем, активность...
8: К сожалению, не угасает.
7: Да, украинских только возрастает. И действительно, то там, в Крыму, вот такие условия существуют, когда удары по нежилым объектам и поездам, это вот действительно трудно с каким-то образом...
8: Объяснить даже.
7: Да, объяснить военной какой-то необходимостью или еще чем-то. Но, тем не менее, эти атаки продолжаются, и мы ждем Ольгу Свиридову на связи.
8: Но стоит отметить, что вообще атака происходила, вот как сообщает российская газета, атака происходила одновременно с нескольких направлений. Это возле Парка Победы на северной стороне и в Нахимовском районе губернатор Михаил Развожаев сообщил, что при падении осколков беспилотных летательных аппаратов загорелась крыша частного дома в одном из садовых товарищ северной стороны. Позднее он уточнил, что защитники города сбили более 20 дронов в районе Стрелецкой бухты и Инкермана и северной стороны. Из жителей, к счастью, никто не пострадал, однако есть повреждения частных домов в селе Фруктовом, осколками разбит фасад индивидуального жилого дома. Но, к сожалению, как мы уже до этого сказали, 3 человека погибли и 7 пострадали в результате атаки ВСУ по нежилым объектам, это уже в Симферополе.
7: Да, вот такие новости, действительно, и со связью у нас проблемы с Крымом. Так что вот на этом пока остановимся, других последствий мы не знаем. Но, тем не менее, да, люди пострадали, люди погибли. Всем семьям погибших выражаем свое сочувствие. А всем пострадавшим желаем быстрее выздороветь. А давайте теперь перенесемся в Башкирию, где молодым педагогам предоставили бесплатное жилье.
0: Большая страна, разное время.
8: Ну да, что ни день, у нас новости из Башкирии, либо там поддержка фронта, либо помощь учителям, которые вот как раз-таки получают квартиры. И им вручили сертификаты.
7: Да, 3 молодые семьи педагогов из Стерлитамака получили сертификаты на однокомнатные квартиры в одной из новостроек города. Это действительно большое дело, и Сергей Трифонов сейчас нам расскажет подробности. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей.
10: Здравствуйте, коллеги. Дело в том, что школьники, именно школы из Стерлитамака, считаются одними из самых сильнейших в республике. Но вообще много где, в Уфе, понятно, очень много сильных школ и педагогов, да? Но вот именно стерлитамакские школьники, очень много среди них призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, да, по самым-самым разным предметам. И более того, вот уже в июле этого года один из учеников, Руслан Аминов, он представит даже Россию, то есть сборную Россию, в Международной олимпиаде по экономике в Китае. То есть это очень большое дело, да?
7: Да.
10: И поэтому местная администрация, думая, вот как поощрить, то есть понятно, что это заслуга и самих учеников, в их усидчивости, старания, но и, естественно, учителей, да? И вот как их поощрить? То есть что сделать? Вот как, например, подарить какой-то ценный подарок, деньги, но это уже, как сказать, банально, это уже все давно
7: да испробовали. Да нет, жилье — это самое главное, что
10: да,
7: есть в сегодняшней жизни, да?
10: Конечно, Борис. И вот мэр Стерлитамака Эмиль Шимарданов выступил с такой инициативой, чтобы вот обратился с такой инициативой к местному депутату горсовета, который по счастливой случайности тоже является директором компании-застройщика, да, и предложил вот, давайте вот поощрим учителей, то есть дадим бесплатно квартиру. И тот согласился, да, и вот давайте их, ну вот двоих, как сказать, властей города вот в этом плане послушаем.
7: Давайте.
11: Учителя играют очень важную роль в нашем обществе. Им доверяют самые ценные, своих детей. Мы с коллегами, когда увидели, что наш учитель победил в конкурсе «Учитель года Республики Башкортостан», подумали, что необходимо их поддержать.
12: Мы, недолго, я думаю, согласились. И вот прям буквально в короткие сроки идею воплотили в жизнь.
7: Ну вот это прекрасное сотрудничество, как мне кажется. Да.
10: И вот как раз о том, о чем сказал Эмиль Шимарданов, что когда они узнали, что их учитель победил, это он имел в виду о Ренаре Хайбулине. Действительно, это учитель физики из Стерлитамака. Он стал учителем года Башкортостана в прошлом году и лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года». Да? Поэтому это очень достойный пример и достойный человек. Да? И остальные Хайбулина, семья Гузиных и семья Туктаровых. То есть все они достойные люди. Вот, например, как я сказал уже, что Ренар, он преподает физику, стал лауреатом, победителем учителя года. То другой, вот, кого мы сейчас послушаем, учитель Шеймурат Гузин, он учитель основ безопасности и защиты Родины, тоже очень важный предмет
7: в нынешних
10: условиях. Да? И более того, он тренер по спортивной борьбе. Да? Многие ученики тоже победители различных конкурсов. Да? И все это произошло, вот пару слов, когда им вручили вот этот вот сертификат, то есть как им дали эти квартиры. Это сертификат на однокомнатную квартиру. Да? Им это вручили на педсовете, который вот прошел в конце года, когда подводят итоги. Да? И они, честно говоря, это было, то есть до этого их не предупредили. Это был
7: сюрприз,
10: сюрприз,
7: да.
10: Такой. Да, то есть обычно же там в кулуарах говорят об этом, а это было полной неожиданностью. Эффект неожиданности у них, честно говоря, был шок, который уже со временем, конечно, немного проходит. Но вот давайте послушаем.
13: Давайте их послушаем,
10: этих счастливчиков.
14: Чувство шока слегка уже отошло, сейчас приходит осознание, ну и, разумеется, огромная благодарность, такое внимание оказано педагогическому сообществу в год защиты семьи, это очень-очень приятно.
15: Наши ученики стали призерами республики по борьбе КРЭШ и по борьбе на поясах. Моя ученица вышла на первенство России и также там заняла призовое место.
13: Ну вот да, не только математики, астрономы там, да, и экономисты, но и спортсмены тоже, да, результаты,
10: конечно,
13: показывают.
10: Конечно, да, и поэтому вот их решили. И вообще власти города говорят, что ну вот пока 3 семьи, но, возможно, в дальнейшем, даже невозможно, а скорее всего, эта практика будет продолжена и не только на учителей, но и, например, на медиков или на каких-то других таких тоже работников, которые в дефиците, да. И, но понятно, что это не всем будут давать квартиры.
13: Ну, естественно,
10: квартиры,
13: лучшим, да.
10: Лучшим, но еще что важно, семья должна соответствовать вот педагогам, которые вот претендуют на квартиры, определенным требованиям, определенным критериям. И вот о них как раз расскажет, расскажет глава комитета по образованию башкирского парламента Айбулат Хажин.
16: Первое, это чтобы оба супруги работали в системе образования, неважно в каких уровнях, это может быть и дошкольная, и школьная система дополнительного образования. Второе, чтобы у каждого из них были достойные результаты в их профессиональной деятельности. Нуждаемость, безусловно, в жилье. Ничто не может сравниться с собственным жильем, поэтому хотелось бы, чтобы эта мера поддержки педагогов стала системной. Ну и начинаем мы ее со Стрельтамака.
8: Ну, то есть конкуренция серьезная.
13: Да, да, во-первых, конкуренция, да, во-вторых, да, огромное количество
8: требований
13: соискателей этого, да.
10: Ну да, то есть это должна быть семья, вот как сказал, да, то есть не просто один учитель, а и жена, или, например, супруг должны.
13: Ну, это не сложно, по-моему,
10: в наше время. Нет, у нас в Башкирии много таких, кто попадет под эти критерии. Еще я, знаете, здесь, коллеги, хотел отметить, что в этой программе нет какого-то подвоха или какой-то хитрости. Бывают же такие получестные программы,
8: ну, да,
10: когда вот,
8: да,
10: якобы дают жилье бесплатно, но участники должны сколько-то заплатить, внести какую-то сумму. Здесь речи об этом нет. То есть это абсолютно бесплатное жилье. Вот эти вот учителя ни копейки, что называется, ну вот именно за свои квадратные метры не внесут. И пара слов об этом доме. Он пока строится, его эксплуатация, вот эксплуатация намечена на следующий год. То есть это будет огромный, что называется, элитный большой дом с получеством отделкой, то есть уже практически готовый, да, на берегу реки, это на окраине Стерлитамака, то есть с парковками и так далее, и так далее. И мне кажется, что учителя, которые, ну, не у всех такие вот возможности есть.
13: Конечно,
10: в домах, да.
13: Конечно,
10: а тут вот, ну, это будет первая такая, первая ласточка в Башкирии, мне кажется, ну, это достойно подражания.
13: Да, да, масштабированию по всем регионам, потому что это действительно решение самой важнейшей программы для молодежи.
8: Да, потому что бывает, конечно, что очень нужно много средств и времени на то, чтобы накопить свое жилье. И здесь вот благодаря упорному труду, ну и какому-то стечению обстоятельств,
13: да,
8: вот,
13: да,
8: можно,
13: да,
8: приобрести жилье.
13: Люди действительно в шоке. Спасибо, Сергей.
8: Спасибо.
13: Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Башкирии молодым педагогам предоставили бесплатное жилье, им вручили сертификаты на квартиру.
0: Большая страна, разное время.
8: Мы не отходим далеко от темы педагогов, но теперь поговорим о наших детях, школьниках. Вот в Ульяновске дали старт традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ну, в чем заключается суть этой акции, кто сможет вот получить подарки, сейчас узнаем у нашего корреспондента Натальи Козиной. Наталья, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Наталья. Что...
17: Борис Иванович,
13: да, что вы там еще придумали в Ульяновске?
17: Милая, трогательная, по-семейному теплая, этакая сказочная про доброго волшебника ульяновская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в этом году пройдет уже в 21 раз. В Ульяновской области она проводится с 2005 года. Какому количеству детей за это время помогли собраться в школу, можно, но трудно сосчитать.
13: Да, да, тут...
17: Большому. В школьный набор входят канцтовары, портфели, рюкзаки, спортивная школьная форма, костюмы, обувь. В этом году на подарки детям все участники акции потратят 40 миллионов рублей. у моей собеседницы Ольги Лаптевой, она заместитель директора областного департамента социального благополучия, я выяснила все подробности про акцию «Помоги собраться в школу» в этом году.
18: Давайте
17: кто,
18: послушаем.
17: Для кого и на какую сумму?
19: Дети – это из многодетных семей, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Конечно, это семьи участников специальной военной операции. В том числе там есть и дети погибших наших героев. Также принимают участие дети и детских домов, которые вот 1 сентября у нас пойдут в первый класс. В этом году мы планируем оказать помощь более 18 тысяч детям. В том году мы запланировали 17 тысяч, но помощь была оказана свыше 30 тысяч детей.
20: На какую сумму?
19: Свыше 47 миллионов.
20: Есть какая-то сумма у каждого отдельного подарка?
19: Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от того, кто принимает участие. Малый бизнес, там представители общественных организаций или представители муниципальных образований и в зависимости от нуждаемости семьи.
8: Наталья, а как правильно вот подать обращение, чтобы получить этот набор?
17: Нужно написать заявление и обратиться в любое отделение социальной защиты по месту жительства. Но вот на днях благотворительная акция для детей «Помоги собраться в школу» стартовала. Угу. И продлится все 3 летних месяца до конца августа. Старт акции дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. И первых 25 детей он встречал лично и одаривал лично в здании правительства Ульяновской области. Среди этих детей была 7-летняя Милана Фадеева. Вместе с мамой они приехали в Ульяновск к губернатору из районного центра Инза. Семья Фадеевых – это семья участника СВО.
18: Угу.
17: Папа смог порадоваться за дочку-первоклассницу только с далекого расстояния. Мама Анастасии подробно описала, какой подарок губернатор вручил дочери.
18: Давайте послушаем.
21: Нам подарили рюкзак, очень красивый. В этом рюкзаке была энциклопедия. Потом был набор для первоклассника. Там были обложки, пенал, ручки, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, альбом, картон цветной.
20: Рюкзак красивый, а все, что внутри?
21: Очень качественно. Дорого-богато смотрится.
20: Милане-то понравилось?
21: Она рассматривала все с интересом, пересматривала все. У нее был восторг, потому что как мы с города Инза и попали в Ульяновск, для нее это как-то событие восхищения, удивления, радость у нее была.
20: Этот же год у нас дружба народов. Все дети были в каких-то национальных костюмах. У вас был костюм?
21: У нас был русский народный костюм. Нам помогли детский сад «Рябинка».
18: Понятно.
8: Детям всегда, конечно, да, же приятно.
18: Да, очень это действительно радостно слышать. И то есть, Наталья, мы можем твердо говорить, что ни один первоклассник не останется, да, без подобного подарка.
17: Безусловно.
18: Если
17: все
18: даже
17: дети
18: в сложной жизненной ситуации.
17: Да, совершенно верно. Вот, но представляете, в Ульяновске, в самом областном центре, помогут 7 тысячам детей.
18: Угу.
17: На эти цели запланировано потратить 23 миллиона рублей. И вот среди этих 7 тысяч, например, вот есть такая семья Павлиновы, где тройняшки, дочки, Арина, Дарина и Милана.
18: Угу.
17: Но представляете, как сложно семье собрать сразу 3 первоклассниц в школу, при условии, что цены далеко не дешевые на все эти товары. Вот вернемся к семье Фадеевых.
18: Ага.
17: Мама Анастасия и дочь Милана уже отправили папе в зону СВО свое радостное сообщение о подарке к 1 сентября.
18: Угу.
17: И папа, конечно, остался доволен и спокоен, что на время его отсутствия дома, о его семье, о его девочках позаботились. Вот это, наверное, самое главное.
18: Это самое главное,
17: когда проходит
18: да,
17: вот такая акция.
18: Да, потому что эта акция, кроме того, что она помогает, она еще очень добрая. Потому что действительно создать такие условия – это замечательно.
8: Ну и отличный пример для других
18: да?
8: регионов, пожалуйста.
18: Наталья Козина была у нас на связи из Ульяновска. Мы буквально на минуту сейчас прервемся, и после этого
8: никуда не уходите.
18: Да, расскажем вам еще о куче новостей, потому что их очень богато сегодня. Так получается, что в нашей стране происходит много чего интересного.
1: Считайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Большая страна, разное время.
18: Напоминаю, Иван Фурсов, Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. Вы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 можете принять участие в нашей программе, задать вопросы экспертам, высказать свою точку зрения. А сейчас мы отправляемся в Петербург. Да, мы отправляемся в Петербург. Там работает городская программа по трудоустройству подростков. Но этой теме мы много внимания уделяем, потому что действительно, если вот в годы моего школьного возраста некоторые только люди шли работать куда-то, а остальные, в общем, делали вид, да и возможности не было.
8: Ну да, да.
18: Сейчас, конечно же, проще. В северной столице действует городская программа трудоустройства, средства на которые выделяются из бюджета. Алексей Русанов из Питера у нас на связи. Здравствуйте, Алексей.
8: Добрый день, Алексей.
2: Здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Действительно, хочу отметить, что в течение года для юных петербуржцев будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест. В летний сезон смогут трудоустроиться 4 500 школьников и студентов у нас в возрасте от 14 до 18 лет. Ну и, конечно же, особое внимание сейчас уделяется занятости детей, участников специальной военной операции, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти вопросы обсуждают в эти дни на Петербургском международном экономическом форуме, как раз на реализацию вот этих программ. Потому что летние каникулы — это не только время отдыха, мы понимаем, ну и вот время работы, и причем, как вы отметили, в северной столице действует специальная городская программа трудоустройства, на которой выделяются как раз-таки бюджетные средства. У подростков всегда остается выбор, можно воспользоваться ей, можно самостоятельно искать место для работы. Ну вот об этой программе давайте послушаем комментарий первого заместителя председателя комитета по труду и занятости Петербурга Татьяны Моросковой.
18: Давайте.
22: Прежде всего, эта программа реализуется с абсолютно законным трудоустройством, да, и мы все понимаем, и родители должны понимать, что здесь трудовые все права подростка будут соблюдены. Все медицинские освидетельствования, если он будет работать в сфере гостеприимства, то все будут также медицинские осмотры будут оплачены государством. Вот это, наверное, важно для понимания и родителей, и впоследствии детей, что любой подросток, трудоустраиваясь через центр занятости населения, имеют гарантии, социальные гарантии, и, не дай бог, что-то произойдет, и работодатель будет нести за него ответственность.
18: Вот это самое главное, я считаю, чтобы все было на законном уровне, чтобы все было оформлено. Это позволит, с одной стороны, правильно устроиться на работу, но главное – получить все деньги необходимые, которые причитаются за этот труд, и, в общем, все достаточно серьезно.
8: И прививает привычку работать честно.
18: Да. Алексей, продолжайте.
2: Все гарантии получаются как раз-таки в рамках вот этой программы, что тоже немаловажно. Ну и, конечно, вопросы безопасности. Перечень доступных сфер для трудоустройства, он постоянно расширяется.
3: программе. Учащиеся могут работать здесь у нас не только в благоустройстве или офисном делопроизводстве, но и в учреждениях образования, здравоохранения, на промышленных предприятиях, в организациях креативных индустрий. Замечательный проект вот у соседней Ленинградской области, крутая локация, когда непосредственно школьники приходят на производство с экскурсией, но могут оставить заявку сразу же непосредственно, если понравилось им это производство, да, и хотят попробовать себя в этом, то есть такой тоже профориентационный момент, могут оставить заявку на соискание, и к ним, ну, выйдут на связь, и в летний сезон с удовольствием примут, то есть поработать. Сейчас во всех районных кадровых центрах Петербурга продолжается вот эта кампания по приему заявок на подработку в летний сезон.
18: То есть желающих много, да?
3: Да, желающих много. Особенно сейчас востребованы кандидаты на позиции помощник вожатого и помощник воспитателя. Здравительная кампания продолжается. И, как отметила директор Центра занятости населения Петербурга Анна Харичева, ключевое преимущество трудоустройства через Центр занятости, то, что мы с вами подчеркнули, это, конечно же, безопасность.
18: Давайте.
4: Все работодатели, куда наши детки трудоустраиваются, это проверенные работодатели. То есть мы можем смело сказать, что это абсолютно безопасное трудоустройство. Конечно, хочется отметить, обратить внимание родителей на то, что трудоустройство через центр занятости – это, конечно, гарантированное безопасное трудоустройство. Если же детки трудоустраиваются не с помощью центра занятости, обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы у деток обязательно оформляли трудовой договор с первого трудового дня. То есть чтобы не было такого, что один день-два поработает, проявит себя, и тогда уже посмотрим, будем брать на работу или нет. Нет, если ребенок приступил к своим трудовым обязанностям, с этого дня с ним обязательно должен быть заключен трудовой договор.
8: Да, так, не дай бог, можно и на мошенников нарваться.
18: Да, да, конечно, конечно. Или просто работодатель посчитает, что ребенок недостаточно хорошо работал, и можно ему там
8: не платить,
18: недоплатить, да, или еще что-нибудь. Еще, Алексей, хорошая история попробовать какую-либо профессию, да, в этот момент, ну, которая привлекает.
3: Да, действительно, потому что ребят также ждут и в сфере туризма, и гостеприимства. Туристический сезон, да, в самом разгаре, да. Ребята могут себя попробовать в музеях, в том числе в предприятиях общепита. Кому-то, возможно, подойдет работа с документами в архивах, тоже есть такие предложения. Хочу отметить, что сегодня молодые люди, конечно же, стремятся попробовать свои силы в виртуальной сфере, в рекламе в том числе, тоже есть такие предложения. Хочу отметить, что также, ну, важно здесь у нас, естественно, осознанность к подходу выбора профессии, да. И, конечно же, личного присутствия на предприятии, потому что сейчас многие, да, профессии переходят в виртуальную, не в виртуальную сферу, но все-таки
18: это есть, да.
3: Присутствие на предприятии помогает как раз-таки осознавать и ответственность за результат своей деятельности, и знакомство все-таки с трудовым коллективом, и в трудовом коллективе, да, в котором они находятся, попробовать. Госпрограмма как раз-таки участие вот этих компаний в этой программе, которая реализуется в Петербурге, помогает подросткам непосредственно выбрать профессию и заработать первые денежные средства, что немаловажно. Ну и, по крайней мере, вот в этот летний период ощутить, подходит, не подходит, чтобы потом, знаете, вот подойти к этому выбору осознанно и уже действительно, знаете, подходит эту сферу, попробовал в летний сезон, в следующий летний сезон.
18: Да, следующий попробовал что-то другое. Тут еще роль родителей велика, да, чтобы они правильно настраивали ребят на работу.
3: Да, настраивали ребят на работу правильно и, конечно же, обращались в центры занятости, да, как мы отметили, в официальные, потому что много пестрят сейчас предложениями различные и приложения, которые предлагают нам объявления, да, с работы, потому что, ну, действительно, кадровый центр подойдет индивидуально каждому ребенку.
18: Ну, там будет гарантированная, анкеты, да. Да, гарантированная будет профессия, гарантированная работа.
3: И вот, знаете, прощупывание почвы, то есть, куда ребенок стремится, направление конкретно, и предложит как раз таки вот уже, вот когда заполнят анкету, непосредственно поговорят, пообщаются на собеседовании с ребенком, уже предложат варианты, которые близки ему, и думают, что, вот знаете, из этого портфеля, который он предложит, он выберет для себя что-то более подходящее.
8: Алексей, да? Спасибо.
18: Спасибо большое.
8: Спасибо огромное. Алексей Русанов был у нас из Санкт-Петербурга, но мы пока от этой темы не отходим. Сейчас поговорим с экспертом вообще, какие у нас направления самые популярные, в целом про подобные программы. У нас на связи Болеслав Каленский, заместитель директора департамента по подбору персонала кадровой компании Unity. Болеслав, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Болеслав.
5: Здравствуйте, коллеги.
18: Да, расскажите, пожалуйста, понятно, лето пришло, какие направления у детей работы самые популярные, вот что сейчас привлекает больше всего детей?
5: Ну,
6: Непосредственно детей, да, привлекает, конечно же, цифровое направление. Но мы будем реалистами, да, и да. Чтобы дойти до пробы пера в данных областях, все-таки необходимо определенное образование и навыки. Если мы говорим про подростковый, так скажем, сегмент, да, то все же более популярны, да, это наши любимые сферы услуг, такие как ресторанный, гостиничный бизнес, с точки зрения официантами ребята могут работать, курьерами могут работать, да, в офисном сегменте, опять же, вот коллега до этого, да, говорил, что и помощниками делопроизводителя, архивариус, курьерами. Поэтому, в общем-то, это достаточно стандартный такой перечень, спектр, да, подработок летних для подрастающего поколения.
8: Ну вот курьеры и официанты, они зачастую очень много работают, там даже с 8, свыше 8 часов, а вот сколько по законодательству, давайте напомним, можно работать подросткам?
18: Ну, там... Да, как организовывать труд.
6: Да. Да, как раз вот если мы касаемся несовершеннолетних, трудовой кодекс жестко ограничивает, да, если мы говорим о подростках возраста 14-15 лет, это до 4 часов в день, и это именно на период каникул. Если мы говорим про период, когда идет обучение, да, то это порядка 2-2,5 часов, и это никак не должно пересекаться со временем обучения. А если мы говорим чуть постарше, да, то там идет градация. 15-16 лет – это как раз 5 часов до 5 часов в день, и до 18 лет, с 16 до 18, это порядка 7 часов в день. Строгое ограничение.
18: И тут не действует такая система, что молодого человека попросят подработать, заплатят ему, да, за переработку, но тем не менее это все равно будет нарушением.
6: Это будет нарушением, и я сомневаюсь, что компании сами на это пойдут, потому что, нанимая все-таки, да, подрастающее такое поколение, они все-таки в большем фокусе внимания. И если даже это все на добровольной основе, да, ну, вы все хотели как лучше, да, и парень там мог хотеть
18: даже
6: больше. Но де юре.
18: Де юре это нарушение.
6: Да, и штраф.
18: А скажите, пожалуйста, вот мнение родителей, вот насколько важно вот в этом аспекте прислушиваться, что они посоветуют, или попробовать самому это все делать через себя?
6: Вы знаете, все очень индивидуально, но, во-первых, да, когда ребенок несовершеннолетний, в любом случае, да, он с родителями консультируется с точки зрения выхода и невыхода на работу. Сейчас, конечно, да, с учетом кадрового дефицита, бюрократии с точки зрения трудоустройства становится меньше и меньше, но тем не менее, если мы говорим с точки зрения областей, да, безусловно, послушать родителей, ну и прислушаться к себе. И, опять же, да, пока есть время, попробовать себя в разных областях.
8: Ну да, то есть тут, наверное, пока есть еще время, пока ты не получаешь высшее образование, действительно можно попробовать себя там.
6: Это как раз своего рода как профориентирование такое будет, да. И, соответственно, исходя уже из приобретенного опыта, соответственно, да, там молодой человек либо девушка будут лучше понимать, в какую область им лучше идти, да, там с точки зрения получения высшего образования.
8: Ну вот, а что касается работодателей, до сих пор присутствует ли у них страх нанимать на работу вот несовершеннолетних наших граждан?
6: Опять же, сказал бы так, что все достаточно индивидуально, но если мы говорим о той тенденции, которая наблюдается, страха нету. Все, конечно, все равно аккуратничают, так скажем, осторожничают.
18: На всякий случай, да.
6: Да, на всякий случай. Ну, во-первых, да, многие там, может, с нормативной базой не очень хорошо, да, там подготовлены, если оформляют у себя таких сотрудников. Но, тем не менее, да, и тенденции, статистика показывает то, что все больше и больше компаний
18: готовы принимать. Да, готовы. И даже зачастую ищут там своих будущих сотрудников. тоже такая
8: вполне возможно.
9: Почему нет, конечно.
18: Да, спасибо вам огромное. Болеслав Каленский, заместитель директора департамента по подбору персонала кадровой компании Unity, был у нас на связи. Говорили мы о трудоустройстве детей на лето. Это действительно важная проблема. Главное, что идут навстречу друг другу и работодатели, и дети. И все, в общем, хотят работать, зарабатывать. И это нельзя не приветствовать.
8: Да, определенно.

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга, и по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу, поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22/03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
3: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает пилорис?
3: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению и стань утонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
3: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
3: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
2: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
3: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. И вопросы социальной адаптации, реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО должны быть вшиты в нацпроекты России, говорят в Минобороны. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин сегодня проводит в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Позже Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии форума, где дискуссии присоединятся президенты Узбекистана и Танзании, зампредседателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран и территорий. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
2: Мы достигли абсолютно суверенной позиции, а именно, мы независим от решений третьих стран.

0: Фонда защитники Отечества Анна Цивилева. Она призвала снимать с ветеранов спецоперации ограничения в трудоустройстве и сохранять при этом им льготы. Цивилева отметила, что российские военные ломают стереотипы о том, что у людей с инвалидностью нет активной жизни.
1: Многие из нас с вами не могут сделать, даже физически, вынести те нагрузки, которые эти ребята демонстрируют. Почему они должны иметь ограничения в трудоустройстве? Так может быть, нам тогда переделать наши законодательные акты, давая возможность получать те меры соцподдержки, которые им обязаны государство предоставлять. Это и определенные выплаты, преференции, это обеспечение современными протезами, лекарствами, но при этом снять ограничения в трудоустройстве, которые сейчас они имеют, для того, чтобы они себя могли реализовывать.
0: Цивилева добавила, что фонд «Защитники Отечества» получил почти 3 миллиона обращений от ветеранов СВО и членов их семей. Она встретилась с семьями участников спецоперации в день трехлетия открытия филиалов фонда во всех регионах России. Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на полях международного форума в Петербурге. Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов.
2: Российско-армянские отношения не подвержены конъюнктуре, никакой привязки к электоральным процессам в республике с нашей стороны не было сделано. Мы не делаем подобного ни с Арменией, ни с другими странами. Мы просто зафиксировали резкую активизацию процесса подтягивания, причем такого, знаете, силового подтягивания Армении к Европейскому Союзу и к североатлантическим структурам. Это включает соответствующие заявления высшего руководства республики, некие ободряющие сигналы из Брюсселя, внушительный политический евродесант, который высадился в армянской столице в начале мая. В декларации, которая была принята 5 мая по итогам саммита Армении ЕС, прямо приветствуется евроустремление Еревана. После всего этого у российской стороны, кстати говоря, и у многих граждан Армении, и у других партнеров по ЕАЭС возникли законные вопросы. А куда же все-таки движется Армения? Не сама страна, а куда ее пытаются, так сказать, продвинуть те, кто подобным занимается? Как она собирается в этом случае выполнять свои обязательства в рамках существующих организаций, то есть тех организаций, в которых она находится? Мы слышали словесную эквилибристику по поводу ОДКБ, что как бы это ОДКБ вышло из Армении, но тут уже не получилось, видимо, придумать какие-то формулировки. ЕАЭС из Армении никуда не выходило. Мы не задавали эти вопросы открыто и прямо в ходе наших контактов. Мы получали эти вопросы, кстати говоря, от средств массовой информации и от экономических операторов, которые пытались уточнить, а как им быть и как им выстраивать в свое будущее. Мы эти вопросы перенаправляли, опять же таки, армянской стороне. Делали это по-партнерски. Но я могу сказать, что никакого внятного ответа мы не получили до сих пор на эти вопросы. Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть, ну, по сути-то, в этом смысле, на двух стульях, не устраивает никого. Уж тем более мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский Союз. Это объединение проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. Не просто поддерживает, а их финансирует. Почему же мы должны сидеть, сложа руки? Почему мы не можем высказать свою позицию и сделать это и доверительно по соответствующим дипломатическим каналам? И когда вопросы задают, честно на них отвечать? Я думаю, что все равно тем, кто эту кашу заварил, придется определиться. Избирательная кампания совершенно здесь ни при чем, не надо, так сказать, и этим манипулировать. Это вопрос просто четкого определения того курса, который планируют проводить.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. На открытом чемпионате Франции по теннису в эти минуты в полуфинале турнира россиянка Мира Андреева играет с Костюк из Украины. Первый сет выиграла россиянка 6-1, во втором она ведет 3-1. Позже Диана Шнайдер начнет матч с Майей Хвалинской из Польши. Французский футбольный клуб ПСЖ отказался от планов подписать Алексея Батракова. Как сообщает Ле Паризьен, полузащитник Локомотива неоднократно

0: вероятно, находился под наблюдением Луиша Кампуша, который уделил время анализу его развития. Несмотря на интерес к игроку, сделка, как ожидается, не состоится. Рассмотрев такую возможность, ПСЖ в настоящее время отдает приоритет другим вариантам усиления состава. Информация об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал» не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба. Ранее Матч ТВ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова сообщил, что в клубе принято решение прекратить сотрудничество с Березуцким. Это не так. У нас сейчас в отпуске игроки и тренеры, но почему-то это было интерпретировано так, что у нас нет тренера, что он уволен. Василий Владимирович в отпуске, как и все остальные. Как только мы официально примем какое-то решение, мы об этом сообщим. Пока никакой к этой минуте отставки нет, сообщили в пресс-службе. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли прокомментировал возможность участия сборной России в Кубке мира 28 года. По словам Дейли, лига пока не приняла окончательное решение по вопросу допуска российской команды на турнир. Ранее главный тренер СКА Игорь Илларионов заявил, что рассчитывает на участие сборной России в Кубке мира 28 года. И нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не собирается принимать участие в матче между Россией и США, сообщил агент хоккеиста Глеб Чистяков. Напомню, что глава Американской торговой палаты в Российской Федерации Роберт Эйджи заявил, что 1 июля в Москве состоится товарищеская игра команд России и США. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. По прогнозе на 5 июня в Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Южно-Сахалинске около 14, тепла без осадков, во Владивостоке плюс 16, местами пройдут очень сильные дожди, в Вологде плюс 22 градуса и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепла днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков, ночью 12-14, тепла днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, давление 748. Миллиметров.
2: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
6: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь.
7: Мы знаем до обидного мало.
6: Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
8: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
10: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
11: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: Радио России. Главное радио страны.
12: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
13: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана. Волгоград.
14: Из Иваново, столицы текстильного края.
15: Из самого сердца Алтайских гор.
2: Большая страна. Разное время.
16: Мы рады приветствовать всех, кто присоединился сейчас к трансляции главного радио страны, Радио России. А те, кто первый час прослушал, наверняка уже ждут, скажем так, новостей второго часа. И мы сейчас же начнем это делать. Только сообщу вам, что вы можете стать участником нашей программы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы, предложить свои какие-то варианты. Так что не стесняйтесь и пользуйтесь мессенджерами, всеми доступными в нашей стране. Там идет трансляция нашего эфира. И также не забывайте про платформу «Смотрим» и в сайт «Вести.ру». В помощь вам будет обязательно.
17: Да, возможностей действительно много. Пожалуйста, следите за нами, смотрите, слушайте нас. Ну, томить уже не будем. Переходим к новостям второго часа. И сейчас отправляемся в Рязань. Там прокуратура помогла рязанцам взыскать с работодателя 12 миллионов рублей за задержку зарплаты. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе надзорного органа. Ну вот сейчас будем разбираться вместе с Борисом Мартиным, что же произошло и как же все-таки удалось взыскать эти деньги. Борис, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Борис.
18: Здравствуйте, коллеги. Ну, я, наверное, издалека начну. Дело в том, что понятно, что всякое в бизнесе бывает, особенно малым, тем более, если выбрана, допустим, слишком конкурентная сфера и активно есть те же заемные средства. Ну, мы представляем, да, какие сейчас тут проценты, и всякое может случиться. Но часто встречается и откровенное мошенничество, либо, ну, прямо скажем, явные промахи в работе руководства предприятий. Вот, например, завод, о котором сейчас идет речь, занимается производством средств связи и коммутации. И, я думаю, легко предположить, что в условиях необходимости импортозамещения эту продукцию не так уж и сложно сбывать.
16: Да.
18: Но вот задолженность, да, видимо, образовалась. И тут, причем, рассказала помощник прокурора Рязанской области Евгения Гришаева. Эта задолженность образовалась без малого почти за год. Вот. И 57 обращений было как раз направлено, ну, то есть коллективное обращение было направлено в прокуратуру. Суд стал, естественно, на сторону жалобщиков. Выполнены, точнее, удовлетворены требования прокуратуры по этим обращениям. Ну и, собственно говоря, выплата должна произойти. Но вот тут, наверное, стоит добавить еще и общую статистику по региону в этом плане, потому что тут скрывается много интересных нюансов.
16: Так.
18: Опять же, как мне рассказали в той же областной прокуратуре, в прошлом году при участии этого ведомства погасили задолженность по зарплате на общую сумму более 80 миллионов рублей. Это коснулось более чем 500 работников, но выявлено и много других нарушений. И, например, это касается сверхурочных работ.
16: Да.
18: И вот тут лидеры оказались, на удивление, не частный бизнес, что многие бы, наверное, предположили, а предприятие ЖКХ. Причем нарушения во всех округах региона выявлялись. И, опять же, тем же коммунальщикам реже всего и индексируют зарплаты. Кстати, может быть, поэтому такой результат, кадровый голод у нас по всей области.
16: Да, продолжается.
18: Да. Вот. Давайте послушаем небольшой комментарий по этому поводу как раз от Евгении Гришаевой, помощника прокурора. И она немножечко по статистике и другим нарушениям тоже
16: хорошо
18: расскажет.
16: Слушаем.
19: Помимо долгов по зарплате, прокурорские проверки выявили немало других нарушений трудового законодательства. К примеру, работодатели продолжают оплачивать труд своих подчиненных ниже уровня МРОТ. Также среди нарушений – это неоплачиваемая сверхурочная работа. Такие нарушения имеют место как и в городе Рязани, так и в районах области. Всего в прошлом году прокуратура области выявила 902 нарушения законодательства в сфере оплаты труда. По итогам проверок 118 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 88 – к административной. В суд направлено 210 исковых заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 48 миллионов рублей. В отношении руководителей организаций, имеющих задолженность по заработной плате, возбуждено 10 уголовных дел.
16: Борис, ну вот решения-то принимаются, а конкретные деньги-то выплачиваются или нет?
18: Да, вот это очень хороший вопрос, учитывая, что у нас частенько решение суда есть, а потом судебные приставы бегают пытаются что-то выбить. Если брать общую статистику по этим задолженностям, в подавляющем большинстве случаев, вот по крайней мере последние несколько лет, удается погасить задолженности, неважно каким способом, или продажей имущества, что очень плохой сценарий, потому что люди и работы лишаются, либо удается найти какие-то общие решения, вплоть до слияния каких-то предприятий, подразделений и прочего, но тьфу-тьфу-тьфу, по крайней мере, выплачивать удается долги. Здесь, наверное, другая проблема еще остро встает как раз вот про упоминание от Гришаевой про МРОТ, то есть, ну, понятно, это зарплаты в конвертах.
16: Да,
18: вот
16: да,
18: эта история набирает обороты, и вот, наверное, в уже ближайшем будущем с этим нужно будет тоже как-то бороться, уже, наверное, и с помощью налоговой.
16: Да, и с помощью налоговой, и с помощью других органов, потому что это действительно нарушение закона фактически происходит, и это действительно надо искоренять, и вот этот малый бизнес, да, он зачастую грешит вот подобного рода, что-то не оформляется, что-то в наличном, так скажем, эквиваленте выплачивается, и при этом всем, конечно, страдает система социальная, то есть не выплачиваются ни социальные какие-то выплаты, ни пенсионные выплаты, и люди сегодня, стремящиеся, так скажем, ну, получать зарплату в конверте, конечно же, чем ближе пенсия, тем они столкнутся с огромным количеством проблем.
17: Ну да, и тем более еще и репутация предприятия самого в том числе страдает.
16: Борис.
18: А, да, я вас заслушался. Вот это действительно, мягко говоря, актуальная проблема, да. И здесь ведь еще новый нюанс появляется. У нас же ведь есть еще и те же самозанятые, которые также сейчас выводятся из оборота. Иногда предприятия злоупотребляют этой формой, которая на самом деле получилась очень вовремя была введена и много хорошего сделала, но все мы знаем прекрасно, допустим, ту же сферу такси взять. Тоже здесь всякие нюансы бывают.
16: Что касается...
18: Да. Да, да. Что касается тех же конвертов, то понятно, что это будет идти тоже история по нарастающей, тем более, если мы берем даже средний бизнес, здесь свои нюансы, и, наверное, здесь будет меняться, все будет известно, скажем так, когда немножечко у нас такая экономическая парадигма изменится в сторону более светлых времен, но тоже здесь вопросов много, и это явно будет долгая история.
16: Да, будем ждать решения всех этих вопросов. Спасибо большое. Борис Маркин был у нас на связи из Рязани, там прокуратура помогла рязанцам взыскать работодателя, с работодателей 12 миллионов за задержку зарплаты, и это, конечно, победа, и если эти деньги будут выплачены. Но сейчас мы перейдем к эксперту по этой теме. Владимир Сергеевич Филатов, адвокат, эксперт по трудовому праву, у нас на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
17: Добрый день.
20: Добрый день.
16: Вот расскажите о такой проблеме. Конечно, с ней мы долгие годы сталкивались.
17: Мы будем, наверное, да, к сожалению,
16: да,
17: сталкиваться.
16: Да, и, к сожалению, будем сталкиваться, но, тем не менее, как сейчас законодательство формулирует вот этот аспект?
20: Аспект задолженности заработных плат? Ну, так же, как и регулировало, в этой части ничего нового не произошло. То есть у нас выплаты заработной платы предусмотрен порядок и алгоритм трудовым законодательством, трудовым кодексом. Соответственно, гражданин, устраиваясь на работу, он подписывает трудовой договор, в котором четко должны быть прописаны все условия ему осуществления выплат за трудовую деятельность, там какие-то еще социальные, если у него есть какие-то платежи, в силу отпускные, все в этом будет. Дальше, если мы говорим по поводу проблемы зарплат в конвертах, ну, это уже, скажем так, не совсем законодательная норма, да, это противозаконная деятельность организации, которая это осуществляет, поэтому здесь бороться с этим надо, ну, и бороться, в первую очередь, конечно же, государственным структурам, таким же, как прокуратура, налоговый орган. А что касается защиты граждан в данной части, вот когда к нам обращаются достаточно часто с такими запросами, люди приходят и говорят о том, что вот я там получал всего там на руки, к примеру, там 100 тысяч рублей, ну, условные цифры я называю, естественно. Из них там 20-30 тысяч рублей мне шло на карту на зарплаты проект официально, а все остальное мне там выдавал в бухгалтерии под роспись. И если у человека начинаются какие-то скандалы на рабочем месте, ему, соответственно, выплачивают работодатель, стремится выплатить только официальную часть. Ну и, соответственно, сами понимаете, тут уже чистая математика, в какую часть денежных средств человек просто недополучает таким образом. Они обращаются к нам, мы только в судебном порядке помогаем им эти денежные средства взыскать, но здесь, опять же, не всегда это получается делать, потому что если, к примеру, работник готовится к увольнению, мы всегда его предупреждаем, что приходить надо заранее, а не тогда, когда уже что-то случилось, тогда, когда работодатель может уже почистить какие-то документы, почистить какую-то информацию, либо вот как в последнем деле было, переписка шла в мессенджере, из мессенджера просто вся информация была удалена в этой переписке. И иногда получается, что доказать достаточно сложно даже в суде. И судьи сами это говорят и понимают о том, что ну, мы все понимаем, но как бы слова-то и эмоции к делу не подошьешь, нам нужны факты. И тут начинается уже кто во что гораст, ну и опять же, на что хватает возможности. То есть свидетельскими показаниями что-то подтверждать. У других людей запрашивать информацию, собирать какие-то коллективные иски по принципу, что один человек еще может что-то доказать. Да, но когда приходит группа людей, тогда уже гораздо сложнее. Начинает подключаться прокуратура, трудовую инспекцию начинает подключать. Ну, в общем, здесь достаточно масштабные происходят такие судебные заседания, судебный процесс. Ну, чтобы до этого не доводить, мы всегда предупреждаем людей, что если даже у них нет возможности надавить на работодателя, чтобы он выплачивал все в полном объеме, ну, постоянно это надо фиксировать. То есть элементарно даже вы подписываете ведомость зарплату, ну, не поленитесь, сфотографируйте на телефон. Да. Просто, чтобы она у вас была, что вот вы там в бухгалтерии ее сфотографировали, какую-то переписку там устроите. Чтобы там бухгалтер, либо там какой-то сотрудник бухгалтерии.
16: Ну да, должно либо быть зарегистрированное, да, какое-то письмо.
20: Да, да, да, чтобы с этим можно было уже работать.
17: Владимир Сергеевич, а вот если давайте представим такую ситуацию. К примеру, может быть, даже там студент, вот он нашел какую-то работу, но он не заключил никакого ни договора, ни подтверждения того, что вот он работает на этого человека, и, допустим, эта работа удаленная, ему там раз в месяц отправляют какую-то сумму на карту. Но в какой-то момент его якобы работодатель уже перестал отправлять эту сумму, но человек, допустим, еще там месяц может поработать или два. И как вот тогда в таком случае взыскать с этого человека, возможно ли это вообще те деньги, которые ты вот, ну, действительно мог бы заработать?
20: Ну, я опять же повторюсь, опять же вернусь к тому, что необходимо всегда доказательства. То есть, если ты даже работаешь удаленно, тебе же не голубиной почты присылают задание,
16: да,
20: а
16: есть
20: какая-то переписка. У вас есть переписка, где тебе четко формулируют ту задачу, которую ты должен выполнять. Плюс, если тебе на карту закидывалась какая-то копейка денег, то, естественно, это уже является подтверждением. Потому что разовый платеж еще можно квалифицировать в качестве ошибочного, да? А если это уже идет система, там, к примеру, каждый месяц студенту там, не знаю, там, 100 рублей, там, 1000 рублей, 50 тысяч рублей, не важно, сколько вычисляют.
16: В одно и то же время, то, да?
20: Да, в одно и то же время, ну, либо с какой-то периодичностью. То ты делаешь спокойно, ты обращаешься к нотариусу, делаешь нотариальное заверение электронной переписки, а также распечатываешь с интернет-банка, либо обращаешься сам в банк, чтобы тебе дали выписку официальную заявку банка. Ну вот ты приходишь в суд и говоришь, вот посмотрите, вот я с этим человеком переписывался, вот он мне давал задание, вот он мне выплачивал, вот последний или крайний раз я ему отправил готовый результат, он его принял, возражение не представил, но денег не прислал. Я ему пишу, он мне отвечает. Я ему написал претензию, он мне отвечает. Я обращаюсь к вам, уважаемый суд.
17: Ну, то есть, даже если у нас нету трудового договора, то спокойно можно вот таким образом взыскать.
20: Конечно.
16: Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот на работодателя возлагается ли какая-то ответственность, кроме того, что он должен компенсировать? Штрафные санкции какие-то предусмотрены?
20: Вплоть до уголовной ответственности. В случае, если будет доказано, что у работодателя была возможность осуществить выплату заработной платы, но он по той или иной субъективной причине этого не осуществлял, тогда возможно привлечение к уголовной ответственности за невыплату заработной платы. А плюс административная ответственность, ну, плюс, естественно, проверки, устранение, предписание, там много всего. Ну,
16: то есть не позавидуешь этому работодателю, да, который нарушил закон таким образом, и действительно люди встали и отстаивают свои права, и особенно коллективно, это тоже очень важно, да, когда решение суда уже будет соответствующим.
20: Да. Конечно. Угу. Ну, то есть это предтеча как раз-таки обращаться в плюсы правоохранительные органы. То есть ты, к примеру, собираешь коллектив там 10-15 человек, которым не довыплатили зарплаты, либо не выплатили вообще, обращаетесь в суд, фиксируете этот факт, а дальше вы пишете заявление в прокуратуру, она передает материалы следственным органам, которые начинают проводить проверку на предмет того, что почему деньги не выплачивали. Угу. Если будет установлена какая-то объективная причина, ну, к примеру, там вот были ситуации с санкциями, когда вводились, и просто блокировали счета у организации, и они говорили, а что мы можем сделать? Ну да, действительно, там им давали время на устранение этих нарушений, и там компании обращались в суды, там банкротили и все остальное, ну как бы с людьми рассчитывались, потому что это расчеты в первую очередь идут. А если это потому, что работодатель просто ушлый?
16: Вот, ну, тогда вот, давайте, да, эту ситуацию разберем. Когда действительно вроде и предприятие работает, и, ну, конечно, руководитель жалуется на то, что нет денег, но тем не менее вы видите своими глазами, что происходит, ну, отгрузка там всего этого, то есть это производственный процесс продолжается, но тем не менее вот эти ушлые ребята заявляют, что денег сейчас нет.
20: Ну, все, то есть это основание, это основание для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, потому что признак нарушения уже уголовного законодательства налицо. Организация осуществляет деятельность, у организации счета не заморожены, платежи осуществляются, причем, что надо запоминать, помнить еще один момент. У нас в гражданском законодательстве четко регламентирован порядок осуществления платежей. То есть какие платежи в какую очередь выстраиваются. И расчет с контрагентами он всегда идет после расчета с работниками и выплаты налогов, конечно. Поэтому это не аргумент о том, что ребята, извините, но я там, условно говоря, в первую очередь должен платить там, поставщикам, либо еще кому-то. Нет. С точки зрения уголовного законодательства и трудового, это не аргумент. Ну а дальше, если он, к примеру, сумел убедить свой персонал, своих сотрудников, в том, что надо потерпеть, ну окей.
16: Да, вот эти разговоры чаще всего и происходят, когда подождите месяц, подождите там полгода, я все,
17: как людям-то жить тогда?
16: Все выплачу, да. И люди продолжают ходить на работу.
20: Ну да, то есть как бы вот это начинается уже спекуляция на хорошем отношении работника.
16: Тем более поэтому в нынешних условиях, да, когда дефицит кадров, собственно, есть, и все это понимают, но тем не менее компания, которая приглашает к себе специалистов каких-то поработать, а при этом, ну, как бы, скажем, не торопится расплачиваться, это действительно преступление, во-первых, а во-вторых, ну, это просто, насколько можно говорить в таких условиях, непорядочно.
17: Ну да, неэтично. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Сергеевич Филатов был у нас на связи, адвокат, эксперт по трудовому праву. Вот попытались мы разобраться, как поступать в таких ситуациях, когда не...
16: Главное не стесняться и бороться
17: за
16: свои права.
17: Да, потому что действительно нужно отстаивать то, что вы отработали, и вот это все совершенно законно, и ни в коем случае действительно, Борис прав, нельзя бояться.
0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
21: Разное время.
16: Мы продолжаем нашу программу. Иван Фурсов и Борис Петухов сегодня ее ведут. И вот мы добрались до темы, которая знакома каждому.
17: Да, из всех вообще, мне кажется,
16: проблем, да, которые существуют с животными.
17: Я к тому, что вообще отовсюду об этом трубят.
16: Да, да, да, да, это происходит где угодно. Так вот, в Астрахани начнут штрафовать за собачьи столовые вблизи школ и больниц. В Астраханской области с июня введены штрафы за прикармливание безнадзорных собак. Вот всем знакомы, обязательно какая-нибудь бабушка, старушка выходит и совершенно искренне полагая, что она помогает этим животным, да, начинают прикармливать, тут прибегают другие собаки, вот этот клубок создается. Да, и что же придумали в Астрахани, расскажет нам Марина Дубовик из, соответственно, Астрахани. Марин, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Борис и Иван, все слушатели Радио России. Ну, знаете, я думаю, что собачий вопрос, он уже давно разделил наше общество на два лагеря. Да? Те, кто постоянно выступает за ограничение тех животных в нашей среде, как правило, это вот те люди, которые либо сами пострадали от бездомных животных и были покусаны, либо их близкие попадали в подобные ситуации.
16: Да и любой, и любой здравомыслящий человек, в общем, я бы сказал.
1: Да, ну и на тех, конечно, кому жалко этих бездомных животных, особенно вот зимой там или в плохую погоду, они считают их братьями нашими меньшими, стараются всячески подкармливать. И вот в том числе устраивая такие стихийные столовые в любых местах, о которых вы, Борис, сказали. Давайте мы послушаем, что говорит по этому поводу защитница, руководитель астраханского приюта «Верный друг» Светлана Марченко.
3: У нас много людей, которые просто жалеют и любят животных. В городе, да, вот этих животных, которые были не агрессивными, их забрали всех. А вот вокруг города их просто невозможно будет. А они плодятся. И вот эти бабушки, которые стерилизовали животных, которые на улице, и забрать их не могут домой, они ходят, рыдают, спросят, чтобы мы их забрали к себе, а они будут приходить, навещать. Вот эти слезы тоже нам очень тяжело даются.
16: Ну да, понятно, что ситуация такая, и по-человечески вроде бы как, если бы говорить, да,
17: но
16: действительно, почему не помочь, но с другой стороны, когда из-за забора выбегает 9-10 таких вот собак, которые сформировались, которые спелись, у них есть даже разделение по темам, да, чем они там, как кто...
17: Ну да, становится не до жалости.
16: Кто выпендривается, а кто, наоборот, кусает, и это очень серьезно, а главное, что это у человека вызывает полную беспомощность.
1: Да, и хочется отметить, что в Астраханской области, вы знаете, вот за последнее время уже насчитано почти около 20 тысяч бездомных собак, и даже в 2024 году власти ввели в Астраханской области режим экстраординарной ситуации. Теперь механизм такой: отловленных собак помещают в пункты временного размещения, если в течение месяца хозяин не находится, то животное усыпляют. И вот что, кстати, об эффективности такого решения нам рассказала заместитель начальника отдела в области обращения с животными, контроля за эпизодическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области Ольга Анашкевич.
22: По режиму экстраординарной ситуации достигнуты достаточно хорошие показатели у нас. Это подтверждается теми сведениями, которые нам дает управление Роспотребнадзора по территории Астраханской области. То есть у нас уже второй год достигаются показатели по снижению покусов граждан животными без владельцев.
16: Ну, снижение вполне возможно, что и наблюдается, действительно, столько средств тратится на это и времени, но, тем не менее, избежать таких ситуаций невозможно.
1: Да, и вы знаете, вот даже при том условии, что у нас в области 4 пункта временного содержания бродячих животных и 5 приютов, все равно они могут приютить, ну, не более, скажем так, 3000 животных. А в прошлом году отловили около 12 тысяч. И, конечно, основная масса сейчас обитает на улице как раз вот в поисках таких стихийных собачьих столовых, которые создают вот такие сердобольные граждане. Хочется также сказать, что в прошлом году постановлением областной службы ветеринарии был установлен запрет на кормление бездомных животных вблизи социальных учреждений, да, там, школ. Да, а недавно буквально наши областные депутаты внесли изменения в закон об административных нарушениях, и с 1 июня уже этого года за прикармливание бродячих животных введен штраф. Он составляет для физических лиц, если я не ошибаюсь, по-моему, до 3000 рублей, а для юридических до 10000.
16: Тут дело даже, будет... Да, дело не в сумме, дело в том, что на это обратили внимание, прежде всего.
1: На это обратили
16: и ввели
1: внимание.
16: В правовое поле, да. Таким
1: образом. Да, и вы знаете, вот как недавно у нас в СМИ заявил, например, областной депутат Александр Клыканов, он инициатор был этого проекта, он и заметил, что закон, он не направлен на то, чтобы, ну, делать, вот знаете, такие постоянные рейды, вылазки в поисках нарушителей, но если возле социального учреждения или школы, или больницы будет замечена вот такая собачья столовая, и будут замечены граждане, которые несут туда в кастрюльках вот ту самую еду для собачек, то, конечно, они будут оштрафованы. Ну и хочется также сказать, что режим вот этой экстраординарной ситуации продлен, и продлен на 12 месяцев. Ну, будем надеяться, что сообща эта проблема будет решаться.
16: Тут главное здоровье людей, все-таки надо об этом помнить.
17: Ну и жизни в том числе,
16: да,
17: потому что, к сожалению, очень много случаев детей, которые
16: становятся жертвами вот подобных стай.
1: Да, более диких, того, да. Вы знаете, даже были случаи, когда сотрудники муниципального учреждения «Чистый город» были подвержены нападениям со стороны таких людей, которых вы называете там кастрюльщиками.
16: На бабушку не пойдешь, да, как бы особо ругаться, все. Бабушка даже зачастую, так сказать, и не ведает, что творит, но, тем не менее, в заботе о животных это происходит, и это, конечно...
17: При всем при этом собачьи стаи могут нападать и на обычных домашних животных,
16: о чем и речь.
17: Прогуливают дети, например.
16: Масса проблем. Марина Дубовик из Астрахани рассказала нам о том, что в Астрахани оштрафуют за собачьи столовые вблизи школ и больниц, хотя бы начало положено. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация.
4: Большая страна, разное время.
17: Теперь отправляемся в Кострому. Тоже тема, о которой мы постоянно говорим, это, конечно же, поддержка ветеранов СВО, и в частности то, что ветераны специальной военной операции могут получить помощь для открытия своего дела, вот как происходит в Костроме.
16: Да, там создается, так скажем, заключается в первоочередной социальный контракт с участниками специальной операции на развитие собственного дела.
17: Да, и можно получить до 350 тысяч рублей. Но вот сейчас поговорим с корреспондентом, с Анной Мельниковой, как это все происходит, как получить эту поддержку. Анна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Анна.
5: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, слушатели Радио России. Действительно, 350 тысяч рублей на открытие своего дела могут получить безработные или ищущие работу ветераны, то есть они встают на учет именно как безработные. На эти средства можно будет купить необходимое оборудование, технические средства, расходные материалы, например, станок для 3D-моделирования или оргтехнику. Примечательно, подтверждать средний душевой доход при оформлении соцконтракта именно участникам СВО не нужно. То есть, если все остальные должны это сделать, то им это делать не нужно. Но нужно получить рекомендацию от регионального филиала фонда «Защитники Отечества», как и всем, разработать бизнес-план.
16: Конечно.
5: Давайте послушаем, что рассказывает заместитель начальника отдела Департамента по труду и соцзащите населения Костромской области Татьяна Петрова.
7: Для заключения социального контракта гражданину необходимо обратиться в филиал наш по Костромской области фонда «Защитник Отечества», который дает рекомендацию на заключение соцконтракта со всем пакетом документов. Они обращаются в Центр социального обслуживания, составляют бизнес-план, который согласовывается, потому что гражданина нужно направить. Не каждый человек может сразу понять, чем он может заняться. Не зря рекомендации дает также фонд «Защитник Отечества» именно по ведению бизнеса, исходя из того, как они с ним общаются. У нас есть участники СВО, с которыми мы заключили соцконтракты. Они, конечно, у нас еще не завершены, но, в принципе, они у нас очень такие перспективные. Они успешно осуществляют свой бизнес. 3D-моделирование у нас. Многодетный папа из Костромского района занимается детали. У него пользуется спросом. Он в школу, в кабинеты химии их поставляет и просто делает запчасти для автомастерских. У него очень большая вообще реализация продукции. У нас есть юридические услуги. И вот молодой человек у нас сейчас заходит на производство. То есть он будет заниматься производством металлоизделий.
16: То есть, Анна, еще таким образом направление деятельности, да, помогают сформировать?
6: Да, конечно. Еще что важно, в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина в Костромской области организовано обучение ветеранов СВО предпринимательской деятельности. Ну, потому что на самом деле далеко не все из них имели такой опыт когда-либо. Вот. Так вот, для тех, кто планирует открыть свое дело, есть целые специальные обучающие курсы на базе центра «Мой бизнес», который, в принципе, оказывает помощь всем предпринимателям и в том числе потенциальным предпринимателям. Специалисты центра бесплатно помогают разработать бизнес-план для заключения социального контракта, в дальнейшем сопровождают проект. Давайте послушаем, что рассказывает заместитель директора центра «Мой бизнес» Мария Воронова.
8: У нас проходит программа обучения предпринимательству. Кто-то находится в статусе индивидуального предпринимателя, но большинство вот как раз только хотят начать свое дело. Мы помогаем им вообще выбрать этот путь, определиться с первыми шагами, что им нужно сделать на пути ведения своего бизнеса. У нас 15 модулей в этом обучении. Это и налогообложение, и выбор системы правовой, как они будут вообще регистрироваться, маркетинг, переговоры, меры господдержки, поиск источников финансирования. Многие хотят заключить как раз социальный контракт, поэтому мы сделали дополнительный модуль именно по этой дисциплине. Есть молодой человек, у которого есть уже производство текстильных изделий, есть мужчина, который планирует заниматься автосервисом. Есть молодой человек, который занимается юридические услуги, оказывает, в том числе как раз для участников специальной военной операции. Ну и также какие-то уже совместные проекты даже они пытаются развивать и обсуждать.
17: Анна, ну вот вы отметили, что в дальнейшем тоже сопровождается, ну, дается помощь на поддержание вот этого дела, и это, конечно, очень приятно слышать, потому что ситуации бывают очень индивидуальные и разные, в зависимости от дела, которое человек выбрал, и, опять же, те или иные риски, вот человек может, например, столкнуться с ними только уже во время реализации, а, например, во время обучения он мог не предполагать, что такое может произойти.
6: Ну, на самом деле, во время обучения объясняют, какие риски существуют. Конечно. На сайте центра «Мой бизнес» есть типовые бизнес-планы, там есть все формулы, бизнес-планы можно скачать, есть шаблоны, примеры по конкретному виду бизнеса. То есть, в принципе, как вот объясняют в центре «Мой бизнес», любому человеку под силу подготовить свой бизнес-план. Ну а тем более с помощью специалистов этого центра. Ну и в принципе, вот за 5 лет действия программы в Костромской области заключено более 4000 соцконтрактов. Так вот, специалисты говорят о том, что контракты на ведение предпринимательской деятельности – это одни из самых удачных соцконтрактов, потому что это дает наибольший доход. А вот в этом году заключить соцконтракт в области и улучшить свое материальное положение смогут 700 семей. Это по планам. Ну, уже более 100 контрактов уже заключено.
16: Очень хороший результат, тем более, что когда человек создает свое дело, естественно, члены семьи тоже участвуют и тоже вовлекаются в разного рода проекты. И это тоже, я думаю, очень хорошо с точки зрения социальной реабилитации, психологической реабилитации. Анна Мельникова из Костромы была у нас на связи, рассказала, что костромские ветераны спецоперации смогут получить до 350 тысяч рублей на свое дело. И это действительно замечательно, потому что, ну, допускаем, что у кого-то что-то не получится, но, тем не менее, массовый проект такой идет, и наверняка ребята будут хозяевами собственного бизнеса.
17: Да, ей нужно пользоваться.
9: Радио России. Радио России. Вологодская область.
23: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Стороны обсудили итоги совместной работы и реализацию программы социальной газификации. – Как отметил глава региона, к природному газу в области уже подключено более 13 тысяч домовладений. И Вологодчина входит в число лидеров Северо-Западного федерального округа. Отдельно внимание уделено планам на 2026-2030 годы. В этот период в регионе планируется газифицировать новые объекты теплоснабжения и более 6 тысяч домовладений, в том числе в районах, где газ появится впервые. Также продолжается работа над развитием топливно-энергетической инфраструктуры в Вологодской области. В Вологодской области в этом году планируют ввести в эксплуатацию после ремонта 140 километров дорог. Об этом заявил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов. По его словам, среди ключевых объектов это мост через реку Вытегру в Вытегурском округе протяженностью 74 метра. В Никольском округе продолжается ремонт дороги Рыстюк-Марково. В Шекснинском округе обновляется участок трассы Метицина-Фоминская протяженностью 16,5 километров. Также ведутся работы на дорогах опорной сети региона и федерального значения. В частности, это трасса Череповец-Белозерск-Липин-Бор, где ремонты идут в Белозерском и Вашкинском округах. А также дорога Нижний Новгород-Шарья-Великий Устюг на участке в Кичменско-Городецком и Никольском округах. Всего в этом году работы идут на 19 объектах. Еще на нескольких участках ремонт начнется после завершения подготовительных мероприятий. Горячую воду в дома южного микрорайона Вологды вернули на 2 недели раньше срока. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, благодаря досрочному завершению работ на Вологодской ТЭЦ, горячее водоснабжение получили около 250 домов, где проживают более 43 тысяч человек. Часть жителей уже пользуется горячей водой, остальных подключат после завершения необходимых работ управляющими компаниями. При этом в середине июня подачу ресурса временно приостановили для проведения гидравлических испытаний. Окончательно горячую воду во всем южном микрорайоне подключат 17 июня. Парк вдоль реки Содимы вышел в лидеры голосования за объекты благоустройства в Вологде на 2027 год. Об этом заявил глава города Сергей Жестянников. По его словам, за эту территорию уже проголосовали более 7 тысяч человек. На втором месте парк Мира с результатом 6,5 тысяч голосов. Всего в выборе общественного пространства приняли участие свыше 23 тысяч вологжан. Голосование проходит на федеральной платформе и продлится до 12 июня. Территория, набравшая наибольшую поддержку жителей, будет благоустроена по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В Вологде восстановят памятник поэту Константину Батюшкову, расположенный на Кремлевской площади. Работы выполнят специалисты муниципального предприятия «Парки Вологды» в преддверии юбилея города. Монументу вернут утраченные бронзовые элементы, уздечку, стремена, коня и памятную табличку. Также восстановят детали соседних скульптур. Изготовление недостающих частей ведется по сохранившимся эскизам, после чего они будут отлиты и смонтированы на месте. Памятник был установлен в 1987 году и за последние годы, как пишет администрация, частично пострадал от вандалов. Восстановительные работы планируется завершить в этом году. В Вологде новый сезон проекта «Филармонический дворик» открылся премьерой песни «Сердце севера», посвященной родному городу. Авторами композиции стали супруги Полковниковы. Музыку написал Артем, а стихи – Мария. Оба имеют профессиональный опыт службы, а творчество для семьи давно стало важной частью жизни. Новая песня создана к предстоящему юбилею Вологды. Премьера прозвучала на открытии сезона под открытым небом в центре города. Впереди у проекта более 10 летних концертов, которые будут проходить в рамках филармонического дворика и соберут лучшие музыкальные программы сезона. Чем заняться на летних каникулах? Для школьников в Вологодской области подготовили сотни мероприятий. Организовывать отдых и досуг детей будут 284 школы и учреждения дополнительного образования по всему региону. Об этом заявила министр образования, заместитель губернатора Екатерина Целикова. Ребят ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, экскурсии, квесты, волонтерские проекты и летние школы. Особое внимание уделят патриотическим мероприятиям. В программе акции встречи, посвященные Дню России, Дню Русского
10: русского языка и Дню памяти и скорби. Часть событий пройдет в рамках Года единства народов России. Например, в Грязовце состоится конкурс «Широка страна моя родная», а в Вашкинском округе школьников пригласят на тематический квест. Специальные летние программы также подготовили технопарки «Кванториум», центры IT-куб и другие образовательные площадки. Более 230 школьников прошли обучение в железнодорожных профильных классах Архангельска, Вологды, Костромы и Котласа в минувшем учебном году. Об этом пишет пресс-служба Северной железной дороги. Такие классы работают в школах и лицеях четырех городов и позволяют ребятам уже со школьной скамьи познакомиться с профессиями отрасли. Проект действует с 2021 года, и за это время обучение прошли около 700 учащихся. Программа включает теоретические и практические занятия, а также экскурсии на предприятиях, где школьники знакомятся с работой железнодорожной отрасли. Кроме того, занятия направлены на развитие командных и проектных навыков, а также помогают определиться с будущей профессией. В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 11-летнего ребенка. ДТП произошло накануне около 5 часов вечера у дома номер 1 на улице Белова. По данным ГАИ, 40-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на мальчика, переходившего дорогу по зебре. Пострадавшего доставили в детскую больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. В Вологде полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации оказания интимных услуг. По данным областного управления МВД, организатором незаконного бизнеса оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Ему помогали три женщины, которые выполняли обязанности администраторов и работали с клиентами. По версии следствия, деятельность велась более года. В ней были задействованы около 10 женщин. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли документы и другие доказательства в отношении предполагаемых организаторов возбуждено уголовное дело. В поселке Сазоново Чагодущинского округа произошел пожар в квартире из-за неисправного водонагревателя. Сообщение о возгорании в доме на улице Бульварной поступило в экстренные службы около полудня. Сотрудники МЧС с использованием спасательных устройств вывели из задымленного подъезда двоих жильцов. Огонь был оперативно ликвидирован на площади около 15 квадратных метров. В результате происшествия повреждена отделка ванной комнаты и натяжной потолок. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность водонагревателя. Вологжан приглашают стать участниками проекта «Технологическое наследие». Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Семьи ученых, их коллеги, ученики и научные коллективы могут поделиться документами, фотографиями, воспоминаниями и другими материалами о выдающихся исследователях. Проект реализуется в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и направлен на сохранение памяти о развитии отечественной науки. На основе собранных материалов создадут виртуальную аллею ученых и образовательные проекты. Подать информацию можно на платформе idea.roscongress.rf до 13 июля. Итоги проекта подведут на форуме в конце июля. Увидеть вечернюю Вологду с высоты птичьего полета вновь предлагают вологжанам и гостям города. В июне Вологодский музей-заповедник возобновляет экскурсии «Огни вечерней Вологды» с подъемом на колокольню Софийского собора. Посетители смогут полюбоваться историческим центром города на закате, познакомиться с историей колокольни, увидеть старинные колокола и механизм курантов. Экскурсии будут проходить по четвергам для организованных групп 4 и 18 июня. Индивидуальные экскурсии состоятся 11 и 25 июня. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца этим летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям покажут познавательные программы и советские художественные фильмы, а по выходным – мультфильмы и семейное кино. В июньской афише популярны анимационные сериалы, полнометражные мультфильмы и семейные картины. Кроме того, к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина пройдут показы любимых мультфильмов в студии «Союз мультфильм». А ко Дню России для зрителей подготовили специальные документальные и познавательные программы об истории и культуре страны. В музее Семенкова завтра открывается выставка авторских работ вологодских художников Татьяны и Константина Соколовых под названием «Тихо,
23: шепотом. Экспозиция объединяет живопись, текстиль, лоскутную пластику и папье-маше. По замыслу авторов, это доверительный диалог матери и сына о творчестве, самопознании и художественном поиске. В работах переплетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Выставка будет работать до конца сентября. И в завершении выпуска. В Вологодской области начался прием заявок на областной конкурс поэзии имени Николая Кузнецова. К участию приглашаются молодые литераторы старше 10 лет. Конкурс приурочен к 90-летию со дня рождения поэта и направлен на поддержку талантливых авторов, сохранение традиций русского стихосложения. Организатором выступает Череповецкое литературное объединение при поддержке регионального отделения Союза российских писателей. Прием заявок продлится до 30 сентября. Работы победителей будут опубликованы в литературном альманахе «Северная окраина». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
11: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
12: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
13: Будь осторожен в лесу с огнем.
14: Туши сигарету и ночью, и днем.
13: Одна сигарета, гектары пожара.
14: Деревья и звери
13: погибнут от жара.
12: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
24: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
23: Информация синоптиков. В Вологодской области ближайшей ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем малооблачная погода и осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге ночью плюс 8, преимущественно без осадков. Завтра днем тоже осадков не ожидается, плюс 21. В Никольске ночью плюс 6, завтра днем 20 градусов тепла. В Тотьме такая же погода, как и в Никольске. А в Кириллове ночью плюс 10, завтра днем плюс 22. В Вытегре ночью 8 градусов, завтра днем плюс 23. В Бабаеве 10 градусов тепла ночью, 22 градуса тепла завтра днем. И в Вологде, а также в Череповце, осадков завтра не ожидается. Днем температура 22 градуса тепла. Сегодня ночью в Череповце плюс 9, а в Вологде плюс 5. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
26: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Министр финансов Антон Силуанов назвал непростым бюджет России на 2027-2029 годы. И россиянка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин сегодня проведет в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Узбекистане. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии. К дискуссии присоединятся президенты Узбекистана и Танзании, зампредседателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Он соберет более 20 тысяч участников из примерно 140 стран. Это главы государств, министры, представители крупнейших компаний России и мира. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Стецковка, Пески, Радьковский Харьковской области, Лозовое и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 2 бронетранспортера производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. И станция радиоэлектронной борьбы. Новая вакцина от колоректального рака доказывает свою эффективность. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.
2: Первая вакцина «Онкопепт» – это синтезированные пептиды, соответствующие пептидным эпитопам конкретной опухоли, уникального человека, любого. Значит, вместе с адъювантом, усилителем иммунитета, они вводятся в виде вакцины 7-кратно. Первые 5 введений за первый месяц, потом 4.

0: иммунной системы человека, то есть иммунитет начинает чувствовать эту опухоль, и, скажем, титр защитных иммуноглобулинов G человека первого пациента увеличился в 50 раз, а второго пациента увеличился в 100 раз. Поэтому мы очень надеемся, что когда дойдет сейчас время до первой точки клинического анализа, а это через 3 месяца, мы должны будем с помощью МРТ померить размеры, объемы метастатических очагов, прежде всего, что они реально уменьшатся.
1: В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения Макс из App Store. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максуд Шадаев. С ним все будет хорошо, заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджеры своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпэдов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. В связи с исключением из магазина приложений, уведомления о сообщениях и звонках на устройствах Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на iOS, так как поставить его вновь не получится. Армения, видимо, увлекается больше интеграцией, вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. На полях Петербургского экономического форума он объяснил, почему возникают проблемы с сельхозпродукцией из Армении. По его словам, Министерство экономики республики не справляется со своими задачами, переняв функции Минсельхоза. Одна только продовольственная служба контролировать работу тысяч фермеров не может. Из-за этого не удается обеспечить безопасные и эффективные поставки.
2: По Армении тоже контакты у нас со службой, я говорил ровно 2 дня назад, с руководителем продовольственной службы, но не хочу его упрекать в неэффективной работе. Он делает то, что он может в тех условиях, в которых работает. Потому что структурные изменения в части кооперации, либо создание каких-то государственных систем, которые будут помогать фермерам отправлять продукцию, их не сделано. И тысячи человек вяжут пучки в зелень, складывают, и потом сколько здесь килограммов узнают по пучкам. Понимаете? И мы говорили давно, что в данном случае Министерство экономики, которое в себя приняло функции в 2019, по-моему, году, Министерство сельского хозяйства, они, видимо, увлекаются больше интеграциями вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами, те, которые есть у фермеров, потому что тысячи людей задействованы в сборе овощей и фруктов, в производстве тысячи вещей, но сами за собой они не могут следить, а объяснить это тем, что одна служба продовольственная должна все проконтролировать, это неэффективно и неправильно. То есть должны быть системы внутреннего контроля, которые производители должны сами выстроить. Либо кооперативные, либо система оказания консультационной государственной, либо субсидирование каких-то затрат, которые фермеры должны производить на лабораторные исследования, либо на исследования там, по пестицидам. То есть когда это не сделано, дальше претензии все к продовольственной службе. А они не в состоянии это сделать.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, уверенно победив украинку Костюк 6-1, 6-3. «Я невероятно счастлива, это потрясающе, никогда раньше ничего подобного не чувствовала», заявила Мира. «Теннис спасен», написал у себя в соцсетях чемпион Ролан-Гаррос 96-го года Евгений Капельников. От Андреевой уже всегда ждут результата. Настоящая взрослая игра у нее была в четвертьфинале, а сегодня мы увидели продолжение взрослой игры. Это был настоящий женский теннис, и выход в финал – это феноменальный результат, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Во втором полуфинале Ролан-Гаррос еще одна россиянка Диана Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской. Начало этого матча в эти мгновения. Сборная России по футболу прилетела в Волгоград, сообщила пресс-служба национальной команды. 5 июня на Волгоград-арене команда Валерия Карпина в товарищеском матче сыграет со сборной Буркина-Фасо. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина, сообщает «Ле Паризьен». ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к

0: интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Новости хоккея. ЦСКА заключил трехлетний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата. А нападающий Шелдон Рэмпл подписал новый однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Базовая зарплата канадца 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами она может увеличиться до 110 миллионов. И пока это все новости спорта.
1: О прогнозе на 5 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане около 12, тепла без осадков. Во Владивостоке плюс 16, синоптики обещают местами очень сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Хабаровске плюс 15, пройдут дожди, в Сургуте около 30, тепла без осадков. В Вологде также без осадков, днем плюс 22 градуса, в Уфе плюс 18, пройдут дожди. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепла днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков. Ночью 12-14, тепла днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, давление 748 миллиметров.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. У микрофона Евгений Мосейко. За пультом работает звукорежиссер Евгений Тюлев. На днях 10 лет исполнилось патриотическому движению «Юнармия». Вологодские нармейцы в десятке лучших России. И, как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, с 23 года Вологодская область занимает первое место среди всех региональных отделений «Юнармии». В 25-м году вошла в десятку сильнейших отделений страны. История регионального отделения началась еще с Шекснинского округа. Первые юнармейцы появились 10 лет назад в школе номер 154. А сегодня движение объединяет более 19 тысяч вологодских ребят. В честь состоявшегося юбилея мы пригласили главных юнармейцев региона к нам в студию. У нас в гостях начальник штаба регионального отделения юнармии Вологодской области, член главного штаба движения Екатерина Аргалева. Приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Кроме того, у нас в гостях выпускник юнармии и одновременно заместитель руководителя молодежного общественного объединения Вологодской области, молодежная команда «Юнармия-35». Одновременно куратор регионального совета юноармейских командиров Юлианна Фомичева.
4: Приветствую. Добрый вечер.
2: И в гостях у нас командир юноармейского отряда школы номер 1 города Вологды с боевым стажем 5 лет Юлия Иванова. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Уважаемые гости, начнем с истории. 10 лет – это много. А вот с чего начиналось все именно для вас? Вот каждый может рассказать немножко о своей истории. Как был сделан первый шаг в сторону движения? Екатерина, вам слово как самому опытному бойцу.
3: На самом деле очень приятно вспоминать историю, казалось бы, моргнул, и это один миг, но за вот эти 10 лет произошло очень многое, и самое главное – помнить все, что было в начале. В начале была общая непонятная задача развивать крупное, самое крупное патриотическое движение вообще во всей стране. По инициативе тогда еще министра обороны Российской Федерации, в общем, нам пришла задача в регион объединить всех, кто занимается патриотическим воспитанием, патриотические клубы, движения, под единое крыло, так скажем. Символ нашего движения – это орел, поэтому крыло здесь очень уместно. И, как вы сказали, первый отряд был создан в Шекснинском округе, да, в школе войсковой части, но первыми юноармейцами в нашем регионе стали зорничники. Так сложилось, что именно в Вологодской области нашему зорничному движению уже 54 года, и это те, кто носили статус юноармейца и без движения «Юнармия». То есть кто и так занимался этим делом, долгие годы тренировался, занимался, ну вот не было тогда единой формы, единого устава, единой клятвы, но смысл и фундамент деятельности он был. И вот все ребята тогда, кто участвовал в нашей любимой сегодня у юноармейцев игре, они стали первыми участниками движения. Сегодня многие из них, они уже выпустились, они проходят, являются кадровыми офицерами, медиками, педагогами, то есть это мои коллеги, специалисты по работе с молодежью, вот те, кто первыми вступал, это уже взрослые ребята, у многих дети, семьи. Я с такой теплотой вспоминаю это время, когда первые ребята вступали, первые наставники у ребят появлялись. Ну и самое-то главное, что вроде бы мы не понимали, да, во что это выльется, но то, что вот это в воздухе витало предвкушение чего-то большого, красивого, важного и, главное, что ценного, вот это убеждение точно было у нас, потому что, ну, смысл деятельности нашего движения, он был сразу заложен, воспитывать патриотов. И в этом, как бы, этот смысл мы смогли пронести через вот эти 10 лет развития нашего движения.
2: Спасибо. Юлианна, ваши первые шаги.
4: Да, как раз таки, продолжая диалог Екатерины Ивановны, хочу сказать, что вот я как раз таки являюсь тем самым зорничником, который вот с 16-17 года участвовал в зорнице. На тот момент официально мы еще не вступили в юнармию. То есть у нас не было вот этих удостоверений, мы не принимали клятву, но мы на протяжении очень долгих лет участвовали как раз таки в военно-спортивной игре «Зорница», где самым главным было не то, как нас подготовили наши руководители, а то, какой смысл в наше воспитание вкладывают наши руководители. То есть я с уверенностью могу сказать, что вот все ребята, которые вместе со мной участвовали в командах, вместе в одних возрастных категориях мы участвовали, все выросли патриотами. И это было вот самым таким главным моментом вот именно в «Зорнице». И вот это через годы уже переросло в юнармию, когда появилась структура работы, когда были официальные уже приемы именно тех ребят, которые хотят вступить в юнармию. Не было ни в коем случае, хочу подметить, что многие вот думают, что нас насильно туда всех зорничников перевели. Ни в коем случае. То есть это было наше обоюдное решение, то есть уверенное решение мы принимали на тот момент. Поэтому тому, что я в юнармии нахожусь, я очень сильно благодарна зорнице и своему руководителю.
2: Спасибо. Так, Юлия, вы, как самый молодой боец среди присутствующих, но тем не менее уже со стажем, поделитесь, первая школа вроде бы, иностранные языки, насколько я помню, в Вологде, а тут раз и юнармия, раз и девушка в форме, в погонах, в берцах.
5: Вообще, раньше училась в 13-й школе, и там тоже не было особо как бы распространено все вот это юнармейское движение. У нас были ребята-зорничники, но когда я узнала о юнармии, я была в 3-м классе, и как бы я сама девочка не спортивная, поэтому до зорницы мне было ух как далеко. Но у меня педагог заметил то, что я очень так интересуюсь историей, что я очень люблю петь, у меня много патриотических песен в репертуаре. Я участвовала во многих конкурсах, ходила на только-только начинавшиеся юнармейские соревнования, еще не вступив в движение. И педагог отметил меня как очень такую интересную девочку, которую, правда, нужно развивать. И вот в 5-м классе, в 21-м году я вступила в движение. И считаю, что это было одно из моих самых осознанных вот этих детских решений, которые сейчас принесли мне очень много.
2: Мы об этом еще поговорим, что именно вот всколыхнуло и сложило в вас именно тот стержень металлический, который задает ноту патриотизма всей школе. Ну, а вот сейчас я вновь предлагаю чуть-чуть вернуться в историю. И, Екатерина, вот смотрите, 10 лет, с одной стороны, как вы сказали, моргнули глазами, они уже прошли. С другой стороны, все равно остались какие-то вот как красные нити, ну, как томик, допустим, ежедневника. Так, вот именно в этом году произошло то-то, и это, скажем, объединило столько-то ребят. В этом следующее. И вот за эти 10 лет можете назвать 3 события, которые, скажем, на всю жизнь вот запеклись у вас на сердце, и даже через 50 лет вы будете вспоминать именно вот эти 3 события как одни из самых важных для вас.
3: Да, вот первое, что возникло в голове, это совет юнармейских командиров. Это, ну, для меня достаточно важное событие в юнармии. Казалось бы, структура, да, юнармия, мы под Министерством обороны, наш главный наставник, откуда самоуправление? Сюда получил приказ, действуй. Но с появлением именно совета юнармейских командиров, а это развитая система самоуправления внутри движения, мы с уверенностью смогли, сегодня уже я так уверенно могу сказать, передать юноармейцам в руки управление нашей большой организацией. Вот, да, 20 тысяч почти ребят в регионе, 2 миллиона в стране, педагогов, наставников и нас, взрослых, все равно на такое количество заряженных ребят не хватает. Ну и время идет, меняются подходы. Понятно, что фундамент укладываем мы, взрослые, но надстройки, вот даже сегодня, там, приглашая Юлю, да, все в свои руки взяла, в общем-то, Юляна, потому что, ну, вот это самоуправление, да, которое вот у нас развито, мы стараемся его и ребята обучать, и вот совет командиров очень много на себя берет, и уже они являются равноправными организаторами нашего движения, маленькими управленцами, может быть, и не маленькими, очень вдумчивыми, пропускающими через себя не только, ну, как являющиеся пришли, вот получили что-то, да, а они уже создают вот это для других, и для тех, кто младше, и для тех, кто равный по возрасту. То есть вот совет командиров, появление его. Затем, наверное, вот мы уже начали упоминать игру «Зорница». Вот она-то у нас в регионе 54 года, получается.
2: Она у нас ежегодно идет.
3: Да, это ежегодно, и 54 года подряд, да, это наше знаковое событие. Носит она имя Алексея Алексеевича Попова. Но вот буквально 3 года назад «Зорница» возродилась на территории всей страны. И если раньше в «Зорнице» в нашем регионе участвовали только юноармейцы, да, активисты кто-то, ну да, кто заряжен был на эту деятельность, кому было интересно, то с появлением, вот масштабированием этого такого важного проекта 3 года назад, сейчас в области участвует 60 тысяч детей в этом огромном событии, и проводятся муниципальные этапы, проводятся отборочные этапы в школах, муниципальные этапы массовые, ну, конечно же, региональные, окружные этапы, всероссийские, то есть это прям такая большая уже инфраструктура тех, кто осознанно готовится к службе в армии, это юноши, да, и проверяют навыки, а девочки — это те, кто либо... ну, тоже готовятся к поступлению в ведомственные вузы, либо просто поддерживают эту тематику и своих ребят, которые рядом с ними находятся. Вот. Ну и если еще вот говорить о каких-то направлениях для нас, для нашего региона, важным таким направлением деятельности является юнармия наставничества. Оно не развивается везде по всей стране, но у нас оно точно очень крепкое. Это работа с ребятами, которые состоят на учете, которые немножко приступили или немножко приступили закон. И вот движение «Юнармия» несколько лет подряд, ну уже много, организует работу с ребятами. То есть мы через проекты их стараемся социализировать, проекты «Неделя в армии», «Шаг вперед», «Перезагрузка». И потом вовлекаем в деятельность юноармейских отрядов, где ребята по принципу «равный равному», да, стараются их подтягивать, переводить на сторону добра, как мы, да, любим говорить. И здесь на самом деле, казалось бы, да, клятва, берет, форма, и должно быть идеальное поведение, да, то есть
2: примерное показательное.
3: Но и много очень было споров, да, за эти годы, может ли в движении состоять тот, кто условно совершил какой-то проступок, или даже, может быть, преступление совершил, или правонарушение. Вот мы в нашем регионе с командой договорились о том, что да, может, и юнармия открыта для всех, и если мы можем условно стать опорой для таких ребят, то в этом, наверное, наша сила, силой нашей организации. То есть вот понятно, что много всего происходило, но вот эти 3, наверное, для меня лично очень больших и значимых направлений, события, каких-то дела, которые мы уже совершили.
2: Спасибо. Юлианна, вопрос к вам. Вот смотрите, девушка 20 лет, но вы решили не просто, закончив школу, остаться с «Зорницей», остаться с юнармией, вы решили еще даже идти дальше, руководить юнармейскими командами. Поделитесь, вот что здесь сформировало ваше мировоззрение, что нужно с этим продолжать, что не нужно, допустим, там просто становиться врачом или там педагогом, или, может быть, вообще там дипломатом иностранным, угу, вы хотели стать, или актером.
5: Угу.
4: Так, начну с того, что вот, наверное, с 8 класса вообще я мечтала поступить в МВД, в питерское МВД. Но в 24-м году вот что-то меня резко перемкнуло. Я поняла, что я не могу оставить Вологодскую область. У нас пошла большая тенденция развития того, что оставайся здесь классно. Мы развивали то, что в Вологодской области для молодежи большое количество возможностей. И это действительно так. Я в этом убедилась, убеждаюсь и продолжаю убеждать других, то, что здесь у нас очень круто. Я учусь в Северо-Западном институте Московской государственной юридической академии и нисколько об этом не жалею, потому что в Вологодской области очень высокий уровень образования сейчас, действительно, как и в ВОГУ, в ЧГУ. То есть вот, я решила, что здесь действительно круто. О развитии движения Юнармии я поняла, что уже не могу без этого. Не могу без Зорницы, не могу без этих активных ребят. И не просто активных ребят, которые хотят развиваться и получать какие-то плюсы, а которые настоящие патриоты, настоящие люди, которые хотят развиваться для развития нашей страны. Не для того, чтобы через пару лет заработать денег и уехать в другую какую-то страну, работать там, развиваться, а именно развивать нашу страну и конкретно нашу область. Вот как раз-таки Екатерина Ивановна говорила про совет юноармейских командиров. Я как раз-таки первый председатель этого совета командиров. В 22-м году он был создан. И считаю своим большим это достижением то, что сейчас именно в нашей Вологодской области вот этот совет юноармейских командиров признан одним из лучших, даже, наверное, не одним из лучших, а лучших, я считаю, вот, потому что именно мы с ребятами действительно достигли того уровня работы, который ставился главным штабом перед советом юноармейских командиров. То есть мы помогаем не просто существовать юноармейцам и юноармейским отрядам, наставникам, а именно исправляем проблемы, которые вот есть. То есть, допустим, юноармейцы сообщают о каких-то проблемах, мы придумаем, какими инициативами личными детей мы можем закрыть эти проблемы, то есть попытаться с ними побороться. Вот, поэтому ни в коем случае ни разу не пожалела, что осталась именно здесь и продолжаю работать. Возможно, в молодежной политике дальнейший путь я, может быть, и не продолжу, но с юнармией это уже навсегда, 100%.
2: Прекрасно. Так, перейдем к Юлии. Поделитесь, пожалуйста, вот за 5 лет стажа. Было у вас желание, так, все, в юнармии я завязываю, надоела мне форма, надоели мне вот эти вот бессонные ночи, планы, исполнение приказов. Так, хочу просто ходить на танцы, и мне этого достаточно. Или просто ходить в хор петь, например.
5: За всю мою деятельность я совмещала с юнармией все. Я ходила и в хор петь, и на танцы я ходила. И я просто считаю, что каждому человеку, если ему что-то нравится, то нужно уметь, знаете, во-первых, расставлять приоритеты, а юнармия у меня сейчас в приоритете деятельности, это вот то, чему я сейчас отдаю большую часть своей жизни, часть своего времени, и нет, у меня никогда не было такой мысли, я всегда понимала, что я человек разумный, я смогу распределить время так, чтобы на все мои хобби у меня хватило времени, и так всегда получалось, что юнармия отделялась в это особое место, но так я закончила музыкальную школу с отличием, у меня всегда прекрасно хватало на это времени, до сих пор продолжаю это делать. Вот сейчас у нас будет юнармейский слёт, я повезу гитару, будем петь, играть, поэтому все вот это, оно, знаете, оно перетекает друг к другу, оно совмещается, и мне так это нравится, что вот все, что мне нравится, все, что вот мое любимое, оно... Вот, знаете, все дороги идут в Рим, а у меня все хобби идут в юнармию.
2: Нет комментариев. Прекрасный ответ. Так, давайте мы поговорим с вами о планах на лето. Я понимаю, что если юнармия, то это абсолютно все четко распланировано. Буквально есть вот календарь 3 месяца лета, 90 дней, и все они будут уже расписаны. То есть, что ждет вологодских ребят вот среди тех, кто уже в составе юнармии, или тех, кто хочет примкнуть хотя бы вот в течение этого лета?
3: Да, конечно же, у нас всегда каждое лето большая линейка событий, и здесь лидирующую роль забирают на себя муниципалитеты, местные отделения, которые проводят пришкольные лагеря, сборы, какие-то дворовые площадки организуют, да, вместе с юнармейцами. Допустим, юнармия города Вологды у нас каждый год для выпускников и активных юнармейцев проводит поход по рекам, сплав, так скажем, да, на теплоходах, один из которых называется «Юнармеец Вологды», и это как бы с одной стороны развивается направление «Юнфлот», другое – это юнармейский мотив, где ребята сами, ну, идут, получается, на теплоходах и останавливаются в местах по, ну, наших муниципалитетах других и проводят мини-концерты, такая гид-бригада современная, которая ездит, идет по муниципалитетам и рассказывает и про движение, и, ну, в общем, ну, не знаю, продвигает наши идеи патриотизма, любви к родине, малой и большой. Потом у нас есть линейка большая наших региональных событий и даже межрегиональных. То есть в июне месяце нас ожидает региональный этап игры «Семейная зорница», который впервые проводится на территории региона. Там большое количество юноармейцев и семей юноармейцев. Это наш совместный проект с движением первых. Да, традиционно, как и зорница, мы вместе реализуем. Потом наш регион, Вологодская область, федеральный штаб выбрал площадкой для проведения двух крупных окружных проектов. Это окружной форум, посвященный десятилетию движения «Юнармия», куда приедут, получается, 10 наших соседей, других регионов из Северо-Западного федерального округа. В июле месяце мы проводим окружной этап игры «Зорница 2.0». Соответственно, будем определять лучшие команды в Северо-Западе в средней возрастной группе и в специальной возрастной группе, которые потом отправятся на российский уровень представлять, получается, наш округ. Ну и в августе месяце у нас как раз состоятся два крупных проекта для ребят, которые состоят на учете. Сборы «Неделя в армии. Шаг вперед», где мы как раз с нашей командой, с молодежной командой «Юнармии 35» едем наставниками для этих ребят, чтобы потом их вовлечь в постоянный социально одобряемый досуг и интегрировать в деятельность движения «Юнармия» уже, чтобы они нашли себя вот в позитивной деятельности. Вот такое лето у нас получается.
2: Не переключайтесь, у нас буквально одна минута рекламы.
6: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Телефон мнения телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнения ГТРК «Вологда» 572808.
2: Мы продолжаем наш эфир. Тема у нас сегодня «Десятилетие юнармии Вологодской области». В гостях у нас представители штаба регионального отделения юнармии и бойцы отрядов. Уважаемые радиослушатели, работаем в прямом эфире. Вы можете поделиться своим мнением по телефону прямого эфира 572807. Итак, вот среди вопросов, которые, скажем, довольно актуальными кажутся и сегодня, это адресую я его Юлианне. Поделитесь вот ваше мнение, как меняется число ребят, которые вовлекаются в движение. Объясняю, почему. Исходя вот из того, что видим мы вокруг, в основном мир постепенно перетекает в цифру. И то есть ребята предпочитают общаться, даже находясь в одной комнате, по телефону, через чаты, через что-то. Может быть, и движение юнармии в будущем ждет такое, что оно будет просто цифровым, то есть внутри сети, все приказы, все, ну, вплоть до зарницы, скажем, 3D, которая будет просто вот виртуальной. Вот ваше мнение.
4: Так, ну, получается, если правильно поняла вопрос, то про цифровизацию.
2: Цифровизацию и вовлечение ребят. Ага. Вот.
4: Ну вот смотрите, как уже отмечалось, как раз-таки у нас за 10 лет 19 тысяч именно по Вологодской области. То есть это очень большое число, которое растет. Вот мы в презентациях не успеваем обновлять, как с каждым разом все больше и больше и больше. То есть особенно, конечно же, это города, то есть Череповец и Вологда активно работают. И я считаю, что это хорошо. Чем больше ребят, тем лучше. И стоит отметить, что вот когда в 16-17 году, тогда в юнармии уступали достаточно взрослые все ребята, то есть было по 16 уже, там по 15 лет, и то есть они уже выпустились. А сейчас идет как раз-таки вот, особенно вот, наверное, с 2023 года начали вступать именно уже совсем маленькие ребята. То есть, ну вот только-только исполнилось там 8-9 лет, все. Уже, причем не сам ребенок, а и родители хотят, чтобы дети вступали, потому что чувствуют, что здесь идет именно конкретная работа на воспитание детей и позитивная работа на воспитание детей. По поводу цифровизации, я думаю, что нет, никогда в такое русло не перейдет, что мы будем все в онлайне, все строго в онлайне, то есть там в чате где-то наставник написал, вот сегодня автомат в онлайне разберем, все, дальше там постреляем в электронный тир, что-то такое. Нет, потому что как уже отмечалось, мы тесно связаны с армией, и то есть, ну, никогда армия не может перейти на полностью цифровой режим, как и мы. То есть цифровизация, она определенно у нас есть сейчас, даже это проявляется в Зорнице 2.0, то есть у ребят появился отдельный конкурс, или это было на Наследниках Победы, по киберспорту, где как раз-таки у них проверялся, как они тактически могут отрабатывать вот режимы именно в играх, компьютерных играх, и поэтому вот еще один из плюсов движения юнармия, что как раз-таки можно в движение втягивать ребят, которым интересен киберспорт, который сейчас так активно развивается. То есть есть даже определенные некоторые соревнования, которые вот в регионах проводятся по именно киберспорту. Но вот конкретно прям полностью в цифровизацию, что в онлайн, в электронном таком онлайн-режиме нет, потому что, ну, просто такое невозможно.
2: Юлия, вы хотите дополнить?
5: По поводу цифровизации хочу дополнить. Полной цифровизации, я думаю, не будет, но у нас есть как таковая частичная, то есть по всей России действует приложение «Юноармеец», в котором можно находить всякие различные конкурсы, акции, в которых можно как отрядом, так и индивидуально принимать участие. Там есть рейтинги, там можно поздравить юноармейца там, Самурской области с днем рождения, можно почитать истории юноармейцев-героев. И вот, в принципе, я думаю, цифровизация как для объединения ребят со всей России, да, это круто, и это сейчас активно продвигается.
3: Да, я тоже дополню, эта тема важная, интересная. Мы уже проходили Зорницу в онлайн, когда была пандемия, и...
2: То есть опыт уже был?
3: Опыт уже был, причем он реальный, где у нас ребята реально соревновались, отправляли в режиме реального времени, мы отслеживали все по ВКС и так далее. Очень интересный и непростой, скажем так, опыт, но вот сейчас девчонки не дадут соврать, мы каждый год выезжаем на наши проекты региональные, и будь то Зорница, наш юноармейский слет, сборы, мы у ребят собираем телефоны, и у нас зона свободная от телефонов, то есть на 5-10 дней, вот на Зорнице у нас 10 дней нет телефонов, на слете юноармейском 5, и выдаем только условно на 1 час на ужине, чтобы они созвониться могли с родителями и сказать, что все нормально, а кто-то даже в определенные дни говорит, нет, не надо, мы как бы все договорились, родители знают, где мы, и нам он не нужен. Ведь зачем нам нужен телефон, да, сегодня? То есть мы, взрослые, понимаем, что это средство связи, там, это решение рабочих моментов там, и так далее. У детей это инструмент там, общения и так далее. Но если есть живое общение, есть дело, которым ты занят, и оно тебе нравится, то тебе в целом никакое дополнительное средство для этих функций не нужно. И вот здесь, я не знаю, девчонки поддержат меня или нет, но мы все забываем про гаджеты на это время, потому что наша жизнь, она насыщена, интересна, содержательна, да мы не успеваем иногда, подумать о том, чтобы воды попить или там, простите, в уборную сходить, да, потому что насыщенность вот дня на наших там мероприятиях, она настолько велика и плотна, что тебе не хватает времени наобщаться, погрузиться во что-то новое попробовать, поговорить с героем, да, который приехал передать тебе какой-то опыт, спеть песню или пройти там, постоять в вахте памяти. Ты просто жадно живешь вот эти 5-10 дней, чтобы до следующего года у тебя хватило энергии делать все в своих юнармейских отрядах, местных отделениях или у нас в штабе. Вот. Поэтому цифровизация юнармии не помеха, а только способ развития.
2: Вопрос объединения юнармейцев Дальнего Востока с вологодскими. Скажите, Юлия, не было у вас желания никогда написать письмо на бумаге? Не в чате, не сообщением там в Максе, а именно вот живое письмо своей рукой. Делали ли вы этот подвиг, когда и сколько раз?
5: Делала, потому что я думала рассказать им попозже, но вот расскажу, наверное, сейчас. У юнармии есть еще такой проект, как юнармейские лагеря. То есть юнармейцы выезжают в Артек, в океан, в смену. Я лично вот была в океане и в Артеке. И, естественно, появляется очень много друзей юнармейцев. И сейчас у меня очень много ребят. Я сейчас ездила на всероссийский форум. Я просто увидела всех ребят с Артека и с океана, с кем я когда-то общалась. Естественно, мы отправляли друг другу письма. И из дома я не помню, чтобы я отправляла, возможно, это было давно, но есть такая тенденция, ты, например, в Артеке покупаешь почтовую открыточку, заполняешь ее, относишь на почту Артека, и она уже приезжает к адресату домой, и когда ты приезжаешь уже с Артека, ты открываешь свой почтовый ящик и видишь все вот письма от своих друзей, и вот это по-настоящему греет душу, и это вот никогда не заменит вот это общение в чате, когда вот ты создаешь чат, он все равно потихоньку потом затухает, но вот эти воспоминания и вот эти бумажные письма я все храню, я вообще коллекционирую почтовые открытки, во-первых, это мое хобби такое, а во-вторых, у меня все, я вот вчера буквально перебирала все свои письма, и это такое душевное тепло, и я считаю, что те, кто не пробовал, обязательно должен попробовать.
2: Спасибо. Поддержали мой вопрос, и мне стало тоже на душе тепло, потому что письма писали мои родители, когда были раньше в лагерях, и это было естественным способом связи. И сейчас родители порой их показывают нам, как так тоже хранят. Так, хотел еще задать серьезный вопрос. Вот важный показатель успешности движения – это количество участников. Но давайте мы посмотрим еще на другую сторону медали. А как мы определяем качество? Вот здорово, что у нас 19 тысяч собралось юноармейцев. А сколько ушло из движения? А есть ли какой-либо ценз? Можешь ли ты стать юноармейцем или нет? На что ты готов пойти, чтобы доказать, что ты действительно патриот своего класса, своего населенного пункта, своего города, субъекта федерации, тем более своей страны? Или просто «вот я хочу, я иду»?
4: Знаете, вот вы когда спросили сразу про качество, как мы можем понять, что вот из этих 19 тысяч юнармейцев выйдут, допустим, будем брать за общие, настоящие патриоты. Большое количество юнармейцев именно уже по всей России являются участниками специальной военной операции. И это как один из главных критериев, которые вот именно из достижений юнармии. Никто не знал в 2016 году, что в 2022 году начнется специальная военная операция. Но вот ребята, которые вступили тогда в движение, они были готовы встать и пойти защищать нашу Родину. Поэтому мне кажется, что это вот один из таких главнейших критериев вот нашего движения, что наши ребята не откашивают и где-то прячутся, а они действительно там на передовой, и это показатели, это цифры, это реальные ребята, это реальные награды, это, к сожалению, и погибшие ребята, поэтому мне кажется, что это один из главных критериев. Вот, но немножко еще в такую лучшую сторону, так скажем, не грустную. Именно на примере нашей Вологодской области это у нас создана молодежная команда Юнармия-35, то есть это молодежное объединение, вот заместителем руководителя, которой я являюсь. Мы как раз-таки все выпускники движения. То есть нас сейчас 40 человек, все ребята учатся по России, то есть есть ребята, которые учатся, ну, уехали из Вологды в Нижний Новгород, чтобы получить вот определенное образование, Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, и мы, как выпускники, продолжаем развивать юнармию Вологодской области и, конечно же, помогать ее развитию именно вообще в целом повсеместно. То есть ребята некоторые, которые уехали в другие регионы, они развивают ее уже и там. То есть проводят там, возможно, какие-то лекции, мероприятия, кружки и так далее, именно продвигая и юнармию, и патриотизм. Вот, поэтому, конечно же, хочется, чтобы нас было еще все больше и больше и больше, но мы с каждым годом мы растем. То есть когда команда создавалась, в команде было 5 ребят, сейчас нас уже как бы 40. Просто не каждый готов взять на себя этот груз ответственности, быть наставником уже для ребят. Вот как говорилось про проекты, да, количество проектов, которые летом будет на все проекты, молодежная команда как раз-таки выезжает как соорганизаторы и как наставники для юнармейцев. Вот. Также большое количество ребят, еще хочется отметить, выпускников стали студентами, уже именно курсантами ведомственных университетов. То есть у меня вот большое количество друзей, с которыми мы были в юнармии вместе, сейчас как раз-таки уже учатся на 2-м, 3-м курсе в военных академиях. И то есть они готовы, вот, несмотря на то, что какая сейчас ситуация, обстановка, они вот все равно пошли, не испугались и готовы стоять до конца.
2: Спасибо. Екатерина, задам вопрос вам. Мне повезло, можно сказать так, родиться еще в период предыдущего государства, и более того, я был не только октябрёнком, но и пионером. До комсомола, к сожалению, не хватило времени, распалась страна. Но вот, вспоминая, как меня принимали в пионеры, могу сказать, что это было не каждому дано, то есть были определенные требования, то есть если вот у Евгения были не идеальные оценки, то его прием был отложен, то есть, соответственно, нужно было чем-то зарекомендовать себя, чем-то утвердить, что я действительно достоин этого. В движении юнармии, скажите, пожалуйста, меняются ли критерии приема ребят, и если меняются, то что именно?
3: На самом деле главный критерий — это желание ребенка или желание родителей, ну и разделение ценностей нашего движения. То есть, произнося клятву, где в каждом предложении, по сути, заверяется, ставится печать на то, чем ты будешь заниматься, то, как ты будешь мыслить или как ты будешь развиваться вместе со своей страной, да, начиная от личного развития, да, физического, да, спортивного, заканчивая твоими приверженностью, да, государству и ответственности за развитие государства вместе с тобой. Отбора такого, что, как я уже говорила, да, вот даже ребята, которые на учете состоят, мы их тоже принимаем, потому что я сегодня убеждена, что, создавая благостную среду, мы можем влиять и на то, как учится ребенок, да, на то, как меняются его ценности, на то, как он, может, смотрит, да, на Юлиану или Юлю отличниц, да, или хорошисток, да, какой-нибудь оболтус там из соседнего двора, и он уже тянется и хочет развиваться, хочет быть таким же, как ребята, ездить на всероссийские какие-то события, потому что как раз для того, чтобы попадать на какие-то особенные мероприятия и события, вот там уже внутри движения нужно проявить себя, показать включенность, собранность, где-то победить, где-то отличиться, и там уже ты развиваешься. Но, возвращаясь к тому, что, да, вы были участником пионерского движения, вот моими наставниками как раз, да, в другой организации, откуда, почему мне, наверное, легче развивать движение юнармии, это вы были лидеры комсомольского актива, то есть это те, кого научили в советское время развивать пионерскую и комсомольскую организацию, все ценности, которые были развиты и приняты в рамках этих сильнейших организаций, коллективизм, ценность, да, ценность преобладания коллектива над личным или приверженность и любовь к родине, да, вот она такая безветная, которая идет с тобой, как мама или папа, это ответственность за общее дело и за результат, к которому ты идешь. Вот это все привили мне мои наставники, и обучая технологиям развития общественных организаций, да, таких как бы мастодонтов, когда как Пионерия и Комсомол, в целом ведь технологии не изменились, мы оставили все лучшее, преобразовали, включили сюда современные какие-то вещи и стараемся сохранять традиции, при этом внедряя новые технологии, новые инструменты работы.
2: Юлия, вы хотите дополнить?
5: Да, по поводу того, как ребята вступают в юнармию. Иногда это вообще бывает очень такое случайно. Я вот могу привести пример истории, которая со мной случилась вот меньше месяца назад. У нас был вологодский слет юнармейцев, нам выдавали награды, мы подводили итоги года. Первая школа вызвала такси, и мы сели в такси, и там водителем была очень милая женщина, которая сразу заметила, что мы в форме, надо нас поспрашивать. И она такая спрашивает, а вы вообще откуда? И то есть вот это для меня тоже такой был вопрос, такой, сейчас мы все расскажем. И мы рассказали, кто мы такие, чем мы занимаемся. И нам она говорит, а вот у меня есть сын, ему 9 лет. И мы вот думаем, мы хотим отдать его в кадеты, в Сокол, мы там его хотим туда-сюда, направо-налево, очень нам хочется, чтобы он был вот патриотом. И мы такие, так давайте к нам, мы же вот... В принципе, под ваши цели-то подходим. И она очень много у нас спросила, она даже позвонила своему сыну, она спрашивает, а ты знаешь, что такое юнармия? Да, у меня друзья ходят. А ты хочешь? Да, хочу. И вот в 20-й школе добавился новый юнармеец, потому что вот неравнодушная мама заметила красивых ребят в красной форме и решила, что сыну это обязательно в жизни пригодится, и я считаю, что это абсолютно так и есть.
2: Да, здорово, когда форма определяет содержание, и я здесь поддерживаю, что все-таки должны быть какие-то позитивные примеры у государства, к которым бы могло стремиться подрастающее поколение. Давайте мы поговорим еще о такой теме, как наставничество. Вот здесь, становясь наставником, то есть тоже ведь какие-то есть требования. Можно ли мы говорить о том, что любой учитель может стать наставником патриотического движения юнармии?
3: На самом деле, вот здесь очень верная такая фраза, подходящая для, ну, для любой сферы, для юнармии в большей степени кадры решают все. И когда в 2016 году мы создавали, да, движение, начинали его развивать, первыми наставниками движения стали руководители вот зерничных команд. Это те, кто, в общем-то, безвозмездно ради какой-то общей идеи, да, занимается, уже занимался с ребятами. И, в общем-то, тогда этих наставников было не так много, буквально там 50 человек, вот уверенных по области. Это были педагоги ОБЖ, физкультуры в основном. Но потом, так как мы взялись за развитие движения и не только стали работать с детьми, но параллельно развивать и наставников нашего движения, то есть с появлением каждого юноармейского отряда появлялся его руководитель, да, это мог быть учитель музыки, истории, это мог быть педагог-организатор, потом появились советники по воспитанию, да, в школах. И самое главное, что мы старались обучать детей и параллельно вместе взрослых, обучать, там, внедрять какие-то воспитательные технологии, делиться опытом. И вот эта синергия и детей между собой, и взрослых между собой, где все понимают, что вроде бы занимаются общественной деятельностью, да, то есть юнармия — это общественная организация, но при этом ты понимаешь, что вот ты в Великом Устюге, да, кто-то в Итигре, кто-то в Вологде, но фундамент, на котором взрослые вот мы стоим, он единый, и у нас единые ценности, и мы, в общем-то, занимаемся воспитанием ребят, и они потом встречаются, видятся, и главное, что мы уже видим результат своей работы. Это ведь самое, мне кажется, для взрослого человека, да, который трудится, самое ценное — увидеть результат своего труда. А так как у нас результат, он воспитательный, да, и вот это для наших наставников это самое, наверное, большое и ценное. И вот педагогика, то, с которыми мы встречаемся, обнимаемся, обмениваемся эмоциями, очень любит делиться вот результатом своего труда ребятами, которые, как Юлиана сказала, сегодня проходят службу, которые защищают нас, которые приезжают к нам в отпуска. Там, вот, опять же, там, руководитель Юлианы, я уверена, что вот сейчас бы мы, если ему бы набрали, он бы сказал, что гордится, что это его там самый большой результат его деятельности, вот такие воспитанники. И сегодня наши наставники – это наша отдельная гордость, да, среди них есть и взрослые педагоги, да, из школ, и сегодня уже вот молодежная команда Юнармии 35 – это выпускники юноармейского движения, которые сами являются наставниками для ребят, вместе с нами развивают и там обучают ребят, и сопровождают их в деятельности, то есть сегодня юноармейцы уже, по сути, сами являются наставниками. Все, вырастили поколение.
2: И это правильно. Вот короткий вопрос. Хотел уточнить, есть ли поддержка движения юнармии со стороны бизнеса, других общественных организаций, ну и, может быть, властей региона? Как вот вы, Юлия, как самый молодой участник, на себе это испытываете?
5: Есть ли партнеры у юнармии, правильно?
2: Да.
5: Одним из последних партнеров, которого я увидела, это у нас в муниципалитете в последнее время выдают очень вкусные конфеты. Очень вкусная упаковка конфет птичьего молока. И вот там сверху написано то, что создано при поддержке банка ВТБ. То есть партнеры у нас такие масштабные, крутые, классные. И я думаю, что это партнерство, оно нам очень много дает и мотивирует.
2: Соглашусь. У нас осталось буквально полторы минуты, поэтому вот другой важный вопрос, который я объединю, и, наверное, каждый из вас немножко дополнит какую-то часть его. Ваши пожелания в честь юбилея движения и главный посыл, который бы вы хотели донести до наших радиослушателей. Что такое, по вашему мнению, юнармия сегодня для Вологодской области?

0: общественного объединения Вологодской области молодежная команда «Юнармия 35», куратор регионального совета юноармейских командиров Юлианна Фомичева.
1: Спасибо. Спасибо, всем хорошего вечера.
0: И в студии у нас был молодой боец с отряда «Школы номер один», командир отряда Юлия Иванова.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня со звуком работал Евгений Тюлев, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. Сегодня ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем в Вологодской области малооблачная погода, осадков также не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге завтра днем плюс 21. В Никольске, в Тотьме 20 градусов тепла, без осадков. В Кириллове плюс 22, в Вытегре плюс 23. В Бабаеве, Череповце и в Вологде завтра днем осадков не ожидается. Синоптики обещают 22 градуса тепла. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего вам доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин начинает в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. И мировой рынок ежедневно теряет 12 миллионов баррелей нефти из-за ограничений поставок. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, взят крупный узел обороны ВСУ. Проведена зачистка района обороны площадью до 5 квадратных километров. Взяты под контроль более 250 строений. При освобождении Комсомольского уничтожено более роты ВСУ. В Министерстве обороны заявили, что освобождение Комсомольского в Запорожской области создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. В нашем военном ведомстве также сообщили, что ВСУ потеряли до 430 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки «Восток». Владимир Путин сегодня проведет в Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Сегодня Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в республике. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии. Многие западные компании сейчас хотят вернуться в Россию, но возможности для этого ограничены. Их ниши заняты другими игроками. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях Международного экономического форума в Петербурге. Он добавил, что компании, которые ушли, очень много и потеряли, и потеряют от такого неправильного решения. В кулуарах обсуждают перспективы международного сотрудничества. Одной из тем – стала ситуация в Европе, учитывая, что немецкая делегация уже прибыла на форум.
2: Когда мы встречались с представителем партии «Альтернативы для Германии», он отметил, что немцы понимают, что экономически они очень много потеряли от того, что взаимодействие с Россией уменьшилось и фактически очень сильно сократилось. Но посмотрим, я думаю, что экономические реалии таковы, что у них просто не будет выбора. Я иногда вот писал о том, что фактически Европа не может обойтись без России. Европе Россия нужна для выживания. И сейчас на

0: фоне энергетического кризиса в Европе это становится особенно актуально.
1: Дмитриев также сообщил о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Накануне он провел с ними телефонный разговор. Дмитриев заявил, что в контактах России и США есть значимый прогресс, хотя желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог. Мировой рынок ежедневно теряет 12 миллионов баррелей нефти из-за ограничений поставок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его оценке, мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов. По словам Новака, ожидаются более сильные замедления мирового экономического роста, если конфликт

0: пока пандемия закончится и перешли все на видеоконференц-связи, движение перестало и автомобильное, и самолетное. В общем-то, такой стресс переживали в 2020 году, но со стороны снижения спроса. Сейчас мы переживает, мировая энергетика переживает стресс со стороны снижения предложения. И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения. По общим оценкам, примерно 12 миллионов баррелей ежедневно недопоступает в сутки, ежедневно, да, недопоступает на мировые энергетические рынки. Это огромное количество, это более 10%, чуть выше 10% от общего мирового предложения. А если говорить о мировой торговле, это еще больше, потому что мировая торговля, она несколько меньше, чем общий спрос. И это составляет вообще, порядка 15-17%. Поэтому, конечно, сегодня вот эти кардинальные изменения в предложении формируют новые тенденции, в том числе и со стороны поведения потребителей. Меняются логистические маршруты, мы видим резкий рост фрахта, недостаток танкеров в целом для того, чтобы перевозить энергетические ресурсы. Мы видим, что в результате растут цены, влияет это все на экономический глобальный рост. И, как мы видим, многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 2026 год на 0,3% в сторону снижения. Но я думаю, что, может быть, и выше будет, если конфликт будет затягиваться. А что говорить об инфляции, тоже повышение на 0,4% в среднем мировой инфляции. Это тоже влияние роста цен. Но самое главное, что это затрагивает не только потребителей и производителей энергетических ресурсов, это затрагивает смежные отрасли, затрагивает в целом всю экономику. Мы видим, что по цепочке это касается и нефтехимии, и удобрений, и роста цен на электроэнергию, на жилищные коммунальные услуги. Это влияет в том числе и на продовольственную безопасность, поскольку касается производства удобрений. Поэтому, конечно, происходят такие тектонические сдвиги в области экономики, не только в области энергетики.
1: Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения российского лидера к переговорам по Украине, сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер встретится с канцлером Германии и президентом Франции. Как отмечает агентство, многочисленные европейские политики уже несколько месяцев призывают Россию, Украину и ЕС вести переговоры. По их словам, страны Европы доят собственных налогоплательщиков и перечисляют миллиарды Киеву. Уставшие от этого граждане также ждут, когда ЕС согласится на переговоры и перестанет опустошать казну. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут обыграв украинку Костюк 6-1, 6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. Во втором полуфинале открытого чемпионата Франции в эти мгновения Диана Шнайдер против Майи Хвалинской идет первая партия. Партия, счет равный 5-5. Новости футбола. «Зенит» завершает сделку по трансферу нападающего Трабзонспора бразильца Филиппа Августа, сообщает Мэш на спорте. 22-летний форвард обойдется сине-бело-голубым в 20 миллионов евро. В ближайшее время Августа пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт до конца сезона 30-31. Его зарплата в «Зените» составит 2,5 миллиона евро. Хоккей. «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Алексом Гольченюком. Соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур» и в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 30 очков. Также в КХЛ Гольченюк играл за «СКА», а в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо», «Аризону», «Монреаль», «Торонто», «Таву», «Миннесоту» и «Питтсбург». 32-летний уроженец Милуоки Гольченюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в КХЛ. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-Арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. Предстоящий звездный уикенд станет вторым в истории Беларуси. Впервые лучшие игроки континентальной хоккейной лиги собрались в Минске в 2010 году. И пока это все новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО

0: после рекламы по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: По прогнозе на 5 июня в Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 12 градусов без осадков. Во Владивостоке около 16 тепла, синоптики обещают очень сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Калининграде плюс 22 градуса, пройдут дожди, в Нижнем Новгороде плюс 21 без осадков.

0: тепла, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков, ночью 12-14, тепла, днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, давление 749 миллиметров.
1: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр «Микрофона» представляет.
2: Я счастлив, я бить готов. Я рад весь мир обнять.
3: А командор, что скажет он об этом?
2: Ты думаешь, он станет ревновать?
1: «Каменный гость». Радиоспектакль Всесоюзного радио СССР по одноименной пьесе Александра Пушкина в исполнении артистов театра Вахтангова.
2: Я не монах! У ваших ног прощения умоляю.
4: О, Боже, встаньте, встаньте. Кто же вы?
2: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
1: Любовь, соблазн и роковая расплата. История Дона Гуана, который привык покорять сердца. Но одна встреча меняет все.
5: Я на зов явился.
2: О, Боже, Дона Анна!
5: Брось ее, все кончено.
1: «Каменный гость». В субботу в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: «Трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы начинаем с наших контактов. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Отправляйте ваши вопросы для наших экспертов. Оставляйте собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там называемся. В последнем сообщении на стене этой странички идет прямая трансляция. Заходите на нас, посмотрите. И также под этой трансляцией можно какой-то комментарий оставить. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Радио России доступно абсолютно бесплатно. Функций там довольно много. Сделано оно очень удобно и никаких особых требований от телефона не требует. Уж простите за тавтологию. Поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые интересные и актуальные новости всегда на вести.ру. Заходите.
1: Мы переходим к теме обсуждения. За сутки более 200 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области. 2 мирных жителей погибли, еще 3 получили ранения. Это информация, которая поступала 10 часов назад. И вот еще недавно пришла информация о том, что 2 женщины были ранены после атаки FPV дрона по микроавтобусу Белгородской области.
2: О чем нам сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Противник совершил 8 обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 3 раза производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений, 116 вражеских беспилотников сбиты и подавлены. Кроме того, в региональном оперштабе сообщают о последствиях нанесенных ударах в Алексеевском, Валуйском, Новооскольском, Прохоровском, Ровенском и Старооскольском округах. Обошлось без пострадавших и

0: разрушений.
1: К нам присоединяется собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Людмила, Даниил.
1: Ждем от вас всю последнюю информацию.
2: Ну вот, как вы уже сказали о том, что в сводках отражена наша оперативная обстановка, это продолжающиеся удары вражеских беспилотников. И вот стоит отметить, что сегодня день начался с объявления опасности атаки дронов, ей уже продолжился, ну, с такой вот переменой на сирену ракетной опасности. Что по итогу на этот час? В общем-то, известно о трех пострадавших в результате атак вражеских беспилотников. Это две женщины и один мирный житель. Все трое пострадали в Шебекинском округе. И, в общем-то, где находились эти люди? Две женщины пострадали во время удара по служебному автобусу. Мужчина на территории предприятия. И, в общем-то, это все снова говорит нам о том, что мишенью противника остается гражданская инфраструктура, мирные предприятия, бизнес, транспорт и, конечно же, в общем-то, социальные объекты и жилье, о чем нам и говорит данные оперштаба, говорит сводка. Что еще стоит отметить вот в этой связи? Да, в общем-то, атаки беспилотников влекут за собой вот не только ранения мирных людей, но еще и повреждения домов, разрушения и, в общем-то, большие потери, которые несет и жилищный фонд, и социальная инфраструктура, и бизнес. И вот в этой связи хочется сказать о том, что сегодня такое знаковое было проведено мероприятие, совещание, посвященное восстановлению вот как раз Шебекинского округа. Так получилось, что именно этот муниципалитет задает тон и мирной в повестке, мирной в некоторой степени, потому как речь идет о восстановлении того жилого фонда, который был поврежден в результате вражеских атак. Что, в общем-то, было сказано самого важного? В Рио главы региона Александр Шуваев сказал о том, что, в общем-то, большая часть разрушенного жилья и поврежденного жилья отремонтирована и восстановлена. Конечно, цифры впечатляют. Это за все время проведения специальной военной операции враг атаковал более 12 тысяч жилых помещений. Вот эта сухая сводка говорит о том, что ну, почти 20 тысяч семей так или иначе пострадали, вот пострадало их имущество и были вынуждены ну, вот как-то решать проблемы с повреждениями. Конечно же, оптимизм внушает вторая цифра о том, что более 16 тысяч вот таких помещений уже отремонтировано, восстановлено, люди вернулись в свои дома, в привычную свою атмосферу, вот даже вот после пережитого. Но еще остается значительная часть жилья, которая нужно отремонтировать, и понятно, что вот этот перечень, он пополняется с каждым днем как раз в результате вражеских атак.
0: Позвольте немножко вас, Анна, поправить. Ошибочку допустили в цифре. Не 12, а 19 тысяч. Это,
2: 19 да. тысяч, да, простите.
0: И 16,5 тысяч, вторую цифру вы абсолютно верно назвали, 16,5 тысяч домов и квартир, которые удалось восстановить. И, соответственно, в Рио губернатора говорит, что 2300 в работе сейчас остаются, а те, кто восстанавливает, подрядные организации, они даже иногда без выходных это делают.
2: Более того, они, в общем-то, работают в том муниципалитете, который продолжает подвергаться массированным атакам, и понятно, что строители, они рискуют своей жизнью и здоровьем. Ну и, конечно же, вот эти работы выстраиваются с учетом оперативной обстановки. И важно, что вот там, где можно приступить к этим ремонтным работам, там люди приступают. И да, действительно, без выходных, без каких-либо длительных перерывов, по возможности, вот очень оперативно восстанавливают квартиры и дома, чтобы люди как можно быстрее смогли туда вернуться.
0: Как я понимаю, Анна, такая же точно работа, может быть, в какой-то степени более простая, конечно, но тем не менее тут вопрос такой дискуссионный идет и по улично-дорожной сети. Этот вопрос тоже на контроле у главы региона находится, так?
2: Да, сегодня, в общем-то, тоже вот как раз поднимался этот вопрос, и акцент был сделан на Белгородскую агломерацию, непосредственно сам город Белгород, где очень чувствительны проблемы с дорожной сетью, потому что, ну, как мы понимаем, сосредоточение автомобилистов, транспорта всевозможного, вот, и что стоит отметить, если вот буквально какие-то несколько недель назад еще было очень много жалоб на то, что есть выбоины, есть некоторые ямы, есть такие шероховатости в дорожном полотне, то в настоящее время уже этих жалоб меньше, однако работа продолжаются, потому как дороги – это визитная карточка не только Белгорода, но и всего региона, который славился десятилетиями как раз ровным дорожным покрытием, широкими трассами. Буквально все муниципалитеты, за некоторым исключением, связаны четырехполосными дорогами. И, конечно же, вот какая-то ситуация с ненадлежащим качеством дорожного покрытия, она вызывает у людей, ну, вот такое ощущение, что вот что-то пошло не так вдруг, и, в общем-то, да, белгородцы требуют от дорожников держать планку, держать то качество, к которому они привыкли.
0: И это несмотря, конечно, на непростую обстановку. Анна, спасибо вам большое за подробную информацию. Собственный корреспондент «Российской газеты» в Белгородской области Анна Скрипка была с нами на связи.
3: Наше время.
0: Мы же переходим к следующей теме. Второй день Санкт-Петербургского международного экономического форума подходит к концу. Все ждут общения Владимира Путина с представителями информационных агентств, но пока оно не состоялось, мы будем обсуждать те заявления, которые уже прозвучали к этому моменту. И здесь, конечно, в первую очередь нужно сказать о том, что на форуме сегодня выступали первые лица экономики страны. Я бы так их назвал, но, по крайней мере, те, кто отвечает за проведение экономической политики в стране и за ее пределами, с партнерами взаимодействует.
1: Ну вот министр финансов Антон Силуанов, например, ряд заявлений сделал. Проведенные налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на бизнес и экономику, считает министр финансов. России следует уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости курса рубля от внешней конъюнктуры, сказал он. Кроме того, еще одно заявление. Россия в перспективе способна полностью погасить государственный внешний долг. Ну, вот, казалось бы, да, международный экономический форум, но как хорошо, когда в одном месте собираются люди, которые, от которых можно услышать мнение их, да, и какие-то сделать выводы о том, как будет в дальнейшем развиваться наша страна. Ну, вот, например, вот такое заявление.
0: Мы обратили внимание, что, естественно, про государственный долг внешний очень новость понравилась многим информагентствам, и сейчас многие это обсуждают, про это пишут. Вот в двух словах, на 1 мая 2026 года эта информация от Минфина, от министра самого, на 1 мая 2026 года этот долг составляет почти 34 миллиарда долларов. И, как он сказал, вообще Россия скоро, не то что там в какой-то перспективе, а скоро погасит свой внешний долг. Попробуем обсудить эти заявления министра финансов, а также прозвучали заявления, например, помощника президента по экономике Максима Орешкина или главы Минэкономразвития Максима Решетникова. С нашим экспертом к нам присоединяется директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Владимир Викторович, вы наверняка следили за теми заявлениями, которые сегодня звучали на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Расскажите, пожалуйста, ну вот я уже сказал, что журналистов про госдолг заинтересовала информация, а на что, как специалист, обратили внимание вы?
4: Вы знаете, я каждый год с удовольствием посещаю вот эту главную макроэкономическую дискуссию, которая разворачивается в рамках Петербургского международного экономического форума. И в этом году мы все обратили внимание, что дискуссия стала менее острой ввиду отсутствия руководителя Центрального банка, которая вот последние годы всегда принимала как раз участие именно в этой панели, на этой сессии. И без ее присутствия, мне кажется, дискуссия была более мягкой, если можно так сказать. Не было такой взаимной какой-то критики, тех, кто находился на сцене. Но если говорить по сути, то очень серьезные заявления были сделаны заместителем руководителя администрации президента Орешкиным, который сказал, что уже мир изменился глобально, и, например, те введенные санкции, которые против нашей страны введены, это не сиюминутное явление, а нужно уже понимать, что это, наверное, какая-то долгосрочная реальность, с которой нужно будет считаться. И ему в продолжение как раз министр финансов сказал, что мы действительно добились уже значимых шагов в области финансового суверенитета. И как раз в развитии вот этой идеи было сказано о том, что и внешние финансовые заимствования для нас уже не столь важны, как были раньше. Нам приходится работать без включения в международные финансовые инфраструктуры по проводке различных платежей. Ну и какие-то другие вещи, которые фактически были охарактеризованы как финансовый суверенитет.
0: Владимир Викторович, раз вклинюсь? Вот смотрите, Максим Орешкин еще такую интересную фразу сказал, что российской экономике необходимо уходить от оборонительной модели развития, характерной для 2022-2023 годов. Это вот в контексте того, что он как раз про санкции, да, говорил, что они не сиюминутны, а ненадолго. А скажите, пожалуйста, что такое оборонительная модель развития и что значит уходить от нее нужно?
4: Наверное, здесь можно трактовать эту мысль вам по-разному, но, по крайней мере, то, как я услышал, будучи в зале от выступавших эту идею, то она звучала так, что мы должны уже привыкнуть работать в тех условиях, которые есть, и разрабатывать идеи вперед. И далее вот как раз Максим Орешкин сказал, что меньше заострять внимание на рисках, которые, безусловно, существуют, они достаточно высокие, сколько искать те возможности, которые открываются в сложившихся условиях, в том числе и вот этого внешнего экономического воздействия. И ориентация на эти возможности, на их поиск и на их отработку, эта мысль очень четко прозвучала с определенным призывом, наверное, и к представителям органов власти, и к бизнесу в части дальнейшего развития страны.
1: Ну вот здесь вот такой момент немаловажный. Ну, во-первых, призывай, не призывай, вот есть обстоятельства, и в них нужно существовать, да, тут как бы вариантов нет, не так много. Это первое. А второе, вот если говорить о финансовом суверенитете нашей страны, а предположим, ну, допустим, через год, через два, ну, может быть, через три, раз и отменили все санкции против меня. Ну, такая некая параллельная реальность. И вот мы теперь вольны делать все, что угодно вообще. Будем ли мы быстро восстанавливать те порушенные какие-то связи? Или нам и так уже хорошо, и мы самодостаточны настолько, что нам и не важно, там, кто что против нас, какие заслоны выставлял?
4: Про самодостаточность действительно говорили многое, но, знаете, если отвлечься вот от этой главной макроэкономической дискуссии, то в целом на форуме присутствует достаточно много иностранных делегаций, потенциал развития сотрудничества с которыми еще достаточно высокий. То есть таким знаковым гостем выступает Саудовская Аравия, павильон которой отдельный на площадке форума. Мы видели, что во время открытия форума выступали, высокие гости из стран Юго-Восточной Азии. Mm-hmm. И это, в общем, тоже некоторый потенциал для уже развития того международного сотрудничества, которое именно международные экономические форумы должен задавать.
1: Ну, понятно. Но вы опять говорите про развитие вовне. А я-то говорю про то, что мы уже довольно долгий период времени выстраивали вот этот наш финансовый суверенитет. Означает ли это, что мы его вот выстроим в какой-то момент, и нам уже и не надо никаких внешних, попыток восстановить с нами отношения? Нам и так хорошо. Можем ли мы об этом говорить?
4: Я думаю, что все-таки развитие международного сотрудничества – это необходимый элемент жизни любой страны. Другой вопрос, что стоит ли биться в какие-то закрытые двери, если есть возможность искать других партнеров, которые заинтересованы как в таком сотрудничестве. Поэтому гипотезы, что будет, если отменятся санкции или какие-то иные действия произойдут я бы не строил, и, по-моему, как раз ни на одной дискуссии, по крайней мере, где я присутствовал сегодня, такая тема не поднималась, но, тем не менее, слово «диалог», которое есть и в слогане форума текущего года, это то, к чему нужно стремиться. То
0: есть, Владимир Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Да. Диалог — это
1: поняли,
0: то, к
1: спасибо.
0: Чему нужно стремиться. Услышали вас. Директор Центра региональной политики РАН ХИКС Владимир Климанов был с нами на связи.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
6: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
7: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир и логично переходим к взаимодействию с партнерами, которые без кавычек партнеры, а которые действительно партнеры, потому что хотим обсудить идею инвестиционной платформы БРИКС, которая закрепилась в повестке и продолжает прорабатываться с учетом предложений тех самых партнеров. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.
1: Ну, вот среди прочего мы же уже упоминали, да, Максима Орешкина с его заявлениями, и вот одно из них еще прозвучало: БРИКС обеспечивает 50% глобального экономического роста, тогда как на страны большой семерки приходится менее 20%. Вот такую статистику привел Максим Орешкин. Что сейчас происходит с этим объединением БРИКС? Помните, был период, когда очень многие страны стремились войти в эту организацию, не всех допускали, да, кто-то там, ну, некое не членство БРИКС, да, а присутствие, ну, то есть всякие нюансы. Как сейчас разворачивается ситуация? Мы знаем, что политические процессы несколько изменили ситуацию в тех странах, которые, собственно, входят в состав этой организации. Есть ли перспективы, и какие они, и нужно ли нам эти перспективы использовать? Ну, все, обсудим сейчас. К нам присоединяется наш эксперт, политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Ну вот такие цифры привел Орешкин, да, страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста. Насколько это ценно для остальных стран? Важно.
8: Ну, здесь можно расширить статистику. Буквально пару недель тому назад Михаил Мишустин озвучивал то, что, ну вот, вечные наши конкуренты БРИКС и Большая Семерка, БРИКС и Европейский Союз, БРИКС достиг 40% ВВП и обошел в этой конкуренции и Семерку, и Европейский Союз. БРИКС уравнялся по объему торговли мировой, отставал некоторое время назад от Европейского Союза, сейчас уравнялся. На БРИКС приходится сегодня в нынешнем его формате примерно 1/3 часть населения земного шара и 1/3 часть общего объема добычи нефти. Вот вы поставили вопрос, стремятся ли в эту организацию, как раньше стремились всевозможные страны.
1: Да.
8: Давайте посмотрим на цифры. 10 членов сегодня, действительно членов БРИКС, а давайте вспомним, что начиналось 4, потом 5, а в итоге вдвое увеличилось. 12 стран – это те страны, которые признаны партнерами БРИКС. И, скажем так, если бы можно было сегодня их принять, точки зрения управления такой структурой, они бы оказались уже в составе действительных членов. 26 стран в той или иной степени высказывали желание когда-либо вступить в данную организацию. Но вот вы упомянули, политический климат влияет. Не все так безоблачно, потому что в свое время убежденным сторонником этой организации была Аргентина. Но после прихода к власти такого сумасбродного премьера, как его сами называют, идиот во власти аргентинцы Милея, Аргентина раздумала. После давления Соединенных Штатов не вступила Саудовская Аравия. Но обратите внимание, сегодня те страны, которые оказываются в ситуации политических конфликтов, ну, предположим, извечный спор между Индией и Китаем вокруг вокруг центра буддизма. Спор, который в последнее время спровоцирован был авантюрой США и Израиля между Ираном, а Иран это действительно член БРИКС, и некоторыми странами, союзниками США. Те же самые Эмираты или Египет в том же регионе. Но они не покидают организацию. Есть перспектива, есть будущее. Ну вот мы вот с вами оттолкнулись от сегодняшнего нового плана. Он не только прозвучал на форуме в Петербурге, он сейчас уже обсуждается между представителями стран БРИКС и будет наверняка утвержден на саммите БРИКС, который должен пройти в Индии. Кстати, обратите внимание, это очень важно. Индия, которая сегодня благополучно соединяет страны севера по развитию и страны юга, как страны развивающиеся, и регионально находится в Азии, сегодня будет эту платформу продвигать. Это очень важно, потому что эта платформа – это попытка аккумулировать, причем на цифровой основе, те инвестиции, которые могут вложить друг друга страны более развитые, менее развитые в составе БРИКС, и это будущее. Кстати говоря, несмотря на все американские обструкции и личные выпады президента Трампа, переход на валюты национальные не стремительно, но происходит. И особенно это подтверждено было во время последних переговоров между президентами Путиным и Си. Потому что мы с китайцами уже во многом перешли на валюты национальные. Банк, новый банк развития, БРИКовский, тоже сооружается. Хотя его пытаются сегодня торпедировать наши оппоненты на Западе. Поэтому все движется.
0: Как говорят, Сергей Алексеевич, переход на национальные валюты проходит гораздо быстрее, чем об этом говорят. И, видимо, специально так делают, чтобы не привлекать к этому внимание. Я, вы знаете, хотел на что обратить еще внимание в нашем разговоре. На то, что БРИКС создает, ну или пытается создать, это я как раз у вас хотел поинтересоваться, насколько успешно, альтернативные Западу структуры. И вот на Санкт-Петербургском экономическом форуме еще одно заявление прозвучало о том, что нужно создавать не то чтобы альтернативу, но в сущности об этом идет речь, альтернативу Парижскому соглашению по климату, то есть и уже не только в финансовом направлении думают члены БРИКС, но и вот, например, про экологию тоже заговорили, Парижское соглашение касается экологического взаимодействия между странами мира.
8: Вы правы. Я хочу поддержать эту идею, что сегодня страны БРИКС, ну, по сути дела, показывают пример другим отдельным государствам или структурам мировым, как надо заниматься серьезно сегодня экологией, образованием, культурой, консолидацией тех или иных усилий в направлении культурного творчества. Здесь есть одно объяснение. Страны БРИКС, начиная от тех, которые были у истоков, мы, китайцы, или индийцы, или бразильцы, всегда заявляли и продолжают заявлять, мы не военно-политический блок, и ни один из наших участников не будет никогда в составе того или иного военно-политического блока. Мы не НАТО, мы не АНЗЮС, мы не там какой-нибудь, как он называется-то, господи, блок Голубого океана, который американцы создают сегодня на Тихом океане.
6: Аукус.
8: И это позволяет сегодня участникам этой структуры заниматься многими вопросами нормального, мирного, конструктивного развития. Вот в чем большая польза и большое преимущество и большая перспектива БРИКС.
1: Но, с другой стороны, как было сказано, экономические вопросы неотделимы от... Да-да-да, слушаем вас. Я сейчас пытаюсь сформулировать вопрос. Экономические вопросы неотделимы от политики, правильно? Об этом сказал вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда анонсировал тему выступления Владимира Путина на пленарном заседании. И если предположить, что страны, входящие в БРИКС, находятся в состоянии, ну, допустим, конфликта, да, там не будем говорить войны, но конфликта, то сложно и предположить, что между ними возможны экономические взаимоотношения. Или, например, вот член БРИКС – страна Иран, да, у которой сейчас довольно серьезные проблемы. Объединенные Арабские Эмираты, как страна-сотрудник по БРИКС, по идее, от нее как-то ожидается помощь. Ну вот такие вот моменты, как они регулируются, возможно ли их урегулирование в составе БРИКС?
0: Сергей Алексеевич? Подсказывают, что Сергей Алексеевич к нам с минуты на минуту присоединится. Пока же немножко вот расскажу по поводу предложения, которое было озвучено, а уже не успею про него рассказать. Уже Сергея Алексеевича вернули к нам.
1: Сергей Алексеевич, слышали ли вы мой вопрос?
8: Это связь у нас такая.
1: Да, понятно, да.
8: Да, я слушаю вас внимательно.
1: Слышали ли вы мой вопрос? Я спросила о том, что вот, ну, есть некая организация, да, например, «Семерка», да, и мы все понимаем, что там и экономические взаимоотношения, и политические взаимоотношения, они все в одном русле. Внутри, в составе БРИКС находятся страны, которые могут в какой-то момент оказаться в состоянии конфликта друг с другом. И здесь сложно отделить экономические взаимоотношения и политические. Вот как быть? Вот, например, Иран. Непростая ситуация в стране. Объединенные Арабские Эмираты и Иран члены БРИКС. Мы логически ждем, что должна быть взаимопомощь в этой ситуации. Или это неверное отношение?
8: Да, нет, но здесь сложная ситуация. Но здесь не только такая прям горящая точка сегодня Иран и его окружение. А вот смотрите, ну вот я начинал уже говорить сегодня. Извечный спор между Китаем и Индией вокруг Тибета. Это же не затухающие те или иные противоречия, слава богу, сегодня без вооруженного столкновения. Но это не мешает этим двум сегодня ведущим странам БРИКС торговать между собой. На то или иное технологическое сотрудничество обеспечивать. То же самое, вот обратите внимание, когда президент Путин находился в Китае с визитом, было сказано во время переговоров с Си: Иран наш партнер по БРИКС, и мы будем его поддерживать, по крайней мере, дипломатически и экономически, насколько это будет возможно. И мы сегодня призываем другие страны БРИКС отказаться от той или иной политической конъюнктуры и рассматривать Иран как важнейшего игрока мировой политики, а пуще того, мировой экономики, и, в общем-то, стараться противостоять тем или иным силовым методам, которые применяет Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, в отношении того или иного нашего партнера. Поэтому все очень непросто. Но еще один момент. Обратите внимание, сколько давления было в свое время оказано американцами и Трампом в первую очередь в отношении Индии. И угроза там применения тех или иных новых санкций. Ради чего? Чтобы индийцы вышли из состава БРИКС. Они не собираются. Поэтому здесь, да, здесь испытания серьезные, но на самом деле есть еще одна есть деталь, которая с одной стороны упрощает, с другой стороны усложняет деятельность этого объединения. Нет какой-то такой жесткой организационной структуры. Нет. Есть та или иная страна, которая возглавляет БРИКС на протяжении очередного года. Но нет исполкома, нет штаб-квартиры, нет устава. Это облегчает сегодня вхождение в состав организации, но это усложняет принятие тех или иных решений, которые бы имели юридическую силу для участвующих государств. Поэтому вот такая очень, как сказать, непростая организация. Но она сегодня определяет многое в современном и будущем глобальном мире.
0: Да, действительно, организация глобальная и действительно очень большой вес и влияние существует. Спасибо вам большое, Сергей Алексеевич, за наш диалог. Политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин был с нами на связи. Уже, видим, у нас тут в студии идет трансляция Санкт-Петербургского международного экономического форума, и видим, что, судя по всему, готовится, может, уже началась. Да, начинается встреча Владимира Путина с представителями информационных агентств. С интересом будем ждать того, что скажет в ближайшее время президент.
1: Ну и какие-то важные заявления будем цитировать, конечно.
9: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
10: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
11: Приключения All Inclusive.
12: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
13: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
11: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
14: Что за цирк-то?
11: В кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Мы продолжаем и переходим к следующей теме.
2: Да, мы как-то уже рассказывали про эту премию. Называется она «Мы вместе». Это международная премия, которая присуждается важным социальным проектам в нашей стране. Вот в прошлый раз мы рассказывали молоденькой совсем девочке. Ну, она буквально в подростковом возрасте, ей 16 лет было, когда она организовала свой проект. Проект по сохранению памяти в своем родном городе. Такие QR-коды на зданиях. Подходишь, наводишь телефон, и выдается информация, что здесь, в этом здании, на этой улице происходило в годы Великой Отечественной войны. Ну, прекрасный проект.
1: А сейчас мы хотим поговорить про Марийский иммерсивный театр. Нужно несколько слов сначала сказать, прежде чем мы нашего гостя сегодняшнего подключим. Он организован в Москве, организован марийцами, и это живой иммерсивный театр. В нем зрители не сидят в зале, а становятся частью действия. Поют, танцуют, даже ремесла осваивают, представляете? Идут спектакли на двух языках. Проект объединил семьи, которым важно, чтобы дети не теряли связь с родной культурой в большом городе. Обсудим как идею этого фестиваля, так и его реализацию вместе с финалистом международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Лидеры социальных изменений МСП. Категория компаний». Алексей Рыбаков с нами на связи. Алексей Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Поро Каз, добрый вечер.
1: Это вы поздоровались с нами на двух языках. Да, я понял.
3: Да.
1: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, о проекте, конечно. Что это такое иммерсивный театр? Простыми словами, как это работает? Вот осваивают ремесла. Это как в театре освоить ремесла? Ну, приоткройте занавес, как говорится.
3: Немножко, да, расскажу в историю. Так как я мариец, и у меня родилась дочка, я решил, мы решили с супругой вместе, а как же обучать ее языку и корням, потому что в Москве очень мало говорят на марийском языке, и практически вот, с детьми никто не разговаривает, и дети тоже не разговаривают. Это очень большая проблема, она до сих пор актуальна. И мы решили создать такой театр, чтобы приглашать другие семьи с детьми и носителей культуры, чтобы мы начали говорить, и наши дети слышали эту речь и тоже ее осваивали. Не как через обучение, через уроки, да, а такое через нативное обучение. Вот. И сначала небольшую такую, как бы, так сказать, сообщество маленькое собрали, а потом сделали из этого театр и стали ставить спектакли, потому что во время выступления можно дополнительно еще и учить слова и какие-то фразы определенные. И вот у нас есть спектакль «Марийский» идет, то там используется и русская речь, и марийская. Вот. Но к нам также приходят не только марийцы, но и другие представители народов, которые видят наш пример. И вот «Калак Шинок» переводится как «народный опыт», «народный пример» с марийского языка. И другие представители тоже видят и хотят, чтобы их дети тоже язык знали. Вот. И мы расширились, теперь мы не только марийский иммерсивный театр, но и театр, получается, народов, коренных народов России, в Москве.
1: А у вас особое внимание уделяется семьям. Вот я смотрю, читаю там семьи.
3: Да.
1: И у вас 3000 семей, как я понимаю, уже принимают участие.
3: Да. Нет, 3000 семей прошло через наш театр.
1: А, вот так вот. Прошло. Что они делают?
3: Это не только марийские семьи, это и разных представителей народов семьи. И москвичи, и бывают из других регионов, оказываются туристами и попадают на наши мероприятия. Это тоже бывает, и для них очень удивительно, особенно удивительно марийцам, которые из Мариэл приезжают в Москву и с нами пересекаются. Поэтому в Москве у вас такая вот история есть, вот, не все знают. Вот, но у меня дети понимают марийский язык. Сложно у нас с говорением пока, вот у моих лично детей, но поют они на марийском языке. И когда кто-то слышит, что они поют на марийском, все удивляются, а как так у вас в Москве, да так чисто на марийском поют дети?
1: Вот это вы к вопросу уже о том, что меняется в детях, да? Ну, не только в детях, а кто к вам приходит вообще, как они погружаются в атмосферу? Видите ли вы изменения, которые в них происходят? Может быть, они начинают гордиться своими корнями, может, традициями, языком больше интересоваться после того, как посещают иммерсивный театр?
3: А, ну вот мы начали с Марийской, нашей семьи, с супругой начали это театр, и по нашему примеру к нам присоединилась алтайская семья. У них нет детей еще, но они ждут, они только молодая семья. И они стали ставить тоже уже спектакли на алтайском языке, используя тоже и алтайскую русскую речь. И вот недавно нас приглашали на «Московская весна», чтобы мы представили именно вот «Очаг», алтайскую семью, вот, чтобы дети увидели настоящих алтайцев, увидели целую пару алтайскую, молодую. А потом присоединились хакасы. Там уже постарше, уже дочь уже большая, у нее уже свой молодой человек, а отец и мать, да, вместе вот с дочерью тоже участвуют и помогают нам с хакасской культурой. Тоже мы готовим сейчас новый спектакль с ними. Так и с осетинской тоже с ними приходила мама с сыном просто. Приходили, а я спрашиваю, а вы какую представляете национальность? Он говорит, мы осетины. Я говорю, а хотите присоединиться? Да, конечно, хотим. Они поехали в Осетию, купили костюмы, вот, и стали с нами выступать.
1: Алексей Васильевич, а позвольте вот поинтересоваться. Я вот сейчас сижу, слушаю вас. Да, понятно, для марийцев это, наверное, некое обращение к корням, интерес к вот этой вот культуре. А вот, ну, просто люди, которые там, я не знаю, москвичи, возможно, к вам приходят, жители других регионов, гости столицы, вот приходят и услышат спектакль на двух языках. Они половину не понимают или как?
3: А, ну, так как мы используем марийскую речь и русскую речь, ну, мы делаем такой гибридный, потому что если чисто на марийском делать, совсем непонятно. Ну, понятно, языка не знают. Если делать на русском, то тогда теряется иногда смысл, да, некоторых, потому что у нас же все посвящено традициям и обрядам, обычаям, и некоторые слова надо использовать, фразы именно на марийском языке, иначе не передашь вот этот весь образ этого обряда, этот смысл. И, конечно, понимает, ну, потому что половина так, оно становится ясно многим. Никто не задавал вопросы и не спрашивал, почему или как, а что означает. Никогда мы с таким не сталкивались.
2: А вот действия на двух языках, я так понимаю, выстроены каким-то образом действия? То есть есть какой-то сценарий или какая-то драматургия в основе, да? Это именно спектакль, правильно? То есть это не то, что, ну, как концерт, там, вот это показали, тут вот так вот. А это какое-то событие внутри, верно?
3: Ну, например, у марийцев, как у русских, есть такой праздник Масленица, называется «Ярня». Я просто по примеру спектакля. И мы тоже начинаем этот спектакль. И идея заключается в том, что все зрители – это родня, которая приехала к марийцам в гости. Ну, вот к этой марийской семье, которая встречает праздник. И их задача, когда родня приезжает, что она делает? Они, конечно, помогают. Они там и лошадь, и сани делают для лошади, или телегу для лошади. Потом сами заменяют и лошадь, и катаются там. Потом надо подготовить порядок территории привести. Мы заранее у нас подготовлено, это же иммерсивное действие, но заранее подготовлено, чтобы беспорядок. Они приводят это в порядок, да, там дугу украшают, потом готовят блины. Ну, понятно, что мы готовим не настоящие блины, но потом в конце уже хозяйка достает из печи, даже печь у нас настоящие блины, и все удивляются, они еще теплые. Вот. Ну, такой прием у нас есть там. Заслоночками прячем, в раз и достаем.
1: Алексей Васильевич, я прошу прощения, что перебиваю, у нас минутка остается, а очень хочется спросить у вас о планах на ближайшее будущее, о развитии вашего проекта, и, может быть, новые проекты какие-то задумываются?
3: Да, мы новые проекты задумываем, мы подключили еще IT-специалистов, и тоже, кстати, коренных представителей коренных народов, у нас вот сейчас с якутской культурой, айтишник, он якут, и мы с ним готовим квестовый спектакль, который выходит за большие границы локации. Это может быть 3 этажа занять действие, и там надо будет знакомиться с целой якутской культурой, с эпосом якутским. Вот это в будущем мы хотим вот таких побольше делать, более обширных, чтобы они расходились по большей территории и могли люди участвовать несколько часов
2: вот
3: и в разное время.
1: Это, конечно, очень интересно. Спасибо большое за такой яркий рассказ. Финалист международной премии «Мы вместе» 2025 года в номинации «Лидеры социальных изменений МСП» категория «Компания» Алексей Рыбаков был с нами на связи. Он рассказал о том, как работает Марийский иммерсивный театр в Москве.
2: Ну, а мы вернемся сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Наше время. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
5: Не я. Не я. Не мы.
4: Так кто ж пропел ее?
0: «Русалка». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Пушкина.
5: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку.
0: Дочь мельника полюбила молодого князя. Тот бросил ее ради богатой невесты. Но прошлое не исчезает бесследно. Однажды оно напомнит о себе у реки.
5: На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
0: «Русалка». Слушайте в воскресенье в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
6: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
7: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
8: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
7: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России.
9: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
10: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
9: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки «Восток» освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольская. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. И из Германии в настоящее время очень много запросов на поставки российского газа. Теперь подробнее об этих и других событиях. Отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей, заявил Владимир Путин. В эти минуты он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Отношения с Казахстаном у нас развиваются очень успешно, по восходящей. При этом хочу сразу отметить, что наши казахстанские друзья, партнеры, такие уж и легкие партнеры, у нас почти по каждому вопросу всегда идет весьма острая дискуссия. Это касается финансовых взаимоотношений, отношений в промышленности, условий инвестиционной деятельности, каких-то крупных проектов. Но и с одной, и с другой стороны есть желание найти компромисс, который не просто бы устраивал обе стороны, а способствовал бы достижению общих целей. А общая цель одна – развитие и повышение благосостояния граждан Казахстана и России. Но у нас, мы хорошо это все понимаем, знаем, нас связывает многовековая история без всякого преувеличения. И у нас есть известные определенные преимущества, которые достались нам еще со времен, когда мы находились в составе единого государства. Какие это преимущества? Кооперация, прежде всего, единые транспортные связи. И вот вы задали вопрос на русском языке, я вам благодарен за это. Это тоже важный фактор, который приобретает в известной степени, в определенных случаях, и чаще всего чисто экономическое измерение. Все понятно, мы понимаем друг друга, говорим на одном языке. Есть огромный интерес к продолжению тех преимуществ, которые дает образование, причем уровень образования, развивающийся в Казахстане, и уровень образования, новые тенденции в развитии образования в Российской Федерации. Как вы помните, мы поприсутствовали с президентом Казахстана при начале работы системы «Сириус», то есть, которая хорошо себя зарекомендовала, наработала хорошие способы поиска и поддержки талантливых детей. Конечно, в Казахстане много талантливых ребят, и их нужно только найти. И этому будет посвящено вот это направление нашего сотрудничества.
1: Также Владимир Путин во время общения с журналистами заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не останется, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
3: Мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы независим от решений третьих стран. Дадут нам деньги, помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, Мирового банка.

0: России и США важны геополитически, но с точки зрения экономического эффекта мы фокусируемся на отношениях с странами глобального юга и считаем, что именно страны глобального юга обеспечивают главный экономический рост в мире. Поэтому это для нас очень важно. Что касается северных потоков, то действительно вот это обсуждалось в том числе и с Алексеем Борисовичем Миллером, когда приехали представители германской партии ОДФ. И действительно есть много запросов из Германии о том, что северные потоки надо восстанавливать.
1: Дмитриев сказал, что Европа уже потеряла более 3 триллионов долларов из-за отказа от российских энергоносителей. Он допустил, что для диверсификации поставок газа Европе придется восстановить северные потоки. Петербургский международный экономический форум отличается от западных абсолютной свободой выражения мнений. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По словам министра, форум в Петербурге ежегодно привлекает тех, кто действительно заинтересован в реальном диалоге. Это, конечно, видно по дискуссии и по количеству делегаций.
2: То, что мы наблюдаем на Петербургском международном экономическом форуме ежегодно, и это его отличает от других подобных или похожих мероприятий, куда просто перестают приглашать страны, чье руководство проводит политику, которая отвергается или которую пытаются отменить организаторы, как это происходит с Давосом, с целым рядом других организуемых Западом форумов. Здесь абсолютная свобода выражения мнений. Это не раз было доказано. Сюда приезжают те, кто заинтересован в том, чтобы ощущать перемены, которые происходят на международной арене. Я под переменами имею в виду, конечно, наступившую эпоху становления многополярности, эпоху перехода от западоцентричной модели, которая 500 лет последних, в общем-то, доминировала, к полицентричной организации жизни, где центры, новые центры силы, страны цивилизации, такие как Китай, Индия, Россия, Иран, африканские, конечно, государства, латиноамериканские, где эти страны будут занимать место, соответствующее их положению в реальной жизни, экономическому развитию, вкладу в мировую культуру, в технологические процессы. И прообразом вот такого полицентричного мироустройства являются, конечно, БРИКС на глобальном уровне, на евразийском уровне это Шанхайская организация сотрудничества.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции за 1:16 в полуфинале, уверенно победив Костюк 6-1-6-3. А в эти мгновения второй полуфинал и вновь с участием россиянки Дианы Шнайдер против Майи Хвалинской. Первый сет Шнайдер уступила на тайбрейке, во второй партии ведет со счетом 4-3. Новости футбола. Нападающий сборной России Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Сегодня сборная России прилетела в Волгоград. Пресс-служба «Зенита» назвала имя лучшего футболиста завершившегося сезона. Им признан голкипер Денис Адамов. В 28 матчах во всех турнирах он пропустил 15 мячей. Тем временем бывший защитник «Зенита» Арсен Адамов имеет 3 варианта для продолжения карьеры. Это клубы из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также «Ахмат». «Крузейра» запросил информацию о потенциальном подписании полузащитника «Спартака» Эзекиэля Барко, сообщает южноамериканский инсайдер. Ранее сообщалось о том, что Барко близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Индепендьенте», воспитанником которого и является. «Ухта» во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В 4-м матче финальной серии «Ухта» на выезде обыграла «Тюмень» 6-2 и победила в серии до 4 побед 4-0. Хоккейный ЦСКА заключил контракт с нападающим Маратом Хайруллином на 3 года. В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата. И пока это все новости спорта.
1: Погода. О прогнозе на 5 июня в Челябинске осадки будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 12 без осадков. Во Владивостоке около 16 тепла, синоптики обещают очень сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском без осадков, днем плюс 10 градусов. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15 тепла, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно

0: без осадков. Ночью 12-14, тепло днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 25, давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
1: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
5: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаю наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Срочно. Сейчас.
6: В эти минуты президент России Владимир Путин проводит встречу с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. Ну вот как раньше, до этого сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков. Разговор пройдет, ну, проходит в формате вопрос-ответ, коснется актуальных моментов внутренней и внешней политики России и основных международных событий.
7: А кто принимает участие из руководителей информационных агентств? Какие страны я имею в виду? Это Китай, Индия, Египет, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Это что касается дружественных стран. Но есть и руководители информагентств из недружественных, так называемых, стран. Это Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. Ну, например, смотрите, кто есть из известных. Британское агентство Reuters, есть Associated Press и есть, например, France Press. Ну, соответственно, английское, американское и французские вот эти информационные агентства, их руководители присутствуют. Первым вопрос был задан по взаимоотношению России и Казахстана, и вот что на него ответил президент России. Несколько заявлений. Отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей. Две стороны у них есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей, а это повышение благосостояния граждан двух стран. Россия и Казахстан продолжат совместную добычу урана. Ну и процитирую одно... ответ на вопрос Владимира Владимировича. Общая цель одна. Это про Россию и Казахстан. Развитие и повышение благосостояния граждан. Мы хорошо это понимаем и знаем. Нас связывает многовековая история, без всякого преувеличения. И у нас есть известное определенное преимущество, которое достались нам со времен, когда мы находились в составе единого государства. Ну, это про кооперацию, транспортные связи и язык, который понимают и в России, и в Казахстане.
6: Вот затронули взаимодействие с Таджикистаном. Россия очень благодарна друзьям из Таджикистана за снежных барсов. Многое делается для восстановления других популяций тигров, сказал Владимир Путин. Очень большой такой ответ, развернутый, прозвучал по поводу взаимоотношений России с Китаем. Процитирую слова президента. Россия не делала сейчас никаких разворотов в сторону Азии. Базовый договор с Китаем был подписан еще в 2001 году. И Китай и Россия – естественные партнеры, так сказал Владимир Путин. Россия и Китай думают над новыми разработками в военно-технической сфере, но это не связано с текущими событиями.
7: Мы, кстати, сегодня упоминали давление Соединенных Штатов на Индию, да. И это тоже Владимир Путин прокомментировал. Сотрудничество Индии и США не создает трудности в отношениях Индии и России, говорит президент. Соединенные Штаты пытаются оказывать на Индию давление в части вопросов, касающихся сотрудничества с Россией. Но Россия сможет договориться и с Индией, и с Соединенными Штатами Америки.
6: Да, но вот сейчас, судя по всему, задаются вопросы по поводу Украины. Процитирую слова президента. Россию в конфликте на Украине интересует реальная ситуация, а не оценка Рубио. Прекрасная цитата, мне кажется. Да. ВСУ катастрофически не хватает личного состава, заявил президент. Он также отметил, что численность ВСУ сократилась на 100 тысяч в последнее время. Ежемесячные потери 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Ну, такие цифры приводит президент.
7: На Украине воевать никто не хочет, говорит Владимир Путин. Будем продолжать следить и мы, и наши коллеги из новостей за заявлениями, которые сегодня Владимир Путин в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума и общения с главами международных информационных агентств будет продолжать делать. А пока возвращаемся к теме.
5: Наше время.
6: Эта тема, в общем, нам ее передали наши коллеги, которые так или иначе вот столкнулись с проблемой в Смоленской области. Она возникла. Там возникли планы строительства нового современного объекта по утилизации твердых бытовых отходов. Ну, как бы хорошо. Действительно, полигоны
7: ТБО
6: переполняются, устаревают, их нужно консервировать, нужно открывать новые по переработке. Это все понятно, все замечательно. Но в чем же проблема? Оказалось, что планы строительства такого предприятия по переработке мусора, возникнуть такой завод должен на территории Вяземского округа. В месте, где в годы Великой Отечественной войны возник так называемый Вяземский котел.
7: Да, это, в общем, без преувеличения сказать, земля, политая кровью наших соотечественников, да. Наших солдат во время Великой Отечественной войны. И, как говорят местные члены инициативной группы, именно здесь планируется строительство этого самого мусоросжигательного завода.
6: Ну, в общем, все детали мы как раз и хотим обсудить с членом инициативной группы по противодействию строительству мусорного завода. Сергей Малышев с нами на связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
7: Расскажите нам, Сергей Валерьевич, что сейчас происходит? Мы знаем, что были некоторые слушания. Насколько реальны планы строительства и в каком месте, ну, я имею в виду символическое значение этого места, все должно произойти?
8: Угу. Ну, к сожалению, по нашему мнению, администрация муниципального округа не разобрала сути вопроса. Вот. Приняли, наверное, на себя обязательства построить этот объект. Ну, оказалось это так, что площадка застройки этого объекта попала на землю действительно священную, о которой все население муниципального округа знает, знает, какие события развивались в годы Великой Отечественной войны в 1941 году, когда образовался вот этот злосчастный Вяземский котел, когда погибали люди, защищавшие нашу родину, обильно поливая это все кровью. Вот. И историческое место, как бы, на нем будет происходить вот это святотатство. Построится, ну, грубо говоря, мусорка, неважно, перерабатываться там будет, захораниваться. Ну, по сути дела, это объект по сбору мусорных отходов. И получается так, что те люди, которые погибли, остались навсегда в этой земле, на их головы будут высыпаны вот эти кучи мусора. Очень трудно, даже невозможно, скажу, понять, почему так поступили. Вот, все вроде начиналось проходить, ну, сами развитие события проходили, как бы, можно даже, так сказать, в законном русле. Были процедуры, но на этих процедурах, вот есть такая процедура, как общественное обсуждение.
6: Да-да-да, общественное слушание. Вот я как раз хотела узнать, какие результаты?
8: Это было в ноябре месяце 2025 года. Были объявлены эти общественные обсуждения. Очень много народу пришло, хотя администрация там нарушила саму процедуру проведения этого мероприятия, не выдержала сроки. Ну, люди как бы по слухам сориентировались, очень много народу пришло вот на эти обсуждения. В процессе обсуждений указывалось на святость этого места, какие события там проходили. И это не просто так было указано, а зачитывалась историческая справка официальная, которая была получена от поисковой группы. У нас в городе Вязьме существует поисковая группа, состоящая из отрядов. Вот. Они выдали такую историческую справку с полным описанием тех событий в этом месте. Вот. Ну, администрация, к сожалению, игнорировала все доводы, которые там приводились в протест против строительства. Вот. После чего документально были оформлены замечания. Также по формальным признакам было отказано в принятии этих замечаний. Ну и дальнейшее развитие события привели к тому, что участок был поставлен на кадастровый учет. Ну и планомерно, не слушая общественного мнения, и хотя протест продолжается, администрация ведет к тому, чтобы этот объект возник.
7: Сергей Валерьевич, что касается администрации, мы, естественно, спросили администрацию, что происходит, направили официальное письмо и попросили объяснить, задали 5 вопросов, чтобы прояснить, на наш взгляд, ситуацию. Нами был получен ответ. Ответ был получен от главы муниципального образования Вяземский муниципальный округ Смоленской области господина Смолякова. В этом письме, я в двух словах скажу, тут оно довольно большое, написано чиновничьим довольно сложным языком. Во-первых, говорится о том, что была изменена функциональная зона, ну то есть назначение земель, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и так далее. Во-вторых, написано, что общественные обсуждения проходили. В-третьих, написано, что все различные предложения по итогам этих обсуждений мы ждем тогда-то и тогда-то, тоже даты были указаны, адрес был указан, куда можно отправить. Но и что мне кажется наиболее важным в ответе, ну, я опущу тут пиетет по отношению к защитникам Отечества, с трепетом, к которому относится администрация, что на сегодняшний день не поступало обращение о выдаче разрешения на строительство каких-либо объектов капитального строительства вблизи деревни Аношино Вяземского муниципального округа Смоленской области. Вот, мне кажется, главное, Сергей Валерьевич, ну вот смотрите, пишут, что не поступало обращение о выдаче разрешения. Как вы считаете, что происходит на самом деле?
8: Не понимаете, сам организационный процесс по строительству таких производств, он очень небыстрый. На это уходит довольно-таки много времени.
7: То есть вы считаете, что сейчас не поступало, но, возможно, но в какой-то обозримой перспективе может поступить?
8: Сейчас не поступало.
7: Сергей Валерьевич, я прошу прощения, мы должны отметить, что мы просили представителей администрации выйти к нам в эфир и ответить на несколько, ну, на наш взгляд, основополагающих вопросов. Конечно, почему нельзя на 2 километра левее, правее, выше, ниже построить то же самое, да, где земли не такие, значит, так, ну, условно говоря, намоленные, да, но... в личном участии в эфире, пока что было отказано. Попросили чуть позже это сделать. Так что, вероятно, к этой теме мы еще вернемся. Нужно сейчас несколько слов...
6: Один момент все-таки, один вопрос я бы хотела дозадать Сергею Валерьевичу. Сергей Валерьевич, вы же наверняка спрашивали, почему в этом месте, почему не на 2 километра влево или вправо? Вам отвечали что-нибудь?
8: Вы знаете, вот когда проходили общественные обсуждения, это... долгая тема, тут, наверное, и часа нам мало будет, если все в подробностях рассказать.
6: Ну, в подробностях, может быть, не надо,
8: да? Я скажу так, что администрация скрыла от населения назначение перевода земельного участка. Просто скрыла. Это мы узнали как бы по слухам, потом выяснили по своим каналам, для чего переводится эта земля, и владели достоверной информацией. А администрация тщательно это все скрывала. Вот. И потом уже, когда вопрос выносился на комиссию по промышленности депутатов Вяземского муниципального округа, приезжал представитель из Смоленской администрации Кучумов. И вот тогда впервые было сказано о том, что строительство мусоперерабатывающего производства будет там.
6: А вы задавали вопрос, почему там, почему не в другом месте?
8: Конечно.
6: Что
8: мало
6: вам
8: того,
6: отвечали?
8: Что мы задавали, мы предлагали альтернативные площадки.
6: Так.
8: Ведь на самом деле Вяземский район, он очень большой. И даже вот те события боевые, они не везде имели одинаковую интенсивность.
6: Понятно. Ну, вы вот что вам отвечали? Почему не в другом месте?
8: А ничего не отвечали. Пытались как бы... протолкнуть вопрос именно по этой площадке. Она, видимо, для них удобна, потому что, на мой взгляд, земли относились к неразграниченной государственной собственности. Вот. А в каких-то других местах, наверное, нужно прилагать усилия для того, чтобы земли эти оформить под строительство такого объекта. А здесь все очень просто оказалось.
6: Поняли.
7: Сергей Валерьевич, спасибо большое. Член инициативной группы по противодействию строительству мусорного завода Сергей Малышев был с нами на связи. А мы присоединяем к нашей беседе военного историка, исследователя Вяземской оборонной операции 41-го года, бойца поискового отряда «Долг» из города Вязьмы Игорь Михайлов. Игорь Геннадьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Вот хотелось бы понять историческую значимость вот это, того, что происходило тогда, в 1941 году, под Вязьмой. Вяземский котел. Что там происходило?
7: И да? В частности, вот это вот...
6: деревня Аношина и да. Да, район.
9: Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что не надо сводить все события Вяземской операции вот в одну эту точку. Масштабы Великой Отечественной войны, масштабы Вяземской оборонительной операции – это сотни километров из севера на юг, из запада на восток. Но в момент, когда Вяземское окружение заканчивалось, я бы вот вообще старался не упоминать слово «котел», потому что это вообще немецкая терминология. Это немцы так говорили, и он никакой не так называемый. Он самый настоящий был котел, это было самое настоящее окружение, жестокое окружение, страшное окружение. И речь идет о том, что вся территория бывшего Вяземского окружения, она достаточно огромная. Это, еще раз повторю, последние дни и часы этого окружения, это с севера на юг порядка 40 километров, даже, может быть, 50 километров, из запада на восток, ну, порядка 10-15 километров. То есть это не одно, там маленькое точка на карте деревни Аношина. Это достаточно большая территория, и речь идет еще о том, чтобы вообще на территории, вот на этой исторической территории, в том числе и на территории бывшего урочища Рожного, вернее, урочища Рожного, бывшей деревни и деревни Аношина, не строить никаких вот таких полигонов, потому что это будет оскорбление памяти. Вот о чем идет речь.
6: Ну, то есть приравнять эту территорию, ну, скажем, к Куликовскому полю, правильно?
9: Да, да.
6: Вот
9: да,
6: чтобы по статусу поле... это было так.
9: Да, только Куликово поле или Бородинское поле. Это масштабы событий там 13-14 века, 19 века, они были, конечно, гораздо меньше. И там эти поля, они действительно, ну, не такие уж большие, хотя и тоже, если там побывать, посмотреть, это тоже...
6: Это тоже большие территории. Игорь Геннадьевич, пожалуйста, прошу прощения, перебью вас. Останьтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся к нашей беседе.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
12: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
5: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Наше время.
6: Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Смоленской области, в Вяземском районе. Там, на территории, где проходили ожесточенные бои, в окружении сражались наши бойцы в 41-м году, собираются построить мусороперерабатывающий завод.
7: Да, мы ведем разговор с военным историком, исследователем Вяземской оборонной операции, бойцом поискового отряда «Долг» из Вязьмы Игорем Михайловым. Игорь Геннадьевич, вы знаете, какой у нас еще есть вопрос? С юридической точки зрения, ведь перед любым строительством должны происходить археологические раскопки. Я не знаю, может быть, у вас есть информация, проводились ли они или нет, а может быть, это и вообще не требуется в данном случае. Есть вот юридическая часть вот этой исторической правды, как мы ее сейчас называем?
9: Ну, безусловно, я сам боец поискового отряда, и эти территории бывшего Вяземского окружения разрабатываются, исследуются поисковиками, энтузиастами еще с конца 70-х годов, а достаточно мощно, вот, например, в 1990 году проходила одна из последних всесоюзных вахт памяти, тогда еще проводил ЦК ВЛКСМ на территории Вяземского района, когда за полторы недели работ больше тысячи человек, 1103, по-моему, человека перезахоронили тогда, в 90-м году. И ежегодно бойцы поисковых отрядов не только Вязьмы и не только Смоленской области к нам приезжают из разных уголков и России, и Белоруссии приезжали, и из других регионов. И работы идут, и поднимают останки ежегодно. У нас только в этом году, вот 3 мая, было перезахоронение. Еще несколько сот человек перезахоронили на мемориале «Богородицкое поле».
6: То есть предположить такую ситуацию себе представить, что в районе деревни Аношино в результате археологических исследований не найдут ничего, это невозможно.
9: Конечно, конечно. Вы знаете, есть фраза, которую любят говорить о том, что война может считаться законченной только тогда, когда будет похоронен последний солдат, погибший на этой войне. Так вот, поисковики боевых регионов, а с точки зрения войны нашу страну можно поделить на боевые и тыловые регионы. Так вот, поисковики боевых регионов и Ленинграда, и Ржева, и там Воронежа, и так далее, они скажут о том, что Великая Отечественная война на территории нашей страны не заканчивалась и не закончится никогда. Потому что мы никогда не найдем и не похороним этого последнего солдата, потому что они ушли в болото, на их могилах выросли леса, которые никто никогда не будет раскорчевывать, и тысячу других нюансов, когда эти останки, да, находят, поднимают, но еще раз повторю, всех мы их, к сожалению, никогда не найдем и не перезахороним.
7: Игорь Геннадьевич.
9: И разрешите, я очень коротко по поводу именно значения Вяземской операции, потому что это действительно уникальное событие мировой истории. В мировой истории нет аналога, когда одна сторона другой стороне за столь короткий промежуток времени, всего за 12 суток боев, со 2 по 13 октября 1941 года, нанесла бы столь сокрушительное военное поражение и при этом не достигла своей цели. В мировой истории были более масштабные битвы, которые унесли больше человеческих жизней, чем это было под Вязьмой в 1941 году. Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Ржевская битва вот, 1942 год, или битва на Марне времен Первой мировой войны и так далее. В Киевский котел попало больше в киевское окружение, чем окружение под Вязьмой. Но все эти события растягивались на недели, на месяцы и даже годы, как блокада Ленинграда. События под Вязьмой вместились в 12 суток боев. При этом Игорь Геннадьевич, о масштабах потерь можно спорить до бесконечности, но речь идет о сотнях тысяч.
13: О сотнях тысяч, да. Да,
7: спасибо
13: вот
7: вам
13: важно.
7: Большое за разговор. Военный историк, исследователь Вяземской оборонной операции Игорь Михайлов был с нами на связи.
13: И вот в этой связи очень хочется вспомнить слова Владимира Путина, президента, о важности сохранения исторической памяти. Да? Мы все время говорим о том, что мы должны помнить о нашей истории. Принимаются законы о защите истории. И вдруг вот такая ситуация, какая-то, ну, она действительно странная, она просто странно выглядит. Очень бы хотелось услышать все-таки позицию представителей Вяземского района и администрации Смоленской области.
7: Мы приглашаем вас к разговору, действительно, потому что кажется, что именно это та ситуация, где нужна защита исторической памяти.
5: Наше время.
7: Мы переходим к нашим спортивным новостям. В студию уже наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет тебе.
14: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте начнем с тенниса, потому что действительно сегодня знаменательное событие произошло. У нас наша девушка, наша Мира Андреева вышла в финал открытого чемпионата Франции по теннису. Так называемый Ролан Гаррос переиграл у нас сегодня украинку Марту Костюк 6-1, 6-3. Еще одна наша россиянка, к сожалению, остановилась на стадии полуфинала. Буквально только что этот матч завершился. Диана Шнайдер встречалась с представительницей Польши Майей Хвалинской и уступила 6-7, 4-6. Тяжелейший поединок был. Ну, мы сейчас попробуем обо всем об этом поговорить с нашим сегодняшним экспертом Екатериной Бычковой, известной фрошетеннисисткой, победительницей турнира неоднократной ITF. Катя, здравствуйте. Добрый вечер.
15: Добрый вечер.
14: Ой, смотрели? Какой-нибудь матч удалось сегодня посмотреть?
15: Ну, первый смотрел, первый, да.
14: Хорошая игра-то показала Миру Андреева. Вот, честно говоря, удивило, ну, потому что я думал, совсем все будет тяжелее.
15: Ну, на самом деле, не знаю. Меня она не совсем удивила, а как раз наоборот порадовала, в том смысле, что я как вот мне хотелось, чтобы она сыграла именно с Костюк, да, которую она проиграла в Мадриде, потому что вот это было бы лучше, чем она их сыграла бы со Свитолиной, потому что здесь у нее было желание и реванш как бы, да, взять. И я уверена, что с командой они очень хорошо поработали, да, как это можно сделать. Она, то есть если на первом матче там очень тяжелая была такая прям эмоциональная тоже обстановка против Марты, да, и Марта такая вся, она всегда заряженная выходит против россиян. И, соответственно, здесь Мира просто была настолько собрана, настолько как-то она смогла так Марту поддавить, что та начала реально делать какие-то очень простые ошибки. Вот, насыпала, конечно, очень много, а когда вроде бы уже начала чуть-чуть приходить в себя во втором сете, да, Мир молодец, дожала и вот не развезла такую историю, в которой можно было бы, да, в принципе, уйти даже в третий сет, если бы, наверное, она была еще в прошлом году, да, ну, то есть помоложе, без такого опыта. Ну, в общем, молодец, здорово провела этот матч, честно, прям красотка.
14: Вообще прям красотка. Вот я тоже согласен. К сожалению, не будет русского финала в этом году в Париже, да и вообще, наверное, в принципе, достижение, что наша девчонка дошла до финала одиночного разряда на Ролан-Гаррос, это, конечно, очень серьезный показатель. И у нас такой вопрос к вам. Действительно сейчас женский теннис на наш российский женский теннис вновь на подъеме, и он немножечко даже где-то обгоняет наших мужчин. Вот такое мнение. Бытует, вы согласны с ним или нет?
15: Он не то что обгоняет, он обогнал, перегнал, и в женском теннисе у нас есть смена все время, и подрастают еще девчонки. те, которые прошли первые круги, да, уже те, которые вышли из квала, то есть у нас есть кто, я думаю, еще подтянется, ну, не знаю, насчет десятки, хотя тоже, наверное, есть какие-то шансы. И в юниорском Ролан-Гаррос там хорошие девочки, как у нас играют мальчики, к сожалению, нас нет вообще. То есть это последние герои, за которых мы болеем.
14: Вот сейчас, которые играют, это последние наши русские герои, да, которые былинные практически. Там... Да. То есть им надоест играть, там деньги зарабатывать. Они скажут, все, до свидания. И все, и за ними прям пропасть, что ли, или нет?
15: Да, за ними прям каньон, в котором нет вообще никого. Там дальше, я даже не знаю, там ближайшие стоят, по-моему, 600. Вот, это уже 20-летние ребята, 20 лет, это все-таки не молодежь уже, понимаете, да, если они поднимутся повыше, это уже будет там другой возраст, но и повыше, это как бы мы не ждем топ-100 пока.
14: То есть у нас сейчас Медведев, Рублев и Хачанов, да, вот наша...
15: Нет, еще Ром Софиулин еще где-то играет, Паша Котов, то есть он тоже пытается там... Но это все взрослые ребята, да, им уже как довольно много лет, они молодцы, они держат позиции, они... Там кто-то там, Рома и Паша, они возвращаются после там травм, да, тоже удивительно, то есть ребята прям реально крутые в этом смысле, что при всех водных они продолжают набирать обороты, да, из довольно таких прям сложных ситуаций они опять, Ром поднялся в сотню, да, Паша там уже тоже где-то приближается, то есть они молодцы, но это вот все.
14: А куда все делись-то? Такой вопрос. Где все?
15: Я здесь как бы мне сложно ответить.
14: Ну, мысли какие-то такая... есть, наверное, по этому поводу, да, что там в России сложно играть в теннис, в России сложно тренироваться, там надо ехать в Испанию, там куда-то там, ну, куда обычно народ катается, да, или живет где-то.
15: Ну, здесь, наверное, даже, вот мы только сегодня обсуждали это тоже, да, там в одном из клубов было бы с чем ехать, да, то есть как-то нету пока что вот каких-то вообще даже... предпосылок, ну, то есть, если это там в одной из ведущих теннисных школ, да, говорят, что прям ребята совсем все плохо, во-первых, сетки не набираются даже у мальчиков.
14: Во дела. Это в Москве или в какой-то Москве?
15: Ну, это даже в Москве.
14: В Москве даже нету, да?
15: Да.
14: Боже мой.
15: То есть, там по 24 человека, ну, то есть, это прям вот такая вот, да, пока что тенденция, непонятно, перехватили, может, другие виды спорта, может, в принципе... Ну, популярность подупала, что-то сказать.
14: А что, для чего? Как увеличить популярность? Надо турнир большого шлема выиграть или скандал закатить на корте и одновременно выиграть турнир большого шлема?
15: Да, ну, как? Да нет, вроде в том смысле, что ребята у нас играют, это здорово, да. Непонятно, на самом деле, вот именно в плане гендерного различия, мальчика и девочку в теннисе довести до хорошего уровня, вот в мальчика нужно очень много денег вкладывать.
14: А в девочку?
15: С девочкой проще.
14: Девочка, ну, сама девочка вырастет, может, что ли?
15: Ну да, девочка, это серьезно, как бы это странно ни звучало, она не сама вырастет, но девочка может поехать на турнир, вот этот, экономить деньги. То есть, ну вот эти вот все нюансы, которые там, пробиваясь через сито вот этого всего, там, 15-тысячников, да, на этих рогах, то есть вот девчонки, они это могут делать сами, с ребятами все не так. У ребят надо вкладывать, мальчику нужен тренер. Опять же, та же Испания, еще что-то, да, я не знаю, но как-то вот...
16: Удивительно, почему знаю, действительно такое разделение гендерное? Почему мальчику нельзя, а девочке можно, и наоборот? Странно.
15: Ну вот почему-то
14: девочки,
15: так было
14: девочки
15: всегда.
14: Девочки лучше думают, наверное. Нет, с этим
16: девочка
14: связано.
16: Может одна поехать, мальчику нужно сопровождение. Да, да, да, казалось бы, по логике наоборот должно быть.
15: Но потому что мальчики более... Ну, разный гормональный фон, да, то есть, ну, детки там, ну, на семья мальчики любят, ну, как бы странно это ни звучало, и без присмотра реально могут там загулять и потусоваться, еще что-то, я даже не в плохом смысле это говорю.
14: Ну, понятно.
16: В хорошем смысле загулять.
14: В хорошем смысле хороший спортивный режим.
15: Уровень дисциплины, нет, это не... Не в том, что так делать, ну, как бы, да, это уровень дисциплины, просто ее нужно мальчику удерживать. Девочка может это держать сама, это крайне более ответственная. Это просто, да, ну, это гендерная такая история. Девочки более ответственные, мальчики более креативные.
14: Я что-то как-то расстроился консервативные. Сейчас. Вот, я даже не знаю, краснеть сейчас или нет. Ладно, давайте, у нас полминутки. Катя, ваш прогноз на финал Мира Андреева и Хвалинской полячки?
15: Ну, я все-таки за то, что мы ждали эту победу. И я, конечно, думаю, что Мира.
14: Спасибо большое. Екатерина Бычкова была в нашем прямом эфире. Размышляли мы о том, почему девочки лучше мальчиков. Во всех смыслах. В теннисе.
13: Спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами. Ну, а я прочитаю одно заявление Владимира Путина, которое он сделал сейчас во время общения с представителями СМИ. Партнеры «Газпрома» ФРГ готовы брать газ по «Северному потоку», но есть прямое указание Брюсселя и Берлина, сказал Владимир Путин. Газ по уцелевшей нитке «Северного потока» можно пустить хоть
5: завтра. Россия слушает страна, слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров за Байкали.
17: Слушайте нас на радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
19: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
20: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
5: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
19: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
20: Да не может быть, Маша.
5: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
19: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
20: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
5: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
21: На правах рекламы.
22: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас – без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
23: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Ока.
22: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Ока говорят как о новой революции в офтальмологии?
23: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Ока. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
22: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Ока подробнее, пожалуйста.
23: Дюна Око – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
22: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
23: Да.
22: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
23: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других.
22: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
23: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
22: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
23: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Око держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения.
22: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
23: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения, но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты.
22: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Око?
23: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
22: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
23: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
22: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
23: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
22: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
0: Времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
24: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. К Международному дню сказок.
25: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В
1: в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
8: Да ты русским голосом заговорил!
10: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
1: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
10: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
11: Вот это здорово!
1: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
11: Вот еще бы такую же книжку.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, заявил Владимир Путин. И в Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Теперь подробнее об этих и других событиях. Западные спонсоры поставляют ВСУ много дронов. Некоторые из них, к сожалению, прорываются на территорию России, заявил Владимир Путин. В эти минуты он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио. Это серьезный партнер, мы с ним в контакте. Он недавно выступал в Сенате или в Конгрессе. И ясно, что по внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах непростая. И кто-то его поддерживает, кто-то его атакует. И что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует. Но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Новая вакцина от колоректального рака доказывает свою эффективность. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства.

0: координации онкопепта, они находятся как бы все на разной стадии процесса, потому что подготовка вакцины занимает 42 дня и плюс 7 дней на проверку качества. Поэтому кто-то сейчас на уровне взятия биопсии, у кого-то идет подготовка вакцины, а кто-то уже ее получает. Вот по первым пациентам у нас есть срок наблюдения 2 месяца. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится и не вызывает каких-то побочных эффектов неприятных. И кроме того, вызывает адекватный ответ иммунной системы человека. То есть иммунитет начинает чувствовать эту опухоль и, скажем, титр защитных иммуноглобулинов G человека первого пациента увеличился в 50 раз, а второго пациента увеличился в 100 раз. Поэтому мы очень надеемся, что когда дойдет сейчас время до первой точки клинического анализа, а это через 3 месяца, мы должны будем с помощью МРТ померить размеры, объемы метастатических очагов прежде всего, что они реально уменьшатся.
1: В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения Макс из App Store. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максуд Шадаев. С ним все будет хорошо, заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджеры своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпэдов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева пробилась в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. 19-летняя россиянка за час 16 минут сегодня уверенно победила украинку Костюк 6-1-6-3. В решающем матче Ролан-Гаррос, который состоится послезавтра, Мира сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая продолжила серию сенсационных побед. Сегодня Хвалинская победила еще одну россиянку Диану Шнайдер со счетом 7-6-6-4. Теперь новости футбола. Пресс-служба «Зенита» назвала имя лучшего футболиста завершившегося сезона. Им признан голкипер Денис Адамов. В 28 матчах во всех турнирах он пропустил всего 15 мячей. Информация об увольнении Василия Березуцкого с должности главного тренера «Урала» не соответствует действительности, заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. «Я заявил журналистам, что сейчас у нас все в отпуске, больше ничего, все остальное домыслы, давайте не будем торопить события», — отметил Иванов. Напомню, по итогам сезона «Урал» занял 3-е место в первой лиге, а затем в переходных матчах уступил махачкалинскому «Динамо» за право в новом сезоне сыграть в российской премьер-лиге. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. ЦСКА заключил 3-летний контракт с нападающим Маратом Хайруллиным. В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром петербургского СКА. Ухта во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В 4-м матче финальной серии Ухта на выезде обыграла Тюмень 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Погода.
1: О прогнозе на 5 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 12 без осадков. Во Владивостоке синоптики обещают очень сильные дожди, днем плюс 16 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Мурманске плюс 24, пройдут небольшие дожди, в Петрозаводске и Вологде плюс 22 без осадков. В Кирове и Уфе плюс 18 градусов, пройдут дожди, во Владимире без осадков, днем плюс 23. В Сочи плюс 26 и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепло, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков, ночью 12-14, тепло, днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 24, давление 749 миллиметров.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире вас ожидает интервью с музыкантом испанской группы «Боу» Томми Лопесом. Наши слушатели уже знакомы с творчеством этого коллектива. В 2024 году группа приезжала в нашу страну и дала концерты во многих российских городах. Музыкантам понравился теплый прием российской публики, и они надеются посетить Россию еще много раз. В апреле этого года команда выпустила альбом «Drops of Black». Песни этого релиза и прозвучат сегодня до конца часа с комментариями барабанщика группы Томми Лопеса. Привет, Томми! Поздравляю вас с выходом нового студийного альбома «Drops of Black», название которого можно перевести как «Капли черного». Что означает это название?
1: «Gotas de negro», «Drops of Black».
2: «Капли черного» — это отражение души автора лирики Владимира Емелина. Она видна во всех текстах, которые он пишет. В его стихах всегда есть что-то драматичное, особенное. Всегда присутствует очень сильная внутренняя борьба. Я не знаю, черпает ли он вдохновение из личного опыта или из того, что видит в людях, в человеческих отношениях. Он пишет эти песни каплями черных чернил. В этом суть. Примерно такова концепция названия. Хотя временами встречаются такие песни, где эти капли вдохновлены реальными людьми, которых он встречал. Яркие точки, которые его привлекают. Он стремится заглянуть внутрь такого человека, а не судить по внешности. Поэтому есть песни менее драматичные, менее взрывные и резкие, в отличие от заглавной, которая очень интенсивна. Мы назвали альбом в честь нее. Она хорошо задала тон всей пластинки.
0: А кто из музыкантов участвовал в создании этого релиза?
2: На предыдущих альбомах я обычно работал с музыкантами, с которыми мы потом выступали живьем. Например, топ-состав, с которыми мы выступали в России. Диего Вальдес, Изи Куэта на гитаре, Герман Лит на басу и так далее. Есть еще Байер, мой сын. Ему 22 года, у него много талантов. Он художник, у него концептуальный и уникальный стиль. Именно он сделал обложку для этого альбома и для предыдущих. Он постоянно бывает у меня в студии, и когда слышит новую песню, подыгрывает на гитаре и предлагает свои идеи. И они часто очень удачные, потому что у него есть искра, которой нет у опытных музыкантов. У молодых людей есть определенная искра. Им иногда не хватает мастерства, но идей намного больше.
0: Давайте начнем знакомиться с новой работой и обратимся к композиции «Just Like You». Вот о чем эта песня?
2: Это песня о равенстве между людьми. Она показывает сложность человеческих отношений и воплощает те самые черные чернила, те капли, которые проходят через весь альбом. Она отлично задает тон, а начинать с заглавного трека было бы слишком очевидно. Это гимн о равенстве и несправедливости, о насилии, спорах, конфликтах. Как ни ужасно, люди иногда убивают друг друга, защищая свое «я». И эта песня — протест против жестокости. То, что ты родился в одном месте, не значит, что в другом человеке нужно видеть врага. Мы смотрим на жизнь иначе. Каждый имеет право общаться с кем хочет. Поэтому мы решили начать с этой песни, с этого маленького гимна человечности.
1: Bueno, decidimos abrir con esa canción, que es como un pequeño himno, ¿no?

0: Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы беседуем с музыкантом испанской группы «Bull» Томми Лопесом и представляем новый альбом «Jobs of Black». Только что прозвучала композиция «Just Like You», которая открывает этот релиз. Томми, вот на обложке вашего альбома изображены старинное перо и чернила. Вот что означают эти образы? Это работа Байера. Так как мы всегда начинаем с текстов Владимира, все наши песни рождаются из-под его пера, из нескольких капель чернил. Почему бы не показать это на обложке, чтобы подчеркнуть важность текста? Я знаю, что сейчас на это обращают меньше внимания. Много музыки создается с помощью искусственного интеллекта, с шаблонными текстами, которые не вызывают чувств. Мы всегда придаем музыке особое значение. Я как продюсер и композитор. Но я хотел показать, что текст не менее важен. Поэтому перо с каплями чернил показалось мне хорошим символом. Байер идеально его передал. Обложка с простым, но привлекательным буклетом, с хорошей эстетикой.
1: Томми,
0: ваша новая работа очень разнообразна. В ней есть и быстрые композиции, баллады. Одна — это песня «Time Has Come», представлена даже в двух вариантах.
1: Первая оригинальная версия была более балладной, в медленном темпе. «Time Has Come» звучала очень красиво. Также я записывал другую акустическую песню с Овидио, и мы решили сделать первую версию именно такой. Получилось хорошо.
2: И quedó muy bien.

Но однажды я начал экспериментировать с ритмом, добавил к барабанам перекрестные ритмы, сделал рок-шаффл. Мне показалось, что это гораздо мощнее и лучше соответствует сути песни, о бунтарях, о людях, которые не согласны с установленным порядком. О моменте перехода от юности к взрослой жизни, когда начинаешь понимать, как устроен мир. Нам понравились обе версии, и мы решили, почему бы не включить их.

0: Том, известно, что ты долгое время работал секс-участником группы Uriah Heep, известным музыкантом Кеном Хенсли, и вот благодаря этому опыту впоследствии появилась группа Bull. Вот расскажи, пожалуйста, как все начиналось.
1: Да, моя работа с Кеном началась в 2000 году. В моем городе есть студия звукозаписи. Кен переехал сюда жить. Однажды мне позвонил звукорежиссер. Кен искал барабанщика. Приходили ударники, игравшие с Полом Маккартни и другими известными музыкантами. Но они не понимали, что нужно Кену. Потом позвонили мне. Я пришел в студию, мы встретились. Нас что-то сразу привлекло друг к другу. Кен прислал мне 2-3 песни, я сыграл первую, ему понравилось. И он сказал: «Хорошо, я хочу, чтобы ты поработал над всем альбомом». Он не знал, что я еще и аранжировщик, и что у меня есть студия. Мы записали альбом, он получился отличным. Его выпустили несколько лейблов. Кен попросил меня и еще 2 музыкантов отправиться с ним в тур. Мне посчастливилось играть во многих местах, в том числе в России. Мы выступали с президентским оркестром Кремля. У нас было 3 больших тура по России. Я много путешествовал с Кеном по России, играл в разных залах. 3 очень насыщенных года, полных выступлений. В каждом туре приходилось менять музыкантов. Иногда гитарист, запланированный на тур, не мог приехать. Тогда же я познакомился с Овидио Лопесом, который записывался на нашем последнем альбоме. Потом были другие гитаристы, басисты. Кен поручил мне музыкальное руководство. Именно я искал музыкантов на замену. Это нас сблизило. Позже Кен иногда приходил в мою студию. Иногда мы записывали материал для его сольных альбомов. И так продолжалось до первого альбома, который Владимир записал с ним. My Book of Answers.
2: El disco primero que hizo Vladimir con él. My Book of Answers.

0: Это был фрагмент песни «The Darkest Hour», вошедший в последний альбом Кена Хенсли «My Book of Answers», изданный уже после смерти музыканта. А мы продолжаем интервью с участником группы «Боу» Томми Лопесом.
1: В основном я делал аранжировки для песен Кена. Последние годы он сочинял очень просто. Записывал фортепиано или гитару и вокал. Пересылал мне эти демо. И я делал всю остальную музыку. В годы живых выступлений с ним мы пересекались на многих фестивалях с очень высококлассными музыкантами. Благодаря Кену я познакомился с важными людьми, но главным всегда был сам Кен. Времена изменились. Тогда все было иначе. Сейчас, если музыкант играет с кем-то известным, он мгновенно становится популярным в интернете, находит спонсоров. А в 2000-х такого не было. Нельзя было сказать «Я музыкант, который играет с Кеном Хенсли», и сразу получить все, что хочешь. Когда Кен умер, Владимир сказал мне: «Мы можем сохранить частичку Кена. Я дам вам тексты, которые готовил для него, а я стал отвечать за музыку». Так все и началось. Последний состав Кена Хенсли — это первый состав «Боу». Название расшифровывается как «Brotherhood of Wolves» — «Братство волков». Мы искали название для первого альбома, и список был бесконечный. Тут я вспомнил сообщение, которое присылал мне Владимир. Он часто говорил: «Передай привет братьям». А у него была группа в Барнауле, которую он называл «Волчатами». Они были очень молодыми, почти детьми по сравнению с нами. Я подумал: они волчата, а мы волки, старые волки. Так и родилось «Братство волков».
0: И как произошло твое знакомство с Владимиром Емелиным?
1: Я
2: познакомился с ним через Кена на его последнем альбоме. Кен позвонил мне, чтобы я сделал аранжировки для песен Владимира. Потом Владимир приехал в Испанию. Мы встретились. Ему понравилось, как я создаю музыку и записываюсь. Он несколько раз был в моей студии, ему все понравилось. Он видит во мне очень активного и сентиментального человека, когда дело касается музыки. Мы стали по-настоящему активно работать только после смерти Кена, когда мы потеряли друга. Тогда Владимир сказал: «Я думаю, что этот парень мог бы что-то сделать с моими текстами». Конечно, я не был так известен, как Кен. Мне пришлось собирать свою первую группу, искать музыкантов, выступать, показывать ему, убеждать, что все отлично, записывать видео. А он выступал как исполнительный продюсер, финансировал и поддерживал меня все это время. С записями, с видео, со всем. Я благодарен Владимиру, потому что без него «Боу» бы не существовало. Это действительно его идея.
0: Интересно узнать, как происходит ваша работа.
2: Сложно. Владимир присылает мне тексты на русском. На первых двух альбомах я просил его показывать мне самую сильную часть текста, чтобы использовать ее для припева, а затем перевести это на английский. Сейчас он присылает тексты на русском, а я перевожу их на испанский. Для этого я работаю с человеком, который отлично говорит по-русски и по-испански. А иногда использую современные переводчики. Они очень хороши, дают объяснение каждой фразы и различий между языками. Я стараюсь сохранить форму и суть, выразить, что значит быть русским, как человек чувствует, как мыслит. Может, поэтому в России нашу музыку так любят. Они понимают текст, даже если он на английском.
0: В 2024 году группа «Боу» была с концертами в России и выступала во многих городах, а ранее ты приезжал к нам в составе коллектива Кена Хенсли. Вот в чем различие для тебя нашей аудитории и европейской?
2: Думаю, некоторые различия очевидны. Россия гораздо более консервативна. Испания пережила очень бурный, даже безумный период открытий в 80-х, и это сильно изменило взгляды людей. Но гораздо важнее другое. Я особенно остро это ощутил в последнем туре с Кеном в некоторых российских городах. Архангельске, в центре Сибири, под Ростовом. Люди там были очень похожи на испанцев по характеру. Не знаю, как это объяснить. Это не просто доброта или понимание. Ты смотришь на человека и чувствуешь, что вы из одной страны. В других странах такого нет. Там люди гораздо более закрыты или, наоборот, эксцентричны, и ничего общего я не нахожу. Думаю, у нас много общего с русским народом, много сходно, даже физические черты. Думаю, в глубине души мы одинаковые. Возможно, дело в моем личном опыте, но мне кажется так. У нас могут быть разные страны, правительства, политика, но как люди мы очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания.
3: Para mí es mi segunda casa. Me gusta más Rusia ahora que España. Yo me imaginaba algo así, porque creo que Rusia tiene un público mucho más cultural.
2: В России, мне кажется, гораздо более культурная публика, чем, скажем, в Испании или других странах, где люди руководствуются только популярностью артиста. В России, когда кто-то делает что-то хорошо, это всегда находит отклик, и люди открывают сердца. Именно с этим чувством мы и приехали. Это наша территория, где мы можем показывать свою музыку. Мир большой, но Россия особенная. Я очень хочу, чтобы все эти проблемы между Европой закончились. Границы открылись, и мы могли бы снова вернуться к нам. Когда мы ездили в Россию, мы не могли привезти инструменты и остальное оборудование. Нам было непросто, но чувство любви к России оказалось сильнее.
4: И какие города ты особенно выделил для себя во время поездки в нашу страну?
2: Их несколько. Красноярск нам очень понравился. Я помню, как в 2003 году мы с Кеном Хэнсли были в этом городе, в гораздо большем зале, и потом пошли в клуб. Атмосфера была потрясающая. Звук был фантастический. Небольшой клуб, но невероятная мощь. Концерт был великолепный. Был еще один в джаз-клубе. Я не помню название, даже выговорить не могу. Легендарный джаз-клуб довольно большой, два этажа. Мы подумали, здесь все заточено под джазовую публику. А люди сказали, посмотрим. Зал был битком. Пришло много поклонников Кена Хэнсли. Кто-то даже вспомнил меня с нашего концерта в 2003 году. Это было невероятно. В месте, где все должны были сидеть и слушать джаз, все стояли и танцевали. Было здорово. Затем, конечно, Барнаул. Наш первый концерт в театре. Спасибо Владимиру. Было здорово. Весь зал встал. Мы потрясающе провели там время. Но в целом почти все концерты были отличными, даже последний в Ярославле. Мы получили много сообщений и комментариев. Люди писали, что им очень нравится музыка Юрайхип, а Боу звучат так же, но по-современному. Как будто мы вернули им эту энергию, которую они искали. Старый добрый рок, но с современной душой. Для нас это лучший показатель.
4: Мы сейчас обратимся еще к одной песне вашего нового альбома. Это композиция «My Heart Don't Beat». Надеюсь, вы ее исполните на ваших следующих концертах в России.

0: Друзья, мы продолжаем интервью с музыкантом группы Bull Томми Лопесом, и только что прозвучала композиция «My Heart Don't Beat». Я сказал перед песней, что мы очень надеемся на ее исполнение на концертах в России. Здесь у вас преданная публика.
1: Да, потому что у нас есть честная, преданная публика, и она очень ждет. Мы обязательно вернемся с лучшими песнями и лучшим шоу. Но хотелось бы, чтобы поездки были проще. В прошлый раз было сложно ехать через Стамбул, через все эти КПП. Нельзя работать, нельзя провозить инструменты. В общем, сложно. Видно злоупотребление властью со стороны многих лидеров. Невероятно, что такие страны, как США, на глобальном уровне доходят до таких глупостей. Они ведут борьбу между лидерами, которая не имеет отношения к народу. Именно народ и страдает в этой борьбе. По закону мы свободны говорить, что думаем, но в то же время сами вынуждены цензурировать себя. Мы привыкаем к тому, что у власти стоят правители. Я живу в стране, где якобы социализм. Это якобы очень прогрессивно. Но это большое заблуждение и полная ложь. Нам здесь хуже, чем когда-либо. Говорю вам как человек, который в молодости никогда особо не беспокоился о политике. Не было причин. Было все равно, кто у власти. Левые, правые. Даже если бы репрессии, была определенная свобода. Но сейчас все не так. Даже в СМИ нельзя говорить, потому что тебе сразу навешивают ярлык. Мне не нравятся ярлыки. У каждого человека есть право на свое мнение. У каждого есть внутреннее «я», чувство. Для меня самое важное, чтобы человек был счастлив, чтобы ему было комфортно, чтобы его проблемы можно было решить, а не чтобы кто-то сверху говорил, как тебе жить. Это сильно усложняет человеческие отношения.
0: Но вас здесь ждут не только слушатели, но и музыканты. Вы знаете о нашей группе «Легион».
2: Я
1: бы с удовольствием, но думаю, это можно сделать только в России. Когда мы вернемся, а я знаю, что мы вернемся, было бы здорово оказаться в одном из городов, где играет такая группа. Вы прислали мне информацию о вашей группе «Легион», которая существует уже давно. Мне понравилось. Не знаю, умеет ли вокалист петь на английском, но это не проблема. У меня уже есть идея. Вся группа или ее часть играет, а Диего поет на английском в их песне. Или если есть студия, где мы могли бы сначала сыграть эту песню с ними, а потом пригласить наших музыкантов. Думаю, чтобы получилось удачно, нужно встретиться вживую.
0: Томми, вот оглядываясь на время работы с Кеном Хенсли, на свою самостоятельную работу, как, по-твоему, изменилась музыкальная индустрия сегодня?
2: Мира.
1: Во времена Кена Хенсли компакт-диски еще продавались. Их лицензировали для разных стран. Для музыкантов это было интереснее и удобнее. Можно было отслеживать продажи. Конечно, были и пиратские диски, но все равно было проще. И сегодня с цифровыми платформами нас могут услышать очень быстро в любой точке мира. Но экономически это ничего не дает музыканту. Да, это влияет на популярность. Но если человек покупает пластинку в России, хранит ее дома, это настоящий фанат, и он им останется. Не знаю, как в России, но в Испании подавляющее большинство фестивалей живой музыки – это рок-фестивали. Правда, есть только два крупных фестиваля для рок-групп 80-х, 90-х. Эти фестивали основаны на приглашении 2-3 рок-звезд и множества молодых групп, пытающихся делать то же самое. Молодые группы совсем не выделяются. Громкие имена уже забрали львиную долю. Но я стремлюсь отойти от ярлыков хард-рока и хочу объединить мощное рок-звучание с элементами поп-музыки, может, даже электроники, чтобы песня была более современной. Вы можете продолжать играть рок, но современный. Можно создавать рок с ретро-элементами, как у меня, в стиле 90-х, но сделать его более современным. В 90-х я бы не смог этого сделать. У меня не было тех средств того звучания. Аудитория есть, и это неправда, что у рока нет аудитории. Главная проблема — это найти своего слушателя. И здесь искусственный интеллект может быть полезным. Когда алгоритм обучается, он начинает предлагать нашу музыку нужным людям, которые искали что-то подобное. А наши песни доходят до них независимо от страны. Одно дело использовать ИИ как хороший инструмент, и совсем другое — уничтожать им музыку. Сегодня ИИ может изобразить целый симфонический оркестр. Но люди, которые заменяют живых музыкантов нейросетью, фактически говорят: «Возьмите всех людей, которые учились играть в симфоническом оркестре 20 лет, и выбросьте их. Они не нужны». Потому что если вы просто насвистите мелодию, и сделает все за вас, подстроит. Обычные потребители пока не видят разницы. Они не знают, в чем настоящая разница. Но она есть, и она очень заметна. Я очень надеюсь, что это можно остановить.
0: И тебе не кажется, что ваша группа исполняет музыку прошлых лет немного ретро?
1: Да, я бы сказал, что я немного ретро в том, как сочиняю музыку, потому что мы не хотим терять наше ядро. Если есть аудитория, которой нравится слушать более мелодичные песни с разнообразными ходами, мы это сохраняем. Современный рок сам по себе довольно линеен, очень помпезен по звучанию, очень интенсивен. Но с моей точки зрения ему никогда не хватает оригинальности, новых звуков. Есть молодые артисты, которые невероятны, они прирожденные сценические рок-исполнители. Но почему-то они делают поп-музыку. А есть и другие, которые продолжают держаться за ретро-звучание. Но в итоге эти песни получаются очень пресными.
0: Мы сейчас обратимся еще к одной вашей композиции «Stun Me Down».
1: Это одна из первых песен. Она расширила мой кругозор и повлияла на то, как я создавал другие песни. Это энергия, этот протест. И эта песня достигла этого в наибольшей степени. Она минималистична по аранжировке, но обладает огромной мощью. И Диего здесь очень близок к своему личному стилю. Бывают моменты, когда начинаешь и даже не представляешь, как зазвучит песня, пока не начнешь работать над ней. Почти резкая, очень сухая гитара. Все очень минималистично, и это работает. Но я не стремлюсь сделать альбом однообразным. Я ненавижу это. Но я хочу, чтобы слушатели сразу узнавали тебя по тому, как ты играешь. Это характерный звук, но он позволяет мне использовать разные стили в рамках одного альбома. В итоге альбом получается разным по темпу, звуку, гитаре, мелодиям.
2: Mismo sonido, misma guitarra, mismo bajo, misma melodía.

0: Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота». Сегодня с нами до конца часа музыкант группы «Bull» Томми Лопес. Только что прозвучала композиция этой команды «Stone Me Down». Мой следующий вопрос. Насколько вы популярны у себя на родине, в Испании?
1: Bueno, en España sí tenemos fans, tenemos seguidores, de hecho.
2: Поклонники в Испании есть. Когда группа только начинала, на наши концерты ходили одни и те же люди. Нам было сложно охватить более широкую аудиторию через наши каналы. А в других странах это происходит гораздо быстрее. В Испании сложнее, потому что больше внимания уделяется инди-попу, иногда инди-року, но особенно латиноамериканской музыке. Она самая успешная. В Испании проблема. В 60-х и 70-х Испания экспортировала музыку в Латинскую Америку, и слушатели знали испанских певцов. А последние несколько лет с бумом реггетона Испания стала провинцией латиноамериканского рынка. Мы слушаем только музыку из Коста-Рики, Колумбии. Все латиноамериканское. А Испания к этому не готова. Поэтому у рока и такой музыки огромный разрыв в аудиториях.
0: Наша радиовстреча постепенно завершается. Нас ждет еще одна песня, но прежде я бы хотел спросить у нашего гостя, как можно описать ваш коллектив.
3: Мы такие, какие есть, и это не эгоизм. Другие группы считают себя лучшими, но мы пришли в музыку не для того, чтобы быть лучшими, а чтобы поддерживать стиль, который мы создали 6 альбомов назад, который эволюционировал, изменился и сохранил основу. Люди приходят и уходят из Боу. Но мы все навсегда останемся братством, потому что у нас другие цели. Желаю слушателям побольше терпения. Мы скоро обязательно приедем к вам. Я знаю, что мы вернемся в Россию и выпустим новый альбом. И это здорово, что вы продолжаете слушать нас. Пожалуйста, заходите на страницы в Боу в соцсетях, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что думаете о песнях. Это помогает нам расти, становиться лучше, понимать, что нравится, а что нет. Чтобы мы могли исправляться и быть с вами на одной волне.
0: Это был музыкант испанской группы «Bull» Томми Лопес. Томми, большое спасибо за это интервью. Я желаю всей вашей группе новых рок-успехов. И мы ждем вас с концертами в России. И в заключение мы услышим заглавную песню вашей новой работы, которая так и называется «Drops of Black».
2: Это песня о тех темных каплях, которые определяют судьбу каждого, о моменте, который был в жизни каждого из нас. Когда у тебя много проблем, тревог, разочарований, и ты вот-вот сдашься, но продолжаешь. Это та самая внутренняя борьба, которая стала вдохновением для всей концепции альбома.
0: Друзья, на этом все. Я Дмитрий Добрынин, Томми Лопес. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Томми Лопес, especialmente para Radio Resi.

0: Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
1: Сейчас вы услышите нашу новую песню «Доброволец». Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова. Что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира.

0: Музыка большой страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войски, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Тюмени. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
4: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сухо не солено на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское. В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Далее подробно. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украины территорий. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
2: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Владимир Путин также заявил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Президент подчеркнул, что конфликт на Украине быстро приведет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Отвечая на вопросы об отношениях Москвы и Пекина, глава государства заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Страны продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным и не связано с текущими событиями в мире, отметил Путин. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ядро штурмовых полков ВСУ, рынок населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Гавриловка и Новониколаевка. Противник потерял до 430 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
1: Комсомольская

0: заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максуд Шадаев. «С ним все будет хорошо», – заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионам российских пользователей iPhone и iPad к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. В связи с исключением из магазина приложения, уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на iOS, так как поставить его вновь не получится. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк 6-1, 6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6. 6-4. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. А в четверг сборная России прилетела в Волгоград. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание «Ле Паризьен». Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Московский хоккейный «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольчаником. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольчанюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. В завершении футзал «Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России. В четвертом матче финальной серии «Ухта» на выезде обыграла «Тюмень» со счетом 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в пятницу, 5 июня, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно, дождь. В Новосибирске плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Калининграде плюс 20, плюс 22, облачно, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть четвертая.
1: Значит, вы уже слышали про смерть Ларсена? Если эти двое вдруг встретятся, ждите грозы, потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть Ларсен командует Македонией, единственным промысловым пароходом во всей флотилии. У Македонии 14 шлюпок,

0: У остальных же шхун только по 6. Ходят слухи, что на ней есть даже пушки, и что она занимается контрабандой. Ввозит опиум в Штаты, перевозит оружие в Китай, даже вербует рабов на Полинезийских островах.
1: Между матросами произошли 3 или 4 крупные ссоры. Их разговоры передаются капитану, и уже 2 доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Томас Магридж оказался одним из доносчиков. Желая вернуть себе благоволение капитана, он передал Волку Ларсону неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе на складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона. И то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только что закончил подметать каюту и был вовлечен Волком Ларсоном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое. Как вдруг Йоханссон спустился по трапу в сопровождении Джонсона, последний по морскому обычаю снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса.
2: Запри дверь на задвижку, Хэмп. Йоханссон.
3: Мое имя Джонсон, сэр.
2: Ну, черт возьми, Джонсон так Джонсон. Догадываешься ли ты, почему я послал за тобой?
3: И да, и нет, сэр. Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть.
2: Это все?
3: Я знаю, что вы ополчились на меня. Я вам не нравлюсь. Вы...
2: Продолжай. Не бойся оскорбить меня.
3: Я не боюсь. Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему.
2: Ты даже слишком уважаешь себя для судовой дисциплины. Ты понимаешь, что я говорю?
3: Я знаю английский язык и понимаю, что вы говорите, сэр.
2: Джонсон, я слышал, что ты не совсем доволен купленными вещами.
3: Да, недоволен. Они плохие, сэр.
2: И ты продолжаешь трепаться об этом.
3: Я всегда говорю, что думаю, сэр.
2: Знаешь ли ты, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня?
3: Знаю, сэр.
2: Что же именно?
3: То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной.
2: Посмотри на него, Хэмп. Посмотри на эту частицу одушевленного праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то действительно имеющего цену. Оно одушевлено разными людскими фикциями вроде справедливости и честности, и все это в нем держится, несмотря на грозящие ему неприятности. Что ты о нем думаешь?
1: Я думаю, что он гораздо лучше вас. Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий.
2: Совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая собака лучше мертвого льва. Моей доктриной всегда была целесообразность. Этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородство, чем всякий другой пепел и пыль. А я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать? Я пущу в ход буйство и рычание. Я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю.
1: Он сидел в 3 ярдах от Джонсона, но одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул подобно тигру, переносящемуся через препятствие. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову. Но кулак волка Ларсона пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие. Джонсон храбро боролся, но он не мог устоять против волка Ларсона, а тем более против соединенных усилий волка Ларсона и его помощника. Это было ужасно. Мне казалось, что прошли века, а на самом деле избиение продолжалось не больше 10 минут. Волк Ларсон и Йоханссон нападали на несчастного со всех сторон. Глаза Джонсона ничего не видели. Кровь текла из ушей, носа и рта и превращала каюту в мясную лавку.
4: Легче, Йоханссон, малый ход. Легче, я сказал. Хэмп, открой дверь.
1: Есть, сэр. Я повиновался. И 2 зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, втащили вверх по трапу и положили на палубу. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз никто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас. Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он без разрешения вышел на корму и унес Джонсона в кубрик, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. К тому времени, как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Волк Ларсон курил сигару и осматривал лаг, который призрак обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт.
5: Да проклянет Бог твою душу, волк Ларсон! Пусть твоя подлая душа сгорит в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус! Убийца, свинья!
1: Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения Лича. Но в данный момент уничтожать его не входило в планы волка Ларсона. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на Лича.
5: Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня? Ведь ты можешь это сделать, но я не боюсь тебя. В 1000 раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну, подходи же, трус! Убей меня! Убей! Убей!
6: Чего ругаешься? Постыдился бы!
1: Бессильное бешенство Лича нашло себе исход. Не успел Кок произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком Лича. Магрич 3 раза пытался подняться на ноги, но каждый раз Лич снова его сшибал.
7: Разве вы не видите? Отпустите вы его, ради бога!
1: Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного Кока. Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары. Хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона. Ну и досталось же Коку. Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Лич бросал Кока из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. И никто даже не вступился за него. Лич мог бы убить Магриджа. Однако он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок. В течение 3 дней я работал за себя и за Томаса Магриджа и должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что Волк Ларсон остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления в камбузе.
8: Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда. Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром. И по моим подсчетам, он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриска.
9: Это так и есть.
10: Пари держу, что он и спит в ней.
9: И не проиграйте. На нем всегда одна и та же рубашка. И за все время он не снимал ее ни разу.
1: Однако Волк Ларсон не дал Магриджу больше 3 дней на поправку. На 4-й день его, хромого, больного и полуслепого, подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но Волк Ларсон не знал пощады.
2: И чтобы больше не подавал помоев, слышишь? Смотри, чтобы больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку. А то отправишься у меня за борт. Понял?
1: Томас Магридж с трудом ковылял по камбузу, и когда призрак слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения. Но промахнулся, и его рука опустилась на горячую плиту. Послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли.
7: Боже мой! Боже мой! Что же я наделал? Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда. О, как я ненавижу его! Как я его ненавижу!
1: Кого?
7: Мне всегда не везло. Когда я был мальчонкой, некому было послать меня в школу. Некому было дать мне поесть. Некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился бы? Кто? Ну скажите, кто?
1: Ничего, Томми, приободрись. В конце концов, все образуется. Перед тобой еще долгие годы жизни. И ты еще успеешь сделать себе карьеру, какую захочешь.
7: Это ложь. Беспросветная ложь. Ты сам великолепно это знаешь. Я конченый человек. Я сделан из отбросов и разной ерунды. Для тебя-то, Хэмп, это все ничего. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что такое быть голодным. Никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик ноет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. На мою долю выпало больше мучений, чем на долю 10 других детей вместе взятых. Вот. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка. Я болел ею в Аспенвале, на Гаване и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цинги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Потом оспа в Гонолулу, перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналашке, 3 сломанных ребра и повреждение внутренностей во Фриско. И вот теперь я здесь. Посмотри, посмотри на меня, ты только взгляни. Ребра опять поломаны. Наверное, стану харкать кровью.
11: Кто же меня вознаградит за все это, спрашиваю я тебя? Ну кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел, этот самый Бог, когда посылал в этот проклятый мир?
1: Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головой, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен. И это было хуже всего. Он стал унижаться перед Волком Ларсеном и почти присмыкаться перед Йоханссоном. Но не таково было поведение Лича. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и как тигренок открыто проявлял свою ненависть к Волку Ларсену и Йоханссону. У Волка Ларсена был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся 2 дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не принесло ему облегчения. По моему совету, он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.
12: Это рука Божия, поверьте мне. Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела. И этим дело не кончится. Иначе...
1: Иначе что?
12: Иначе Бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей. Но помните, я ничего не говорил.
1: И все же пока никто никого не убил, вопреки вашим предсказаниям.
12: Не беспокойтесь, смерть придет. Уж я давно это предчувствую. А теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть снасти, хотя их сейчас и не видно в темноте. Нет, она уже близка, она уже идет.
1: Кто же будет первым?
12: Ну, только не толстый Луис, это я могу обещать наверняка. Я всеми своими костями чувствую, что через год в это время увижу свою старушку-мать, которая давно уже устала ждать своего сына.
11: Что это он тебе говорил?
1: Что он собирается как-нибудь съездить домой, повидать мать.
11: А у меня никогда не было матери.
1: Это замечание заставило меня задуматься. Где же матери всех этих людей, находившихся на призраке? Как неестественно, что они оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость – неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей. И тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Примечательно, что никто из них не женат. Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, чтобы у них когда-либо были матери. Под влиянием этих мыслей я заговорил с Йоханссоном. Это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию в 18 лет, теперь ему 38, и за все это время он ни разу не был дома. 2 года назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива.
13: Да, она, вероятно, уже очень состарилась.
1: Когда же вы последний раз ей писали?
13: В 81-м. Нет, в 82-м. А, нет, позвольте, в 83-м году. Да, именно в 83-м году, 10 лет назад. Видите ли, я каждый год собирался домой. Чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего один год. И каждый год что-нибудь мешало поехать. Но теперь я штурман. И когда я получу в Сан-Франциско расчет и соберу долларов 500, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль. Заработаю в пути еще деньжат, ну а оттуда к моей старушке. Тогда ей уже не придется больше работать.
1: Неужели она еще работает? Сколько же ей лет?
13: Около 70, да. У нас на родине работают от рождения и до смерти. Вот почему мы и живем так долго. Я проживу до 100 лет.
1: Я никогда не забуду этого разговора. Эти слова были последними, которые я слышал от Йоханссона. Может быть, это были вообще последние его слова. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая. Мы уже вышли из полосы пассатов, и призрак шел со скоростью не более 1 узла в час. Я взял подмышки одеяло и подушку и поднялся на палубу. Какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней в темноте обрисовывалась другая. Я следил за этими руками, как завороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Затем я увидел голову с мокрыми волосами. И передо мной, наконец, появилось лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Быстрым движением он перебросил свое тело на палубу. Вода стекала с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто, предвещавшее смерть.

0: слушали четвертую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Луис – Алексей Войтюк. Джонсон – Григорий Данцигер. Лич – Александр Денисов. Йоханссон – Алексей Мясников. В спектакле также заняты артисты. Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
1: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В одном из прошлых выпусков радиожурнала мы объявили о старте очередного индивидуального рейса «Поезда надежды». Его участниками стали Изабелла и Олег из Краснодарского края. У них большой дом, а вот большой семьи, о которой оба они всегда мечтали, нет. Только взрослая дочь, которая уже давно живет отдельно. И супруги захотели принять в семью ребенка из детского дома. А мы решили им в этом помочь и пригласили стать пассажирами нашего необычного транспортного средства.
2: Поезд надежды.
1: Внимательно посмотрев фотографии и анкеты наших подопечных ребят в листе ожидания и в детской галерее, Изабелла с Олегом очень заинтересовались 12-летним Денисом из Кемеровского детского дома. Мы связались с руководством учреждения, и нам разрешили передать краснодарцам контактный номер телефона. Изабелла сразу же позвонила по нему и познакомилась с директором Ириной Орловой.
3: Я пообщалась с семьей, они рассказали о себе, кто чем занимается, какие перспективы, где они проживают, какой дом. Спросили про Дениса, я рассказала, что вот его увлечение.
4: Вам-то семья как, понравилась?
3: Конечно. Мы очень надеемся, что все сложится хорошо.
1: Изабелла и Олег отправили в детский дом копии своих документов. Изучив их, Ирина Сергеевна разрешила дистанционное общение с мальчиком. Супруги стали регулярно звонить в Кемерово.
3: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже. Они готовы его забрать в мае. Он радостный, у него глаза сверкают, готов к другой жизни.
1: И вот в последних числах мая мы услышали.
5: Сижу сейчас, подписываю заявление забрать Дениса. Ответственный момент у нас. Пишу заявление об отчислении из числа воспитанников. Прямо в эту секунду.
1: А чуть позже...
6: Все, уже 40 минут, мы молодые родители.
4: Ух ты, уже все оформили?
6: Абсолютно все. Они нас так ждали. Осталось только документы из школы забрать и все. Мы тут в батутном центре развлекаемся.
4: Как ваша встреча-то первая прошла? Личная?
6: Да прекрасно. Знаете, такое ощущение, будто вот давно не виделись и встретились.
4: То есть вот каким был на дистанционных встречах, таким и оказался? Или есть какая-то разница?
6: Нет. Каким вот мы узнали, таким он оказался, да.
7: Ну, мы же общались по видеосвязи, поэтому я себе таким же его и представлял.
4: Что сказал, когда увидел?
6: О, здравствуйте! Такой интересный мальчик. Очень спортивный, крутит сальто, все руки в мозолях, потому что он постоянно на турниках, он подтягивается, крутится, паркурит. Ой, вытворяет такое, что мама дорогая. Очень активный, с чувством юмора. Нам это импонирует, конечно. Мы очень довольны. Папа не нарадуется.
7: Хороший мальчик, мне очень понравился он.
4: Ну, какие планы?
6: Сейчас вот покушаем, еще повеселимся, продуктов закупим. Завтра нас ждет первый семейный завтрак.
7: Мы приехали с запасом, чтобы успеть все сделать. Сейчас у нас пока несколько дней есть. Мы погуляем по городу, посмотрим местные достопримечательности. Ну и потом по пути еще заглянем в Сочи, в море искупаемся и потом уже домой.
4: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
2: Нормальным ребенком. А ведь когда меня себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь здесь есть люди, которые меня любят.
8: Поезд надежды.
1: Наверное, кто-то сейчас подумал. Хорошо, долгожданная встреча состоялась. Взрослые и подросток объединились в одну семью. Все счастливы. А как сложатся дальнейшие отношения Дениса с Изабеллой и Олегом? Мы непременно это узнаем и расскажем в следующих выпусках. Однако кандидатов на участие в этом рейсе поезда надежды было несколько, и выбор одной семьи, конечно, не означает, что остальные не могут получить необходимые им поддержку и внимание. Что у них сейчас происходит и нужна ли какая-то помощь, выясняла Ирина Поварова.
9: История с продолжением.
10: Елена с мужем и годовалой дочкой живут в Рязани. Некоторое время назад мы получили от этой семьи письмо с вопросом об одном 12-летнем мальчике, нашем подопечном из Сибири.
11: Вы мальчика до какого возраста ищете?
12: У нас тут лечение от 3 до 13 лет на мальчиков. Смотрели, искали, вот я в группе состою по установлению, ваша группа, послушали подкаст, посмотрели видео с супругом, как-то откликнулось. Решили узнать на всякий случай, возможно ли как-то удаленно, потому что расстояние довольно большое.
10: Мы пообщались с директором учреждения, где живет подросток. Рассказали об интересе к ее воспитаннику. Она ответила, что готова поговорить с этими кандидатами и передала номер своего рабочего телефона. Однако Елена не позвонила. Семья передумала. Оказалось, что рязанцы параллельно искали будущего приемного сына в разных регионах. И в результате познакомились и уже оформляют опеку над 11-летним пареньком из Санкт-Петербурга. Поздравляем и желаем легкой адаптации. Еще одна Елена вместе с мужем живет в Москве. 11 лет назад в эту семью уехал из кемеровского дома ребенка наш подопечный Тёма, о котором мы рассказывали на сайте проекта и в соцсетях. Недавно Елена написала нам и спросила про брата и сестру из Иркутска.
13: Чем вас так заинтересовали ребятишки?
14: Вот бывает, смотришь на ребенка и понимаешь, что какой-то свой ребенок. Ну, у меня старшие уже выросли, и вот точно так же, и я бы сказала, ни разу не промахнулась.
13: А сколько у вас ребятишек-то?
14: Ну, у меня сыну 32, приемные выросшие 22 и 21 будет. Девочка вот сейчас 18, мальчишке 15 и младшему 14 будет.
13: Ух ты! И что, мало? Хочется еще?
14: Малышей уже нет, а таких вот подростков, предподростков, да, вполне.
13: А вы подростками уже брали ребят или вы с малышей растили?
14: Нет, мои все с малышей. Анюта с годика, Надя с Линой, им было 3-4, Тёма с 2 лет и Влад с 4. Но у меня есть опыт, как раз в том году девочка возвратной семьи, 17,5 лет, она у нас полгода жила, там такой сложный возврат был, и от фонда попросили ее взять. Тут я поняла, что мне, в общем-то, очень комфортно именно с подростками, и вот.
10: Этой семье свой контактный номер передала руководитель отдела опеки по городу Иркутску, но звонка тоже пока не последовало.
14: Да, я в итоге не стала, потому что мы там 9 класс, до лета у меня работа, и плюс ОГЭ до середины июня я точно из Москвы не выездная. Но я потихонечку собираю документы. И с документами тогда уже буду звонить, потому что у нас же еще вот это вот прохождение психологическое, у меня же 3, они, я думаю, не дадут 2 просто так без этого психологического обследования.
13: Ну, вообще оно по закону-то добровольное.
14: Ну, в том-то и дело. Но они же тоже, типа, добровольно не дают. Я вот как раз думаю сейчас пободаться с ними или записаться и пройти. Как раз собираю информацию, как люди это делают.
13: То есть, в принципе, не оставили эту мысль?
14: Нет, я не оставила. Не-не-не.
10: Супружеская пара, которая живет в Ялте, столкнулась со странной проблемой. Документы Таисия с мужем собирали вдвоем. Заключение органа опеки выдали тоже на 2. Но поехать сейчас за ребенком сможет только Таисия. Обзванивая региональных операторов банков данных о детях-сиротах, она с удивлением услышала, что одно ее не примут. Мол, либо на прием должны прийти оба, либо никак.
13: Насколько далеко вы готовы поехать?
15: Знаете, я после того, как здесь провела несколько бессонных ночей над этой базой и успела поплакать, что совершенно для меня не свойственно, я уже даже до Саха-Якутии дозвонилась. Мне уже все равно.
10: Но практически везде на вопрос, сможет ли она одна ознакомиться с анкетами детей, познакомиться с ребенком и оформить над ним опеку, Таисия получала либо отрицательный, либо какой-то неопределенный ответ. С вопросом «как быть» и «поможет ли нотариально заверенная доверенность от мужа» женщина обратилась к нам. А мы попросили ответить юриста Оксану Хухлину.
16: Школа приемных родителей.
17: Здесь у нас, к сожалению, ситуация, которая до конца законом не урегулирована. И толкуется, на мой взгляд, и операторами банка данных, и вышестоящими организациями расширительно. Формально у нас есть два базовых нормативных акта, которые регулируют процедуру знакомства кандидатов с анкетами и потом с детьми. Это закон о банке данных 44 ФЗ и это приказ Министерства просвещения о работе банка данных. И там написано, что кандидат приезжает и имеет право получить конфиденциальную информацию о ребенке на основании своего заключения. А дальше у нас вступает в силу такая практика жизненная, что если у нас кандидатов двое, муж и жена, которые по, опять же, рекомендации Министерства просвещения получили одно заключение на двоих, ведомство предполагает, что раз двое, пусть приезжают оба.
10: Но получается очень странная картина. Если из двух супругов собирает документы, проходит школу приемных родителей и получает заключение кто-то один, чаще это женщина, то по закону ее мужу достаточно написать в свободной форме согласие на то, что супруга по своему усмотрению выберет ребенка и оформит на него опеку или усыновление, а этот рукописный текст заверит органы опеки. И в этом случае жена или муж, если документы оформлял он, запросто может в одиночку поехать и привезти домой ребенка. А если оба приложили усилия, оба собрали документы, оба прошли подготовку и получили одобрение органов опеки? Выходит, что в таком случае один из супругов не может доверить второму то же самое, как если бы документы собирал кто-то один из них.
17: Ну да, я соглашусь, ситуация немного курьезная, но тем не менее пока это так. На многих сайтах у регоператоров прям отдельно висит оговорка о том, что если вы вдвоем кандидаты с одним заключением, вы должны к нам приехать и встать на учет вдвоем. Но очень часто на практике, после того, как на вас обоих посмотрели специалисты, например, банка данных, и вы вдвоем оформили документы, во многих регионах дальше согласуют вариант такой, что знакомиться с анкетами детей, знакомиться непосредственно с ребенком может только кто-то один из кандидатов.
10: И все равно получается, что хотя бы в первый раз приехать должны оба супруга. А если, например, жена может сейчас взять отпуск и поездить по регионам, а у мужа нет такой возможности? Или он планирует свой отпуск использовать на время первой адаптации ребенка в семье? Не все могут себе позволить просто попутешествовать по стране только для того, чтобы встать на учет и подать документы. Ведь с первого раза можно и не найти своих детей.
17: К сожалению, да. Получается, что в этом случае у нас для семей, которые вроде бы органами опеки оценены более качественно, я бы сказала, то есть органы опеки более уверены в этой семье, как в будущих усыновителях или опекунах, приходится тратить больше времени, больше ресурсов или, например, ограничиваться только соседними регионами, где они безболезненно могут съездить несколькими днями, потратив небольшое количество времени на переезд. Пока, к сожалению, действительно ситуация такая. Возможно, ситуацию немного исправят те поправки, которые у нас с января 26 года вступили в силу, опять же, в 44 ФЗ, относительно порядка постановки на учет. Потому что если до 26 года кандидату необходимо было и на первичный учет в регион ехать, лично подавать документы, и на знакомство с анкетами детей ехать, то сейчас вот этот первый шаг немного упростили. Для того, чтобы встать на учет в качестве кандидата и заявить о том, что я ищу детей вот такого-то возраста, пола и так далее, для этого можно как лично приехать в регион, так и направить заявку через портал госуслуг из своего личного кабинета. И в этом случае, после направления заявки в течение 10 рабочих дней, регион должен вам ответить, что да, у нас есть, например, такое-то количество анкет, подходящих под ваши пожелания, и вы можете приезжать знакомиться. К сожалению, пока вот только на этом этапе стало немножко попроще.
16: Школа приемных родителей.
10: Мы передали мнение юриста ялтинцам. Вполне понятно, что такое положение дел их не очень обрадовало. Супруги приняли решение переделать заключение о праве быть усыновителем на одну Таисию. Недавно мы снова пообщались.
15: Заключение я получила буквально несколько дней назад уже на себя одну. И собираюсь доехать до Москвы, там уже смотреть, что получится.
4: Вы к федеральному оператору хотите?
15: Хотела, да, к федеральному, наверное, ну, к московскому уж как минимум заглянула бы.
4: То есть будете смотреть базу, смотреть анкеты, искать детей? Или уже кого-то приметили?
15: нереально кого-то приметить на расстоянии. По базе, которая в открытом доступе, я уже даже не звоню.
18: Почему?
15: Ну, потому что несколько звонков, и они все холостую. То знакомиться, то уже пристроен даже вплоть до такого, что только сегодня выложили, оказывается, информация уже устарела давно. Расхождение с реальностью очень большое, поэтому решила для себя, что уже лучше на месте это делать, чем здесь кого-то присмотреть, обнадежиться, и через 2 недели, когда приеду, тут уже просто никого не застать.
10: Я рассказала Таисии, что мы хотим озвучить проблему, с которой они столкнулись, в эфире.
15: Очень хорошо, что вы это сделаете. Я думаю, что я далеко не одна такая. Пусть люди знают и уже это учитывают. Лучше бы это при приеме документов опеки сразу бы проговаривали специалисты. Было бы проще намного, потому что мы, например, сможем просто не подумали в этом направлении. А если бы сразу были предупреждены, уже бы столько времени не потеряли.
10: А еще лучше было бы, если бы такой проблемы и вовсе не возникало. Существует ли какой-то путь решения? Юрист Оксана Хухлина считает, что вариант есть.
17: Единственный выход, который я вижу из этой ситуации, возможно, законодатель поправит нам немного нормативные акты. Может быть, будут внесены поправки в тот же 44 ФЗ или в порядке работы с банком данных, где, например, будет написана оговорка, что если у кандидатов одно заключение на двоих, например, эти этапы они должны проходить вместе, ну, скажем, знакомство с ребенком, да, а первичный этап – встать на учет в качестве кандидата, посмотреть анкеты детей, принять решение, что вот, например, конкретно с этим ребенком мы хотели бы познакомиться. Может кто-то один из кандидатов происходить, все это может, например, с письменного согласия, оформленного у того же регионального оператора.
10: Звучит вполне логично, не правда ли? И не так уж сложно это осуществить. Будем надеяться, что законодатели обратят внимание на этот пробел в нормативных актах и помогут заполнить его так, чтобы не затруднить, а наоборот, облегчить путь потенциальных мам и пап к детдомовским мальчишкам и девчонкам.
9: Продолжение следует. Среди тех, кто очень ждет родителей, и наша новая подопечная. Она живет в одном из московских учреждений для детей-сирот. С ней вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская.
19: Где же ты, мама?
20: Внимательный взгляд карих глаз, аккуратно уложенные каштановые локоны, приятная и чуть смущенная улыбка. Это 16-летняя Даша. Она только что окончила 9 класс. А что планирует делать дальше?
21: Хочу поступить в колледж.
22: Какой?
21: Гостиничное дело.
22: А почему ты его выбрала?
21: Ну, нас просто как-то отвели на мероприятие, где нам рассказывали про работу в отеле, и меня это как-то прям заинтересовало, и я решила выбрать гостиничное дело.
22: Там с людьми надо общаться. Ты, наверное, коммуникабельная?
21: Ну да.
22: Много у тебя друзей?
21: Да, много.
22: Прям все-все друзья?
21: Ну, не прям все, но для меня достаточно. У меня 2 подруги и 4 друга.
22: А почему именно с ними ты дружишь?
21: Ну, я с ними больше каких-то этапов в жизни прошла. Больше доверия к ним.
22: Хороший друг, он чем отличается от всех остальных?
21: Ну, в случае чего, к нему можно сразу обратиться за какой-либо помощью. Ты будешь знать, что он тебя обязательно поддержит. И не будет никаких отговорок от него. Ты уверен, что именно он тебе поможет в какой-то трудной ситуации.
22: А ты такой друг?
21: Да.
22: Вообще, какой у тебя характер?
21: Ну, я добрая, решаю все словами, люблю честность. Ну, обычный характер, ничего такого.
23: Даша довольно зрелая и эмоционально, и социально для своего возраста.
20: К разговору присоединилась Екатерина Николаевна, психолог, заведующая отделом реабилитации ребят в учреждении.
23: Даша очень активная, довольно легко сходится со сверстниками, в то же время имеет твердые принципы. Несмотря на то, что здесь она у нас не является главной подружкой всех, и не стоит ни в какой компании детей, по натуре она лидер, довольно сильная девчонка.
24: И старательная очень девочка.
20: Добавляет Марина Валентиновна. Она руководит другим отделом центра, группой семейного воспитания.
24: Она очень так трепетно относится к учебе. Ей не нужно напоминать. Она сама придет и скажет, что да, мне вот здесь проблемы, мне нужен репетитор по этому предмету. И она сама будет прям вот заниматься, добиваться. И в школе нет у нее пропусков. Но жизнь девочек такая ответственная, серьезная и целеустремленная. Ну и, могу сказать, творческая, разносторонняя. Она, например, увлекается маникюром, макияжем, принимает участие в различных мастер-классах, особенно по визажу.
20: А чем еще Даша любит заниматься в свободное время?
21: Ну, если именно после школы, то я в основном подготавливаюсь к экзаменам, а потом могу прочитать книгу или посидеть в телефоне. А так еще по пятницам и воскресеньям я хожу в бассейн. Я очень люблю плавать. Да, давно. 4 месяца. Ну, для меня это хороший срок.
22: То есть ты меняешь увлечение?
21: Ну, да. Я не люблю останавливаться на одном. Раньше я еще рисовала, пела, танцевала. Ну, что-то мне не особо нравится теперь, поэтому забросила.
22: А чем еще ты занималась?
21: Ну, я пишу стихи. Они как-то спонтанно получаются.
22: То есть вот прям экспромты?
21: Ну да.
22: Ты кому-то их показываешь или только для себя?
21: Я их выкладываю на общий обзор на сайте. Их могут читать люди.
22: Даша, скажи, пожалуйста, а ты бы хотела куда-нибудь съездить?
21: Конечно, я бы хотела побывать в Японии очень сильно и в Германии. Для меня Япония — это какая-то такая страна творчества. Там просто зародилось одно из моих самых любимых искусств — это аниме. А Германия для меня связана с какой-то готикой, а мне это очень сильно нравится, поэтому тоже меня туда манит.
20: Какая же семья подошла бы такой активной, жизнерадостной и разносторонней девочке?
23: Точно могу сказать, что это должна быть семья опытная, не обязательно с приемными детьми, но опытная в воспитании вообще подростков. Может быть, еще тут важна какая-то готовность к разным увлечениям ребенка. Должны быть ресурсы эмоциональные, которые позволяют допустить общение с кровными родственниками. Даша будет черпать и свой ресурс оттуда. Это значимые для нее люди. Она переживает за кровных родственников, которые есть. Оттуда и поддержка может быть, если правильно организовать семейную систему. Даша вполне человек, с которым можно договориться, что-то обсудить. С ней, можно так сказать, немного каких-то бытовых проблем, школьных проблем. Ну и, наверное, это больше про какой-то индивидуальный контакт взрослого и ребенка, который ей важен.
19: Где же ты, мама?
20: Фотографии Даши, а также других ребят из Москвы, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи!
16: Детский вопрос. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нытеля» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане. Российские войска каждый день наступают и берут под контроль новые населенные пункты в ходе СВО. Конфликт на Украине быстро приведет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Далее подробно. Владимир Путин в Петербурге встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2025 году вырос на более чем 12%. Это хороший показатель, сообщил президент Владимир Путин.
2: Спасибо большое, что нашли время и приехали к нам в Петербург для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. У нас главный гость, и завтра у нас будет возможность поговорить о проблемах и двусторонних экономических связей в публичном плане и обсудить вопросы, связанные с ситуацией в регионе, в мире. Нам очень любопытно услышать ваше мнение о тех событиях, которые происходят в экономике. Ну а сегодня у нас тоже очень приятное событие. Это закладка фундамента будущего большого мощного объекта атомной электростанции, первой атомной электростанции в Узбекистане российского дизайна. Я знаю, что вы над этим очень много сами лично работали.
3: Долго
2: погружались в детали и уверен, что выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся. Ну а в целом экономики наших стран развиваются успешно. Мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год вырос более чем на 12%. Это очень хороший показатель. Мы с вами в постоянном контакте и всегда есть о чем поговорить, потому что объем наших отношений постоянно растет. Это касается и объема взаимных инвестиций. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику, хороший темп набрали. И главное, что это и то, и другое идет на пользу на обеим нашим странам. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
1: Далее президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС. В Жизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергетике Узбекистана Азим Ахмед Хаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике. Ранее Владимир Путин общался с руководителями международных информагентств. Российские войска каждый день наступают и берут под контроль новые населенные пункты в ходе СВО, заявил президент.
2: Примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Соглашения со стороны Киева могут подписывать разные люди, в том числе председатель Верховной Рады или сам Владимир Зеленский. Все зависит от документа и его юридических последствий, отметил Владимир Путин.
2: Ровно два года назад, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в первые в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Вы тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы

0: здесь, в Анкоридже, заявил Владимир Путин. Также президент заявил, что экономика России по паритету покупательной способности обогнала все страны Европы и Японию, заняв 4-е место в мире. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйполе. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира Большого шлема открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк в 6-1-6-3. «Я невероятно счастлива, это потрясающе, я никогда раньше ничего подобного не чувствовала», заявила Мира после матча. «Теннис спасен», написал у себя в соцсетях чемпион Ролан-Гаррос 96-го года Евгений Кафельников. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6-6-4. «Зенит» достиг соглашения о переходе нападающего Филиппа Аугусту из Трабзонспора за 20 миллионов евро. Контракт с 22-летним форвардом будет рассчитан до 31 года, а зарплата Аугуста в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год, пишет «Аджан Спорт». Ожидается, что официальное объявление о трансфере будет сделано 5-7 июня. «Реал Сосьедад» рассматривает вариант с продажей или арендой российского полузащитника Арсена Захаряна. Испанский клуб хочет сделать это в связи с нестабильной игрой футболиста, пишет АС. По информации источников, «Реал Сосьедад» по-прежнему уверены в талантах Захаряна, но считает, что на текущем этапе ему лучше продолжить карьеру в другом клубе. Хоккейный ЦСКА заключил 3-летний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне Хайрулин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-Арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. Предстоящий звездный уикенд станет вторым в истории Беларуси. Впервые лучшие игроки КХЛ собрались в Минске в 2010 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: Завтра в пятницу, 5 июня, в Южно-Сахалинске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, малооблачно, также без осадков. В Сочи плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 12, плюс 14. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

Дорогие друзья, нас приветствует маэстро Уильям Кристи, его замечательные коллеги, которые вместе составляют ансамбль старинной музыки «Les Arts Florissants», то есть «Расцветающее искусство». Это, кстати, название одной из замечательных французских партитур 17 века, но сейчас не об этом. Сейчас о партитуре тоже 17 века, и вы слышите, чем она заканчивается. Любовным дуэтом императора Нерона и его избранницы Поппеи в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи».

такого рода путешествиях, как наше сегодняшнее, а мы, если помните, предпринимаем их обычно с целью поиска исторической правды и живой исторической достоверности в тех оперных произведениях, которые нас интересуют с этой точки зрения. Так вот, в такого рода путешествиях мы много чего открыли, в самых разных направлениях очень далеко продвинулись, но пора уже, наконец, обратиться к самому первому случаю, когда опера, еще тогда совсем юная, совсем новая, недавно изобретенное искусство, в первый раз обратилась к исторической правде. Мы ведь помним, что когда-то на рубеже 16 и 17 столетий идея флорентийских аристократов, собиравшихся в кружок, известный под названием «Флорентийская камерата», заключалась в том, что они будто бы придумали, как возродить античный театр. Столько о нем слышали, столько читали, но никогда его, естественно, не наблюдали, потому что вся эта история безвозвратно канула в прошлое, а вот теперь они знают, как все это вернуть. И видели они путь этого возрождения в том, что будто бы, по их мнению, все актеры греческого античного театра вообще не разговаривали, а пели. Именно поэтому их было так хорошо слышно вот в этих огромных многотысячных амфитеатрах под открытым небом. Именно поэтому все это было так зычно, пафосно и многозначительно, уже не говоря о прочих достоинствах, которые приписывают античному театру. Но сохранились тексты пьес, но при этом никто действительно не знает, как это звучало и выглядело. Вот они придумали себе такую античность. Это неправда. Никто там не пел, люди разговаривали, особым образом декламировали эти сохранившиеся тексты Софокла, Эсхила и многих других. Но, как бы то ни было, именно с этой, хоть и ошибочной, но очень интересной идеей, отсчитывается время существования оперы. Первая дошедшая до нас опера тоже принадлежала перу Клаудио Монтеверди, и называлась она «Орфей и Эвридика». Впервые показана в конце февраля 1607 года при дворе мантуанского герцога. И именно она, собственно, первой оперой и считается. После этого Монтеверди прожил еще очень долгую жизнь, много чего сочинил, и мадригалов, это многоголосные песни, и театральных произведений, которые в разных местах Италии ставились, не только для элитарного аристократического круга, но и для простой публики. Это были даже общедоступные спектакли. И вот последняя его вещь, появившаяся на венецианской сцене в 1642 году, это как раз коронация Попея. Это реальная древнеримская история, эпизод из времен императора Нерона, с которым мы сейчас, собственно, уже встретились. И я буду иметь честь представить вам ее персонажей в том виде, в каком они впервые вышли на оперную сцену. Когда людям действительно предлагалось поверить, что 1500 лет назад, даже чуть больше, в самом начале новой эры летоисчисления, все именно так и происходило. Что дуэт счастливый и финал исключительно счастливый. Это мы с вами уже, конечно, заметили. Как все это начиналось, сейчас мы вам покажем. Только одно небольшое уточнение. В реальности сохранилось со всеми сомнениями, действительно ли это рука Монтеверди, или, может быть, это кто-то другой. Может быть, это вообще разные авторы и в разное время дописывавшийся текст. Вот все это сохранилось в виде вокальных строчек, то есть мы точно знаем, как герои должны петь, и небольшого басового сопровождения. Вся остальная музыкальная материя, которая между ними, это так или иначе предмет реконструкции. И восстановление, которому это произведение подвергалось много раз, убедительнее и достовернее всего, ну, по крайней мере, из недавних прочтений, звучит именно у маэстро Уильяма Кристи. Вот так звучит пролог с симфонии, когда все начинается. А дальше, естественно, будем внимательно следить за событиями и разбираться, кто есть кто в этой истории о коронации Попея.

Я напомню, друзья, это Уильям Кристи, «Les Arts Florissants», то есть «Расцветающее искусство», и это хор, инструментальный ансамбль, а к ним примыкают замечательные певцы-солисты, среди которых Соня Йончева, Рената Дольчини, Кейт Линси, Карло Вистоли. Это все большие имена, особенно в мире старинной и очень старинной музыки. Но нам главное сейчас не как самих певцов зовут, а как звучат их персонажи и что между персонажами происходит. Поскольку мы все-таки считаем, что история подлинная. Так вот, в этой истории, кроме императора Нерона и Попеи, это его очередная, не первая и не последняя жена, очень важен персонаж по имени Оттон. Это ее, Попеи, бывший муж. Считается, что сама Попея дама приятная во всех отношениях, безусловно, но при этом беспринципная карьеристка, которая поставила себе цель добиться высшей власти, высшего богатства и высшего статуса в Риме. Естественно, к тому и шла, чтобы в конце концов стать супругой Нерона. А Оттон — это только ступенька на пути этого восхождения. Не очень блестящая, прямо скажем, у нее репутация историческая, у Оттона тоже. Известно, что это друг и собутыльник Нерона. Во всех его знаменитых эпических безобразиях, которые были до этой истории и потом продолжатся позже, а некоторые из этих безобразий носят совершенно криминальный характер, например, та роль, которую он сыграл в смерти собственной матери, и не будем дальше в это углубляться. Так вот, считается, что Оттон был ему верным спутником и не просто собутыльником, а именно соучастником. Но вот так он звучит в опере Монтеверди. Его роль тут значительно более благородна, чем на самом деле. У него как бы Нерон пытается отбить жену, и он оскорбленная сторона.

Это Оттон в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Попеи». Вот теперь сама Попея. На пути к своему будущему, давайте выразительно поставим это слово в кавычки, счастью. Оно тоже несколько отличается от того, что мы слышали в начале, и от того, чем заканчивается сама опера. Но вот как она разговаривает со своим будущим мужем и императором. Она манипулирует им очень грамотно, а он, ну, до того капризный, до того избалованный.

итальянском оперном театре 17 века женскими голосами пели и мужские, и женские роли. Вот здесь Соня Йончева в роли Попеи, а Кейт Линси в роли императора Нерона. И Нерон, пожалуй, звучит гораздо более визгливо и несимпатично, чем дама, которая пытается завоевать его сердце. А сердце там очень переменчивое и неверное. Но дело-то не в этом. Дело в том, что есть все-таки человек, в том числе и в непосредственной близости от Нерона, который знает, что хорошо, а что плохо, что по совести, а что против совести, и об этом не молчит. Это великий философ Сенека. Вот он с Нероном о чем разговаривает, напоминая, что вообще-то у Нерона есть жена, царица Оттавия, и все эти аморальные похождения не лучшим образом сказываются и на репутации императорской власти, и на нравах в обществе. Причем Сенека поет мужским голосом, это Рената Дольчини.

Друзья, я напомню, это опера Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». Первая из дошедших до нас опер далекого 17-го столетия, это 1642 год, год премьеры, написанных на настоящие подлинный исторический сюжет, то есть на основе реальных событий. Вот их некоторая реконструкция. Вполне возможно, что примерно так и звучал диалог между императором Нероном и философом Сенекой о том, что правильно, а что неправильно. Я только уточню. Сейчас они не просто разговаривают о своих взглядах на мораль, престиж власти и еще многие другие интересные темы. В результате этого разговора Нерон прикажет Сенеке принять яд. Это такой изощренный способ казни. Когда-то подобным образом афинское общество приказало яд принять другому великому философу – Сократу. А Сенеку, к сожалению, постигнет здесь та же участь, и нам не стоит об этом забывать.

Итак, какая у нас, собственно, история предшествует коронации Поппеи, одной из жен императора Нерона, в опере Клаудио Монтеверди того же названия «Коронация Поппеи». Предыдущую жену каким-то образом нужно или изолировать, или удалить. Мужа Поппеи тоже примерно тем же образом надо нейтрализовать, чтобы его не было. Ну, просто убить, к тому же ближайшего друга и человека знаменитого в Древнем Риме, нехорошо. Жену свою прямо так открыто убивать он тоже не готов, император Нерон, хотя человек он абсолютно беспринципный, и в голову ему может прийти все, что угодно. Любое безобразие, вплоть до идеи спалить город Рим, чтобы полюбоваться его пожаром, этим заревом знаменитым, и это известно среди его похождений. Но вот его нынешняя жена, то есть действующая императрица по имени Оттавия. Ее поет еще одна замечательная певица, француженка Стефани Дустрак.

Ну, вот видите, как получается. Есть двое влюбленных. Это очень несимпатичные, испорченные, аморальные люди, но каждый из них думает, что стремится к собственному счастью. И это, в общем, вполне соответствует канве реальной древнеримской истории. У Попея есть муж, у Нерона есть жена, и каким-то образом эти препятствия нужно устранить, чтобы Нерон мог вступить в очередной брак. Но при этом муж Попеи сидеть сложа руки тоже не готов. Тот оттон, который в опере значительно благороднее и симпатичнее своего исторического прототипа, берется за оружие. Более того, он бы почти осуществил свое страшное цареубийственное намерение, если бы его не остановило случайное стечение обстоятельств. А берется он за оружие, при этом еще и надевая плащ своей бывшей возлюбленной. У них там все очень непросто, и бывшие есть у всех и всегда. Вот его бывшую возлюбленную зовут Друзилла, и их диалог о благородстве тоже очень интересен. Потому что когда его ловят, то его-то отпускают, а поскольку он был в ее плаще, то за несостоявшееся убийство судить и казни предать по всей строгости тогдашних жестоких римских законов собираются ее. Стало быть, ему придется ее спасать.

Это Аттон и Друзилла, то есть муж Попеи и его бывшая возлюбленная, которую теперь он должен спасти, потому что иначе он бесчестный человек и вообще ему не место ни в этой истории, ни в реальной древнеримской, ни на сцене у Клаудио Монтеверди в опере «Коронация Попеи». Сенека, великий философ, к сожалению, заканчивает свое пребывание и на сцене, и в реальной римской истории, и при дворе императора Нерона, потому что Нерон больше не хочет видеть его в числе живых. Вот если помните, у Эдварда Станиславовича Радзинского была такая пьеса «Театр времен Нерона и Сенеки». Вот там примерно то же самое происходило, но по-другому. Я напомню, опера Монтеверди – это первый случай, когда в музыкальном театре были воплощены реальные исторические события. Вот так выглядит эта ситуация, и действительно он умрет. Потому что пойти в этой ситуации против воли самодержца и остаться жить было бы еще хуже, было бы бесчестно и недостойно, в том числе великого мудреца.

Итак, друзья, напомню, мы с вами практически у финальной черты оперы Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». О том, как устранялись все препятствия к браку между императором Нероном и его очередной возлюбленной. Сенеки больше нет, и осталось последнее из этих препятствий. Императрица Оттавия отправляется в изгнание. Ну, кстати, реальный Оттон, то есть бывший муж этой возлюбленной Поппеи, он тоже по факту отправится в дальнее изгнание, но, впрочем, почетное и довольно комфортное. Его назначат правителем римской провинции Лузитания. Это нынешняя Португалия и юг Испании. Ну, от Рима, сами понимаете, достаточно далеко. Потом он, конечно, вернется, но потом уже и Поппеи в живых не будет, потому что брак этот и скоротечным оказался, и вовсе не таким счастливым, как мы его уже слышали и еще раз в заключение этой оперы услышим. Вот этот безоблачный дуэт двух главных голосов Нерона и Поппеи, он резко противоречит исторической правде, потому что, да, в момент и свадьбы, и, собственно, коронационного ритуала все хорошо, но затем довольно скоро беременную Поппею Нерон толкнет коленом в живот. То ли случайно, по глупости, то ли нарочно. И этого никто не знает. Все это известно в печальных подробностях, потому что это приведет не только к потере беременности, но и к смерти Поппеи довольно скоро. И он будет считать себя виновным в этой смерти, будет ее оплакивать, но безобразие свои ни в коем случае не прекратит. Вот такой это император. А пока прощается с Римом, с родиной и со всеми, кто ей дорог, благородно прощается, отправляясь в совсем не такое почетное и не такое комфортное изгнание, бывшая императрица Оттавия.

А вот теперь, друзья, тот финал, к которому мы, собственно, и шли, уточнив все подробности, все существенные расхождения между оперой и исторической реальностью Рима 2000-летней давности, мы вместе с Клаудио Монтеверди завершаем первую из дошедших до нас опер, основанных на реальных исторических событиях. Коронацию Поппеи. В этом финале участвуют не только исторические персонажи с именами, но и такие персонажи из древнеримской античной мифологии, как Амур и Венера. Они тоже являются на сцену, чтобы этот брак благословить. А что он не будет таким счастливым, каким кажется, это уже другая история. В любом случае, огромное спасибо маэстро Уильяму Кристи и его коллегам из блистательного ансамбля старинной музыки «Les Arts Florissantes» за это исполнение коронации Поппеи Монтеверди. Оно состоялось в 2019 году на Зальцбургском фестивале, и вы сами, конечно, оценили, насколько это было прекрасно.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Далее подробно. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Жигзагской области. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой флагманский технологичный проект, является ярким примером дружбы и сотрудничества двух государств, заявил Владимир Путин.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников торжественной церемонии, посвященной запуску строительства Росатомом первой атомной электростанции в Узбекистане. Символично, что мы даем старт этому масштабному совместному российско-узбекистанскому проекту отсюда, из Санкт-Петербурга, вместе с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Начало заливки бетона в фундамент энергоблока номер один будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества в двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство. Партнерство, которое носит обоюдовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов наших государств. Росатом построит в Жигзагской области Узбекистана два больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной.
1: Шавкат Мирзиёев назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем. Ранее Владимир Путин пообщался с руководителями международных информагентств. Президент сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
3: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о законности представления Зеленским Украины. Любые документы должны подписываться с легитимными лицами. При этом глава государства отметил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине.
3: Ровно два года назад, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Вы тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк 6-1-6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6-6-4. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. А в четверг сборная России прилетела в Волгоград. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание «Ле Паризьен». Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Московский хоккейный «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольчаником. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольчанюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. В завершении футзал «Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России. В 4-м матче финальной серии «Ухта» на выезде обыграла «Тюмень» со счетом 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 5 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, пасмурно, очень сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 12, плюс 14. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
4: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Просвещение.
6: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Сегодня в нашей рубрике «Пространство большой игры» мы снова отправляемся в Северо-Восточную Азию и будем изучать этот регион с точки зрения силовых, военных связей.

0: которыми обрастает этот регион, Китай и его соседи, возможно, в преддверии очень острого конфликта, конфликта с Западом, который вовсе не хочет уступать свое лидерство в этом постколониальном мире, возможно, даже укрепить новую империю, но об этом чуть позже. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Валерьевна, новости из Северо-Восточной Азии буквально идут потоком. Визиты руководителей сверхдержав. Там и Трамп, там и Путин. Си ведет переговоры с сопредельными странами. Видно, что этот регион, возможно, не совсем заметно для средств массовой информации, буквально в очень большом напряжении. Это напряжение вызывает естественную реакцию политиков укреплять связи, возможно, неочевидные, в том числе силовые, в том числе военные, в том числе по ведомству спецслужб. Вообще, как живет Северо-Восточная Азия? Ведь не Китаем единым она пытается удержаться от конфликта, который хочет развязать Запад.
1: Да, когда мы говорим именно про Северо-Восточную Азию, сразу нужно отметить, что здесь нет устойчивых союзов. Как ни странно бы это ни звучало, но здесь нет и не может быть устойчивых союзов. Начиная от того, что Китай играет свою партию, и, соответственно, он пытается балансировать ситуацию, отказывается, например, от оборонных соглашений, и это совершенно очевидно. Второй важный момент заключается в том, что здесь выстраивается некая такая нестабильная стабильность, я бы так сказала, диалектически. Выстраивается такая нестабильная биполярность, условно говоря. С одной стороны, а причем она очень, так сказать, выстраивается с опорой на внешних игроков. Прежде всего, когда мы говорим об одном полюсе, это Соединенные Штаты Америки и их, так сказать, союзники, скорее сателлиты в регионе Япония и Южная Корея. А с другой стороны, вот западный мир видит, как бы Китай не относится достаточно, так сказать, лояльно по очень многим позициям, при том, что он находится под санкциями, и все-таки его обвиняют в авторитаризме и так далее, но тем не менее с ним не разрывают дипломатические контакты, а больше того, как вы сказали уже, к нему едут, так сказать, этот поток не останавливается визитов. Поэтому такое сложное отношение к Китаю, так условно скажем, но все равно его рассматривают в стратегиях оборонных в одном ряду, так скажем, с группой авторитарных, в кавычках, государств, да, которые, в общем, с точки зрения Запада являются некой осью зла, опять же, в кавычках, с точки зрения Запада. Так вот, эта ось какая? Да, это, в общем, авторитарное государство в лице России, Ирана, КНДР и Китая. Поэтому Китай как бы что ни делал, как бы куда ни балансировал, и как бы не балансировал, тем не менее, он вот в этой связке находится с точки зрения западных экспертов, те, которые занимаются военно-политическими стратегиями. И мы видим, как полыхает, значит, подожгли, так сказать, в Европе Россия занялась проблемами, да, подожгли Иран. Что думает Китай? Понятно, что он думает и как он к этому относится. Но, с другой стороны, Запад сделал неверный отсчет с точки зрения того, что полагали, что ни Россия, ни Иран огрызаться не смогут. Но или не смогут противопоставить что-то более серьезное. Даже с Ираном, в общем-то, не получается. Поэтому для Китая это тоже временный лаг. И очень серьезно вот эта ситуация влияет на тоже дестабилизацию. Появляется еще больше внешних игроков. То есть, с одной стороны, вот такая неустойчивая биполярность, она именно неустойчивая. Обратим внимание еще на то, что исторически вообще в регионе очень сложно работают именно оборонные соглашения многостороннего плана или соглашения, связанные с безопасностью многостороннего плана. Они работают только если государство региона подключается к другим соглашениям, и это, скажем так, околорегиональные структуры, но в частности это ШОС, которые относятся вообще к Евразии, да, в этом контексте, и там работает Китай, собственно, да, и Россия. Россия, еще раз повторю, она все-таки, восточный регион относится к этому региону вполне Северо-Восточной Азии. Ну и кроме того, мы можем сюда даже отнести и ОДКБ. С этой точки зрения у нас тоже, например, в академическом дискурсе есть работы, которые следуют фактору ОДКБ с точки зрения стабилизации и вопросов безопасности в более широком регионе, не только обращенном на постсоветское пространство. Хотя изначально, в общем-то, это основная задача ДКБ. Вот в этом контексте, да, многостороннее соглашение. А в самом регионе, смотрите, с привлечением даже внешних игроков, но возьмем вопрос ядерной денуклеаризации, так скажем, да, Корейского полуострова, ядерная проблема. Так там тоже заморожены эти соглашения. А те соглашения, которые во многом подписаны, единственный пример многостороннего соглашения с участниками, это тоже внешние участники, это Штаты. Но с большим трудом в 2021 году Южная Корея и Япония сняли якобы все свои претензии, да, Шангри-Ла саммит. В 2023 году Кэмп-Дэвидские соглашения, и Штаты намерены перекинуть на себя вот эти военно-политические обязательства на их союз. Формируются новые структуры взаимодействия. Да, с 2025 года формируется секретариат, который постоянную работу ведет. Но по общем, многим другим проблемам есть нестыковки. И знаете, вот исходя из того, что в общем-то, у нас исследователи, которые занимаются регионом, говорят, но, в общем, распространенная точка зрения среди российских ученых состоит в том, что все-таки вот эти многосторонние соглашения тоже являются по большей части просто политической проекцией. Хотя западные эксперты и у нас некоторые, так сказать, политологи, журналисты относятся к этому как к некому прообразу такого азиатского НАТО. Но с точки зрения, скажем так, академического сообщества, все-таки они не дотягивают, да, они вот, это как бы первые шаги. То есть даже у Штатов не получается в этом регионе утвердить вот эту вот общую какую-то планку. И больше того, обратите внимание, что когда Штаты начали уходить, возникла паника в Японии и Южной Корее. Уходить как? Потому что Япония и Южная Корея – это первое, третье место по численности американских войск в мире. На втором месте у нас Германия находится. А они стали перебрасывать войска и частично уходить. Поставили вопросы о Германии, присутствии и Японии, Южной Корее, потому что у них проблема, Израиль запросил помощь. Соответственно, идет переброска живой силы, идет переброска ресурсов, снаряжений, вооружений. С точки зрения трат ракет, тех же самых Патриот, за короткое время можно потратить практически весь арсенал. И когда в Южной Корее это увидели, когда в Японии это увидели, они пришли к выводу о том, что это неэффективно. И в итоге это тоже повлияло на их стратегию. Еще очень важный момент, вот последний, наверное, обращу внимание на это, что очень во многом благодаря внешним игрокам, которые стали приходить в этот регион, именно как раз 23-24 год, когда Штаты стали, так сказать, решать вопросы с Ближним Востоком, да, в большей степени стали обращать внимание на этот момент и выбрали другую концепцию, другой подход к Китаю, как, так сказать, сдерживание скорее, да, чем готовность. Они сейчас не готовы вот к такому полномасштабному конфликту. И Европейский Союз, Великобритании решили, в общем-то, а мы сейчас здесь тоже поиграем. И очень интересно, что вот эта вот тактика того, что идея связанности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, а еще раз повторю, Индо-Тихоокеанский регион – это калька западного подхода. У нас некоторые ученые, правда, тоже используют этот термин, но мы чаще говорим об этом, когда фокус идет на Индию все-таки, да. А у нас в основном этот регион называется Азиатско-Тихоокеанский все-таки, да. Вот эта связанность, она перешла к экспертам, к стратегам, так сказать, Южной Кореи и Японии. И очень забавно было наблюдать и читать несколько статей южнокорейских военных экспертов, которые пишут о том, что страны такие делают отсылки к украинскому конфликту и пишут о том, что вот украинский конфликт сегодня – это Восточная Азия завтра. В Европейском Союзе примерно то же самое говорят, о том же самом говорят, но немножко все-таки более, так сказать, выдержано, потому что не сравнивают Украину и Тайвань хотя бы. А вот в Южной Корее уже настолько, видимо, поддались этой панике того, что нужно все-таки что-то делать, что вот такие, аж вся, весь регион сравнили Украину и весь регион, и даже не просто северо-восточный, да, вот просто Восточная Азия. И с учетом того, что есть устойчивые экономические связи, при этом обращаю внимание обязательно, что Япония и Южная Корея торгово-партнер номер один Китай, устойчивые экономические соглашения. У них проблемы, когда они начинают договариваться про безопасность, про военные угрозы, они не могут найти точку соприкосновения, да потому, в общем-то, им это и не нужно. Но приходит всегда кто-то со стороны и говорит, а вот вы тут недостаточно, а вот вам тут угрожают, а вот мы вам напомним о других угрозах. Вот на эти угрозы вы не смотрите, смотрите на другие. А у Японии, у самой страны проблемы не только, так сказать, она нам претензии предъявляет, так и к Китаю тоже, да, там есть проблемы. И поэтому, в общем, Северная Корея и Тайвань – это не единственные проблемы в этом регионе. И в этом контексте, да, безопасность, то там, скажем так, потенциально, там очень серьезная ситуация. Потенциально там появляются игроки, которые несут с собой вот эти все озабоченности европейские. Слишком много европейской озабоченности перешло сейчас дополнительно вот в этот регион. Поэтому, конечно, у нас наши, так сказать, эксперты, которые занимаются военными стратегиями, очень стали смотреть на эти соглашения внимательно и говорить о том, что мы не случайно подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое носит оборонный характер союз с КНДР. Но потому что, простите, но вы залезли туда со всеми, так сказать, одной ногой стояли. Сейчас вы туда уже с головой хотите погрузиться, вот какие-то там французы, вам что там, британцы, вам что там надо делать? Вот вы зачем туда идете?
0: Буквально мы видим кипение шекспировских страстей, и сателлиты Запада могут воскликнуть, как устами Гамлета, да, «Frailty thy name is woman», «Непостоянство имя твое женщина». Тут рядом США в роли дядюшки, как отравителя. Ну, короче говоря, настоящий Гамлет. Вот не наши поделки наших московских театров, а серьезная такая трагедия на наших глазах, потому что, с одной стороны, география – это судьба и соседи Китая обречены на торговлю с гигантом и другими гигантами, поднимающимися, там Филиппины, Индонезия, ASEAN, Северная Корея, все равно они соседи. С другой стороны, хозяева этих оккупированных, по сути дела, территорий Японии и Южной Кореи, они пытаются из них сделать украинскую торпеду в борт китайского линкора. Никому не хочется превращаться в украинцев, никто не хочет превратить свою процветающую страну вот в эту постоянно сжимающуюся, сокращающуюся шагреневую кожу вот этого конфликта, самоубийственного, подчеркиваю, конфликта, на котором Запад получит только удовольствие. Не он воюет, воюют другие, прекрасно, только подливай керосин в огонь. В этом случае очень же важно не только то, о чем пишут публично в средствах массовой информации эксперты, да, это такой внешний антураж, слова даны для того, чтобы скрыть истину. Есть контакты спецслужб, есть договоренности силовых министерств, есть все равно уже отлаженное балансирование на грани. Как бы тут друг на друга не начать случайно конфликт между Южной и Северной Кореей и так далее, и так далее, и так далее. Получается, что когда Трамп приезжает договариваться с товарищем Си, то у него не было сильных карт на руках. Он не захватил Тегеран, он не победил Иран в короткие сжатые сроки. Тогда бы он держал Китай за горло вот этой нефтяной удавкой. И все бы персы и все арабы тоже были бы, ходили бы по струнке. Не получается. Вообще уже дважды Запад и прежде всего США у них не получается развернуть военную кампанию. Я вот заканчивая, вспоминаю, где-то год 24-25, вот на этом рубеже, вдруг американская политика перестала громко кричать об угрозе Китая. Они как-то так втянули, начали втягивать щупальца, потом новая администрация, и вдруг мы видим, как снимают сейчас руководителя американской разведки и меняют на несколько другого такого, сказать, сторонника длительной конфронтации с Китаем, но уже длительной, выверенной, аккуратной, такой Джеймс Бондовской, не то что кавалерийская атака через АУКУС и горячий военный конфликт в 26-м году, 26-й год, а его уже наступил, конфликту Запад не готов, США не готовы. Значит, опять сменяется стратегия на длительную конфронтацию, или я ошибаюсь?
1: Нет, все правильно, конечно, это длительная конфронтация, с учетом того, что сейчас выстраиваются именно определенные точки захода в регион, и обратите внимание, что эти точки захода не столько экономические, сколько экономико-военно-политические, я бы так сказала, потому что те соглашения, которые подписываются, они носят очень серьезный такой военно-политический компонент. Европейский Союз, для него важно установить экономические связи, но он же подписывает соглашение о безопасности. Обратим внимание на то, что это соглашение, которое подписывается с 24 года. То есть, в принципе, с 23 года они начинают выходить в этот регион. В 24 году, 25-26 год, вот на наших глазах происходят вот эти изменения, вот буквально за последние 2,5 года. И эти соглашения связаны с вопросами безопасности, прежде всего, как они говорят, обеспечение морского судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть, например, Европейский Союз предлагает свои технологии совместное патрулирование. путей морских коммуникаций и защиту подводных кабелей. В прошлый раз мы уже упоминали, что с Японией, например, было заключено соглашение, по которому японцы допускают европейских специалистов по контролю над подводной инфраструктурой для выхода в Арктику. То есть вот это вот интересный момент захода такого, по контролям именно над путями.
0: В ответ Китай демонстрирует свою супербаржу и свой суперзахват, способный разрезать подводные кабели, механическая такая подводная рука на больших глубинах, там 3,5 километра. То есть идет игра на нервах. Вы тут защищаете кабели, а мы тут ни при чем, скажет Китай. У нас есть свой мирный подводный комбайн, который будет изучать, как там размножаются креветки. Ну и заодно, может быть, что-то там почикать на дне морском. Постоянно идет эскалация. Вот такая, это даже не риторика, а игра мускулами. Или вот я вот этот момент упустил?
1: Нет, это именно игра мускулами, потому что, опять же, исходя из контекста заключенных соглашений, которые уже работают, это вопросы всегда диалога оборонных производств. Когда, соответственно, страны Европейского Союза заключают соглашение о совместном производстве истребителя с Японией, туда же подключается Великобритания, но это говорит о том, что это оборонные технологии. Когда Великобритания подписывает соглашение, связанное с разработкой, например, новейших систем залпового огня, когда они подписывают соглашение, конкретно соглашение о передаче технологий или о совместных разработках, связанных со спутниковой связью, GPS-наведением вооружения, с новейшими дронами. Они подписали уже такие соглашения, например, с Южной Кореей. И там конкретные предприятия, конкретные данные, которые должны быть реализованы. Я уж не говорю о том, что Польша закупает, да, и в Южной Корее, и танки, и артиллерийские вооружения, и РСЗО закупает. То есть там очень много, соответственно, вот этих вот поставок. Нам причем неизвестны точные данные, точное число этих поставок, потому что цифры отличаются в зависимости от того, что, в общем, сообщают эксперты одно, фактически заявляется там некоторыми чиновниками другое, по факту, может быть, совсем третье. Вот, соответственно, происходит изменение вот в этом регионе за счет подключения вот этих вот внешних европейских игроков. И они тянут эту украинскую повестку вот и в Японию, и в Южную Корею. Они заставили их, в прямом смысле заставили, под видом солидарности с западным миром, и Штаты в данном случае только это даже приветствовали с самого начала, да, подключение этих стран как линию обороны, сказать, для защиты евроатлантического мира. А почему Северо-Восточная Азия должна защищать евроатлантический мир? Вот они затащили Японию, Южную Корею. Япония поставляет даже продовольствие. Южная Корея не только вооружение поставляет, но тоже какие-то гуманитарные поставки дают, какие-то компоненты, консервы туда поставляют, то есть поддерживая, так сказать, армию. И не говорят о том, что они таким образом поддерживают ту же самую Эстонию, Польшу, но какое дело от Южной Кореи до Эстонии и Польши? Простите, вот зачем? Это все перенос вот этой, значит, с больной головы на здоровую.
0: Там здесь и так есть логика понятная. Для Запада логика очень понятная, потому что Запад, если мы посмотрим структуру стран с самым большим национальным долгом, то Запад в долгах, как в шелках. Ему вывозить региональный конфликт высокой интенсивности, который все время грозит перерасти в глобальный термоядерный конфликт, ему в одиночку невозможно. Поэтому Запад все время подключил вот этот небывалый альянс в 50 с лишним стран, в том числе страны и Юго-Восточной Азии, и Северо-Восточной Азии, для того, чтобы хоть как-то облегчить вот это бремя, чтобы арсеналы и заводы, военные заводы Южной Кореи и Японии работали на Запад, на поддержание вот этого конфликта. Запад сделал всю просто стратегическую ставку на поражение России, возможно, более скорое. Если их дипломатия заявляет о том, что они хотят провести демилитаризацию России, но это в течение там победы в 26-м году, понятно, они вот как проигравшийся игрок в казино ставят все время на зеро. Они ставят, сейчас им нужно вывезить свои лапы, колониальные лапы из вот этой ловушки украинской катастрофы, где сгорают арсеналы, где сгорают реальные деньги. И вот здесь возникает вопрос, насколько Южная Корея, насколько та же Япония, которая внешне милитаризируется, насколько они сами готовы стать будущими украинами, будущими вот этими камикадзе в будущем конфликте против Китая. Насколько я вижу, последний, я вот еще один вопрос, кроме вот этих Южной Кореи и Японии, но не получается у Соединенных Штатов Америки и Запада подготовиться к конфликту с Китаем, потому что каждые полгода украинского конфликта меняют фактически технологии ведения высокотехнологичной войны. Новое поколение дронов изменяет всю тактику. И уже старые представления о высадке на Тайвань или защите Тайваня не работают. Скорость подготовки новых технологий ускорилась катастрофически. И вот в связи с этим, возможно, Запад вынужден взять паузу, возможно, стратегическую паузу.
1: Да, конечно. Вот если посмотреть заявление военных специалистов из Британского объединенного института стратегических исследований, Королевского института стратегических исследований, они признали, что уже нет гарантированного преимущества военного у западных стран в этом регионе. Нет, потому что Китай за 5 лет до 25 года совершил революционный скачок военных технологий. Революционный. И теперь он государство номер один в этом регионе. И не только в этом регионе. Посмотрите, что Штаты, по сути дела, признают ядерный паритет с Китаем. Они признали это. Они перешли, они поменяли свои концептуальные установки. То есть это серьезная оценка того, что было сделано. А если мы сюда добавляем возможности России, Запад как раз и хочет как можно дольше, чтобы Россия тратила свои ресурсы на украинском направлении. Но потому что они видят, что Россия подписала с КНДР соглашение оборонного характера. И это тоже мешает им, так сказать, свои лапы запустить и сюда, в этот регион. Заставит регион переключиться на европейский, так сказать, театр военных действий. Поэтому, конечно, вот это признание звучит. Исходя из этого, они делают определенные, ставят определенные задачи перед собой. По крайней мере, эти задачи действительно четко военного плана, а не экономического. Что важно, ни Южная Корея, ни Япония не готовы к тому, чтобы сбалансировать эту ситуацию самостоятельно, по крайней мере, на текущий период времени. Значит, они в 2022 году, обе страны, выпустили стратегические документы, связанные с национальной безопасностью, где, по сути дела, указали на определенные риски. Эти риски связаны как раз с внешними участниками, в том числе с тем, что они меняют свою позицию, и в том числе с, скажем так, непонятной, неустойчивой позицией самих штатов и с необходимостью взаимодействия с Китаем. То есть это такая вот ситуация, когда они... Вот есть такая данность. Воевать нельзя. Это конец всему, что долго выстраивалось. И, значит, Южная Корея сейчас, как ни странно, например, пытается таким образом выступить, как такой тоже новый балансир. Очень интересно было сделано заявление соответствующее в 2025 году президентом Ли Джуменом, который сказал, что южнокорейским, который сказал, что вот Трамп великий миротворец, дал ему государственную награду, и, по сути дела, вот вопрос о самостоятельном решении каких-то задач, он был связан, например, с передачей ядерных технологий. И этот же прецедент уже был, да, в рамках АУКУС, который мы его тоже рассматривали, этот прецедент. И вот, в общем, США дали добро, что Южная Корея будет вести разработки атомных подводных лодок. Вот, в общем, президент Южной Кореи сказал, что вот на 10 лет у нас есть работа какая-то. При этом Южная Корея скорее предпочла заплатить штатам, чтобы просто от них хотя бы чуть-чуть отстали, потому что некоторые эксперты посчитали, сколько южнокорейцы отдадут штатам, сколько штаты нагреют ручки свои, так сказать, на южнокорейском богатстве, так там 20% ВВП получается. Это огромные, огромные ресурсы. Там больше 300 миллиардов это инвестиции, военные компании, производство штатов. Там 15% пошлины. И то это вот они умоляли, чтобы снизили. Да? Это определенные соглашения, которые оплачиваются Южной Кореей. Это обязательства, которые они берут на себя по взносам. Кстати говоря, Япония тоже... Значит, немножко в лучшей ситуации, но тем не менее они тоже обязались до 5%, сначала до 2%, до 5% увеличить свои выплаты от ВВП, постоянную поддержку вот этих вот компаний. И взять на свои плечи все, самим спонсировать оккупационные армии. Это оккупация, просто всем оккупациям оккупация. Вот как нужно, собственно, оккупировать. Да? Вот Трамп действительно решил все свои проблемы. В этом смысле он сейчас сделал паузу в регионе, он умыл руки в этом смысле, сказал, вы платите за нас, и еще нам должны будете. А что прекрасная мы вам история. Должны, мы вам прощаем.
0: Прекрасная история, Наталья Валерьевна. Ведь тут какой момент в отличии между украинской торпедой и возможной гипотетической южнокорейской или японской торпедами, вот этими превращения территории в страны камикадзе, когда устанавливается абсолютно концентрационный лагерь, биореактор, население сводится с ума психотехнологиями и дальше бросается в топку окончательного решения там украинского, южнокорейского или японского вопроса. Понятно, эти территории не переживут конфликт украинского типа. Но ведь здесь еще какой момент. На территории бывшей Украины Запад применил стратегию контролируемой боли по отношению к России, промежуточной постепенной эскалации. То есть вот то, что у нас общество не понимает, вот эти пресловутые красные линии, все время потихонечку от какого-то первоначального ужаса, что вот сейчас Россия разнесет там аэропорт Джешув, нанесет удары по Польше, они постепенно, прошу прощения, борзеют. Они не понимают, что для нас, украинцы, это те же самые русские. Эту территорию Россия, Москва бережет, все-таки не оставляя выжженную пустыню. Но какой резон Китаю беречь Южную Корею? Какой резон Китаю беречь Японию со всеми вот этим, со всем шлейфом китайско-японских взаимоотношений и геноцида, которые японцы делали на китайской территории? Китаю с удовольствием будет, Китай получит громадное удовольствие от того, чтобы просто превратить Японию в безжизненную пустыню, особенно с учетом того, например, того геноцида, который Япония вытворяла во время Второй мировой войны в отношении китайского народа. И получается, никто не хочет быть Украиной. Проще откупиться, проще любым путем выскальзывать из удушающих объятий США и, по сути дела, вежливо так аккуратно посылать Запад в целом, который пытается хоть как-то устроить войну чужими руками. Я правильно понимаю вот эту ситуацию?
1: Да, конечно, абсолютно точно, потому что даже если мы говорим о возможности военных действий, у нас нет никакой гарантии не только, что, в общем, Китай не будет беречь эти территории. У нас нет никаких гарантий, что Южная Корея поддержит Японию, допустим, вот в этой, вот в этих военных действиях, особенно с учетом фактора Северной Кореи. Мы всегда должны понимать с вами, что если где-то в этом регионе полыхнет, то это означает, что одновременно полыхнет и в другом месте этого региона, и даже не в одном, а сразу в двух-трех, так скажем, условно, местах. Поэтому это будет именно катастрофа. То есть ее нельзя будет как-то стабилизировать или зафиксировать в каком-то определенном очаге. Возникают сразу несколько очагов. И сейчас то, что есть сотрудничество между Южной Кореей и Японией, именно военно-политическое, это только под влиянием Штатов. При этом Штаты уже не хотят нести всю нагрузку. Они хотят, чтобы те страны выполняли их приказ. Они будут отдавать приказ. Вот у них вот такая задача. Что в Южной Корее, не понимают, что их пустят в расход те же самые японцы. Японцы скажут, а вы вот это делаете. Идите, воюйте против Китая. Против Китая, Южной Кореи и против КНДР одновременно. Что это? Это самоубийство. Это самоубийство. И при этом очень интересно, что даже, например, Европейский Союз тоже рассматривает, что именно, если что, первые жертвы принесем в Южную Корею. Вот почему-то вот так выстраивается такая ситуация, что вот Япония как бы, так сказать, такой, ну, более стабильный как бы военно-политический партнер, который скорее выполнит приказ, а Южная Корея что-то непонятно. Давайте мы, если что, вот сразу ее в топку. Вот какая-то такая, оно, это все не озвучивается, естественно, прямым образом, но когда подписываются соглашения определенные, и когда европейские те же самые эксперты что-то говорят о Южной Корее, то сказывается такая, складывается ситуация, что, в общем, если что, вот Южная Корея, да, вот она тут на подхвате, она первая будет жертвой. Она будет жертвой сразу всех. Вот она уже гарантированно полыхнет так, что мало не покажется, в первую же очередь. Поэтому Южная Корея самая уязвимая. И исходя из того, что меняется баланс, там больше всего паники сейчас, именно в Южной Корее. И вот они пытаются найти какие-то точки, сбалансировать ситуацию. Вот это все связано вот с этими процессами. А японцы, они больше воспринимаются в регионе как националисты, которые, они могут в любой момент выйти из соглашения, если возникнет ситуация такая. То есть у них есть какой-то исторический опыт того, что они вот как самостоятельный такой игрок на международной арене. При этом Смотрите, на Японию делается ставка более серьезная, потому что, например, британцы, которые начали играть, глобальная Британия возвращается, вот такая, да, игра, они в 21 году начали проводить совместные учения с японцами. А, соответственно, в 23 году они подписали соглашение, когда стали первыми европейцами такого рода соглашение подписав, значит, о взаимном участии. То есть у них есть право устанавливать свою, вводить свои военные, свой флот военно-морской у берегов Японии. Вот они этого добились. Для чего? Что, это мирное решение? Нет, но они с Южной Кореей такого соглашения не подписывали. То есть это говорит о том, что если возникает какая-то ситуация с военными действиями, то мы понимаем, что, скорее всего, это ситуация, которая будет связана с вовлечением в первую очередь, в первую голову, так скажем, именно Южной Кореи, а потом Японии. То есть Япония как бы такой более фланг сдерживающий на другом уровне. Тут еще возникает как раз и ситуация диспозиции по отношению к России. То есть вот такой как бы план выстраивается, да, сначала. При этом, если рассматривать всю Азию, то это, скорее всего, Тайвань, Южная Корея, связанная, значит, с проблемами Северной Кореи в первую очередь, да, потом Япония. То есть вот примерно вот такая вот возникает ситуация. И она многократно, так или иначе, воспроизводится все время даже в соглашениях, которые подписываются. Даже в том, какая делается ставка на эти соглашения, как страны, другие внешние игроки себя позиционируют с этими государствами. Но ставка делается именно на Южную Корею и Японию, и Япония в этом смысле осматривается как такой более выдержанный участник. Но это все настолько трагично, драматично звучит, и прежде всего для южнокорейцев, что для них действительно стоят тяжелые времена, они действительно паникуют.
0: Давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что вот эта очередность выстраивания вот этих стран-камикадзе в Северо-Восточной Азии против Китая, она показывает на некоторые особенности стратегии США, прежде всего США в этом регионе. А мы через несколько секунд снова вернемся в Северо-Восточную Азию и поймем, как же соседи Китая пытаются избежать почетной участи быть камикадзе Запада в возможном конфликте против Китая. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», где в Российском радиоуниверситете мы говорим о неочевидных подводных течениях, камнях и прочих проблемах геополитики, которые не выходят на первые полосы СМИ. Мы обсуждаем все эти вопросы с нашим добрым другом, замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ереминой. Мы говорим о военных союзах Северо-Восточной Азии, в тени Китая. И мы говорим о том, что Запад уготовил Южной Корее и Японии роль стран камикадзе в возможном будущем конфликте против Китая. Эдакие брандеры, которые должны поджечь и гореть у бока Китая. Но здесь возникает вопрос, Наталья Валерьевна. Запад очень любит отработанные, особенно американцы. Вот такие высокотехнологичные американцы очень любят проверенные истории. Работает, применим в другом регионе. Получилось свести с ума Украину, сделать из нее страну камикадзе? Прекрасно. И вот эта схема дальше проецируется на Польшу, которую англосаксы готовят точно так же. И Англия та же в вот этой стратегии. Англия возвращается, да, Англия 21 века, Британия возвращается. Подписывает с Польшей такое же соглашение, как подписывает с Японией. Но мы чуть-чуть забыли про тот Тайвань, вокруг которого ломали все копья, был громадный крик. И уже в предыдущих беседах я задавал вам этот вопрос. Тот рывок, стратегический рывок, который совершил Китай за последние 5 лет, он же не только в сфере вооружения, а прежде всего в сфере высоких технологий и производства компонентов для микроэлектроники. И получается, что уже с точки зрения той революции в области полупроводников, кристалла, всего, что нужно для компьютеров, особенно системы искусственного интеллекта, ну, так скажем, драгоценность Тайваня, она уже кажется преувеличенной. Но даже если американцы взорвут заводы Тайваня, для Китая это не будет катастрофой, кризисом. Для всего остального мира – да, но не для Китая. И вот здесь, получается, тайваньский козырь перестал им быть. Так получается?
2: Да, а самое важное, что сделал Китай, он подготовился. И он продемонстрировал, как он подготовился. И сам факт подготовки Китая, он играет гораздо даже большую роль, имеет большее значение, чем то, что, какое производство есть в Тайване, и насколько оно развито или куда оно денется. В общем, действительно, Китай в данном случае очень большие усилия приложил к тому, чтобы стать вот такой сверхдержавой, по крайней мере, вот этого региона, в этом регионе. И в этом контексте, да, западные эксперты вынуждены признать, что даже объединенные потенциалы, объединенные именно военные потенциалы, не позволяют получить гарантированное преимущество. Нужно учитывать, что Запад не ведет справедливые войны, он ведет карательные войны. Он любит воевать, когда он обладает гарантированным преимуществом. В тех ситуациях, когда этого гарантированного преимущества нет, он напрямую никогда не полезет в драку. То есть, когда нельзя разбомбить противника одним махом, ну, бывают промашки даже в этом направлении, как мы видим, тогда, соответственно, скорее пусть воюет кто-то, ну, кто-то другой пусть это сделает, кто будет нашим прокси, соответственно, а мы обеспечим деньгами, военными ресурсами, поддержкой информационной и данными, разведданными и так далее. И вот, так, вот как раз на это идет акцент. То есть, когда заключает Запад соглашение об обмене разведданными, об отключении спутниковых связей, о новых разработках в этом направлении, когда говорится, вот это вы возьмете на себя контроль над этими зонами, и нам будет предоставлять, а мы вам будем тоже предоставлять эти данные, чтобы вы могли вовремя отреагировать, это говорит о том, что для них та же самая участь уготована. Это означает, что Запад не готов лобовую воевать с Китаем и не будет этого делать. Но он готовит к этой задаче в Южную Корею, то же самое Тайвань, кстати, действительно, Тайвань, Южная Корея, Япония, вот, пожалуйста, тут еще и, так сказать, южнее, да, Филиппины и так далее. Значит, Австралия. Здесь, смотрите, вот возникает вот такая ситуация, когда А Запад фактически заключает такие соглашения о совместных разработках, о том, что он соглашается передать какие-то данные. Он заключает соглашение о том, что они будут, особенно США, да, что они будут контролировать эту ситуацию, на них возлагается такая почетная обязанность быть, так сказать, застрельщиком и контролером. И решать, а мы вам поможем. Вы начинайте. А что такое постоянно происходит? Вспомним события 2008 года в Грузии. А вы начинайте. Говорили на Западе Саакашвили, а мы вас поддержим. А вы начинайте, говорили на Украине, а мы вас поддержим. Ну да, да, тут они, так сказать, поддерживают. Только, видимо, не все так просто, как говорится. Да,
1: но не войсками. Не войсками.
2: Но не войсками, да. Да.
1: Исключительно вот. Технологиями, оружием, потому что самое драгоценное – это население. Своим населением они не рискуют. Они запихивают, да, в мясорубку вооруженного конфликта заранее подготовленное и доведенное до психоза нацистское, такое националистическое население. Люди, находящиеся в этом биореакторе, они, по сути дела, обречены, потому что им наносится психотравма такой степени интенсивности, что психиатрические повреждения мозга после снятия вот этого колпака непрерывной перемоги, они катастрофичны для человека. Там мы получим десятки миллионов травмированных людей. Но ведь южные корейцы и те же японцы, они же не идиоты. Они же видят, что чуть что из них сделают то же самое. Возможно, здесь возникает такой парадокс. Я, может быть, ошибаюсь или прекраснодушничаю, но не показалось ли вам, что вообще общая такая милитаристская риторика Южной Кореи как-то стихла? И они уже, возможно, с точки зрения Южной, вообще с точки зрения будущего корейской нации, разделенной на два народа, вернее, на две части, северокорейской и южнокорейской, возможно, им, чтобы спастись, уже нужно потихонечку пытаться или задумываться о том, что как-то отгрести от Запада в объятия Кима, ну, потому что, ну, как? По-другому их просто уничтожит Запад, сожжет в этом конфликте.
2: Конечно. При этом там, похоже, уже понимают, что Западу даже не нужно победить Китай, это невозможно. Но Запад заинтересован в том, чтобы там постоянно был очень жесткий конфликт. Поэтому, ну, то же самое, что с Россией сейчас происходит, да? То есть вот даже победа не нужна, нужно постоянно оттягивать ресурсы, чтобы не давать возможность развиваться. И таким образом конкуренция, да, меняется ландшафт геополитический и так далее, со всеми последствиями. Это там тоже начинают понимать. Да их воевать, они будут воевать в одиночку против Китая, но это сумасшествие, да. Но тем не менее, да, вот они понимают, что они никогда не победят. Но им скажут идти воевать, и они пойдут, их никто спрашивать не будет. И это для них вторая причина жесткой паники. Отсюда вот этот курс южнокорейский на прагматичную внешнюю политику. Они стали говорить тоже, по примеру Индии, да у нас тут своя стратегическая автономия. Будучи оккупированным государством, на минуточку, да, они тут вдруг возомнили, что они, так сказать, тоже своя стратегическая, прагматическая автономия, у них прагматическая внешняя политика, и пытаются как-то балансировать. Поэтому они, так сказать, приноровились к определенной системе баланса. Как только происходят какие-то изменения в этой системе, у них возникает паника. Они находятся все время в состоянии паники. Кроме того, политическая элита, конечно, связанная США и западным миром, играет очень, так сказать, негативную роль очень часто в Южной Корее. Отсюда, в общем-то, и такое внимание к президентам, да, с помощью там коррупционных скандалов бесконечных. Они чувствуют себя временщиками, да, которые сейчас могут какие-то вопросы для себя исключительно решить, а не для страны, потому что проблема действительно серьезная. Именно из-за оккупированности, из-за оккупированного статуса. Это очень накладывает большой отпечаток на возможности во внешней политике. И, соответственно, политическая элита, она говорит, делает определенное заявление и какую-то определенную информационную пропаганду ведет исключительно для того, чтобы сохранить свои политические возможности, остаться у власти. Вот эта система, давайте мы будем нагнетать истерию против кого-то, чтобы сплотить население вокруг себя, это очень плохая игра, вот, которую ведут эти страны, потому что у них нет ресурсов для отражения, а они позволяют себе такую истерию, позволяют себе участвовать вот в этой информационной пропаганде. Они позволяют соответствующие публикации делать по украинскому конфликту, о том, как им важно втянуться вот в эту общую, поддерживать мира, основанный на правилах. На каких правилах? На правилах, которые означают, что вы будете принесены в жертву, для того, чтобы поддержать эти правила. Вот это все такая политическая игра, в которой в том числе играют и политические элиты. Это стран, к сожалению, это связано с тем, что у них статус. Все-таки они действительно очень серьезно ограничены в возможностях. Они вынуждены идти на поводу. Но они даже в этой ситуации пытаются. И других вариантов для них не остается.
1: Получается, что и Польша пытается избежать вот этой почетной участи убиться об русскую армию. И Южная Корея и Япония тоже пытаются избежать участи быть камикадзе в войне против Китая. А не кажется ли вам, Наталья Валерьевна, возможно, это мостик к следующей беседе, что даже недавний визит Трампа, он показывал, что у него нету готового решения, что он мог бы выложить на стол и сказать, ну ладно, вот тогда мы начинаем конфликт, или у вас будут проблемы, ну так, знаете, потихонечку поугрожать, и как-то с угрозами не получилось. Он был подчеркнуто, этот визит Трампа, такой, я бы сказал, берущий стратегическую паузу.
2: Да, конечно, просто зафиксировали статус-кво, потому что вот в этой связке Россия, Иран, Китай не получается ни на одном из этапов. И даже отказ, так сказать, попытка сбросить этот балласт ненужных конфликтов на каких-то других партнеров не получается. Кроме того, есть обязательства перед Израилем. И, соответственно, возникает ситуация, в которой Штаты не управляют миром. И вот им приходится это признавать, в том числе через этот визит в Китай.
1: Это очень интересная история, потому что вот мы прошли в нашем цикле пространство большой игры, мы шли и от Ближнего Востока, и разбирали прокси-ситуацию с Израилем, и на наших глазах был развернут чудовищный, подлейший геноцид в Газе и обезглавливающая операция на Иран. И мы видим, что Запад везде попадает вот в эти капканы собственной неготовности поддержать свой стратегический статус. Но об этом мы и говорим в нашем проекте «Пространство большой игры», потому что мы живем в небывалые времена, когда не каждую эпоху мы видим перестройку глобальной системы стабильности, глобальной системы блоков. Не каждую эпоху Запад оказывается в ситуации недоминирующей силы и постепенно ослабляющей силы. И это принципиально, уважаемые радиослушатели. Наталья Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольская. Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Далее подробно. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Жизакской области Узбекистана. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой флагманский технологичный проект, является ярким примером дружбы и сотрудничества двух государств, заявил Владимир Путин.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников торжественной церемонии, посвященной запуску строительства Росатомом первой атомной электростанции в Узбекистане. Символично, что мы даем старт этому масштабному совместному российско-узбекистанскому проекту отсюда, из Санкт-Петербурга, вместе с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Мирзиёевым. Начало заливки бетона в фундамент энергоблока номер один будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство. Партнерство, которое носит обоюдовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов наших государств. Росатом построит в Жизакской области Узбекистана два больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной.
1: Шавкат Мирзиёев на встрече с Путиным назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем.
3: Вооруженные силы России наступают ежедневно в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. По словам президента, российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
4: Примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. Ежемесячные потери украинских войск составляют около 40 тысяч. Киев хочет приостановки продвижения российских войск, но лучше остановить войну. По словам президента, для того, чтобы начать переговоры по Украине, необходимости в приостановке боевых действий нет.
4: Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, хочется это остановить.
5: Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
3: Владимир Путин подчеркнул, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. По словам президента, у России есть желание закончить конфликт на Украине. Но Киев не готов к мирным договоренностям. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, так как у них не будет перспектив удержать власть, подчеркнул глава государства. Кроме того, Россия никогда не отказывается от контакта с Европой. Достаточно снять трубку и позвонить. Путин призвал европейцев отбросить колониальный подход и разговаривать с Россией как с равным партнером. По словам президента, Россия готова к переговорам с Европой. Она никуда не спешит. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляй-Польское. Как сообщили в Минобороны России, взят крупный узел обороны ВСУ. Его освобождение создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. За сутки вооруженные силы России также поразили места хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили 601 БПЛА ВСУ самолетного типа, два снаряда системы залпового огня «Вампир». Потери ВСУ в результате действий группировок войск за сутки составили порядка 1420 военнослужащих. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк в 6-1-6-3. «Я невероятно счастлива, это потрясающе, я никогда раньше ничего подобного не чувствовала», заявила Мира после матча.

0: продажей или арендой российского полузащитника Арсена Захаряна. Испанский клуб хочет сделать это в связи с нестабильной игрой футболиста, пишет АС. По информации источника, в Реал Сосьедад по-прежнему уверены в талантах Захаряна, но считают, что на текущем этапе ему лучше продолжить карьеру в другом клубе. Хоккейный ЦСКА заключил трехлетний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне Хайрулин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 49 очков по системе гол плюс пас в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-Арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. Предстоящий звездный уикенд станет вторым в истории Беларуси. Впервые лучшие игроки КХЛ собрались в Минске в 2010 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, преимущественно ясно, без осадков. В Новосибирске плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, переменная облачность, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча сезонная, она посвящена лету, и, как водится в таких наших встречах, в встречах такого формата, экспертом у нас выступает исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вам, уважаемые слушатели нашей программы, представлять его, конечно же, не надо, поэтому сразу переходим к делу, к летним песням. Георгий, привет!
4: Привет, Алексей! Вот и наступило долгожданное лето, пора отпусков, каникул, знакомств, отдыха активного. И я бы хотел начать эту передачу с такой ударной песни, в которой есть такой туристический походный дух. Это группа Bay City Rollers, так называемый Boys Band. Группа британская, шотландская, которая вполне могла бы тогда же побывать на гастролях в нашей стране. Сугубо позитивная, веселая, лирическая музыка. Но они добрались только до ГДР. К нам попали тогда New Seekers. Мы с тобой недавно обсуждали этот коллектив. Dolly Family и так далее. Песня называется «Summer Love Sensation» – ощущение, предчувствие летней любви. Когда-то эту группу слушали школьники, вернее, школьницы, но крайности сходятся, и теперь такая музыка бодрит и ставит на ноги людей более взрослых. Любви все возрасты покорны, если она, конечно, у вас есть.
3: Слушаем Bay City Rollers «Summer Love Sensation».
4: Предчувствие летней любви.

0: композиция Bay City Rollers, Summer Love Sensation, предчувствие летней любви, 74-го года композиция, и сегодня наша встреча посвящена песням лета. Ну и ответ от российских производителей, это группа Браво с песней «Король оранжевое лето». Она была написана в 86-м году, группа Браво, и музыку делали, а поэт, автор текста здесь Вадик Степанцов, позже сделавший группу Bach & Компот. И я думаю, что тексты песни многие знают, но кто-то, может быть, не знает, что вначале был там такой куплет: «Король оранжевое лето, зеленоглазый хулиган, молотит солнцем, как кастетом, по нашим буйным головам». Вот, ну, понятно, что никакой худсовет в тот момент такие бы строчки не принял, поэтому его немножко переиграли и записали эту песню в тон от Ильи Останкина. И что интересно, здесь такой переходный период. Жанна Гузарова в очередной раз устроила ужас, ушла из группы, и на ее место Анна Салмина зашла. Ну, она, в общем-то, недолго проработала в группе. У нее уже был послужной список, она работала в «Вио Синяя птица», в «Вио Диалог» Кима Брейдбурга, и, в общем, ее не просто так позвали, у нее был опыт, и было условие отыграть 90 концертов за 3 месяца. Ты как музыкант представляешь, насколько это сложно.
1: 93 концерта.
0: Вот, и они мотались, делали, соответственно, себе имя, и, в общем-то, какое-то время она проработала, чудесная совершенно женщина, я с ней познакомился на одном из концертов группы «Браво», позже она работала в «Вио Девчата», потом в группе «Роковые яйца», но у нее фамилия там уже была такая, Салминг, обыгранная. Ну, вот такая версия «Король оранжевое лето» в исполнении группы «Браво», 86-й год, вокалистка Анна Салмина.

0: Песня в исполнении группы «Браво». Вокалистка здесь Анна Салмина. Песня называется «Король оранжевое лето». На эту песню есть определенный ответ. Вот я сейчас буду про нее рассказывать, а ты, ну, я думаю, что ты быстро определишь, кто это. Ее автор Ли Хезлот. Вот, исполнял он ее с Сьюзи Джейн Хок. Но по-настоящему эта песня стала популярной, когда он спел ее с Нэнси Синатрой, дочерью, естественно, Фрэнка Синатры. И восхищались этим человеком, Ли Хезлотом, автором, композитором, поэтом, песенником, как можно так сказать.
1: Все ковбоем, наездником. Да, очень, да, романтическая, да, личность такой, черный
0: тюльпан. Ну, в общем, тюльпан. Самые разные люди. Это тебе и Ник Кейв, и немецкий индустриальщик Эйнштурценден, Баутен, и группа Мегадет, одни из четверки трэша легендарного, и со стороны поп-исполнителей это Робби Уильямс, Джессика Симпсон. И спел ее даже певец Скутер, и Вилли Валла, лидер группы Хим, вместе с Натальей Авилон, он ее исполнил в саундтреке к немецкому фильму «Дикая жизнь». Я когда искал про нее какие-то подробности, обнаружил очень большое количество прочтений, но особенно меня зацепили варианты, представленные Лана Дель Рей, красоткой современной, они вместе с шотландским парнем, певцом и композитором Барри Джеймсом Нилом сделали клип, стилизованный под 60-й, спели дуэтом, но, наверное, такой пиковый кавер на нее сделали Мубашир Лукман, это пакистанский режиссер, тележурналист, он некоторое время даже занимал пост министра по информационным технологиям, он спел с девочкой такой, с очень красивой Айма Байк, это пакистанская модель и певица, она очень хорошо в этой песне вокалом грассирует, очень интересно по-восточному, а эта песня появилась у нас в исполнении Демиса Русоса в дуэтом с Нэнси Бойд в журнале «Кругозор» в 87-м году, и там она называлась «Летний напиток».
1: Ну, ты, конечно. Ну, самый вайн, конечно. Ну, летние напитки у нас были попроще и подешевле, но под нее я помню, как отдыхали ребята с девчатами. Короче говоря, это смутно мне напоминает индопакистанский инцидент. Не надо упрямиться.
0: Демис Русос, конечно, вызывавший море эмоций у миллионов женских сердец, да, наверное, не только женских. Конечно, в его исполнении я решил, потому что, ну, вот думал, ставить кавер или не кавер. Думаю, все-таки пусть это будет оригинал, потому что мы все-таки говорим о музыке прошлых лет. Поэтому Демис Русос в дуэте с Нэнси Бойд. Композиция называется «Summer Wine» – «Летнее вино».

0: Это была композиция в исполнении Демиса Русоса и Нэнси Бойд. Называется она «Summer Wine». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча тематическая. Она посвящена песням лета. И наш гость, бессменный эксперт в сезонных программах. Исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Прошу, маэстро, ваше слово.
1: Замечательный дуэт Демиса с замечательной вокалисткой. И я хотел, как неангажированный энтузиаст старой музыки, после этой версии Summer Wine я хотел бы сказать, что в 1972 году Ли Хейзлвуд и Нэнси Синатра записали еще одну песню, это Paris Summer, то есть парижское лето. Уже они стали выездными, поехали, так сказать, в романтический Париж, в Капстрану из Штатов. Так вот, это продолжение темы Summer Wine. Это очень любопытная, очень качественная вещь. Она, правда, не совсем уже пришлась ко двору, тогда уже другая музыка была в моде.
0: А Анатолий Королев, вот когда мы с тобой готовились по теме нашей сегодняшней программы, сказал, Анатолий Королев обязательно должен быть, обязательно «Солнечное чудо», абсолютно для себя особенный исполнитель. Про него мы рассказывали неоднократно, и я знаю, песни ты его поешь прекрасно.
1: С удовольствием и трепетом.
0: Ну вот «Солнечное чудо», я не слышал раньше эту песню, а я знаю, что у тебя есть история к ней.
1: Это скрытая жемчужина отечественной эстрады. Как говорится вот в известном шпионском боевике, «The name is Bond», «Джеймс Бонд», а я скажу вот «Брук», «Фридрих Брук». Это композитор ленинградский, замечательные писал эстрадные песни, в частности, тоже такой скрытый хит Эдиты Пьехи «Ветер». Это советская ска в лучшем виде. Обязательно обрати на нее внимание. И эту песню «Солнечное чудо» написал Фридрих Брук совместно с поэтом Виктором Крутецким, который написал еще один, я считаю, что это первая битовая композиция, официально выпущенная в нашей стране на фирме «Мелодия». Это «Моя звезда» Анатолия Королева. Там даже совершенно такое гаражное, психоделическое гитарное соло присутствует, что у нас, в общем-то, редко случалось, так сказать, в официальных записях. А эта композиция в стилистике латинской, латиноамериканской, босанова. Там есть такие интересные атональные сложные пассажи, но Королев виртуозный вокалист. Я думаю, что лучше всего ее послушать и перенестись вот в ту летнюю атмосферу черно-белой кинохроники и погрузиться в тот мир, в котором такие песни звучали.
0: Давайте послушаем. Анатолий Королев, «Солнечное чудо».
2: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел.

0: Это была композиция «Солнечное чудо» в исполнении Анатолия Королева. Замечательного, одного из королей, наверное, не побоюсь этого слова, отечественной эстрады. К сожалению, наверное, сейчас не так хорошо известным, как он того заслуживает. У нас на очереди тоже от тебя композиция. Я, честно говоря, услышал название первый раз, но песню-то я, конечно же, знаю. Я, конечно, говорю о группе Mixtures, и называется композиция «Push Bike Song». Песня про велосипед. Австралийская команда, 70-й год. И что-то мне напомнило очень сильно группу «Манго Джерри».
1: Безусловно. Эту песню написал один из участников группы за 5 лет до того, как они выпустили сингл. Перед этим в Австралии, как тогда было принято во всех странах, так сказать, второго мира, обязательно, если появлялся хит какой-нибудь англоязычный, англоамериканский, его исполняли и поляки, чехи, болгары, итальянцы и так далее. Они записали «In the Summertime» «Манго Джерри». А следом аранжировали эту вещь в стилистике «Манго Джерри». Такая смесь шансона, трактира, вот салуна, немного кантри с элементами банджо, вот как Аркадий Дмитриевич Северный примерно одно время вот выступал у нас. Песня получилась одновременно и пародией, которая не уступает первоисточнику. И она, конечно, стала очень популярна. И этот вот приемчик очень так смачно повторяли и взрослые, и дети, те, кто ее слышали. А слышали ее многие. То есть группа австралийская.
0: И хорошо было топтать танцпол, я думаю.
1: Отплясывать, скажем так. Вот ретро из эпохи 30-х годов, если там банджо, да? Скифл это называлось.
0: Скифл.
1: Это направление такое, городской фольклор. Ансамбль австралийский, The Mixtures, вот классная вещь, а название непроизносимое. «Манго Джерри» звучит гораздо более звучно, более стильно, да, и запоминается. Поэтому их даже путали, обычно спорили, да это «Манго Джерри», потому что «Mixtures», «Микстуры», невозможно произнести, как-то не рок-н-ролльно, не попсово звучит. И да, ансамбль австралийский, а история у меня из нашего советского прошлого. В продажу попала болгарская пластинка фирмы «Балкантон». Это был сборник, перепечатка с английского сборника, где качественные люди, анонимы, исполняли текущие хиты. И это была своего рода такая за 4 рубля хрестоматия вот зарубежной поп-музыки. Там был «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона. Uh-huh. Там была, естественно, «Видел ли ты такой дождь» Криденс. И там были тоже и «Манго Джерри» с их хулиганской забойной вещью «Baby Jump». По-русски было написано «Прыгай, baby». И там была и песенка вот этих вот австралийских «Mixtures». Вот она самая «Push Bike Song», то есть песня велосипедистов.
0: Давайте «Push Bike Song», группа «Mixtures».

0: Это была композиция Pushback Song группы Mixtures, австралийская группа, 70-й год. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшняя наша встреча посвящена летним песням. И наш гость сегодня исследователь музыки прошлых лет, музыкант-переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые». Настоятельно вам рекомендую обратиться к этому ресурсу, зовут его Георгий Осипов. Прошу, итальянцев вы пообещали.
1: Вот мы слушали песню велосипедистов от австралийской группы The Mixtures, а была еще песенка велосипедистов, да, трудно было человеку 10 тысяч лет назад, ее у нас исполняли поющие гитары, это Uno Tranquillo. Эту песню написал итальянский композитор и певец, певец великолепный, композитор с джазовым бэкграундом, которому, тем не менее, удавались вот такие вот уже бойкие, понятные простому человеку, всегда уместные песни, повышающие настроение. Это Рикардо Дель Турко, причем слава пришла к нему по второму кругу после песенки велосипедистов, которую исполняли и англичане, The Tremblos, битовая группа, Suddenly You Love Me она называлась у них, у нас поющие гитары, опять же, ленинградские. Так вот, Рикардо Дель Турко у нас издали маленькую пластиночку, как говорили потом, диск миньон. Там были 4 безотказные вещи. И слава пришла к нему по второму кругу, как в случае с песней Sealed with the Kiss по поводу Бобби Винтона. Потому что Бобби Винтон ее исполнил в 61-м, по-моему, году. И потом эту же песню переиздали в начале 70-х, она снова вышла на первые места. Сегодня у нас песня про июль, поет ее Рикардо Дель Турко, но ее также исполнял и Джо Дассен, и ансамбль Орера советский. В общем, Рикардо Дель Турко – это такой Тото Кутуньо эпохи брежневской стабильности. До июля еще далеко, но послушаем сегодня ее.

0: Это была композиция в исполнении Рикардо Дель Турко «Люлио», «Июль». А вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена песням лета. И у нас отечественный исполнитель Тамара Миансарова, нежно нами любимая певица 60-х.
1: Великая певица, прекрасный человек, профессионал, артист большой буквы Тамара Григорьевна, если не ошибаюсь, Миансарова. Мне довелось все время с ней немного пообщаться. Очень трепетный такой был проникновенный разговор, погружение в живое прошлое. Мне очень нравится этот термин, часто звучит в наших передачах. Но он очень емкий и точный. Тамара Миансарова исполнила песню «Море молодости», которая уже достаточно известна была и любима народом. Ее пела болгарская певица, наверное, певица номер один в Болгарии, Лили Иванова, большой друг Советского Союза. Вот Лили Иванова, Тамара Миансарова и прочие волшебники, экскурсоводы по лабиринту в необъятном парке культуры и отдыха «Живое прошлое». «Море молодости» — невеселая песня. Это пронзительная баллада о любви. И у Миансаровой была еще одна песня наших авторов. Это «Глаза на песке». Такого же уровня примерно. Мы, надеюсь, когда-нибудь вернемся и к ней, и послушаем ее. Но сейчас «Море молодости», в которое нам предстоит окунуться, погрузиться и, короче говоря, поплыли.
2: Взгляни, какой закат, и море словно сказка, и здесь у моря

0: Это была композиция в исполнении Тамары Миансаровой «Море молодости». Автор музыки – композитор Йосиф Цамков, а текст – Онегин Гаджи Касимов. Сколько же он написал потрясающих
1: Это классический шлягеров. Гаджи Касимов, в лучшем виде.
0: Ну что, попробуем еще раз на пианино. Композиция очень загорелая, я вижу, да?
1: Вот очень загорелая. Абронзатиссимо. Эдуардо Вьянелло – это не такое громкое и знакомое имя, как Челентано или Джани Моранди, но его песни – это по выражению, к которому мы часто прибегаем, но оно тоже очень точное – это капсулы времени. Вот у него была замечательная песня про летний активный отдых, она называлась «Пинне фучиле эдокьяле», то есть «Ласты, маска и ружье». А мы сегодня послушаем вот «Абронзатиссимо», очень загорелая история пляжного романа.
0: Абронзатиссимо.
1: Эдуардо Вьянелло.

0: Это была композиция «Абронза Тиссимо», очень загорелая, в исполнении Эдуардо Вианелла.
1: По поводу сеньора Эдуардо, по поводу Эдуардо Вианелла, я хочу сказать еще одну такую, подбросить одну ценную деталь из тех времен. Дело в том, что на пластинке Муслима Магомаева, то есть у нас снова Магомаев Connection, то есть да, связь через Сирию, да, а у нас связь через Муслима. Песня «Ватусси», ритмичная, забойная песня «Ватусси» со второй стороны, когда я искал старый материал еще в конце 70-х годов, совсем молодым человеком, неангажированным энтузиастом, носился, гоняв за ним. Всегда была заезжена вот до безобразия. Она всегда прыгала, скакала, потому что люди вот ее слушали и тут же переставляли. Это была песня Эдуардо Вианелла. А в начале 70-х годов Муслим Магомаев записал, наверное, гимн романтических влюбленных летней поры всех времен. Это «Sealed with a Kiss». Письмо, запечатанное поцелуем, где юноша пишет со своей знакомой, с которой он познакомился летом, в надежде встретиться на каникулах еще раз. Такая бунинская романтическая история получается. В начале программы мы упомянули Бобби Винтона в связи с песенкой «Bay City Rollers».
0: Да.
1: И вот Винтон как раз в это время, в начале 70-х годов, снова вывел там у себя за океаном «Sealed with a Kiss» на вершины хит-парада. Угу. А Муслим у нас перепел ее так, что, я еще раз повторяю, не будь я граф Хортица, это лучшая версия песни «Sealed with a Kiss», и мне даже нравится наше советское русское название «Письмо любви». Оно звучит более понятно и волнительно.

0: Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Oh, oh, oh, oh, oh. Sealed with a kiss. Это была композиция «Sailed with the Kiss», «Письмо любви» в исполнении Муслима Магомаева. Подходит к концу наша встреча сегодняшняя, встреча, посвященная песням лета. Какая у нас будет финальная композиция, Георгий?
1: Я думаю, что-нибудь ударное и общепонятное, как плеск морской волны, как вот гудок прогулочного катера. Это «Васильковое лето». Если не ошибаюсь, написали ее замечательные музыканты высочайшего мирового уровня. Это Маликов-старший и Пресняков-старший. Это шлягер, хит «Виа самоцветы», но исполняла ее замечательная группа из советской Молдавии «Нарок», если не ошибаюсь. Это такой, знаешь, вот танцевальный, позитивный «Smoke on the Water» без хард-рока. То есть вот это «па-па-па-па-па-па-па-ра». Заразительный припев. Идеальная песня, которой можно на позитивной ноте завершить нашу сегодняшнюю экскурсию в живое прошлое. Мы сегодня прошвырнулись с тобой по заброшенным пляжам, по скверам, по пионерским лагерям. И, по-моему, здорово провели время. Лето наступило. «Васильковое лето» в исполнении вокально-инструментального ансамбля, который не нуждается в эпитетах, комплиментах. Это «Самоцветы».
0: Сегодняшний выпуск был посвящен песням лета. Нашим гостем был неангажированный исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым. Музыка большой страны. Группа «Зодчи». Московский фокстрот. Юрий Давыдов.
1: Я жил на Пушкинской площади в детстве. Мы часто ходили гулять в сад Эрмитаж. Мы понятия не имели, что, естественно, нам было там по 7, по 8, 9 лет, что в это время этими же переулками, этими же улицами ходили и Высоцкий, и Шпаликов, и Тарковский. Там, оказывается, была квартира, где они все собирались. Но жизнь от этого не становилась менее прекрасной. Очень любили Эрмитаж с благоговением. Ходили на какие-то мероприятия. Один раз мы, правда, встретили там Утесова. Я думаю, что это очень московская песня. Мы ее очень любим.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане. Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Киев сознательно затягивает процесс урегулирования конфликта, чтобы использовать Украину как плацдарм против России. Далее подробно. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС. В Джизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмед Хаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
2: Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту, столько же в глубину. Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
1: Владимир Путин назвал подрыв северных потоков актом государственного терроризма. Президент добавил, что одна нитка северных потоков сохранена и может работать, но она находится под американскими санкциями.
2: Достаточно, знаете что, это не шутка, только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнером в Федеративной Республике. И контакты сохраняются с «Газпромом», они в контакте. «Газпром» никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять. И партнеры «Газпрома» тоже хотят. Конечно, хотят. Вот. Значит, нужно только решение правительства Федеративной Республики. А здесь возникает, знаете что, вопрос политического характера, вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана, я считаю, что акт терроризма государственного. Не думаю, вы со мной согласитесь. Одна нитка сохранена и может работать. Но она находится еще под американскими санкциями. И если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнерами, санкции снимают, кнопку нажимаем, и газ пошел. Хоть завтра.
1: Владимир Путин добавил, что на фоне отказа от поставок газа по Северному потоку ФРГ сталкивается с трудностями. Текущие цены подрывают конкурентоспособность немецкой экономики. Но для возобновления поставок Берлину нужно договариваться с Вашингтоном, объяснив серьезность ситуации. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова повторить опыт 2015 года и вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет.
2: Этот уран можно было бы в будущем использовать в качестве, разбавлять и использовать для мирных программ, атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ. Мне кажется, что это один, во всяком случае, это один из способов. В этом смысле, мне кажется, и Иран мог бы быть доволен таким решением. Ну и все остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны были бы быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль. В чем проблема-то? Вот и проблем нет. Мне так кажется.
1: Россия надеется, что США и Иран найдут пути разрешения конфликта. Москва готова подставить плечо, подчеркнул Владимир Путин. Киев сознательно затягивает процесс урегулирования конфликта, чтобы использовать Украину как плацдарм против России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT. Но, по его словам, Москва к переговорам готова.
3: Мы всегда готовы к переговорам, но не видим готовности на той стороне и, самое главное, не видим договороспособных партнеров. Но то, что украинцы, режим, который пришел к власти после государственного переворота в феврале 2014 года, абсолютно не недоговороспособен, это, по-моему, уже никому даже доказывать нельзя. И даже те, кто его покрывает, финансирует, вооружает, они прекрасно знают цену этому режиму.
1: Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляй-Польское, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделение группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Гавриловка и Новониколаевка. Противник потерял до 430 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
1: Комсомольское – крупный узел обороны ВСУ. Его освобождение создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк 6-1, 6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6. 6-4. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. А в четверг сборная России прилетела в Волгоград. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина.

0: четвертом матче финальной серии Ухта на выезде обыграла Тюмень со счетом 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 5 июня, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно, пройдет дождь. В Иркутске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, облачно, временами дождь. В Волгограде плюс 23, плюс 25, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, малооблачно, также без осадков. В Севастополе плюс 23, плюс 25, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть пятая.
1: Тут Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумки со съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось. Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанта, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рок, или вернее, дьявол сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Янгуэса. Увидев лошадей, Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился им навстречу. Однако янгуэсские красавицы обошли с ним неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать беднягу. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного Росинанта, что тот почти замертво свалился на землю.
2: Сразу видно, Санчо, что это не рыцари. Это низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Росинанта.
3: Какая к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора.
2: Я один стою сотни.
1: И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэсцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранил одного из погонщиков. На минуту янгуэсцы растерялись, но, видя, что нападающих всего двое, ободрились и взялись за дубинки. Окружив противников, они принялись замечательной ловкостью и проворством осыпать их жестокими ударами. Неравный бой длился очень недолго. Через несколько минут Санчо свалился на землю, а Дон Кихот, которому в схватке мало помогли все его искусство и мужество, упал к ногам Росинанта. Первым очнулся Санчо Панса. Осмотревшись, он увидел, что его господин лежит рядом.
2: Сеньор Дон Кихот, а? Сеньор Дон Кихот. Что, братец Санчо?
3: Я...

0: хотел бы, чтобы ваша милость могла угостить меня глотком другим бальзама. Это фертабласы. Может быть, он так же хорошо помогает от ударов крестьянской дубины, как и рыцарского меча. Ой.
1: Увы. Увы, Санчо. Если бы он был у нас, нам нечего было бы желать. Но, клянусь тебе, честью странствующего рыцаря, что не пройдет двух дней, и если только судьба не воспротивится, я добуду его.
0: Как полагает ваша милость, когда заживут наши синяки?
1: О моих синяках я ничего не могу сказать. Впрочем, больше всего меня мучает, что во всем случившемся виноват я сам. Мне не следовало обнажать меч против людей, не посвященных в рыцарское звание. И потому бог сражений справедливо покарал меня за это нарушение рыцарских законов. Да, Санчо Панса, запомни хорошенько, что я тебе скажу. Ибо это послужит на пользу нам обоим. Как только ты увидишь, что презренная чернь собирается напасть на нас, не жди, чтоб я обнажил против нее свой меч, а берись скорее за свой и накажи ее, как тебе вздумается. Но если на выручку и на подмогу черни явятся рыцари, тогда уж я сумею защитить тебя. Ведь ты на тысячи примеров мог убедиться, как велика мощь моей доблестной руки.
0: Сеньор, я человек смирный, кроткий, миролюбивый и готов терпеть любую обиду, потому что у меня есть жена и дети, которых надо прокормить и поставить на ноги. И потому я с разрешения вашей милости не подниму меча ни на простолюдина, ни на рыцаря.
1: Ну?
0: Я наперед прощаю все обиды, которые мне нанесли или нанесут еще.
1: Сань.
0: Пускай моим обидчиком будет знатный человек или простой, богач или бедняк, идальга или крестьянин. Мне все равно, я никого не трону.
1: Если бы у меня не так болели ребра, я бы подробно рассказал тебе, Санчо, как ты заблуждаешься. Да?
0: Уж очень тяжко мне приходится. Ну? Кто бы мог ожидать, что за победоносными ударами вашего меча так быстро последует град палочных ударов, которые обрушились на наши плечи.
1: Санчо, Санчо. Если бы я не был уверен, что на долю многих странствующих рыцарей выпадали такие невзгоды, я бы умер от досады. Возможно, ты страдаешь еще и от того, что в этой несчастной схватке пострадала твоя честь. Ведь эти люди дрались простыми дубинами.
0: Да у меня нет никакой охоты думать о том, пострадала моя честь от палочных ударов или нет. Довольно и того, что они так же крепко врезались мне в память, как и в ребра. Сдается, что все больничные пластыри нам сейчас мало помогут.
1: Не унывай, Санчо. Бери пример с меня. Давай-ка лучше посмотрим, как обстоит дело с Росинантом. Бедняге досталось не меньше нашего.
0: Чего ж тут удивляться, раз он сделался странствующим конем. Еще удивительно, что осел мой так дешево отделался. Он не потерял ни единого волоска, тогда как мы едва не лишились кожи.
1: Да, Санчо, судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку.
0: О чем это вы, ваша милость?
1: Твоя скотина может на этот раз заменить Росинанта и довести меня до какого-нибудь замка, где позаботятся о моих ранах. Я вовсе не считаю такой способ унизительным для рыцаря. Помнится, я читал, что приемный отец и воспитатель веселого бога Вакха въезжал в город Фивы, сидя верхом на прекрасном осле.
0: Так он сидел верхом, ваша милость. Большая разница, сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором.
1: Не спорь больше, а лучше постарайся поудобнее уложить меня на осла и поторопись, пока и со слом не стряслось еще какой-нибудь беды.
0: Вось на этот раз дьявол не попутает. Ой, Господи!
2: И спустив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий по адресу того, кто его впутал в такое дело, Санчо с трудом встал с земли. Согнувшись в три погибели, хромая и пошатываясь, он пошел к ослу и оседлал его. Осел тоже имел жалкий вид, словно сочувствовал беде хозяина. Санчо взгромоздил на него Дон Кихота, привязал сзади Росинанта и, взяв осла за узду, поплелся кое-как в сторону большой дороги. Но судьба сжалилась над ним. Не успел он пройти и мили, как завидел вдали постоялый двор, который Дон Кихот тотчас же принял за замок. Напрасно Санчо убеждал его, что это постоялый двор. Дон Кихот упорно утверждал, что это замок. Их спор тянулся до тех пор, пока они не подъехали к воротам. Тут Санчо, не спрашивая, куда попал, последовал во двор со всем своим обозом. Хозяин постоялого двора, увидев Дон Кихота, лежащего поперек осла, обратился к Санчо.
3: Что за беда случилась с этим беднягой?
0: О, сеньор, этот отважный рыцарь свалился со скалы и расшиб себе бока.
2: Услышав это, хозяйка, женщина от природы сердобольная и сострадательная, поспешила на помощь к Дон Кихоту.
4: Изабелла, дочка, сбегай, принеси пластыря побольше для этого несчастного.
5: Да, мама, да, сейчас принесу.
4: А ты, Мари Торнес, ну помоги мне отвезти этого человека в дом.
6: Да, да, хозяйка, да.
2: Вместе со служанкой, здоровой рослой астурийкой, с кривым глазом и плоским затылком по имени Мари Торнес, они соорудили на чердаке для нашего рыцаря постель из четырех досок с тюфяком. Там же, на чердаке, еще раньше устроился на ночлег богатый погонщик мулов из Оревала. Дон Кихота уложили на это убогое ложе, и хозяйка с дочкой тотчас принялись облеплять его пластырями.
4: Боже, сколько синяков! Ты упал со скалы, говоришь? А уж больно эти синяки похожи на следы доброй дубины.
0: Доброй дубины? Нет, просто скала была усеяна остриями и выступами. Каждый камень оставил по синяку. И это, сделайте милость, хозяюшка, поберегите немного этого пластыря. Он еще кое-кому пригодится. У меня самого ломит поясницу.
4: Вы что, стало быть, тоже свалились?
0: Нет, я-то не падал. Но когда мой господин упал, я так перепугался, что у меня все тело заныло, словно мне всыпали 1000 палок.
4: Ой, это бывает. Мне случается часто видеть во сне самой. Вот я падаю с башни и все никак не могу упасть. Просыпаюсь, чувствую себя такой разбитой, как будто в самом деле прям упала.
0: В том-то и дело, сеньора, что я вовсе не во сне, а наяву покрылся синяками, точь в точь, как мой господин Дон Кихот.
6: Как, говорите, зовут этого сеньора?
0: Дон Кихот Ломанческий. Он странствующий рыцарь, один из самых славных и могучих, каких только видывали на свете.
6: А кто такие эти странствующие рыцари?
0: Вот простота! Неужели вы ничего не слышали о них?
6: Нет.
0: Так знаете же, сестрица, что странствующий рыцарь – самое занятное существо на свете. Сегодня он может быть избит до полусмерти, а завтра, глядишь, он уже император. Сегодня он жалкий бедняк, а завтра у него 3-4 королевства на выбор для своего оруженосца.
4: Если ваш господин такая важная особа, так почему же вы еще не обзавелись хоть каким-нибудь графством?
0: Не так скоро это делается. Всего лишь месяц, как мы выехали на поиски приключений, и до сих пор еще не встретили ни одного стоящего. Бывает иной раз, что пошел за одним, а нашел совсем другое. Но говорю вам, если только мой господин Дон Кихот оправится от своих ран, да я жив останусь, так на мою долю достанется кое-что получше первейшего княжества Испании.
2: Дон Кихот внимательно прислушивался к этому разговору. Как ни было ему трудно, но он нашел в себе силы, чтобы приподняться и взять хозяйку за руку.
1: Поверьте, прекрасная сеньора, вы можете считать за счастье, что приютили в своем замке такую особу, как я.
6: Да, да.
1: Сам я не стану рассказывать о себе, ибо хвалиться значит унижать себя. Но мой оруженосец поведает вам, кто я.
6: Да, да.
1: Скажу только, что в моей памяти навеки запечатлеется услуга, оказанная мне вами, и что всю жизнь я буду за нее благодарен. И если бы любовь уже не накинула на меня сети, подчинив власти волшебный глаз жестокой красавицы, имя которой я произношу не иначе, как шепотом, то глаза этой прекрасной девицы, вашей дочки, стали бы властителями моей свободы.
2: В смущении слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были так же мало понятны им, как если бы он говорил по-гречески. Правда, они все же догадывались, что рыцарь благодарит их в самых любезных выражениях, но решительно не знали, что отвечать ему, и только смотрели во все глаза. Поистине, он им казался каким-то особым существом. Пожелав ему доброй ночи, хозяйка с дочерью покинули его, а служанка Мариторнес занялась синяками Санчо. Покончив и с этим делом, она тоже спустилась вниз, и наши путники остались одни. Убогое и жесткое ложе Дон Кихота было первым от входа на чердак. Санчо расположился рядом с ним. Постель погонщика стояла несколько поодаль. Проведав своих мулов и задав им на ночь корм, погонщик поднялся на чердак, улегся и тотчас же заснул. Санчо старался последовать его примеру, но сильная боль в боках мешала ему забыться. Дон Кихот мучился от боли не меньше Санчо и лежал с открытыми, как у зайца, глазами, бесцельно вглядываясь в темноту. Вскоре весь дом погрузился в тишину, и все огни были погашены, кроме одной лампы, висевшей у входа. Эта глубокая тишина, а также воспоминания о приключениях, которыми были полны его любимые романы, внушили нашему Идальго одну из самых странных и нелепых мыслей, которые только можно вообразить. Ему представилось, что он попал в какой-то великолепный замок, и что дочь хозяина, плененная его благородной внешностью, влюбилась в него и обещала прийти сегодня ночью к нему на свидание.
7: О, благородный рыцарь, жди, я скоро приду к тебе. Ты слышишь? Я иду, иду.
2: На беду Мариторнес что-то понадобилось на чердаке. Осторожно, стараясь не шуметь, она поднялась наверх. Дон Кихот, заслышав ее шаги, присел на кровати и стал ждать ее приближения.
4: Ничего не вижу. Так, кажется, сюда. А, он должен быть здесь.
2: Служанка чуть не наткнулась на кровать Дон Кихота, и наш благородный кабальеро успел схватить ее за руку.
4: Кто это? Сеньор? Допустите же руку.
1: Присядьте, сеньора, присядьте вот сюда.
4: Сеньор, ну как вас? Дон Ломанческий.
1: О, как я желал бы, прекрасная и знатная сеньора, достойно отплатить за ту высокую милость.
4: Что ж это такое-то?
1: Которую дарует мне одно лишь созерцание вашей небесной красоты. Но роковой судьбе было угодно уже давно поразить мое сердце любовью к другой прекрасной повелительнице. Я поклялся в вечной верности Дульсинеи Тобосской, единственной владычице всех моих сокровенных помыслов. Не будь этого, я бы, конечно, не приминул повернуть к вашим стопам мое исполненное благодарности сердце.
6: Да отпустите же, сеньор! Я же вам уже сколько раз, пустите меня!
2: В конце концов, шум разбудил погонщика, который, надо сказать, был далеко не равнодушен к Мари Торнес. Он встал и осторожно подошел к постели Дон Кихота. Тут он разглядел, что Дон Кихот держит вырывающуюся Мари Торнес за руку и тихо говорит ей что-то.
8: Так, щебечешь, значит, урод костлявый. Да ты у меня дощебечешься. Я тебе пасть-то заткну.
2: И, недолго думая, погонщик размахнулся и так хватил по зубам красноречивого рыцаря, что у того рот наполнился кровью. Найдя, что этого мало, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и начал топтать его ногами.
9: Ты у меня сейчас бородой подавишься, черт старый!
2: Убогая кровать не выдержала троих и рухнула с ужасным грохотом.
9: Ты что, они там взбесились, что ли?
4: Ай, хозяин, сюда идет хозяин.
2: Мари Торнес бросилась бежать, но споткнулась о постель мирно спавшего Санчо.
4: Ой, кто это?
10: Эй, домовой!
4: Ой, домовой!
10: Домовой!
4: Домовой!
2: И Санчо стал отбиваться от домового кулаками. А Мари Торнес, забыв от боли о всякой осторожности, сама принялась тузить Санчо. И между ними завязалась жаркая схватка. Увидев это, погонщик бросился на помощь Мари Торнес.
9: Сколько вас тут собралось? Держись, Мари Торнес! Я эту свинью сейчас
2: Прибежавший на шум хозяин начал колотить, кого попало.
11: А вот я вам сейчас всем покажу!
2: В довершении всего светильник погас, и нещадные удары сыпались наугад. Случилось так, что на том же дворе ночевал стрелок охраны общественного порядка, святого братства, из Толедо. Он схватил свой жезл и поднялся на чердак.
12: Остановитесь во имя правосудия! Остановитесь во имя святого Бога и святого братства! Я приказываю вам!
2: Первый, на кого наткнулся стрелок, был Дон Кихот.
13: Кто здесь? Чья борода? Я спрашиваю, чья это борода?
2: Схватив Дон Кихота за бороду и увидев, что пойманный им человек не шевелится, он вообразил, что тот убит.
13: О, труп. Мертвец? А?
12: На помощь правосудию! Заприте ворота! Не выпускайте никого! Здесь произошло убийство!
2: Крик стрелка перепугал всех.
9: Как убийство? Этого только не хватало!
4: Кого убили?
9: Рыцаря пришили.
12: Огня! Огня сюда!
2: Хозяин торопливо вернулся в свою комнату. Погонщик моментально спрятался в своих попонах. Служанка Мари Торнес сбежала в свою клетушку. А стрелок, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. И только несчастный Дон Кихот и Санчо Панса не двигались с места.

0: Санчо, друг мой, спишь?
1: Какой тут к черту сон? Ой, кажется, все дьяволы натешились надо мной в эту ночь.
0: Я готов этому поверить, потому что либо я ничего не понимаю, либо замок очарован.
2: Вы слушали пятую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мари Торнес Алина Альшанская, ревнивый погонщик Олег Семисынов, стрелок Николай Денисов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
3: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений и бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во втором веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В 13 веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, ну, в сущности, инженер, математик, астроном курдского происхождения, так вот он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов, а еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну, что тут скажешь? Ну, гений. Его так и называют – «Да Винчи исламского мира». В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так, потихонечку, к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. Итак, незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие 50 бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну, их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность трех десятков различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связанность нейронов. Участников поделили на три группы. Первая могла использовать большую языковую модель ChatGPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
9: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
7: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
7: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
10: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
3: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
11: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Джизакской области Узбекистана. Евросоюз мог бы помочь в решении украинского вопроса не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы. Вооруженные силы России освободили Комсомольское в Запорожской области. Далее подробно. Владимир Путин в Петербурге встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2025 году вырос на более чем 12%. Это хороший показатель, сообщил Владимир Путин. Президенты по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС. В Джизакской области в церемонии заливки первого бетона участвовали первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмед Хаджаев. Символическую кнопку начала строительства нажали студенты филиала МИФИ в республике. Шавкат Мирзиёев назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем. Ранее Владимир Путин пообщался с руководителями международных информагентств. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР, заявил Владимир Путин. Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
1: Владимир Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в решении украинского вопроса не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы. Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО.
2: Какой смысл для нас вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред. Это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить.